0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Тот человек, который первым вышел на берега Онега в ранний час, воспринял тишину как голос свыше, и красоту, насколько хватит глаз, впитал и растворился в ней всецело. А розовая нежная заря аккордом еле слышным прозвенела в дремучем грубом сердце дикаря. Шушукались таинственные сосны, сметая без особого труда остатки мутноватой пыли звездной с холодной синей глади в никуда. Пол космоса у самых ног лежало, все было там, и страх, и благодать, и не хватало только слов, пожалуй, чтоб это все с любовью передать. На свежий пень устало сел прохожий, не выпуская кантели из рук, кусок ольхи, вполне обычный, ожил, и с нитей струн сорвался первый звук, чтоб одинокой каплей кануть в воду. Второй родился вслед за ним спеша, с ним выпорхнула птицей на свободу Карелии поющая душа. А третий стал далеким отголоском всех рун, еще не сложенных пока, кипели в нем негромком и неброском грядущие тревожные века. И вера в то, что живы мы, покуда способны излучать и видеть свет, что только от любви возможно чудо. Мир — песня о любви, о смерти —

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии редактор Кирилл Зорин. «Посвящение Кантеле» – так называется стихотворение Олега Гальченко, которое прозвучало в нашем эфире в исполнении Юрия Тихомирова. Герой сегодняшней передачи знает об этом уникальном инструменте практически все. И как один из главных героев карело-финского эпоса «Калевала» Вяйнемёйнен, он берет в руки волшебные гусли и приглашает нас в свои владения, в царство Севера. А древний Кантеле в умелых и чутких руках мастера обретает новое звучание. Об этом знают не только в Карелии, но и за ее пределами. Чтобы в этом убедиться, давайте вместе с ведущими программы Марией Кочедыковой и Дмитрием Балыкиным отправимся в Петрозаводск.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Недаром нашу сегодняшнюю передачу мы начали с музыки. Ведь музыка в нашей жизни с нами повсюду. Порой она помогает поднимать настроение, преодолевать трудности. И сегодня у нас в гостях музыкант-терапевт. Человек, который с помощью музыкальных занятий помогает людям не только реализовать себя, но и найти себя, преодолеть различные жизненные трудности. У нас сегодня в гостях Сергей Яковлевич Сангрид из Петрозаводска. Сергей Яковлевич, мы приветствуем вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Нашу программу открыл замечательный вальс, написанный для такого, может быть, немного необычного инструмента — пятиструнные кантели. Ну, про кантели мы немножечко еще поговорим попозже. А сейчас давайте поговорим о том, с чего все начиналось. Потому что, когда до эфира я сказал, что наш проект называется «Зрячее сердце», вы так пошутили, что музыка у вас в сердце, в печенках и, в общем, везде.
2: Наверное, все начиналось в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле, когда я с детства, с 8 лет, пел в академическом классическом хоре. Сначала был в музыке, а потом где-то в лет 15-16 я задался вопросом, что такое музыка, почему она так сильно воздействует. И вся последующая жизнь — это поиск ответов, что же такое музыка, почему она обладает такой силой воздействия на людей. Потом я учился в консерватории по специальности дирижер, хоровик, преподаватель хоровых дисциплин и теоретик, музыковед, преподаватель музыковедческих дисциплин. Работа в ансамбле кантеля, то есть это все профессиональная работа, совершенно академическая в тех рамках, которые диктует профессиональное искусство. И вот здесь я познакомился с калевалой, с инструментом кантеля и заинтересовался историей, народными традициями, народными инструментами. И, в общем-то, с каких-то уже давних пор я играю в такую игру. Вяйна Мёйнин — это главный герой эпоса калевала. Тот, который создал кантеля, и не только кантеля, еще много всяких вещей в этом мире. Чуть ли не мир сотворил, согласно эпосу. Он мог останавливать своей игрой на кантеле войны. Его слушала живая, неживая природа и подчинялась его воле. И я играю в такую игру. А если бы Вяйна Мёйнин жил сегодня? А если это не просто красивая сказка о волшебной силе музыки, в частности, музыки кантеля? Но и, в общем-то, были такие специалисты, были знатоки в истории человечества, которые понимали музыку не просто как авторское произведение композиторское, либо безымянного автора, который исполняется в данных каких-то конкретных рамках, в данной традиции, в концертном зале, в филармонии, в учебном классе, но что-то понимали шире, чем те представления о музыке, которые, в общем-то, были у меня сформированы профессиональной работой и профессиональной учебой. Так я вышел на методику сначала работы с детьми. Это ансамбль «Воробьишки», детский фольклорный ансамбль «Воробьишки». А потом студенческий ансамбль «Джинс Кантеле», который весь был основан, все творчество на импровизации, на различных этнических мелодиях. И это был путь в музыкальную терапию, как оказалось.

Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.

0: за эфиром вы сказали, что вы первоначально, когда закончили только консерваторию, не думали, что ваша профессия музыканта приведет вас к занятиям музыкальной терапии. Как вообще образовался ансамбль Джинскантеля? И как вы решили, что нужно привлекать к занятиям музыкой, что нужно работать не только с профессионалами, но и с любителями, которые не брали в руки никогда инструмент?
1: При создании ансамбля «Воробьишки» я исходил из того, что в народной традиции не было жесткого отбора по каким-то вокальным, физическим данным, психологическим, в то или иное творческое сообщество, да, в деревенский хор народный или в праздник народный. То есть могли участвовать все, независимо от того, какой он, да, ну, не портит, и все хочется, и пожалуйста. Также в ансамбль «Воробьишки» принимались все желающие, лишь бы было желание регулярно заниматься, учиться, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Это подготовило почву попробовать работать и сделать то же самое со студентами. Первый состав ансамбля «Джинскантель» — это были необычные студенты, не просто студенты. Это были будущие учителя труда. На своих занятиях по деревообработке они создавали канты. В то время был большой запрос на малострунные инструменты. Педагогический университет, он откликнулся на этот запрос социальный. Студентами было обеспечено большое количество учеников, как в Петрозаводске, так по всей Карелии, и не только в Карелии, но и в Тверской области, и потом в других финно-угорских народах. Создавали кантели. Но эти ребята, они только делали кантели, как мастера, но не умели играть. И вот Владлен Тропин, в то время декан факультета, он пригласил меня обучать студентов игре на кантеле. Те, которые сами сделали кантель, как Вяйнамёйнин. Мы встретились с ребятами и решили, что просто создать обучение, вот это первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, и все, как бы для себя это неинтересно. Давайте поиграем в такую игру, создадим концепцию, что мы сохраняем и развиваем мужскую традицию игры на кантеле. Собственно, как это в основном и было, играли мужчины. И Вяйнамёйнин, согласно эпосу Калевала, это первый кантелист в мире. Так стала зарождаться методика устного обучения игре на кантеле.

0: А Кантеле вообще насколько легок в освоении? И вообще, давайте немножечко скажем для наших слушателей, не посвященных, финские, карельские народные инструменты. Что это такое?
1: Угу. Кантеле считается главным этническим инструментом карелов и финнов. Название одно и то же – кантеле. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный русским гуслям. Можно сказать, это северные гусли. На древнем кантеле, которому свыше 1000 лет, считают ученые, было 5 струн. 5 струн достаточно, чтобы играть разнообразную музыку. И мы продолжаем играть начальную ступень, по крайней мере, на 5-струнных кантеле. Насколько сложный, как любой музыкальный инструмент – он требует музыкальности, да, развития мелкой моторики развитой, чтобы бегали пальчики. Единственное, что кантеле такой очень веселый инструмент в том отношении, что он очень компактный, маленький, легкий, и на нем можно играть, сидя, прижимая к себе инструмент. Можно играть стоя, но можно играть и лежа. Наверное, не так много музыкальных инструментов, на которых можно играть лежа без всяческих потерь.
0: Ну вот да, я припоминаю, что мы, когда посещали ваш Стангрид-центр в июле этого года, минут через 20, да, во время мастер-класса, ну что-то такое наиграли. И у меня здесь все-таки вот вопрос действительно назревает такой. Будучи в музыке все-таки дилетантом, потому что по профессии я юрист, а по совместительству ведущий радио Рансис, инструмент этот освоить, ну, попроще, чем, скажем, гитару.
1: Конечно, это доступный инструмент. Благодаря именно тому, что здесь нет грифа. Да, это род цитры, то есть коробок, на который натянуты струны. И если хороший коробок, корпус, который резонирует, хорошие струны, то уже по природе трудно издать неприятный звук. А для того, чтобы играть аккорды, не нужно выстраивать сложные комбинации из пальцев, как на гитаре, либо других грифовых инструментов. Да, я просто приглушаю необходимые струны, и нужный аккорд звучит. Вот сейчас звучит тоника. Переношу пальцы на соседние струны. Вот на этих двух аккордах тоника доминанта основано большое количество народных мелодий европейских различных народов. Добавляем третий аккорд. Это уже какой-то наигрыш. Конечно, это можно учиться даже больше. 20 минут – это вы много взяли. Через 20 минут вы играли пальчиками, Дмитрий. Аккорды, если вы помните, вы заиграли через 2 минуты. Так что за 2 минуты, конечно, простейший аккомпанемент можно овладеть буквально сразу. Ансамбль «Джинс Кантеле» проводит мастер-класс достаточно регулярно по блиц-обучению игре на кантеле. И в Петрозаводске эти мастер-классы пользуются успехом. Мы раздаем инструменты, объясняем, импровизируют либо пальчиками. Я сейчас покажу, как импровизирую колокола. Крайние струны звучат постоянно. В середине импровизирую.

0: Очень похоже.
1: Такие импровизации собирают 10-15 кантелистов, можно посадить одновременно. Все играют какую-то постоянную ритмическую фигуру, а по очереди импровизируют на других струнах. И это доступно буквально сразу через минуту, две, три после того, как инструмент попал в руки человеку. В настоящий момент я использую 5-струнное кантеле, 10-струнное кантеле, 12-струнное кантеле. Есть еще хроматическое, полнохроматическое кантеле. Но это требует обучения серьезного и взрослости, потому что струны там натянуты гораздо сильнее. Это профессиональный инструмент, на котором играют в ансамбле кантеле. Кантеле настраиваю мажор или минор, это в зависимости от настроения или какие задачи стоят передо мной или перед моим учеником.
0: Вы сказали, что в древние времена кантелистами были мужчины. А сейчас эта традиция нарушается или нет? Девушки приходят в ваш ансамбль?
1: Приходит и в наш ансамбль, да. Во второй состав пришла одна девушка, очень просилась, я сопротивлялся. Пришла Ольга, и я на концертах стал говорить такой текст. Мы возрождаем мужскую традицию игры на кантеле. Это такая актуальная тема, что нам даже девушка Оля помогает. В третьем — Оля и Маша. В четвертом составе у нас не было ни одного парня, кроме меня. В пятом появляются опять новые парни, и уже их больше. Играют девушки, играют. Но единственное, что когда играют девушки, это звучит все равно по-другому, чем играют парни.
2: Прервемся на несколько минут и прикоснемся к рунам великого эпоса Калевала, где говорится о том, как легендарный Вейнемёйнен создал свой первый кантеле. Чистый, как небо, звонкий, как мир. Текст читает Юрий Тихомиров.
3: Вековечный Вейнемёйнен рыбу на куски разрезал. Верно, может получиться кантеле из рыбьей кости. Раз уж мастер не нашелся, кто бы кантеле построил, вековечный Вейнемёйнен сам в умельца обратился. Из чего он короб сделал? Щучью челюсть взял на короб. Из чего колки он сделал? Щучьи зубы приспособил. Из чего он струны сделал? Волос конский взял у Хейси. Старые вещи Вейнемёйнен на руки берет свой короб, опускает на колени. Пусть приходят люди слушать ликованье рунопевца, кантелойнена звучанье. Пальцы гибкие порхали, щучьи зубы рокотали, распевал плавник чудесно. Пел искусно волос конский, весело струна звенела. Не было такой зверушки среди всех четвероногих, среди скачущих по лесу, чтобы слушать не явилась, не пришла девица чудо. Сколько было птиц небесных, сколько было птах двукрылых, все пургою прилетели, дружной стайкой опустились, чтобы кантеле послушать, чтоб игрою насладиться. Вот сама воды хозяйка, травогрудая красотка, поднимается из моря, выбирается из глуби, налегла на камень грудью, ловко выбралась на луду, чтобы слушать эти звуки, ликованье старца Вяйно. Вековечный Вейнемёйнен вновь садится у кормила, лодку в море направляет, челн ведет к причалам Похье, к пристаням ему знакомым.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: А вот у меня такой, может быть, дурацкий вопрос, но почему очень мало композиторов женщин?
2: Вопрос риторический.
0: Потому что женщины, наверное, больше пишут стихи.
2: Достаточно известно, что занятия музыкой и математика, музыка и математика, они близки, друг друга дополняют. Когда я поступал в хоровое училище, приемные экзамены, прослушивание маленьких мальчиков проходит таким образом, что проверяют и музыкальные способности, и математические. Там хоровое училище при Санкт-Петербургской капелле имени Глинки. Оно ведет традиции с певчих еще Ивана Грозного. Это придворная капелла. И опыт нескольких столетий говорит о том, что если мальчик способен музыкально, то и математически будет. Если он математически способен, то он сможет и в музыке достичь каких-то результатов. Вот я подумал об этом, а много ли тетенек, женщин-математиков? Поэтому и так мало композиторов. Мария права, да, что скорее здесь вот лирика через поэзию проявляет себя, через живопись. Я не прав? Много есть женщин-математиков?
1: Думаю, что нет. Исследователей все-таки мало. И математиков, и психологов все-таки в основном, я смотрю, мужчины, да, больше.
0: Ну вот меня очень удивило ваше высказывание, что музыка и математика близки. Мне всегда казалось, что, ну, из своего опыта, и всегда мне представлялось, что музыку-то больше чувствуют люди гуманитарного склада, потому что я в свое время занималась музыкой, но с математикой у меня были сложности.
2: Конечно, нужны музыкальные способности. Я говорю об успешности профессионального музыканта, да, а не об успешности математика. Но математики, которые встречались мне, взрослые математики, если они хотели включиться, заняться музыкой, будучи зрелыми мужчинами, то математическая логика им помогала в этом, по крайней мере, в европейской музыке, да, очень много математики. Это настройка струн, то есть соотношение струн. С точки зрения физики там стройная система. Построение аккордов — это чистая математика. Там правит число.

0: давайте вернемся к музыкальным занятиям. В какой-то момент вы стали заниматься с особенными детьми. Как это произошло?
1: Воробьишки к 96-му году уже так завоевали популярность и успех. Появлялись малышки-воробьишки. И главный врач второй детской поликлиники города Петрозаводска пригласил меня в центр реабилитации, а именно в медико-психолого-логопедический кабинет, попробовать по этой методике поработать с детьми, у которых есть проблемы с речью. Основания для этих проблем, они были различные. Это и детский церебральный паралич, и другие заболевания. С 96-го года я в поликлинике проводил занятия с детьми, называя это просто музыкальные занятия. Через 3 года возник вопрос, чем же мы занимаемся? Может, это музыкальная терапия? Была возможность у меня в Финляндии познакомиться с финскими музыкальными терапевтами и с финской школой музыкальной терапии. Я познакомился, я рассказал, сдал типа что-то публичного экзамена о том, что я делаю, и мне финны похлопали по плечу и сказали: «Это музыкальная терапия, на тебе диплом гильдии музыкальных терапевтов, Сергей, молодец, и ты нас удивил, что ты из Калевалы вытащил музыкальную терапию». Хотя финны тоже кантели развивают и уважают самым образом разнообразным. И музыкальная терапия, официальная музыкальная терапия в Финляндии существует с 1973 года. А у нас, надо сказать, такой специальности в реестре еще нет. Мы можем говорить, что я работаю музыкальным терапевтом, но на самом деле такой профессии у нас нет официально до сих пор. И многократные попытки различных людей создать систему подготовки, параметры, нормы этой профессии, чтобы это попало в реестр профессий, пока они оканчиваются неудачей. С 99 года я ощущаю себя, да, вот, понимаю, что это музыкальная терапия. Был еще Грэм Дикерсон, англичанин, который в начале 2000-х годов изучал, мониторил музыкальную терапию у нас здесь, в России. Он тоже был на моих занятиях и сказал, да, все правильно, совпадает по нормам и параметрам мировой музыкальной терапии. Кроме того, еще был важный момент. В 2000 году Сергей Шушарян организовал первый конгресс «Музыкальная терапия и восстановительная медицина в 21 веке». Задача конгресса была аккумулировать известный опыт в этой области, в области музыкальной терапии, то, что накопилось у нас в России, и создать профессию. Профессия не создалась пока, но зато очень вышел важный для меня приказ по Минздраву Российской Федерации, который находил место музыкальной терапии в системе здравоохранения, а именно в разделе курортология и восстановительная медицина. Моя методика кантелитерапия была названа лечебной педагогикой, относилась к этой системе, да, лечебная педагогика, и рекомендована для использования врачами. Этот приказ мне позволяет работать в том числе в системе Минздрава в психоневрологическом диспансере города Петрозаводска.

0: результаты музыкальной терапии в целом? Потому что, помнится, в одном интервью вы говорили, что вплоть до того, что там реанимации, да, женщину удалось поднять на ноги или что-то такое.
1: На ноги эта женщина, финка и карелка, не поднялась, но что-то в мозгу у нее зашевелилось, услышав в исполнении «Воробьишек» песню своей молодости. После полугода молчания она запела эту песню про себя. Вся проблема в том, что очень трудно унифицировать нормы. Есть только принципы музыкальной терапии. И средства, результаты, они совершенно индивидуальны. У каждого ребенка, с каждым ребенком они будут чаще всего различны в чем-то. Потому что каждый человек различен. А цели, чего удается добиваться, они индивидуальны. Приходит ко мне конкретный ребенок, у которого есть проблемы с общением, либо с речью, либо с мелкой моторикой, либо с крупной моторикой, либо с эмоциями, либо с интеллектом через музыкальные занятия. Чего-то стараемся достичь. Если вы, Дмитрий, используете музыкальную терапию, это так называемая пассивная музыкальная самотерапия, я бы так сказал. То есть вы используете музыку, которая вас либо бодрит утренняя музыка, либо успокоит, даст вам возможность заснуть. У меня активные формы музыкальной терапии, когда я провоцирую всех детей петь, двигаться, играть на каком-то, на том или ином музыкальном инструменте. То есть это активная форма, когда ребенок вовлечен в процесс музицирования, а не потребляет. Я раздаю инструмент, попробуйте сами играть. Что можно достичь средствами музыкальной терапии? Давайте вспомним, что Всемирная организация здравоохранения говорит про здоровье человека, отмечая три составных части этого здоровья. Первое – физическое здоровье. Второе – психическое здоровье. И третье – социальное здоровье. Так вот, от каждого ребенка, от каждого члена семьи, кто приходит ко мне, взрослого, я жду конкретный заказ. Или мы договариваемся, в какой части здоровья какие-то есть проблемы. Да? Это либо вопрос коммуникации, общения, проявления себя, то есть социальное здоровье, либо это проблемы какими-то с психическими, когнитивными, эмоциональными проявлениями, либо на физическом уровне дети с ДЦП, где нужно помочь расслабить мышцы, развить мелкую моторику для того, чтобы потом ребенок лучше учился в школе.
0: А активизация интеллектуальной деятельности благодаря музыке возможна? Вы вот будете смеяться, а я, например, пишу на работе некоторые отчеты, заявки проектные под финскую певицу Катри Хелена. Мне вот знакомый диск привез 4 года назад, и вот как-то под нее, ну еще там есть парочка вариантов, под кого пишется.
1: Ну, у меня такое представление о себе и о человеке, что если мы снимем с человека лишние зажимы, напряжение, то и мозг начинает работать лучше, продуктивнее. Значит, Катрин вас вдохновляет, помогает вам. Если человек занимает такое гармонично организованное состояние, не вялый и не слишком зажатый, гиперактивный, некое срединное состояние творческой продуктивности, интеллектуальной в том числе продуктивности.

Вы слушали первый выпуск беседы с музыкантом, терапевтом, руководителем ансамбля «Джин Скантеле» Сергеем Яковлевичем Стангритом. В ближайшем выпуске передачи мы узнаем о том, что ждет посетителей Стангрит-центра, поговорим о различных музыкальных инструментах, которые хранятся в архиве Сергея Яковлевича и являются изюминкой его оркестра. Пройдем краткий курс музыкального языка, который, я надеюсь, понятен всем жителям планеты. Итак, до новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Нам приходится с тобою идти. Не забудь, что впереди поворот. Он нам нужен очень. Не собьют с пути ни крики, ни лай. Да что ж такое, а?

дорогам. Пусть ведет собака-проводник. Бог ведет по жизни, а по земным дорогам пусть ведет собака-проводник. И вот так вот день за днем, словно в бой, на маршруты мы выходим с тобой. Не поймешь еще, кому тяжелей, да и не в этом дело. Быстротечен, как всегда, стрелок бег, но

0: люблю.
1: Где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Программа «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Привет! Старая пластинка, привет из Неаполя. «Черетомба» поет Валентино Валенти.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. О чем эта смешная теритомба, мы узнаем из исполнения Сергея Лемешева. Звучит русская версия на стихи Михаила Улицкого.
1: Выйду к морю, я под вечер, там одну красотку встречу, с золотистыми роскошными кудрями,

В эфире «Радио Рансис», с вами Анка-переводчица. Французы тоже очень любят музыкальные шутки. Поет Робер Марино.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка Переводчица. Еще одна русская версия «Телетомбы» на стихи неизвестного автора, которая стала более популярной, поет Михаил Александрович.
1: Я не знаю, что со мною, что сжигает грудь мою. Отчего мне не спокоя, отчего я все пою. Телетомба, телетомба, телетомба, неужели?

Я не знаю, что со мною, что сжигает грудь мою. Отчего мне не такое, отчего я смехаю. И через тамбур.

0: эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Ну вот, дорогие мои, и теретомба. Кстати, смысл слова до сих пор неизвестен. Поэтому каждый может наделить это слово любым смыслом. Заходите на огонек, будем слушать народные песенки. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.
1: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы наконец поймете? Когда же они наконец поймут?
2: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Смерть позвонит сама. Глава четвертая. Не верю. Вчера с Верой Константин не виделся. У Моховой был отгул. А сегодня капитан решил прийти пораньше и встретить Веру прямо на улице. Немирович направился в сторону автобусной остановки, чтобы встретить Мохову подальше от отдела. Расчет оказался верным. Вера шла по улице, слегка наклонив голову. Когда она увидела идущего к ней навстречу Константина, намеренно замедлила шаг. «А где цветы?» — спросила, улыбаясь, Вера. «Прости», — Костя развел руками. «Я новенький в этом городе, пока еще не знаю, где можно купить цветы. Я исправлюсь».
2: «Посмотрим».
1: «Вера», — Немирович взял женщину под руку, — «мне нужна твоя помощь».
2: «Даже так? Ты решил использовать мое расположение к тебе в корыстных целях?»
1: «Да», — Немирович склонил голову, — «грешен, но без тебя никак».
2: «Проси».
1: «Мне надо узнать результаты двух экспертиз».
2: «Ха!» — хихикнула Мохова. «Зайди к нашим и прочитай».
1: «Заходил. Со мной никто не разговаривает. Регинский».
2: «А-а-а!» — протяжно произнесла Вера. «Понятно. Узнаю каракуля».
1: «Так поможешь?»
2: «Помогу. Попробую».
1: Мохова сдержала свое обещание. Сразу после обеда она заглянула к Немировичу. Увидев, что Константин не один, показала жестом, что надо выйти.
2: «Вот что», — тихо сказала Вера, прислонившись к подоконнику в коридоре. «На одежде следов крови Ольги нет, хотя это ни о чем не говорит. А вот на ноже есть».
1: В этом я как раз не сомневался.
2: «Но», — Вера подняла палец вверх, — «пальчиков Нечипаренко тоже нет».
1: И в этом я не сомневался. «Еще какие-нибудь детали есть?»
2: «Нет, Костя».
1: «А газета?»
2: «А что газета? Наша местная газета, апрельский номер, тираж 20 000, каждый пятый выписывает».
1: «Спасибо тебе, Вера».
2: «Спасибо, это мало. Сегодня вечером ведешь меня гулять в парк».
1: «С огромным удовольствием». Костя поцеловал Веру в щеку и зашел в кабинет. Немирович постоянно задавал себе одни и те же вопросы. Почему Бычков был направлен на повторный обыск? Почему его послал Регинский? От кого исходила инициатива? Костя снял трубку и набрал номер телефона Бычкова.
2: «Да», — Костя узнал голос следователя, — «слушаю вас».
1: «Добрый день, Алексей Иванович, это Немирович».
2: «Слушаю, капитан, чего ты хотел?»
1: Бычков явно не горел желанием разговаривать с опером. «Я хочу узнать, чья инициатива была назначить повторный обыск».
2: «Немирович», — Бычков говорил быстро и нервно, — «а немного ли ты на себя берешь? К твоему сведению, обыск квартиры был один, и проводил его я. А то, что вы там с Волковым носом поводили, это не обыск, а смех один».
1: «Согласен с вами, Костя был готов угодить Бычкову, лишь бы добиться своего. И все же, кто инициировал?»
2: «Я не понимаю, чего ты, капитан, хочешь? Ты что, первый день работаешь?»
1: Костя молчал, не поддавался на провокацию следователя.
2: «Молчишь? Тогда поясню. У меня есть подозреваемый, я изучаю все обстоятельства, ищу улики. Обыск квартиры — первое дело. Что в этом тебя удивляет?»
1: «Спасибо за ликбез», — Немирович понял, что его вопрос останется без ответа. «Меня уже ничего не удивляет, извините за беспокойство».
2: «На здоровье», — грубо ответил Бычков. «Еще секунду, чисто по делу. На ноже пальчики Немировича нашли?»
1: Бычков затих. Куда подевалось его красноречие? Немирович уже знал ответ, но подкинул этот вопрос следователю не зря. Таким способом Константина...

0: определял свою позицию. «Наверняка и на одежде нашлись следы», — подбросил еще предположение Костя. «Нет», — услышал, наконец, ответ Бычкова Немирович.
1: «Что нет?»
0: «Следов пальцев нет, и на одежде ничего нет. Опытный гад, зачистил все, а одежду мог и поменять. Да не мог, а поменял».
1: «И то верно, мог зачистить. Мог нож в канализацию выбросить, но почему-то домой принес. Неправильный преступник этот Нечипаренко».
0: «Ты издеваешься?» — закричал Бычков и бросил трубку.
1: Вот теперь отношения со следователем были испорчены окончательно. Но Немировичу к этому не привыкать. Следом Костя набрал номер телефона участкового Фомича. Опытный милиционер, хорошо знающий обстановку в своем районе, мог за прошедшие сутки получить нужную информацию.
2: «Ты меня прости, Константин Сергеевич», — говорил поникшим голосом участковый. «Хотел вчера вечером оставшиеся квартиры обойти, да давление подвело. Старый я стал, пора на покой».
1: «Тогда я сам сегодня пройдусь», — ответил Костя. «А вы выздоравливайте. С давлением не шутят. Закрывайте свою контору и домой. Если надо будет, я вас найду».
2: «Калинина, 29. Это мой адрес. Телефон запомни. 2-13-40».
1: Народ собирался домой после работы, как правило, часам к 7 вечера. Немирович после вечернего совещания у Ильина взял Витю Бауэра и поехал к дому Нечипаренко. «Смотри, Витя», — говорил Немирович, стоя перед домом. «Три подъезда, на двоих не делится. Пойдем вместе, или ты первый, я второй, а третий как получится».
2: «Давайте разделимся», — предложил Виктор. «Я сегодня обещал с Надей в парке погулять. Не приду, обидеться».
1: «Ух ты!» — воскликнул Костя и посмотрел на часы. «А я ведь тоже обещал Вере. Вообще из головы выскочило». Обход занял около часа. Обошли почти все квартиры. Результатов никаких. Немирович и Бауэр вышли на улицу.
2: «Зря время теряем», — подвел итог обхода Виктор.
1: «Похоже, ты прав. Поехали. Подбросишь меня к дому Веры?»
2: «Подброшу».
1: Виктор надел шлем и завел мотоцикл. В эту секунду прямо в голову Бауэру прилетел футбольный мяч.
2: «Черт!» — ругнулся Витя. «Хорошо, что шлем успел надеть».
1: Костя поймал мяч и покрутил головой, пытаясь понять, откуда он прилетел. В углу двора стояла хоккейная коробка. Костя увидел, как через бортик перемахнул резвый мальчишка и побежал в его сторону. Немирович замахнулся, чтобы ударить по мячу и вернуть его мальчишкам, но паренек громко закричал:
0: «Дяденька, не надо, не надо!»
1: «Что не надо?» — спросил Костя.
0: «Не надо бить по мячу», — пояснил, подбежав мальчуган, «а то как позавчера будет».
1: «А как было позавчера?»
0: «Да дядя тоже здесь стоял», — пояснял мальчик, забрав из рук Константина мяч. «Как дал по мячу, и стекло вон там разбил».
1: Мальчишка указал в сторону подъезда на первом этаже, где была квартира Нечипаренко.
2: «Стекло разбил?» — переспросил Костя.
0: «Да».
2: «А в какой квартире?»
0: «Да вот в этой», — мальчик указал на кухонное окно квартиры Сергея.
1: Костя и Виктор переглянулись. Стекло-то было целым.
2: «Там же ничего не разбито».
0: «Дядя этот его сразу вставил. Добрый такой дядька. Сказал, что в ЖЭКе работает. Просил никому не говорить. Узнают, говорил, накажут».
2: «А как же он в квартиру попал?»
0: «Не знаю. Наверное, с хозяином договорился. Только стекло уже к вечеру было на месте. Мы с пацанами с речки вернулись, уже стояло».
1: «Как тебя зовут, мальчик?» — спросил Немирович.
0: «Димка».
1: «А фамилия?»
0: «Казаков. Я вон в том доме живу», — мальчик указал на дом напротив.
1: «Дима, а ты этого дядю хорошо запомнил?»
0: «Ну да».
1: «Как он выглядел? В чем был одет?»
0: «Он высокий, выше вас. Вот как он», — Дима указал на Бауэра. «В шляпе был. Она ему не по размеру».
1: «Почему?»
0: «На ушах висела. Смешно. Очки такие круглые, тоже смешные. И щека надута».
1: «Как понять, надута?»
0: «Зуб, наверное, болел».
1: «Флюс?»
0: «Не знаю, может и флюс».
1: «А если увидишь, узнаешь?»
0: «А то».
1: «Дима», — Костя достал свое удостоверение и показал мальчику. «Мы из милиции, ищем этого дядю с больным зубом».
0: «А он кто?» — с испугом спросил Дима.
1: «Он...» — Костя наклонился к мальчику и шепотом сказал.
2: «Хулиган. Стекла бьет в домах, люди жалуются».
0: «Так он же вставил».
1: «Это он здесь вставил, тебя напугался, а в других домах не вставлял».
0: «А-а-а!
1: Ты рано утром встать сможешь?»
0: «Смогу, мы с папкой на рыбалку в 4 встаем».
1: «Хорошо, завтра в 7 мы за тобой приедем, отвезем тебя в ЖЭК. И там посмотрим, есть такой дядя или нет. Договорились?»
3: «Заметано!»
1: — залихватски бросил паренек. Мальчишка побежал играть в футбол.
3: «Вот теперь заводи», — сказал Немирович Витя.
1: ЧЗ завелся с полоборота. Через 10 минут Витя остановился около дома Веры Моховой.
3: «Завтра в 6:30 забери меня», — попросил Костя.
1: «Отсюда?»
3: «Нет, из дома».
1: Виктор уехал, а Константин вошел в подъезд, поднялся на второй этаж и нажал кнопку звонка. Дверь, как и вчера, открыла Раиса Семеновна.
3: «Дежавю», — сказала она, увидев перед собой Немировича. «Торт где?»
1: «Приказал долго жить еще вчера», — ответил капитан. «Вера дома?»
3: «Нет, Вера», — грубовато ответила женщина. «Ушла».
1: «Да?» — Костя посмотрел на часы. 9:00.
3: «Ну, тогда я пошел. До свидания».
1: Немирович не стал дожидаться ответа, развернулся и пошел вниз по лестнице.
3: «Что-то ты быстро сдался», — услышал он голос Раисы Семеновны.
1: Костя обернулся.
3: «А чего вы ждали? Хотели, чтобы я, как школьник, начал мучить вас вопросами? Куда ушла, с кем, когда придет?»
1: «Зайди, дома она, сидит злится, думаю, на тебя».
3: Костя прошел в квартиру. В зале на диване сидела Вера, она была в легком домашнем халатике. Вера взглянула на Костю.
1: «Мы хотели погулять сегодня в парке», — сказал Константин.
3: «Хотели, да перехотели», — ответила Вера, отвернувшись от гостя.
1: «Тогда я пойду», — спокойно ответил Костя и повернулся, чтобы выйти.
3: «А тебе не кажется, что ты ведешь себя по-хамски?» — громко вслед Немировичу спросила Мохова.
1: «Не кажется. Я не мог прийти раньше. Работал. Поверь, не пиво пил в забегаловке».
3: «Мог бы сказать, чтобы я не ждала тебя как дура в отделе».
1: «Слушай, Вера, мы знакомы с тобой 2 дня, а ты предъявляешь мне претензии, будто я твой муж».
3: «Имею право», — Вера встала и указала рукой в сторону спальни. «Я там его заслужила. Мог бы отказаться».
1: «Понятно». Костя готов был разразиться тирадой, но его останавливало присутствие в квартире Раисы Семеновны. Поэтому Немирович решил сделать паузу. «Обсудим это завтра. До встречи». После этих слов Немирович быстро вышел из квартиры. Вера еще что-то бросила вслед, но Немирович уже не слышал. Без 7:45 Немирович, Виктор и свидетель Димка Казаков сидели на лавочке недалеко от входа в ЖЭК.
3: «Смотри, Дима, внимательно», — инструктировал мальчишку Немирович. «Если узнаешь этого дядю, тихонько ткни меня в бок. Только ничего не говори, звуков не издавай, понял?»
1: «Понял», — ответил Дима и зевнул. Работников ЖЭКа оказалось не так уж и много, а мужчин вообще меньше 10. Долговязого в очках среди них не было.
3: «Ты вот что, Витя, отвези Диму домой и возвращайся», — распорядился Немирович, «а я поговорю с местным начальством».
1: Начальник ЖЭКа был в отпуске, замещала его бойкая невысокая женщина, главный инженер, которая представилась Екатериной Николаевной. Она прервала утреннюю планерку. Все-таки представители уголовного розыска нечасто появляются в их конторе.
3: «Это я вовремя зашел», — сказал Немирович и спросил у начальницы. «Здесь все ваши работники?»
1: «Почти все», — ответила инженер, «кроме слесарей, плотника, тех, кто в отпуске и болеет».
3: «Замечательно. Тогда вопрос. Есть ли среди ваших работников мужчина, высокий, выше меня ростом, примерно 40, в очках? Возможно, он плотник».
1: «Есть», — не задумываясь, ответила Екатерина Николаевна.
3: «Митрофаныч, Геннадий Митрофаныч, плотник наш. Он, правда, очки надевает только когда работает. Должен быть у себя, в плотницкой. Он 3 дня в отгулах был. Сегодня должен выйти».
1: Плотницкая оказалась закрыта.
3: «Где он?» — спросил Немирович.
1: «Не знаю», — Екатерина Николаевна пожала плечами. «Митрофаныч мужик дисциплинированный, на работу редко опаздывает».
3: «Значит, все-таки опаздывает».
1: «Да», — инженер виновато пожала плечами. «Пил он раньше, запойный был, но уже 2 лет как завязал. 1 раз опоздал, и то по болезни».
3: «Знаете, где живет?»
1: «Знаю, тут рядом, через 3 улицы, пешком 10 минут».
3: Небольшой частный дом в глубине двора. На калитке резной барельеф головы овчарки с надписью под ним «Осторожно, злая собака». Костя постучал в калитку. Злая была собака во дворе или нет, но загавкала громко с пугающим рыком.
1: «Кто там?» — послышался женский голос.
3: «Нина, это Катя Вершинина», — громко ответила инженер.
1: Через несколько секунд калитка отворилась. На пороге стояла полная женщина в ситцевом халате и фартуке. Лицо женщины было усталым и потным, волосы спрятаны под косынку. «Это товарищ из милиции», — кивнув в сторону Немировича, пояснила инженер.
4: «Чего надо товарищу из милиции?» — с явным недовольством спросила Нина.
1: «Где Геннадий Митрофанович?» — в свою очередь спросил Костя, попутно показывая Нине удостоверение.
4: «Где ему быть? Дома он».
1: «А чего на работу не пришел?» — возмутилась Екатерина.
5: «Чего-чего?» — Нина закрыла лицо подолом фартука и заревела. «Сорвался он, запил опять, морда козлиная».
1: «А взглянуть на него можно?» — спросил Костя. Нина махнула рукой, приглашая гостей в дом. В комнате висел тяжелый похмельный смрад. Митрофаныч лежал на постели, отвернувшись к стене лицом. То и дело он издавал какие-то мычащие звуки. Костя взял плотника за плечо и развернул лицом к себе. Небритое, измученное пьянкой лицо с закатившимися глазами предстало перед сыщиком. «А где его очки?» — спросил Немирович.
5: «Вон, на тумбочке», — указала рукой Нина.
1: На тумбочке лежали очки в роговой оправе прямоугольной формы. Мальчик говорил про круглые и большие. «А другие есть?» — задал следом вопрос Костя.
5: «Нет, и не было никогда. Эти всегда носят», — пояснила жена.
1: «А флюс где?»
5: «Какой флюс?» — удивилась Нина.
1: «Зуб у него болел», — пояснил Костя и показал рукой на щеку.
5: «Ничего у него не болело. У него только мозги с запоя болят».
1: «Давно запил-то?»
5: «Четвертый день сегодня», — ответила Нина и опять захныкала.
1: Немировичу без Димки сложно было определить, этот ли лежащий перед ним человек разбил стекло в квартире Нечипаренко и, следовательно, мог проникнуть в жилище, или это был не он. Судя по тому, что Митрофаныч ушел в запой как минимум 3 дня назад, не мог он быть во дворе. Но совпадение... Совпадение все же есть. Сомнение мог развеять только сам Димка. Мальчишку привезли через час. Показали ему полуживого Митрофаныча.
5: «Не-а», — покрутил головой Дима. «Тот другой был. Моложе и прическа другая. Не, это не тот дядя».
1: Не срослось. Мальчишка говорил уверенно, ему невозможно было не верить. «Костя», — встретив Немировича в коридоре отдела, сказал Глущенко, — «тебя Ильин искал. Сильно пыхтел. Зайди к нему». Ильин действительно всем своим видом напоминал чайник со свистком, да еще и красный, то ли от злости, то ли от жары.
5: «Где тебя носит?» — грубо встретил он Немировича.
1: «Расследую убийство Нечипаренко. Такой ответ вас устроит», — дерзко парировал Костя.
5: «Я жалею, что тебя назначил вместо Мантуленко», — послушал Бугров из области. «Глущенко надо было назначать. Все шло бы по плану. Убийство Нечипаренко расследует Бычков», — чуть ли не орал Николай Иванович. «А ты должен организовать работу отдела по другим делам. Вот!»
1: Ильин начал трясти перед собой листом бумаги с напечатанным текстом.
5: «Справка! У нас 2 кражи, тяжкие и телесные, в парке. Кто этим занимается?»
1: «Я разберусь».
5: «Будь любезен!»
1: «Но это еще не все». Николай Иванович откинулся на спинку стула и широко открыл глаза.
5: «Что еще?» — спросил Ильин.
1: «Незаконное проникновение в жилище».
5: «Ты мне загадками не разговаривай. В какое еще жилище?»
1: «В квартиру Нечипаренко».
5: «Черт, откуда ты это взял?»
1: «Есть свидетель».
5: «Свидетель чего?»
1: Немирович коротко изложил начальнику суть дела. Также он рассказал, как они с Бауэром вышли на след Митрофаныча, но след оказался ложным.
5: «А ты упертый капитан», — сказал Ильин после доклада Константина. «Скажи только честно, ты что, и правда не веришь, что Нечипаренко убил жену?»
1: «После того, как под ванной нашли нож, не верю. Николай Иванович, очевидно же, обреза подставляют. На него так просто списать это убийство, но это еще пустяк».
5: «А что же не пустяк?»
1: «А не пустяк — это то, что человек, то есть убийца, настоящий убийца, знает, как это сделать. А Бычков и рад, что землю рыть носом не надо. Грамоту заработать мечтает».
5: «Но-но, ты на Алексея Ивановича не гони волну», — Ильин погрозил пальцем. «Он человек заслуженный. Бычков не одно убийство раскрыл».
1: «Ну, если так же, как это...»
5: «Помолчи, Немирович, не тебе судить».
1: Ильин вытащил стеклянную пробку из графина и отпил прямо из горлышка.
5: «Хотя твои доводы серьезные, но чтобы убедить каракуля, этого мало».
1: Завтра вернется Строкова, подруга Ольги Нечипаренко. Поговорю с ней.
6: Что это даст?
1: Нечипаренко к ней заходил, когда приехал из совхоза. Это может быть его алиби.
6: Ладно, поговори. Только вот что, Немирович, ты в адвоката-то не превращайся.
1: В адвоката не буду, но и в палача тоже.
0: Глава пятая. Лажа. Утром Немирович стоял около кабинета экспертов. Он ждал Веру. Мохова появилась в конце коридора, заметила Немировича и опустила голову, дабы не встречаться с Константином взглядами. Да, женщины умеют помнить обиду. «Здравствуй, Вера», — поздоровался Костя, когда Мохова приблизилась. «Здравствуйте, капитан», — неприветливо ответила Вера и открыла дверь в кабинет. «Мне помощь твоя нужна». Вера опять закрыла дверь и повернулась к Константину.
7: «Вот как? И что же вам от меня надо?»
1: «Давай сейчас съездим на квартиру Нечипаренко, там я все объясню».
7: «Нет уж, объясни сейчас».
1: Немирович рассказал о том, что в квартиру было проникновение, и, возможно, на оконной раме или стекле остались следы пальцев преступника.
7: «Это все?» — с надменной ухмылкой спросила Мохова.
1: «Все».
7: «Знаете что, товарищ капитан?» — Вера, не моргая, смотрела в глаза Немировичу. «У нас тут не Шарашкина контора. Идите к следователю. Даст распоряжение, поеду. А обслуживать вас по вашему желанию я не буду. Понятно?»
1: «Понятно», — Немирович сделал шаг в сторону. «Извини, что обратился». Костя быстрым шагом стал удаляться.
7: «И вообще!» — громко в спину сыщику крикнула Вера. «Я слышала, ты хочешь выгородить этого мерзавца. Не выйдет, не Москва тут тебе».
1: Константин не стал оборачиваться и отвечать. Он понимал, что в женщине говорит гнев, и теперь она из союзника капитана превращалась в его врага. Значит, так этому и быть. Переубеждать разъяренную дамочку сегодня было бессмысленно. Но Константин все же решил пойти к Бычкову. Что-то надо было предпринимать. Этот всеобщий одобрям с Костю не устраивал. Бычков был в кабинете один. Повезло. Можно было поговорить спокойно, без посторонних ушей. Алексей Иванович сидел напротив вентилятора, расстегнув рубашку до пупка и часто дышал. С его комплекцией переносить местную жару было непросто.
6: «С чем пожаловал Станиславский?» — неожиданно спросил Бычков.
1: Костя был ошарашен. Здесь, в Прибрежном, о его московском прозвище никто не знал. Сам он никому об этом не говорил. Это прозвище к Немировичу приклеил сам Кривошеев, его московский начальник. Молодым опером Немирович занимался делом об ограблении и убийстве директора магазина. Тогда подозрения пали на таксиста. Таксиста, бывшего спортсмена, к тому же судимого, должны были приговорить к большому сроку, а может быть и к высшей мере. Но Немирович каким-то внутренним чутьем почувствовал, что мужчина невиновен. Тогда он на совещании у высокого начальства громко заявил: «Не верю». В итоге оказался прав. Убил директора совсем другой человек. С тех пор с легкой руки Кривошеева Костю стали называть Станиславский. И вот теперь так неожиданно Бычков называет Костю этим московским прозвищем. «Откуда вы знаете?» — спросил после небольшой паузы Константин.
7: «Что знаю?» — не отклеиваясь от вентилятора, переспросил Бычков.
1: «Что в Москве меня называли Станиславским».
7: «А, справки про тебя навели», — ответил следователь и хихикнул. «А ты что думал, мы тут с соломенными головами? Нет, дружок, мы тоже связи имеем».
1: Бычков, наконец, отвернулся от вентилятора, застегнул рубашку и уже серьезно спросил.
7: «Чего пришел?»
1: «Я пришел рассказать, что есть новые обстоятельства».
7: «Не пугай меня, Станиславский».
1: Костя выложил Бычкову все о свидетеле Диме Казакове и о неизвестном мужчине, который, возможно, и подбросил нож под ванну.
7: «Бред», — сделал заключение Бычков. «Ну и что? Разбил какой-то мужик стекло, потом вставил. Ты спал сегодня хорошо, не перегрелся?»
1: «Надо проверить, надо дать распоряжение экспертам».
7: «Надо головой думать, капитан», — грубо прервал Немировича следователь. «Ты на показаниях какого-то мальчугана хочешь развалить дело?»
1: «Я хочу найти убийцу».
7: «И я хочу того же. Только у меня есть убийца, а для тебя он невидимка. Мы тут вообще тебя не понимаем. Ты чего добиваешься, Немирович? Ты третий день в городе, а уже всю воду взбаламутил». «Невиновный человек не должен сидеть», — настаивал на своем Константин. Бычков встал со стула и подошел к Немировичу. «Послушай, Костя», — Алексей Иванович сменил тон на дружеский, — «давай вскроем все карты. Мы же делаем одно дело, так?»
8: «Так».
7: «Посмотри на мой стол», — Бычков указал рукой на стопку папок с делами на краю рабочего стола. «Это то, что мне надо разгрести до отпуска. А отпуск у меня через 3 недели. В кои-то веки мне дали путевку в Сочи. Я хочу взять жену и поехать к морю. Я хочу отдохнуть. Я имею право?»
8: «Имеете».
7: «Вот, мы уже начали понимать друг друга. Садись».
8: Следователь выдвинул стул. Костя сел.
7: «Сам Нечипаренко себя защищать не хочет. Он вообще молчит. Если ему все равно, то почему мы должны расшибиться в доску и выгораживать бандита? Да и потом, если обрез невиновен, как ты говоришь, то суд его оправдает. Ведь оправдает?»
8: «Я вас понял, Алексей Иванович. Отпуск, Сочи, море — это, конечно, очень важно. Вам действительно надо отдохнуть».
7: Немирович встал, задвинул стул и посмотрел на потное, измученное лицо Бычкова. Этот человек, сидящий перед ним, уже давно забыл, что своей рукой, своим росчерком пера решает судьбы людей. Он превратился в конвейер. Ему все равно, что будет на выходе. Главное, чтобы все было по лекалам, по технологии. А там на выходе есть контролер, вот он и разберется. А если контролер даст осечку, то тогда все, брак. Только этот брак уже не обменяешь, обратно не вернешь. Потому что это человеческая судьба. Костя хотел высказать свое мнение Бычкову, но понял, что это пустая трата времени. Надо искать другой путь.
8: «До свидания, Алексей Иванович», — бросил Немирович и быстро вышел из кабинета. Немирович в своем стремлении найти правду остался практически один. Единственным его союзником был Витя Бауэр. Костя побрел в отдел. Он специально свернул к набережной и пошел вдоль Волги. Ветерок был небольшой, и поэтому на речке не было волн. Набережная пустынна. Еще бы. В такую полуденную жару кому охота выползать из убежища? Лишь только беспечные мальчишки, загорелые живчики, прыгали в речную воду с бетонного пирса. Доплывали до берега, снова забирались на пирс и снова прыгали. Эта карусель позабавила Костю. Немирович завидовал загорелым беззаботным мальчуганам. Он оглянулся. Вокруг никого. Зашел на пирс и спросил у пацанов. «Ребята, здесь глубоко?»
7: «Метра два», — ответил один из ныряльщиков.
8: «В компанию возьмете?» — спросил мальчишек Костя.
7: «Раздевайся, дядь!»
8: Немирович получил добро. А почему бы не поплавать, не понырять, не вспомнить беззаботное детство? Костя разделся, сложил вещи на пирсе, разогнался и нырнул. Это блаженство. Вода была настолько комфортной температуры, что Немировичу захотелось задержаться в реке до вечера. Он в эту секунду забыл обо всем. Не было здесь в ласкающей волжской воде ни убийств, ни преступников, ни коллег со сложными характерами. Здесь было приятно и легко. Немирович заплыл очень далеко. Увидев перед собой высокий красный буй, он остановился и оглянулся на берег. Мальчишки все еще продолжали прыгать с пирса, но были они уже совсем маленькими. Костя сделал вывод, что уплыл он 500 метров. Надо возвращаться. Добравшись до берега, Константин забрался на пирс и увидел, что около его вещей лежит, вывалив длинный красный язык, большая дворняга. В этом не было бы ничего страшного, но эта псина успела позабавиться с одной туфлей капитана. Позабавиться так, что новенькие, кстати, довольно дорогие туфли из березки теперь можно было только отнести на мусорку.
7: «Ты что наделал?» — возмущенно воскликнул Костя. «Ты, папуас безмозглый!»
8: Собака по тону владельца импортных туфель поняла, что сейчас последует исполнение наказания. Она виновато заскулила и рванула с пирса, поджав облезлый хвост. Это была катастрофа. Как быть? Не надевать же сейчас в летнюю жару зимние ботинки. Другой обуви на замену у Константина не было. Костя сукоризной посмотрел на мальчишек. Они продолжали беситься и нырять с пирса. Мальчуганам было по барабану, что за туфлю грызет дворовый пес. Упрекнуть загорелых чертиков Немировичу было не в чем. Костя надел погрызенную туфлю и пошел в отдел.
7: «Константин Сергеевич, честно, я не знаю, где можно купить такую обувь», — разводил руками Витя Бауэр. «У нас только в универмаге обувь продается, там отдел есть».
1: Костя держал в руках изуродованную туфлю и абсолютно безнадежно смотрел на Виктора.
9: «Да», — прочитал взгляд капитана Бауэр, — «в нашем универмаге такую обувь не купить».
1: В эту минуту распахнулась дверь, и в кабинет вошел Ильин.
9: «Обувайся», — громко приказал он Немировичу. «Поехали, каракуль вызывает».
1: Когда Немирович с начальником милиции вошли в кабинет прокурора, то Костя тут же вспомнил сказку Пушкина. «Пуще прежнего старуха вздурилась, не дает старику мне покою». Побагровевшее лицо Регинского, бледные губы и в гармошку сдвинутые брови красноречиво говорили о том, что сейчас будет разнос.
9: «Ильин!» — положив обе ладони на стол, начал Регинский. «Подумай над тем, как избавить моих следователей от нравоучения вот этого товарища!» — прокурор кивнул в сторону Немировича.
1: Ильин медленно повернул голову и посмотрел на Костю.
9: «Я вас понял», — не уточняя детали, ответил Николай Иванович. «Я проведу работу».
1: «Товарищ старший советник юстиции», — официально обратился Константин к прокурору. «Если вы по поводу моего сегодняшнего визита к следователю Бычкову, то слово «нравоучение» вы использовали неправомерно».
9: «Ты видишь?» — Регинский вскочил со стула и трясущейся рукой указал на Немировича. «Ты видишь, Ильин? Он и меня пытается учить».
1: «Я вас не учу», — опередил начальника Костя. «Я отстаиваю свою точку зрения. Это же не запрещено. Все доказательства, собранные следователем, просто лажа. Это мое мнение».
9: «Теперь», — Регинский перешел на зловещий шепот, «я понимаю, почему тебя хотели турнуть из партии. Я понимаю, почему тебя сослали сюда. Если бы не твой родственник, давно бы такого работника в угрозыске не было».
1: «Вы опять ошибаетесь», — не уступал Костя. «Если бы не мой родственник, генерал Савельев, вы же на него намекаете, то я бы сейчас работал в Москве в своем отделе, в том, в котором начинал».
9: «Смелый», — ухмыльнулся Регинский, — «очень смелый. Но я посмотрю, как ты будешь повышать раскрываемость с таким подходом к делу. Я посмотрю. Мы вернемся к этой теме в конце месяца, вот тогда и похвалишься результатами. Свободны».
1: Регинский небрежно махнул рукой, давая понять, что не намерен больше продолжать разговор. Ильин с Немировичем вышли.
9: «Ты чего в бутылку полез?» — спросил Ильин, усаживаясь в буханку.
1: «Терпеть не могу самодуров».
9: «Мой тебе совет, Константин, держись от Регинского подальше. Каракуль — человек мстительный, он тебе этого разговора не забудет. Даже родственник твой не поможет».
1: «И вы туда же».
9: «Ты хочешь сказать, что генерал Савельев тебе не помогал? Не двигал по службе?»
1: «Начнем с того», — ответил на ехидный намек Ильина Костя, «что Савельев мой тесть, уже бывший тесть, фактически бывший. Во-вторых, он никогда не вмешивался в мою карьеру. Я сам этого не хотел. Это родство мне больше мешает, чем помогает».
9: «Ладно тебе байки травить, чем оно может тебе мешать?»
1: «Я не хочу об этом говорить. Это долго и неприятно. В другой раз, хорошо?»
9: «Хорошо», — согласился Николай Иванович и, посмотрев на испорченную туфлю Немировича, спросил. «Это ты что, под бульдозер попал?»
1: «Можно и так считать».
9: «Зачем к Бычкову поперся?»
1: Рассказал ему о новых обстоятельствах, думал.
9: «Плохо ты думал. Ты что, капитан, до сих пор не понял, как работает система?»
1: «Понял я, все понял. Не понимаю другого. Все вы это видите, а ничего не делаете. Вы сами мне говорили, что Бычков хороший исследователь, что ему можно верить, с ним можно работать, а на деле что?»
9: «А на деле, Константин Сергеевич, раскрытое убийство, причем быстро, по горячим следам».
1: «Ха!» — усмехнулся Немирович. «Раскрытое! Я посмотрю, что каракули Бычков будут делать, когда не Чапаренко посадят, а убийца продолжит свое дело».
9: «Тьфу на тебя!» — махнул рукой Ильин. «Ты чего мелешь? Я в этом городе уже 30 лет живу, никогда такого не было».
1: «Ну-ну», — многозначительно сказал Немирович и отвернулся к окну. Знал бы Костя, каким словом обзовет его Ильин уже на следующее утро. Валентин предупредил Немировича, что универмаг закрывается в 8 вечера. В половине восьмого Костя вышел из автобуса на остановке универмаг. Современное двухэтажное здание универмага располагалось на центральной улице. В вечерние часы перед закрытием покупателей было много. Советские люди на генетическом уровне умели мгновенно организовываться в очереди. Костя остановился сразу после входа.
7: Над лестницей, ведущей на второй этаж, висело большое информационное табло. Костя пробежался взглядом и наткнулся на нужное слово «обувь». Первый этаж, секция номер 2. Значит, Немировичу туда. На пути к секции извивался хвост очереди. Константин стал его обходить. Вдруг кто-то схватил его за рубашку. «Вы последний?» — спросила женщина с круглым лицом. «Что дают?»
10: «Что дают?» «Не продают, а именно дают». Так почему-то принято было спрашивать. А еще Костю смешило расхожее выражение тех лет.
7: «В ЦУМе выбросили югославские сапоги!»
10: Он всегда задавался вопросом, почему выбросили. Для Кости это звучало смешно, для многих других призывом к действию.
7: «Так вы последний или нет?» — домогалась гражданка.
10: «Нет, я не из этой очереди», — вежливо ответил Костя и пошел дальше. Он быстро нашел обувной отдел. Там тоже стояла очередь, видимо, выбросили какой-то дефицит. Немирович посмотрел на часы. До закрытия магазина оставалось чуть больше 20 минут. Эх, если бы Костя был сейчас в Москве, разве покупка новых туфель стала бы проблемой? Конечно, нет. Он тотчас позвонил бы Жене Биркину, своему приятелю и по совместительству директору «Березки». Евгений Александрович в короткий срок переобул бы оперативника. С Женей Немирович познакомился несколько лет назад. Правда, слово «познакомился» здесь не очень подходит. Это был первый случай, когда в своей милицейской практике Константин в корне не согласился с утверждением своего начальника, подполковника Кривошеева. А дело обстояло так. Костя в этот день дежурил. Был поздний вечер воскресного дня. Поступил вызов. Убийство. В квартире найден труп пожилого мужчины. Убит выстрелом из охотничьего ружья. Ружье тут же в квартире лежит рядом с трупом. В гостиной оперативники увидели еще одного мужчину, моложе. Он с окровавленной головой сидел на диване и закрывал рану большим махровым полотенцем. Рана головы была от удара тяжелым предметом. Именно такой предмет, большой серебряный подсвечник, лежал на полу в комнате. Убитым оказался хозяин квартиры Степанов Илья Захарович, а раненым мужчиной Евгений Биркин, зять убитого. Милицию вызвала соседка сверху. Женщина услышала выстрелы, их было два. Биркин не мог объяснить, кто и как убил его тестя. «Илья Захарович позвонил мне уже под вечер», — рассказывал Биркин. «Сказал, что плохо себя почувствовал, скорую вызывать не хочет. Он вообще не любил лечиться, попросил привезти лекарства. Я заехал в аптеку на Малой Бронной и сразу сюда. Позвонил в дверь, никто не открывает. У меня свой ключ. Открыл. В коридоре темно, из комнаты свет. Я испугался. Подумал, что с тестем что-то случилось. Обувь сбросил и в комнату. Дверь открываю. Помню, что он на меня смотрит. Бледный, сидит на стуле и руки почему-то за спиной. Все. Дальше темнота, удары, больше ничего не помню». Дежурный следователь Юра Пузач попросил показать Биркина, где и как все происходило. В этот момент в квартиру вошел Кривошеев. «Вячеслав Романович, вы откуда?» – удивленно спросил Немирович. «Вы же на рыбалку поехали».
11: «Нарыбачился», – зло ответил начальник.
7: Кривошеев прошелся по квартире, выслушал Костю, оценил обстановку и подозвал к себе следователя.
11: «Юра, ты уже выяснил, кто такой Степанов?» – спросил Кривошеев.
10: «А кто он такой?» – в свою очередь спросил следователь.
11: «Ответственный работник Тяжмаша, министерство», – тихо сказал Вячеслав Романович. «Дальше объяснять не надо?»
10: «Не надо, я все понял», – вытянувшись в струнку, ответил Юра. «Что, сейчас понаедут?»
11: «Все может быть, раз уж меня с природы выдернули. Работаем, пока не выясним, кто убил, а в идеале преступник к утру должен быть за решеткой».
7: Юра оказался прав. Один за другим в квартире стали появляться начальники разных мастей. Все что-то требовали, чем-то пугали, мешали неимоверно. Но с этим ничего не поделаешь. С этим просто надо смириться. Неожиданно, как из-под земли, появился невысокий человек, одетый во все серое. Прошелся по квартире, поговорил о чем-то в сторонке с Романовичем и также незаметно исчез. Оказался оперативником с Лубянки. Картина вырисовывалась такая. В квартире двое мужчин. О присутствии еще кого-либо речь не шла. Следов нет. На подсвечнике следы пальцев убитого Степанова. На ружье следы пальцев Биркина. Под давлением сложившейся обстановки Юра делает вывод, что убийство совершил Биркин.
11: «Ты хочешь сказать, — спросил Кривошеев, — что Биркин убил своего тестя?» Улики налицо.
12: «А мотив? Мы еще ничего не знаем об этих людях», — возразил Костя. «Улики, конечно, убойные». «Биркина я задерживаю», — стоял на своем Юра. «Я не вижу других вариантов. Прямые улики. Что еще надо?»
11: «Не поспоришь», — согласился Кривошеев. «Похоже на семейный конфликт».
12: Немирович чувствовал внутренний протест. «Как-то слишком все просто». «Нет, если бы это была семья неблагополучная, то версия следователя не вызывала бы сомнений. Но здесь дело другое».
11: «Что-то мне не верится», — вмешался в беседу коллег Костя.
12: «Аргументируй», — попросил Кривошеев.
11: «Мне надо поговорить с Биркиным».
12: «А чего с ним говорить?» — возразил Пузач. «Он ничего не помнит или прикидывается, что не помнит».
11: «Я попробую».
12: Константин зашел в зал. На диване сидел Биркин. С ним только что закончил манипуляции врач скорой.
11: «Как он?» — спросил Немирович у врача.
12: «Надо госпитализировать. Сотрясение. Состояние плохое. Больше ничего пока сказать не могу».
11: Немирович подсел к Биркину на диван. «Евгений Александрович, ничего не вспомнили?»
12: Биркин поднял тяжелые глаза на Костю и очень медленно покачал головой.
11: «Может быть, голос слышали, может, что-то из одежды запомнили, запах какой-нибудь почувствовали», — пытался пробудить память Евгения сыщик.
12: «Нет», — коротко ответил Биркин, — «только испуганные глаза Ильи Захаровича. Такого взгляда я у него не припомню».
11: «Чего вы не припомните?»
12: «Испуга. Илья Захарович — железный человек», — пояснил Биркин. «Кто мог его напугать?»
11: «А где ваша жена?» — сменил тему разговора Костя.
12: «В Евпатории. Она лечится. В санатории она. Когда узнает...»
11: Голос Биркина стал тихим и задрожал. Евгений закрыл глаза и сильно сжал губы.
12: «Вам плохо?» — спросил Немирович.
11: Биркин кивнул и взялся руками за голову. Немирович вышел на кухню. Там за столом сидели Кривошеев и Юра Пузач. В проеме двери застрял врач скорой.
12: «Вы решайте скорее», — говорил врач. «Удар был сильный, мало ли что».
11: «Доктор прав», — добавил Костя. «Биркина надо в больницу».
12: «Хорошо», — согласился Юра. «Вячеслав Романович, распорядитесь взять Биркина под охрану».
11: «Сейчас устроим», — ответил Кривошеев и вышел в коридор.
12: «Юра», — Немирович подсел к следователю, — «я почему-то уверен, что Биркин не убивал».
11: «Смешной ты, Костя», — Юра ехидно хихикнул.
12: «Почему-то.
11: Так и запишем. Почему-то старший опер Немирович не верит в виновность гражданина Биркина. Так? Его отпечатки на ружье, других нет».
12: «Ружье можно и вложить в руку человека. Вот тебе и отпечатки, старо как мир».
11: «Иди, Костя, романы пиши, Агата Кристи, мать вашу». Пузач встал и вышел из кухни.
12: «Подожди», — попытался остановить Пузача Немирович. «Выслушай».
11: Но Юра только махнул рукой. Константин не собирался сдаваться. Он вышел за следователем и остановил его, взяв за рукав.
12: «Юра, я до утра выложу тебе все обстоятельства», — решительно говорил Немирович. «Об одном прошу, не спеши. Ты даже не знаешь, пропало ли что из квартиры или нет».
11: «Да ничего здесь не пропало», — раздраженно возразил следователь. «Посмотри, здесь все на месте. Если бы придуманный тобой убийца что-нибудь искал, здесь был бы такой бардак. Не согласен?»
12: «Резонно, но это тоже не аргумент. Может, это было на виду, а может, придуманный убийца знал, где искать».
11: «Да мне сам Биркин сказал, что все на месте».
12: «А он видел? У него башка раскроена. Он ничего не соображает. Что он может тебе еще сказать?»
11: «Брейк!» — крикнул Кривошеев, увидев, какую опасную форму приобретает перепалка молодых и горячих. «Биркина увозим. С ним пока два патрульных поедут. В больнице мой Захаров будет ждать».
12: «Спасибо, Романович», — поблагодарил следователь.
11: «А ты, Костя, успокойся», — в приказном тоне сказал Немировичу начальник.
12: «Юра прав. Никаких следов посторонних здесь нет».
11: «Я найду», — буркнул Костя.
12: «Вот же упрямый», — недовольно произнес Кривошеев и посмотрел на часы.
11: «Время тебе до 8 утра, Немирович. К 8 не докажешь свою правоту, получишь взыскание. Наука будет».
12: Костя не стал терять время. Несмотря на очень поздний час, он прежде всего решил поговорить с соседкой сверху. Той женщиной, которая вызвала милицию. Соседка ничего внятного сообщить не смогла. Слышала 2 громких хлопка и потом какой-то шум, похожий на падение тяжелого предмета. Хлопки сразу приняла за выстрелы. Никого не видела.
13: Немирович расспросил о семье Степанова.
14: «Хорошая семья», — уверенно ответила соседка. «Дружная. Женя с Ларисой часто навещали отца. Он болел в последнее время. Обычно летом на дачу уезжали. Но Илья Захарович недавно попал в больницу, наверное, поэтому остались в Москве».
13: Костя поблагодарил женщину, оставил ей номер телефона отдела и ушел. Немирович спустился вниз к квартире Степанова. В этот момент отворилась дверь квартиры напротив. В проем протиснулась голова мужчины с неопрятной прической, похожей на облезлую кисточку, и в узеньких очках, схватившихся за кончик носа.
14: «Вы их поймали?» — шепотом спросил мужчина.
13: «Кого?»
14: «Ну, этих двоих».
13: «Так-так». Костя подошел к соседу, предъявил ему удостоверение и, наклонившись к уху мужчины, спросил. «Вы их видели?» Мужчина кивнул, закусив при этом нижнюю губу, и указал пальцем на дверной глазок.
14: «Я видел одного. Это врач из скорой помощи, но их было двое».
13: «Почему вы так уверены?»
14: «Я слышал. Говорили двое. У этого доктора баритон, а у его помощника скрипучий, очень нечистый тенор».
13: Сосед поймал недоверчивый взгляд Немировича.
14: «Зря вы мне не верите, молодой человек. Я много лет преподаю в консерватории. У меня идеальный слух. Вот сейчас поставьте десяток человек, и среди них этого скрипучего. Так я его узнаю, и баритон узнаю».
13: «Я верю вам, верю. Как вас зовут?»
14: «Станислав Теодорович», — мужчина выпрямился и слегка склонил голову. «Погодин».
13: «Станислав Теодорович, вы сказали, что это был врач скорой помощи. Почему вы так решили? Он был в халате?»
14: «Да, в халате и с портфелем. Я еще подумал, почему такой портфель? Большой очень. Обычно врачи приходят с такими сумками, знаете...»
13: «Знаю-знаю», — притормозил Погодина Костя.
14: «О чем они говорили, слышали?» «Очень тихо говорили, не разобрать. Только когда Степанов спросил, кто, этот врач громко ответил. Скорую вызывали?» Илья Захарович дверь открыл и говорит. «Я не вызывал». Баритон. «Не знаю, у меня вызов на этот адрес», и бумажку читает с адресом. Тогда Степанов: «Это Женька, наверное, подсуетился, переживает, заходите». Они зашли, а я пошел работать в кабинет.
13: «Это все? Больше ничего не слышали?»
14: «Почему?» — мужчина гордо поднял голову. «Слышал. Как вы приехали, слышал».
13: «В котором часу скорая приезжала?»
14: «Сейчас я вспомню». Станислав Теодорович поднял глаза к потолку и начал беззвучно шевелить губами. «Без 15:09».
13: «Откуда такая точность?»
14: «В 9 начинается программа «Время», — разъяснил Погодин. «За 15 минут я всегда ставлю чайник, завариваю чай и сажусь смотреть телевизор. Я пошел на кухню и это услышал. Без 15:09, точно».
13: «Понятно. Больше ничего не сможете добавить?»
14: «Почему? Смогу».
13: Погодин открыл дверь квартиры шире и близко подошел к Немировичу.
14: «Я вспомнил, где видел этого доктора», — энергично вращая глазами, прошептал музыкант.
13: «Ну и?» — поторопил свидетеля Костя.
14: «В нашей поликлинике».
13: «Так», — протяжно сказал Немирович, — «подробнее». Погодин рассказал, как он на прошлой неделе провел час около кабинета терапевта. И вот когда подходила его очередь, в кабинет бесцеремонно вошел тот самый баритон.
14: «Я возмутился», — эмоционально рассказывал Погодин. «Но этот хам посмотрел на меня таким взглядом строгим, ну как...» Погодин замешкался, подбирая слова. «Как наш вахтер Зыбин. Рентгеновский такой взгляд, понимаете?»
13: Константин кивнул, мол, понимаю. Он даже представил себе свирепого вахтера Зыбина.
14: «И говорит мне», — продолжил сосед, — «я к коллеге для консультации. Или вы против, товарищ?» Что я мог ему возразить? Я сел на место и стал ждать.
13: «Как фамилия врача?»
14: «Я не знаю, как его фамилия, он мне не представился».
13: «Я спрашиваю фамилию терапевта, к которому вы сидели на прием», — пояснил Костя.
14: «А-а-а», — Погодин всплеснул руками. «Багулец Ольга, отчество не помню, она у нас недавно в поликлинике работает».
13: Костя записал показания свидетеля в блокнот. Затем отвел Погодина к следователю Пузачу и попросил все подробно повторить. Минут через 30 после опроса соседа Юра Пузач подошел к Немировичу. «Костя», — сказал следователь, прикуривая сигарету, — «беру свои слова обратно». «Ну и чутье у тебя, Немирович, ты опасный человек». «Мне жена говорит это почти каждый день». «Про то, что ты опасный?»
15: «Нет, про то, что у меня чутье. Никак меня с любовницей накрыть не может. Злится». Уже к началу рабочего дня Немирович знал, кто такая Ольга Багулец, откуда она переехала в Москву, где проживала. Терапевт тут же попала в разработку. Из города Хмельницкого прислали справку на Багулец Ольгу Ивановну. Оперативникам не составило особого труда вычислить связи терапевта. В поле зрения попал ранее судимый Ткачук Николай Васильевич. По фотографии, переданной из Хмельницкого, сосед Степанова опознал баритона. Задержали бандитов ранним утром в подмосковном Тучкове. Преступление было раскрыто. А еще через две недели к Немировичу пришел Женя Биркин. «О, Евгений Александрович!» — узнал бедолагу Костя. «Как ваше здоровье?» «Спасибо», — опустив перебинтованную голову, ответил Женя. «Все нормально. Я пришел сказать вам спасибо, Константин Сергеевич». «Да ладно вам». «Нет, не ладно», — твердо возразил Биркин. «Если бы не вы, не знаю, где бы я сейчас был». «Где-где? На нарах. Где же еще?» Биркин поперхнулся от откровения сыщика. «Только вы не меня благодарите, а своего ушастого соседа. Берите бутылку и идите к Станиславу Теодоровичу». «Да, я обязательно к нему зайду. Но и вы не скромничайте. Вы же не остановились? Вы пошли дальше». «Лажу терпеть не могу. Халтуру, в смысле. А скромничать обещаю не буду», — Костя протянул руку Биркину. «А вы выздоравливайте». Евгений пожал руку Немировичу и, прежде чем отпустить, ее спросил. «А что с этой будет? Даже врачом ее назвать не хочется». «Надолго сядет. За ней хвост еще из Хмельницкого тянется». «Так они и там людей убивали?» «Сначала просто грабили, а потом похожий случай, как и с вашим тестем. Багулец пришла на вызов, увидела хорошо обставленную квартиру, больной оказался директором нефтебазы. Сами понимаете, дальше по отработанной схеме. Только директор оказал сопротивление, и они его убили. Скорее всего, случайно. Оставаться в Хмельницком не стали, а копались в Москве. Здесь вообще можно, как они думали, задержаться подольше. Непаханная целина. Но вот на Илье Захаровиче их подвиги закончились. Они думали, что им повезло с вами, Евгений. Замысел был неплохой, по всем статьям вы убийца. Но Погодин им все испортил». «Да, действительно, это мне повезло, а не им. А как они узнали о сейфе? Тесть никогда его не показывал посторонним». «Багулец увидел», — разъяснил Костя. «Она предложила Илье Захаровичу достать хорошее импортное лекарство. Он поверил. Наши люди вообще врачам верят. Только надо было деньги отдать сразу. В кошельке столько не было, вот он и полез в сейф. А она подглядела. Все просто в этом мире».
16: «Это ужасно», — шепотом произнес Биркин. «Убивать людей из-за денег».
15: «Евгений Александрович, я вас умоляю», — в голосе Немировича послышались ироничные нотки. «Людей в основном и убивают из-за денег, и гораздо реже из-за чего-то другого».
14: «Да, вы правы. Позвольте».
15: Евгений указал пальцем на блокнот Немировича, лежащий на столе. Костя вопросительно посмотрел на Биркина. Тот поспешил объяснить свою просьбу.
14: «Нет-нет, не подумайте. Я просто хотел записать в ваш блокнот свои номера телефонов. Я хочу быть вам полезным».
15: Таким образом, Константин и Женя стали друзьями. А дружба в этой стране гораздо более твердая валюта, чем деньги. Да, если бы Немирович был сейчас в Москве, то ему не надо было наблюдать за суетой у обувного отдела в Прибрежном. Черт побери, а почему Костя должен стоять в этой очереди и, скорее всего, ничего так и не купить? Нет у него времени, ему нужен результат, и весьма быстрый. Немирович достал удостоверение и нырнул в толпу. «Товарищи!» — громко говорил Немирович, держа перед собой корочку. «Уголовный розыск, дайте пройти!» Советские люди есть советские люди. Народ расступился, и Константин проник в отдел, как нож в теплое масло. Он поднял голову и увидел перед собой существо невообразимой красоты. Перед Костей стояла девушка. Большие голубые глаза шарили по лицу сыщика. Испуг, который в этих глазах увидел Костя, придавал им еще больше шарма, детской неподкупной наивности. «Что-то случилось?» — пробормотала напуганная девушка. «Да, случилось». Костя ловким движением убрал удостоверение обратно в карман. «Вы кем здесь работаете?»
14: «Я? Я продавец». Девушка махнула рукой куда-то себе за спину. «Если надо, я позову заведующую секцией».
15: «Заведующую?» — строго повторил Костя. «А она такая же красивая, как и вы?»
14: «Да. Ой, нет».
15: Молодая продавщица сначала не поняла, о чем это говорит милиционер.
17: и лишь легкая самоуверенная улыбка капитана выдавала его намерение. Девушка покраснела. «Как вас зовут, чудесная?»
14: «Меня Алена».
17: «Алена, какое красивое имя, необычное».
14: Алена никак не могла понять, что привело представителя уголовного розыска в обувной отдел универмага. Немирович понял немой вопрос девушки, взял ее под руку и отвел в сторону.
17: «Алена, вопрос мой очень важный. Если вы мне не поможете, опасный преступник останется на свободе. Вы понимаете, о чем я?»
14: Алена кивнула. Взгляд ее стал еще более испуганным.
17: «Чем?» — спросила она. «Вот», — Костя показал свою погрызенную собакой туфлю. «Я не могу так ходить. Мне нужна новая обувь. Хорошая, модная. Задача ясна?»
14: «Ясна».
17: Алена тут же направилась в сторону прилавка с мужскими туфлями. Вдруг остановилась и задумалась. Потом повернула голову, посмотрела на Костины туфли.
14: «42-й?» — спросила девушка.
17: «Точно», — подтвердил Костя. Продавщица взяла с прилавка коробку с обувью и подошла к Немировичу. Костя открыл и непроизвольно сморщился.
14: «У нас здесь другого нет», — пояснила девушка.
17: «А где есть?»
14: «Завтра у нас будет завоз. Всегда приходит немного Цеба или Ленвест. Я оставлю для вас».
17: «Вот за это большое спасибо, Алёнушка».
14: «Пока не за что. Приходите завтра в это же время».
17: «Обязательно. А сегодня я провожу вас домой».
14: «Не надо», — возразила Алена.
17: «Надо», — твердо ответил Костя и, достав удостоверение, добавил. «Не сопротивляйтесь уголовному розыску».
18: Глава 6. Розовые очки. Немирович проснулся не от того, что невнятно крякал звонок в дверь, а от стука. Кто-то упорно долбился в дверь кулаком. Костя открыл глаза и машинально посмотрел на часы. Стрелка еще не добежала до 6 утра. «Кто?» — подойдя к двери, еще спящим голосом спросил Константин.
19: «Это я!» — послышался из-за двери голос Бауэра. «Константин Сергеевич, поехали, у нас происшествие!»
17: Костя открыл дверь. «Заходи, рассказывай», — бросил он Виктору. «Я пока соберусь».
19: Женщина утром побежала к телефонной будке скорую вызвать для сына, а там девушка мертвая.
17: «Где? В таксофоне?»
19: «Да, опять!»
17: «Поехали!» — на ходу заправляя рубашку в джинсы, сказал Костя. Когда Бауэр и Немирович подъехали к месту происшествия, начальник милиции Ильин был уже на месте.
19: «Долго спите!» — вместо приветствия изрек Николай Иванович. «Бауэр, заводи свою таратайку и дуй на Минскую, 12, к ней домой. Это здесь рядом, в частном секторе. Всех, кто есть дома, собирай в отдел».
17: «Откуда адрес?» — спросил Костя.
19: «В сумочке паспорт. Пурлова Светлана Павловна».
17: «Может, я поеду с Витей?» — предложил Немирович. «Мало ли что там».
19: «Нет», — резко ответил Ильин. «Сам справится».
17: В эту минуту подошел эксперт Иван Игнатьевич.
19: «Ну что?» — спросил Ильин.
20: «Сильный удар по голове. Очень сильный удар в челюсть. Били, скорее всего, рукой», — рассказывал эксперт. «Потом задушили. Душили веревкой. Кости челюсти сломаны, на шее следы удушения, но убили не здесь».
17: «Почему?»
20: «У девушки каблуки, отпечатались бы на земле, а тут ее следов нет», — аргументировал Иван Игнатьевич.
17: «Это что же получается?» — спросил Немирович. «Ее сюда принесли?»
20: «Да», — уверенно ответил эксперт. «Следов волочения нет, значит, принесли. Принесли и положили в будку».
17: «Пальчики?» — спросил Ильин.
20: «Сейчас Вера работает», — эксперт кивнул в сторону телефонной будки, внутри которой колдовала Мохова.
17: «Нет там пальчиков», — тихо сказал Немирович. Ильин с удивлением посмотрел на подчиненного.
20: «Уверен», — ответил на взгляд начальника Немирович, — «пальчиков там не будет».
19: «Вы посмотрите на него, провидец! Может, ты еще знаешь, кто убийца?» — не без иронии спросил Ильин.
20: «Этого пока не скажу, но найду его обязательно».
19: «Ну-ну», — слепой сказал, — «посмотрим».
17: Костя огляделся и увидел тропинку, ведущую в заросли кустарника.
20: «Интересно, а там что?» — спросил он.
17: «Там? Там ничего», — ответил эксперт. «Там за деревьями овраг, а вдоль оврага дорога к 4-му гаражному кооперативу».
20: «Понятно», — протяжно сказал Костя и пошел по тропинке.
19: «Ты куда?» — окликнул его Ильин.
2: «В четвертый кооператив», — бросил фразу Костя и исчез за кустами. Немирович прошел 500 метров вниз вдоль оврага и уперся в ворота гаражного кооператива. «Есть кто?» — постучал в дверь старушки капитан. Щелкнул замок, и дверь приоткрылась. «Че надо?» — спросил мужчина.

0: съесть?»
1: «А как же!» — услужливо откликнулся сторож. «У нас порядок, вот в книге все адреса записаны».
0: Костя переписал адрес Лобова и ушел. Лобова привезли на место убийства меньше, чем через час. Небритый любитель бражки, испытывая неловкость, прикрывал рот рукой. Но это не спасло милиционеров от безнадежно испорченной атмосферы.
1: «Я ничего не гоню», — оправдывался Лобов, — «и не продаю, упаси бог».
0: «Это нас интересует в последнюю очередь», — прервал оправдание мужчины Костя. «Вы, гражданин Лобов, вчера в половине одиннадцатого вышли из гаражного кооператива, так?» Лобов закрутил головой. Он никак не мог взять в толк, к чему это клонит милиционер.
1: «Я ничего не воровал», — дрожащим голосом заговорил Лобов. «Я посидел с приемником, постановочку послушал. Я люблю по вечерам, знаете, так душевно».
0: «Повторить вопрос?» — жестко спросил Немирович.
1: «Нет», — крикнул Лобов. «Да».
0: «Что да?»
1: «В половине одиннадцатого вышел из гаражей, в двенадцать был дома. Танька, жена моя...»
0: «Стоп!» — Костя поднял руку вверх. «Хватит балаболить. Отвечать на вопрос и все».
1: «Да».
0: «Какой дорогой вышли?»
1: «Вот», — Лобов указал рукой на проход в кустах. «И туда».
0: «Пошли». Немирович с Лобовым пошли по маршруту, которым возвращался домой любитель бражки.
1: «Я вот так шел, вот, вдоль посадки», — иллюстрировал Лобов свой путь. «Вот тут, как раз между этими липами, стояла Волга. Я еще думаю...»
0: «Тихо», — тормознул Лобова Костя. «Что за Волга? Цвет, номер, внутри кого-нибудь видел?»
1: «Не видел. Черный. Номер, не посмотрел на номер. Ну зачем мне?»
0: «К машине подходил?»
1: «Да вы что, она же черная».
0: «И что?»
1: «Так на черных у нас, сами знаете, кто ездит».
0: Лобов медленно поднял руку и указал вверх.
1: «А вдруг там какая-нибудь шишка эта, ну, с бабой?»
0: «Понятно. Как стояла?»
1: «Ровно».
0: «Я спрашиваю, носом туда, к кустам или сюда, к дороге?»
1: «Туда, как с дороги съехала, так и стояла».
0: «Еще что-нибудь или кого-нибудь видели по дороге?»
1: «Нет, больше никого».
0: Лобов внезапно замолчал и открыл рот. «Что?» — переспросил Костя.
1: «Видел», — перешел на шепот Лобов. «Там», — он указал рукой в сторону таксофона.
0: «Кого?» — торопил Немирович.
1: «Мужик впереди меня. Он так быстро шел. Я только сейчас подумал, а откуда это он шел?»
0: «Как выглядел? Лицо видели?»
1: «Откуда же он мог идти?» — продолжал на своей волне Лобов. «Тут тропинка одна. Впереди меня он не шел».
0: «Алло!» — щелкнул пальцами Костя. «Вы меня слышите?»
1: «Чего?»
0: — будто очнулся Лобов. «Лицо, говорю, видели?»
1: «Нет, он спиной ко мне был. Да и темно уже. А у нас один фонарь на 10 гектар...» «Ой!» — испугался Лобов своей крамольной шутке.
0: «Приметы?» — коротко спрашивал Немирович.
1: «Это...» — замешкался Лобов. «Серая кепка, а может, черная. Темно, товарищ милиционер. Ну, мужик как мужик».
0: «Высокий, низкий, толстый, худой, хромой», — накидал подсказок капитан.
1: «Выше вас, спина большая, широкий дядька. И как это, полубокс у него стрижка. А может, лысый? Волос сзади нет или были? Темно».
0: «Все?»
1: «Так точно».
0: «Вот уже что-то. Куда пошел?»
1: «Туда», — Лобов указал в направлении переулка. «Там Алтайская улица, она в центр идет».
0: Немирович передал свидетеля в руки дежурного следователя, а сам пошел на то место, где ночью Лобов видел черную «Волгу». Но прежде он решил подойти к Моховой, сидевшей около телефонной будки, и пригласить ее с собой. «Доброе утро, Вера». Мохова подняла голову, смерила Немировича взглядом и небрежно ответила.
2: «Здравствуйте, товарищ капитан».
0: «Я по делу к тебе подошел».
2: «И что, мне сплясать перед тобой?»
0: «Вера, ты личное пока припрячь, мы тут не на дискотеке, у нас убийство».
2: «Ба, я и не заметила, вот курица».
0: «Пошли со мной, надо осмотреть место, где машина ночью стояла».
2: «А что ты тут раскомандовался? Лейтенант Мохова свою работу сделала, а ходить с тобой по кустам я не собираюсь, понятно?»
0: В эту минуту из-за угла, разбрасывая по сторонам клубы пыли, выехала серая «Волга» и резко остановилась, клюнув носом. Из автомобиля, как всегда кряхтя, вышел следователь Бычков. На его лице, казалось, крупными буквами было написано откровенное недовольство. Бычков подошел к Ильину, стоявшему в теньке под деревом, о чем-то коротко

0: девочка с ним поговорила, направился к телефонной будке.
1: «Вот», — кивнула в сторону Бычкова Вера, — «если он скажет с тобой идти, тогда пойду».
0: Алексей Иванович подошел к таксофону. Несколько секунд молча смотрел на облезлую будку.
2: «Здесь?» — спросил он, обращаясь к Немировичу.
0: «Здесь. Труп уже увезли. Дежурный следователь все оформил». Бычков достал из кармана платок, вытер пот со лба и с шумом вздохнул.
1: «Дежурный — это хорошо», — как бы размышляя, сказал следователь. «Но Регинский опять на меня это дело вешает. Черт, я так в отпуск никогда не уйду».
0: Костя решил воспользоваться настроением Бычкова. «Алексей Иванович, я свидетеля нашел».
1: «Так-так-так», — оживился Бычков.
0: «Он видел с той стороны посадок черную «Волгу» ночью. Пойдемте место осмотрим».
1: «А чего, пойдем», — Бычков еще раз вытер лоб платком.
0: «Эксперта надо взять», — как бы невзначай бросил Костя. «Может, понадобится».
1: «Мохова», — в приказном тоне сказал Бычков. «Пошли».
0: Подошли к тому месту, где, по словам Лобова, он и видел «Волгу».
1: «Автомобиль тут стоял», — сделала вывод Мохова. «Но слепки протектора не сделать, листва». «Жаль», — протяжно сказал Бычков. «Все равно фото сделай и пошли отсюда».
0: Вера сняла с объектива «Зенита» крышку и сделала несколько снимков. Хотела закрыть объектив, но крышка выскользнула из рук и упала в листву. Костя стоял рядом. Он быстро наклонился и, отбросив листву, выудил из листвы крышку от фотоаппарата.
1: «Я бы и сама могла наклониться вместо «спасибо», — сказала Вера.
0: «Ну, извини, поторопился». Костя пнул лежащую на листве ветку, и вдруг его внимание привлек маленький белый кусочек пластмассы. «А это что?» — спросил Костя то ли себя, то ли Веру. Немирович наклонился, взял с земли тоненькую ветку и раздвинул листву. Перед ним лежал осколок чего-то пластмассового. Небольшой кусочек размером примерно 0,5 сантиметра на 0,5 сантиметра.
2: «Как ты думаешь, что это?» — спросил Немирович Веру.
1: «Не знаю», — недовольно ответила Мохова. «Пошли уже, и так с утра тут торчим».
2: «Нет-нет», — возразил Костя, — «это надо изъять».
1: «Зачем, Немирович, ты совсем обалдел?»
0: «Здесь стояла машина. Стояла сегодня ночью. А если это выпало из кабины?» — настаивал капитан. «Что, так трудно оформить изъятие?»
1: «Алексей Иванович!» — крикнула Вера. «Идите сюда, здесь Немирович чудит».
0: Бычков подошел и, сморщив маленький нос, проворчал.
1: «Что еще тут у вас?»
2: «Вот», — Вера указала на пластмассу, — «Немирович предлагает оформить изъятие этого мусора».
0: «А что это?» — Бычков присел на корточки и пригляделся.
1: «Это, Алексей Иванович, кусочек пластмассы. Такого хлама по городу хоть отбавляй. Давайте все будем приобщать к делу», — с раздражением в голосе объяснила Мохова.
0: Бычков поднял голову на Немировича.
1: «Нахрена тебе это?»
0: «Это выпало из кабины», — ответил Костя. «Я уверен, если бы этот кусок пластмассы лежал тут долго, был бы грязный и тусклый, а он как новый. Надо выяснить, от чего он. И на пальчики проверить не мешало бы».
1: «Да ну!»
0: — Бычков еще раз взглянул на белый кусок, потом на нервное лицо Веры и решил.
1: «Не знаю. Мне кажется, это ты, капитан, выдумываешь много. Пойдем».
0: Бычков поднялся, прогнул спину, издал скрипящий звук и махнул рукой, призывая Мохову и Костю за собой.
2: «Неужели так сложно сделать такую мелочь?» — вспылил Константин.
1: «Не кипятись, Немирович», — сморщил лицо Бычков. «Пустое это, хватит уже».
0: Константин посмотрел на Веру, она ехидно улыбалась. «Мол, ничего ты тут не добьешься, тут наша власть. Пышься, не пышься, а будет так, как мы решили». Но Немирович в таких ситуациях никогда не уступал.
2: «Хорошо», — пожал плечами Костя, — «мы пойдем другим путем».
0: Оперативник быстрым шагом пошел по дороге.
1: «Ты куда?» — удивился Бычков.
0: Немирович обернулся. «За понятыми», — ответил он. «Я оформлю изъятие сам, напишу рапорт. Так как нашему прокурору его направлять бесполезно, отправлю в область. А там посмотрим, как это все обернется».
2: Бычков побагровел.
0: Расчет Немировича был совершенно верен. Такие люди, как Алексей Иванович, как огня боятся всякого рода начальников, а жалоб еще больше.
1: «Мохова!» — крикнул Бычков да так громко, чтобы удаляющийся Немирович слышал. «Оформляем изъятие!»
0: Маленькая, но победа. Костя улыбнулся. Он вернулся, убедился, что все оформлено правильно, и только после этого ушел. На входе в отдел милиции Немировича встретил дежурный. «Константин Сергеевич!» — крикнул Немировича старшина. «Вам начальник велел сразу в актовый зал идти!»
2: «В актовый так в актовый!» — пробормотал себе под нос Костя.
0: Около входа в актовый зал на облезлых фанерных театральных креслах сидели люди. Рядом стоял сержант и Слава Волков, опер из отдела.
2: «Это что?» — наклонившись к уху Волкова, спросил Немирович.
0: «Это Ильин велел собрать. Здесь соседи Пурловой, ну, убитой. С ее работы женщины и работяги из автобазы. Там муж Пурловой слесарем работает.
2: Словом, облава».
0: «Ильин новые методы внедряет», — хихикнул Волков. «Это ты его, Константин Сергеевич, подвигнул».
2: «Хоть что-то полезное успел в этом городе сделать. А мужа убитой нашли?»
0: «С ним в отделе Валентин работает», — ответил Слава.
2: «Так что я тут торчу? Мозоли на языке с тобой набиваю. Пойду я пока с мужем Пурловой пообщаюсь».
0: Костя взлетел по лестнице и вошел в кабинет. За столом сидел Глущенко, напротив другой мужчина. Загорелый, в майке не первой свежести, трико и комнатных тапочках на босу ногу. Двухдневная щетина и нестриженные волосы недвусмысленно намекали на образ жизни мужчины. Глущенко, увидев вошедшего Немировича, подал Косте знак, что надо поговорить без свидетелей. Оперативники оставили мужчину в кабинете, а сами вышли в коридор.
2: «Пурлов?» — спросил Костя.
3: «Да», — ответил Валентин, — «бывший муж убитый».
2: «Бывший?»
3: «Месяц назад развелись. Короче, Костя, тут что-то все тухло».
2: «Подозреваешь его?»
3: «Сам посуди. Жена — заведующая лабораторией на комбинате. Он слесарь автобазы. Пьет. Из-за пьянки потерял работу водителя. А возил, между прочим, директора комбината, по местным меркам Кучерява. Там со Светланой и познакомился. Дом купили на деньги родителей Светы. Он после развода требовал дом поделить, Пурлова была против. Выгоняла бывшего мужа в его коммуналку. У слесаря комната на Фабричной. Сдает. Конфликт налицо».
2: «Думаешь, это мотив?»
3: «Еще какой! Жилье — это железный мотив».
2: «Где был ночью?»
3: «На рыбалке, говорит».
2: «Один или с кем?»
3: «Говорит, с друзьями. Бауэр уже поехал на залив», — Валентин посмотрел на часы. «Сейчас друзей привезет, спросим».
0: Глущенко не ошибся. Буквально через несколько минут в конце коридора появился Виктор. За ним шли двое мужчин. По возрасту примерно ровесники Пурлова. Костя распорядился отвезти подозреваемого на время в дежурку, а сам пригласил одного из друзей в кабинет.
3: «Он вечером уехал», — говорил один из друзей, — «ижак свой завел и сорвался».
2: «Вечером это во сколько?»
3: «Темнело уже, после 9».
2: «Ничего не сказал? Взял и просто так уехал?» — спросил Немирович.
3: «Знаете», — мужчина сжал губы, — он решал, говорить или нет.
2: «Говорите», — Виталий подтолкнул свидетеля Костя. «Дело непростое. Пурлов не лопату из огорода стащил. Убита его жена. Мы подозреваем его. Говорите все, что знаете».
3: «Он весь день на Светку ругался».
2: «Из-за дома?»
3: «Нет, про дом он ничего не говорил. Он думает, что она себе другого мужика нашла».
2: «Был повод?»
3: «Не знаю. Она бабовидная была. На комбинате хорошую должность занимала. У такой всегда ухажеры найдутся, только вот не рожала ему. Похоже, не хотела. Развелись, Жорик еще сильнее запил».
2: «Как думаете, мог он пойти на убийство из-за ревности?» — спросил Немирович.
3: «Побить мог. Убить? Не думаю, не такой Жора».
0: Такой же вопрос Константин задал второму другу Пурлова.
3: «Товарищ милиционер», — отвечал мужчина, — «мелковат Жора для этого».
2: «А если в порыве ярости?»
3: «Вы Светку не знали. Она баба бойкая, в обиду себя не даст. Подраться они могли, бывало. Но чтобы пойти и убить... Нет, это не про Жору. Водички можно?» — вдруг спросил мужчина.
0: Костя взял на тумбочке у окна графин со стаканом и поставил его перед свидетелем. Тот налил и жадно выпил.
3: «Спасибо», — сказал рыбак. «Мы ведь на автобазе часто с ним разговаривали. Он все время говорил, что Светка домой поздно приходит. Жрать ему не готовит, нафуфыривается каждый день. Подозревал он ее. Как-то Толян ему говорит...»
2: «Толян — это кто?» — уточнил Немирович.
3: «Водитель, шишку возит. Ремонтируется у нас на базе. Так вот,
2: Он говорит, проследи за ней. После работы посмотри, куда она ходит. С кем встречается, вот тогда и предъявишь ей. А так чего языком чесать?
0: Проследил?
2: Куда там? Жора на бутылку сел. Ленивый он.
0: Рыбаков отпустили.
3: «Ну что?» — хлопнул в ладоши Глущенко. «Будем считать, нашли душегуба?»
0: Костя поднял глаза на Валентина.
2: «Нет, Валя», — сказал он после затянувшейся паузы. «Ничего мы считать не будем».
3: «Послушай, Костя». Глущенко взял стул, поставил его напротив Немировича и присел. «Ты откуда такой сложный? Ни Чапаренко для тебя не убийца, хотя нож в квартире нашли. Этот гусь немытый тоже, по-твоему, ни при чем. Уехал ночью, куда объяснить не может. Утром пьяного в доме взяли, на жену бочку катил, мотив железный, а ты опять туда же, невиновен, надо проверять. Да проверяешься, что всех молодых баб в городе поубивают».
0: Валентин замолчал и упорным взглядом продолжал смотреть на Немировича. Ждал ответа, но Костя молчал, выдерживал паузу. Глущенко встал, небрежно пнул стул и сказал: «Звони Бычкову, пусть допрашивает Пурлова и закрывает дело. Нечего тут проверять».
2: «Спешка нужна при ловле блох», — спокойно возразил Немирович. «У вас с Бычковым что, бригадный подряд? Ты выдергиваешь из толпы первого попавшегося, а он его сажает? Так система работает?»
3: «Ты знаешь что, капитан?» Глущенко сжал кулаки, и его верхняя губа приподнялась, как у собаки перед нападением на жертву. «Ты язык свой придержи, не тебе судить. Приехал тут умник, штаны у него американские, туфли у него заграничные, фраер, а не опер. Мы тут без тебя справлялись и без твоих советов обойдемся. Сказал, звони Бычкову, значит, звони. Не хочешь, я сам».
0: «У дела прикусив», — полголоса сказал Костя. «Позвоню тогда, когда разберусь. А ты пойди покури, нервы успокой». Глущенко еще несколько секунд стоял неподвижно и зло смотрел на Немировича, потом выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. «Константин Сергеевич», — сказал наблюдавший за этой сценой Бауэр, — «а мне кажется, Валентин прав. Алиби у Пурлова нет, да и друзья его говорят, что он на жену злился». «Вот, Витя, ты тоже услышал то, что хотел услышать. А то, что его друзья в один голос сказали, что Жора на убийство не способен, это тебе никак в уши не прилетело?»
2: «Сказать, конечно, можно, но факты...»
0: «Вот это правильно. Факты надо проверить. Тащи сюда Пурлова». Через пару минут Георгий Пурлов сидел перед Немировичем. «Георгий Петрович», — обратился Константин к подозреваемому. «Куда вы уехали вчера в половине десятого вечера?» Пурлов поднял глаза на оперативника. Взгляд его был не столько жалким, сколько просящим. Видимо, он уже понимал, что в убийстве жены подозревают его.
2: «Я все расскажу», — голос Георгия дрожал. «Все. Я ездил к Тамаре. Тамара — это...» Пурлов вдруг стал громко и часто дышать. «Я не знаю», — он продолжал изъясняться обрывками фраз. «Она замужем. Если про нее узнают, то...» «Поймите меня. Я был у Тамары. Утром поехал домой, выпил стакан водки и заснул. Я...»
0: «Фамилия Тамары и где ее найти?» — прервал мычание Пурлова Костя. «Хватит мямлить, фамилия!»
2: «Сидорчук», — шепотом произнес Пурлов.
0: «Сидорчук?» — повторил Костя. «Тамара Сидорчук?»
2: «Что?» — вдруг удивился Бауэр. «Сидорчук?»
0: «Ты ее знаешь?» — Немирович переключился на Бауэра.
2: «Тамара — жена Степановича?» — спросил Витя у Пурлова.
0: Жора кивнул несколько раз. «Кто она такая?» — теперь уже Костя спрашивал у Виктора.
2: «Жена директора автобазы, Сергея Степановича».
0: «Это так?» — спросил Костя Пурлова.
2: «Так», — тихо подтвердил он.
0: «Тогда везем ее сюда», — решил Немирович.
2: «Нет!» — вскрикнул Пурлов. «Прошу вас, нет!»
0: «А чего ты так боишься?» — спросил Жору капитан. «Ты определись, Георгий, или сядешь за убийство жены, надолго сядешь, или получишь по морде от обманутого мужа. Я бы выбрал второе».
2: «А она? Как же Тамара?»
0: «А так же», — резко ответил Костя. «Значит, удовольствие налево получить — это мы в первых рядах, а как правду следствию рассказать — это увольте. Нет, не пойдет. Вези, Витя, ее сюда».
2: «Товарищ милиционер, не надо ее сюда», — жалобно просил Пурлов. «Там, дома поговорите.
1: Степаныч только завтра из командировки вернется. Тамара дома.
0: Костя бросил взгляд на Бауэра. Витя еле заметно кивнул.
1: «Хорошо», — согласился Немирович. «Подождешь пока в камере. Если правду сказал, отпущу».
0: Тамара Сидорчук открыла дверь сыщикам, одетая в красивый атласный халат. На лице ее было испуганное выражение. Она не знала, что привело в ее дом работников уголовного розыска.
1: «Что?» — с волнением спросила она милиционеров. «Что с Сережей? Где он?»
0: «С Сережей не знаю», — с надменными нотками в голосе ответил Немирович. «А с Жорой беда». Реакция Тамары была мгновенной. Она выпрямила спину, поправила халатик на груди и, чуть прикрыв глаза, спросила.
1: «С каким Жорой? Вы о ком?»
0: Константин понял. Сейчас начнется сказка про белого бычка. В главной роли Тамара Сидорчук. Костя незаметно для женщины подмигнул Виктору и, разглядывая картину на стене, как бы, между прочим, начал рассказывать.
1: «Я про Георгия Пурлова. Маньяком оказался. Женщин убивает. Убийство двух уже доказали. Думаю, и еще будут».
0: Костя краем глаза глянул на Тамару. Женщина стояла посередине комнаты, схватившись обеими руками за воротничок халата, прижав ладони к груди. Немирович понял. Она защищается, надо нагнетать.
1: «Убивает жестоко», — продолжил Костя, активно иллюстрируя свой рассказ жестами. «Бьет железякой по голове, а потом душит. Да так душит, что кости шеи ломает, как хворост. Вроде мужик такой некрепкий, да?»
0: Тамара кивнула.
1: «Откуда такая сила в руках? Ну ничего, поймали. Теперь осудят и расстреляют».
0: Константин повернулся к Тамаре лицом. Она стояла бледная, с округлившимися глазами.
1: «Да вы не бойтесь, Тамара, мы его поймали. Он вчера вечером убил свою жену, так же жестоко. Она, наверное, заподозрила его, вот он и избавился от Светы».
0: «Кто?» — словно очнувшись, спросила Тамара.
1: «Что кто?»
0: «Жора убил Светлану?» — переспросила Тамара.
1: «Да».
0: Сидорчук затрясла головой. Это продолжалось несколько секунд.
1: «Нет», — сказала она громко, — «он не мог. Вчера не мог, это не он. Он не маньяк, не Жорик».
0: «Так», — вцепился за сказанное Немирович, — «уточните, почему он не мог?» Тамара начала махать на себя ладонями, опустилась на диван и несколько раз глубоко вздохнула.
1: «Мне плохо», — сказала она и указала рукой в сторону кухни. «Принесите мне воды. Воды».
0: Виктор быстро сообразил, метнулся на кухню и через несколько мгновений подал женщине стакан с водой. Тамара выпила и немного успокоилась.
1: «Тамара», — Константин присел рядом с хозяйкой, — «почему вы уверены, что Пурлов не убийца?»
4: «Он не мог», — тихо говорила Тамара. «Его действительно могут расстрелять?»
1: «Да», — ответил Костя.
4: «Не надо. Он был у меня вчера вечером. Ушел только под утро, по-моему, в 5.
1: «А пришел во сколько?»
4: «В начале 11-го. Прямо с рыбалки приехал. Я его отмыла и...»
1: «Вы должны эти показания дать официально. Готовы?»
0: Тамара сидела с закрытыми глазами. Губы ее шевелились, будто она советовалась с кем-то. Потом Сидорчук открыла глаза, посмотрела на Костю, на Виктора, встала и твердо произнесла.
1: «Я дам показания».
0: «А мужа не боитесь?» — спросил Бауэр.
1: «Нет. А чего мне бояться? Чего?» — Тамара уже переходила на крик.
0: «Это неуместный вопрос», — пытался выправить ситуацию Немирович.
1: «Почему же?» — Тамара и не собиралась успокаиваться. «Это правильный вопрос. Вы же все думаете, что я шалава, да? Что я этого слесаря к себе в постель затащила?» «И затащила. И не собираюсь этого скрывать».
0: Тамара говорила все громче и громче. Она стукнула себя ладонью в грудь.
1: «Вот здесь все накопилось. Здесь. Он же со мной не спит уже 5 лет. Он уходит после работы в свою спальню и храпит там, как кабан. Я для него мебель. Я...»
0: Тамара провела руками по своей талии и остановила руки на бедрах.
1: «Молодая, сочная женщина. Я любви хочу, понимаете, любви. Не сковородки мыть каждый день, а от мужских рук стонать. Грубой мужской ласки хочу. Имею право?»
0: «Имеете», — поддакнул Костя.
1: «Я сейчас переоденусь, и мы поедем».
0: Тамара ушла в спальню, Костя и Виктор переглянулись.
1: «А вы артист», — прошептал Бауэр и поднял большой палец кверху.
0: Когда подъехали к отделу, увидели, что у крыльца припаркована серая «Волга».
1: «Бычков», — сделал вывод Бауэр.
0: «Глущенко постарался», — решил Немирович. Бычков уже заканчивал допрос подозреваемого, когда в допросную вошел Немирович. В руках у Кости был протокол.
4: «Что ты за человек, Немирович?» — встретил возмущенной фразой капитана Бычков. «Если бы не Валентин, так и висело бы сегодняшнее убийство».
0: «А теперь не висит?» — спросил Немирович.
4: «Как сказать, упирается гражданин», — Бычков указал авторучкой на Пурлова. «Но это ненадолго. Улики у нас есть, свидетели есть, а алиби у него нет».
0: «Есть», — обрезал Немирович.
4: «Что есть?»
0: «Алиби у гражданина Пурлова есть. Придется искать настоящего убийцу, Алексей Иванович». После этих слов Костя положил на стол протокол допроса Тамары Сидорчук. «Читайте». Бычков схватил протокол и забегал по бумаге маленькими глазками. Прочитав, положил на стул и поднял глаза на Глущенко.
4: «Поторопился ты, Валя», — с досадой сказал Бычков. Пурлова отпустили.
0: Уезжая из отдела, Бычков пыхтел и, выражая недовольство, ворчал.
4: «Проводи меня, капитан», — сказал Немировичу следователь.
0: Когда подошли к двери, Бычков остановился и тихо спросил Костю.
4: «Ты чего думаешь? Что дальше делать будем? Кого искать?»
0: «Ух ты!» Не прошло и трех дней, как Немирович стал авторитетом для самого Алексея Ивановича. Еще позавчера следователь прокуратуры смотрел на капитана сверху вниз, и вдруг такой поворот.
4: «Вы дайте команду Моховой», — почти шепотом проговорил Костя, наклонившись к уху Бычкова. «Пусть она побыстрее сделает экспертизу той пластмассы».
0: «И все, что ли?»
4: «Нет, сейчас ребят пошлю по следу. Надо выяснить, откуда так поздно возвращалась Пурлова».
0: «Вот, это правильно. Это ты хорошо мыслишь, Немирович». Бычков с довольным видом похлопал Костю по плечу. «Результаты сразу мне. Телефон мой знаешь?»
4: «Конечно».
0: «Давай, Костя, надежда только на тебя».
4: Бычков навалился плечом на дверь и вывалился на улицу.
0: «Товарищ капитан», — услышал голос дежурного старшины Константин, — «тут вас женщина дожидается».
4: Костя обратил внимание на стоящую в углу женщину с платком в руках и заплаканными глазами.
0: «Вы ко мне?» — спросил капитан.
4: «Да», — ответила посетительница робким голосом. «Я вчера вечером приехала и узнала...» В уголках глаз женщины набухли капельки слез. Она смахнула их платком и продолжила. «Мне сказали, что я должна прийти к вам. Вот», — женщина протянула кусочек бумажки с надписью «Капитан Немирович».
0: «Понял», — сказал Костя, — «вы Строкова, подруга Ольги Нечипаренко».
4: Строкова кивнула и снова вытерла слезы платком.
0: «Пойдемте со мной», — Костя взял женщину под локоть и повел в кабинет.
4: «Воды налить?» — спросил Немирович, усадив Строкову на стул.
0: «Да».
4: Костя подал стакан и сам сел напротив. Убедившись, что Строкова успокоилась, начал разговор.
0: «Эльвира, от вас, вернее, от ваших показаний многое зависит. Вы сейчас, пожалуйста, успокойтесь и вспомните вечер, когда к вам последний раз приходила Ольга Нечипаренко.
4: Вспомнили?»
0: «Да, вечером Оля пришла ко мне, а утром я уехала на похороны».
4: «Вот и хорошо. В каком часу она от вас ушла и куда?»
0: «Не поздно. Ее Олег ждал».
4: «Олег Панов? Ее любовник?»
0: «Ну да, только это не любовник».
4: «А кто же он?»
0: «Это первая любовь. То, что Оля вышла за Сергея, за это чудовище, это просто недоразумение. Я ей говорила, что добром это не кончится. Вот видите, так и получилось».
4: У Эльвиры опять навернулись слезы. Она захныкала и закрыла лицо. Костя не мешал. Он терпеливо ждал, когда женщина успокоится.
0: «Зачем он ее убил?» — подняв покрасневшие глаза на Немировича, спросила Эльвира. «Застал с Олегом?»
4: «Нет», — коротко ответил Костя. «Скажите, Эльвира, к вам утром приходил Сергей Нечипаренко?»
0: «Приходил?» — Строкова ухмыльнулась. «Не приходил, а вломился. Чуть дверь мне не вынес».
4: «А в какое время это было? В котором часу?»
0: «Утром. Рано было еще».
4: «Очень важно», — Костя поводил перед лицом Строковой указательным пальцем.
0: «Эльвира, важно. Вспоминайте точное время, когда у вас был Нечипаренко».
4: Строкова задумалась. Она уперлась локтем в стол, положила на ладонь голову и закрыла глаза. Вспоминала.
0: «Пяти не было еще», — вспомнила Эльвира.
4: «Полпятого, пять?» — уточнял вопросами Костя.
0: «Нет, полпятого — это рано», — уверенно сказала Строкова.
4: Наверное, без 15, но до 5 это точно.
0: Почему так уверены? На часы посмотрели?
4: Нет, какие там часы? У меня сосед в 5 выходит на работу. Он водитель на первом маршруте. Я Сергея выпроводила, а через несколько минут сосед дверью хлопнул. Поэтому точно до 5.
0: Так, это уже что-то. Немирович открыл блокнот, посмотрел записи и задал следующий вопрос. Вы живете на Некрасова?
4: Да, Некрасова 7.
0: А от вас до районной больницы далеко? Эльвира в недоумении посмотрела на капитана. Костя понял, отчего так удивилась женщина. «Не удивляйтесь, я не местный», — пояснил сыщик. «Город пока еще плохо знаю».
4: «То-то я не поняла», — усмехнулась Строкова. «Далеко».
0: «Если пешком идти, то сколько времени?»
4: «Это смотря как идти. Если торопиться, то 40 минут, а если нога за ногу — час».
0: «А рано утром можно на чем-нибудь доехать?» — продолжал выспрашивать Немирович.
4: «Да что вы, на чем? Автобусы не ходят так рано».
0: «А на такси?»
4: «Вижу, что вы не местный. Такси не тот случай. У нас на Некрасова днем такси не поймаешь, а уж в такую рань тем более».
0: «Я вас понял». Костя достал из стола протокол, записал показания Строкова и проводил женщину к выходу. Затем поднялся в приемную Ильина. Инна Васильевна с мраморным лицом и со сноровкой робота что-то печатала на машинке. Не отрываясь от работы, она резко повернула голову в сторону вошедшего Немировича и строго спросила. «По делу?» «Да», — в той же тональности ответил Костя. Больше вопросов не было. Инна Васильевна энергично кивнула, разрешая войти к начальнику.
4: «Ты пришел меня напугать?» — недоверчиво спросил Ильин.
0: «Не знаю, это как вы отреагируете».
4: «Вижу, что-то выкопал. Гадость какую-то, да?»
0: «Почему сразу гадость? Надо ехать к Регинскому. Нечипаренко не убивал жену».
4: «Это чего вдруг такие выводы?»
0: «Вот», — Костя положил перед Ильиным показания Строковой. Ильин надел очки и внимательно прочитал содержание.
4: «Ну, и что?» — спросил он, прочитав.
0: «Как что? Это алиби. Он в момент убийства находился у Строковой. Вы на время обратили внимание?»
4: «Ты меня за придурка не держи, вижу я время».
0: «И что, ты точно знаешь время убийства Ольги?»
4: «Эксперты установили. Это было примерно в 16:30». «Примерно», — перебил Костю Ильин. «И каракуль тебе то же самое скажет. Не лезь в бутылку, Станиславский. Это, — Николай Иванович потряс в руке протокол, — не доказательство. Только беду на себя накличешь».
0: «Что теперь?»
4: «Ничего, занимайся сегодняшним убийством. С тем вопрос решен, Нечипаренко пока посидит».
0: «Вы что думаете, Николай Иванович, я за обреза переживаю?»
4: «Нет, я переживаю за невинных женщин. Я уже говорил вам, пока отдувается Нечипаренко, настоящий убийца ходит на свободе. Вы что, не видите, что убийство Ольги Нечипаренко и Пурловой похоже? Не видите?» «Это хорошо, что тебя каракуль не слышит», — затряс кулаком Ильин. «Он бы тебя порвал на куски. Ты ошалел, Немирович? Чем они похожи?»
0: «Николай Иванович, снимите розовые очки. Мой вам совет, пока не поздно, отнеситесь серьезно к моим словам».
5: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».www.rancis.org

И асфальт он привык растирать в порошок из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Мой сегодняшний рассказ об одной из самых успешных, влиятельных, новаторских рок-групп. Музыканты создали свой саунд, для которого были характерны утяжеленный гитарный драйв, оглушающее звучание ритм-секции и пронзительный вокал. Группа была одной из ведущих в стиле хард-рок, сыграла основополагающую роль в становлении хэви-метал, свободно интерпретируя фолк, блюз и классику. Музыканты обогащали свой стиль элементами других музыкальных жанров –

mean?

Только что прозвучала композиция «Black Dog» в исполнении группы Led Zeppelin. Композиция открывает четвертую долгоиграющую пластинку группы Led Zeppelin, выпущенную фирмой Atlantic Records в 1971 году. Об этой знаменитой британской рок-команде мой сегодняшний рассказ. Композиции Led Zeppelin достаточно длинные. Они выходили только на долгоиграющих пластинках. Группа отказалась от выпуска синглов, заложив таким образом основу понятия «альбомный рок». Например, композиция «Dazed and Confused» звучит почти 6,5 минут. Она взята мною с альбома Led Zeppelin, вышедшего в 1969 году. Слушаем.

Основателями группы Led Zeppelin были гитарист команды Yardbirds, дворовые птицы по-русски, Джимми Пейдж и продюсер птиц Питер Грант. Джеймс Патрик Пейдж – это его полное имя. Родился в январе 1944 года. Его отец был бухгалтером на военном авиазаводе, а мать – секретарем в приемной у врача. Когда Джеймсу было 15 лет, ему в руки попала старая заброшенная семиструнная гитара. Он не знал, что с ней делать, отнес в школу, где одноклассник показал, как ее настраивают. В конце 50-х в моде были Элвис Пресли, Чак Берри, и Джимми хотел играть на гитаре так же, как и они. Цитата. «От некоторых проигрышей, которые я слышал на пластинках, у меня по спине мурашки шли. Я часами, иногда целыми днями пытался сыграть эти звуки». Конец цитаты. Вскоре семиструнка перестала удовлетворять потребностям Джимми. Ему нужна была электрогитара. Для того, чтобы накопить на нее деньги, он перед школой разносил газеты –

Только что прозвучала композиция «Baby, I'm Gonna Leave You» с первой пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1969 году. Через несколько месяцев Джимми купил свою первую электрогитару. Джимми не расставался со своей полуакустической подружкой и постоянно совершенствовал технику игры. Он играл на разогреве на танцах и был замечен руководителем оркестра «Crusaders». С этим оркестром он объездил весь юг Англии. Долгие переезды на микроавтобусе, возвращение домой далеко за полночь, полная самоотдача на концертах подорвали здоровье Джимми. Он был вынужден расстаться с оркестром и поступил в художественное училище, в котором проучился 1.5 года. Однако занятия музыкой не бросал. Вместо гастролей он стал подрабатывать в лондонских студиях звукозаписи в качестве сессионного гитариста и в этом преуспел. В 1963 году в Лондоне был всего лишь один студийный электрогитарист. Джимми Пейдж, которого прозвали «Литл Джимми», стал гитаристом номер 2. Месяцы и годы звукоподражательства Джимми, когда он имитировал игру любимых кумиров, привели к тому, что он мог играть музыку любого направления, любого стиля. 20-летний Джимми Пейдж стал самым известным студийным гитаристом в Лондоне. В течение 2 лет Джимми участвовал в сотнях студийных записей с разными группами и исполнителями. Послушаем композицию «You Really Got Me» группы «The Kinks». Партию соло-гитары записал Джимми Пейдж.

конце 1965 года Джимми Пейдж записал свою первую пластинку. Сам играл на всех инструментах, кроме ударных. Сам был звукорежиссером. Однако пластинка никакого успеха не имела. А в студиях звукозаписи Джимми Пейдж работал, не покладая рук. Он делал музыкальные заставки для рекламы, фонограммы к фильмам. Записывал эстрадные, джазовые, народные оркестры. Это его работа в качестве звукорежиссера. Однажды Пейдж попробовал поиграть смычком на электрогитаре. Цитата. «Из последней шестой струны удалось извлечь гнусавое электрическое гудение, а первая, тонкая струна, издавала душераздирающий писк. У гитары, как известно, гриф плоский, поэтому смычком можно играть только на крайних двух струнах. Но когда Джимми провел смычком по всем шести сразу, из динамиков раздались неслыханные ранее всхлипы и стенания. Прием этот Джимми впоследствии доработал и неоднократно применял». Конец цитаты. Пейджу приелась студийная работа. Слишком уж много приходилось играть так называемого музона. И когда Пейджу поступило предложение от менеджера популярной британской группы Yardbirds занять место бас-гитариста, он согласился. На соло-гитаре в группе Yardbirds играл друг Пейджа Джефф Бек, а ранее еще один друг Джимми Пейджа Эрик Клэптон. Во время американских гастролей «Дворовых птиц» Джефф Бек заболел, и Пейдж с блеском заменял его. А когда Бек поправился, группа стала выступать на концертах и записываться с двумя соло-гитаристами. В качестве примера слушаем композицию «Train Kept A Rolling». На соло-гитарах играют Джефф Бек и Джимми Пейдж.

В начале 1968 года Джефф Бек покинул группу Yardbirds, а к середине лета запал у дворовых птиц окончательно иссяк, и группа распалась. Права на название группы Yardbirds, а также концертные контрактные обязательства остались у Джимми Пейджа. Он, при поддержке менеджера группы Питера Гранта, начал формировать новый состав. Первым был приглашен бас-гитарист, клавишник и аранжировщик Джон Пол Джонс, уже имевший к тому времени большой опыт сессионной и концертной работы. Джон Ричард Болдуин – это его настоящее имя, родился в январе 1946 года. Его отец был джазовым пианистом, мать – певицей и танцовщицей. В 13-летнем возрасте Джон уже был органистом в церкви, а в 15 лет возглавил церковный хор. Играл джаз в дуэте с отцом, а потом увлекся рок-н-роллом. На роль вокалиста и фронтмена группы был приглашен Роберт Энтони Плант. Он родился в августе 1948 года. Отец его был плотником. По настоянию отца Роберт едва не стал бухгалтером, но любовь к музыке, а особенно к блюзу, оказалась сильнее воли отца. Роберт Плант был вокалистом в нескольких рок-н-ролльных командах. Пейдж и Грант увидели его на концерте группы Hobbs Twiddle. Цитата. «От этих первобытных завываний мне стало жутковато. Это был тот самый голос, который я искал. Он пел уже несколько лет и при этом оставался практически неизвестен. Как такое могло случиться, до сих пор понять не могу». Конец цитаты. На место барабанщика Плант порекомендовал Джона Бонема, с которым они вместе выступали в группе The Band of Joy. Джон Генри Бонем родился в мае 1948 года. В трехлетнем возрасте он колотил по чашкам и сковородкам. В 10-летнем возрасте имел свою первую барабанную установку. Джон был прирожденным барабанщиком. Барабанил в разных группах, но владельцы клубов не хотели иметь с ним дело, считая его игру слишком агрессивной. С альбома Led Zeppelin II, выпущенного в 1969 году, слушаем композицию «Heartbreaker».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию короткие объявления и советы для женщин в исполнении автора Леона Измайлова.
1: Объявление. Меняю фамилию из трех букв на аналогичную из пяти. Требуется продавец косметики в хлебный отдел овощного магазина. Пропала собака, рост средний, оскал добродушный. Нашедшего просьба сделать прививку от бешенства. Солидная фирма «Отдых» предоставляет обеспеченным людям следующие услуги. Бассейн, сауна, ужин, массаж, красивые девушки, скорая помощь, реанимация, бюро ритуальных услуг. Усыновлю мальчика не старше 40 лет. Владельца коммерческой палатки. Рост 160, вес 170. Полковник противовоздушной обороны в отставке с небольшим склерозом выдаст все военные тайны, если вспомнит. Обеспеченная женщина 32 лет, миловидная, неглупая, выйдет замуж за любого приличного человека, кроме Харитонова Семена Ивановича, скотина. Советы женщинам. Если вы хотите, чтобы он обратил на вас внимание и все время думал о вас, займите у него побольше денег и подольше не отдавайте. Если вы хотите, чтобы ваш муж не заглядывался на улице на посторонних женщин, купите ему шляпу на 3 размера больше. Если вы хотите, чтобы все мужчины сразу обратили на вас внимание, выйдите на улицу в одном противогазе. Если вы хотите навсегда избавиться от веснушек, опустите на 2-3 часа лицо в муравейник. Если вы хотите, чтобы муж любил вас больше жизни, устройте ему такую жизнь. Если вы хотите, чтобы все вокруг сходили от вас с ума, купите себе собачку, пусть даже маленькую, но обязательно бешеную. Если у вас кривые ноги, выпученные глазки, редкие волосенки и противный голос, гордитесь, вы Масяня!
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис», заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
3: Инсценированный рассказ Герберта Уэллса «Дверь в стене».

0: Месяца три назад, как-то вечером, когда все кругом располагало к откровенности, Лионель Уоллес рассказал мне про дверь в стене. Эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности. И мне приходило в голову, что, развертывая передо мной эти образы, он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить. Я не нахожу нужного слова. Те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать. Слушая рассказ Уоллеса, я чувствовал, что он всеми силами старается приоткрыть мне некую тайну. Да, теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека? Случайные ли мои замечания? Или упрек? Должно быть, я обвинил его в том, что он не проявил должной инициативы и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды.
1: У меня мысли заняты совсем другим. Должен признаться, я был не на высоте. Дело в том, тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения. Но как это ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мне жизнь, пробуждает какое-то неясное томление.
0: Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами, когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, грустном или прекрасном. Теперь мне даже кажется, что все можно было прочесть на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой заметно это выражение какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, которая горячо его любила. «Внезапно, — заметила она, — он теряет всякий интерес к окружающему. Он забывает о вас. Он вас не замечает, хотя вы рядом с ним». Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему. И когда он на чем-нибудь сосредотачивал свое внимание, он добивался незаурядных успехов. И в самом деле его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже давно опередил меня, поднялся гораздо выше и играл в обществе такую роль, какая была мне совершенно недоступна. Почти все школьные годы мы провели вместе в Санта-Толстенском колледже в Вест-Кенсингтоне. Он поступил в колледж, подготовленный не лучше моего, а окончил его, значительно меня опередив, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, делал недурные успехи. Теперь я совершенно уверен, что во всяком случае для него эта дверь в стене была настоящей дверью. В реальной стене и вела к бессмертной действительности.

Это вошло в мою жизнь очень рано, когда мне было каких-нибудь 5-6 лет. Я был не по годам развитым ребенком, поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получают в возрасте 7-8 лет. Мать моя умерла, когда мне было всего 2 года, и я оказался под менее бдительным и не слишком строгим надзором гувернантки. Отец, суровый, поглощенный своими делами адвокат, уделял мне мало внимания, но возлагал на меня большие надежды. Жизнь казалась мне серой и скучной. И вот однажды я отправился бродить. Не помню, как ускользнул из дома и по каким улицам Вест-Кенсингтона проходил. Все это безнадежно стерлось из моей памяти. Но белая стена и зеленая дверь встают передо мной совершенно отчетливо. Я увидел перед собой листья дикого винограда, ярко освещенные полуденным солнцем, темно-красные на фоне этой белой стены. Я внезапно их заметил, хотя не помню, в какой момент это случилось. На чистом тротуаре перед зеленой дверью лежали листья дикого каштана. Они были желтые, с зелеными прожилками, ну, понимаешь, не коричневые и не грязные. Очевидно, они только что упали с дерева. Должно быть, это был октябрь. При первом же взгляде на эту дверь я испытал странное волнение, меня потянуло к ней, захотелось открыть и войти. Вместе с тем я чувствовал, что это будет неразумно, а может быть даже плохо, если я поддамся этому влечению. Как ни странно, я знал с самого начала, что дверь не заперта, и я могу, если захочу, в нее войти». Каким-то совершенно непостижимым образом мне было известно и то, что отец крепко рассердится, если я войду в эту дверь. Я прошел мимо двери, потом засунул руки в карманы, по-мальчишески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там я увидел несколько скверных грязных ловчонок, и особенно запомнились мне мастерские водопроводчика и обойщика. Кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листья свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с эмалевой краской. Я стоял, делая вид, что рассматриваю эти предметы, на самом же деле страстно стремился к зеленой двери. Внезапно меня охватило бурное волнение. Боясь, как бы на меня снова не напали колебания, я побежал назад, протянул руку, отворил зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за мной. Таким образом, в один миг я очутился в саду, и видение этого сада преследует меня всю жизнь. В самом воздухе было что-то бодрящее, что давало ощущение легкости, довольства и благополучия. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками.
очутившись в этом саду, испытываешь острую радость, какая овладевает человеком только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там все было прекрасно.

0: Видишь ли, Редмонд, там были две большие пантеры. Да, пятнистые пантеры. И я, представь себе, их не испугался. Была там длинная широкая дорожка, окаймленная с двух сторон мрамором и обсаженная цветами. И эти два бархатистых зверя, которые играли мечом. То был зачарованный сад. А его размеры... О, он далеко простирался во все стороны, и, казалось, ему не было конца. Бог знает, куда исчез Вест-Кенсингтон. И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину. Знаешь, в этот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, испещренную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой. Забыл обо всех своих колебаниях и страхах. Забыл всякую осторожность. Забыл о повседневной действительности. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом. Тихая, ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и заманивала все дальше. А со мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно положил свои маленькие руки на их пушистые спины. Казалось, они приветствовали мое возвращение на родину. И когда на дорожке появилась красивая девушка в зеленом, с улыбкой пошла ко мне навстречу, сказала: «Вот и ты!» Подняла, расцеловала, опустила на землю и повела за руку. Это не вызывало во мне ни малейшего удивления, но лишь радостное сознание, что так все и должно быть, и воспоминание о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Поглядывая сверху вниз, моя подруга вела меня по аллее. Я вспоминаю милые черты ее нежного, доброго лица с тонко очерченным подбородком. Своим тихим нежным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень-очень приятное. Мы миновали рощу, где порхали стаи резвых попугаев. Прошли вдоль широкой тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу, где было множество великолепных фонтанов, прекрасных вещей, все, о чем только можно мечтать. Было там и много людей. Одних я могу ясно припомнить, а вот других смутно. Но все они были прекрасны и ласковы. И каким-то непостижимым образом я сразу узнал, что я им дорог, и они рады меня видеть. Их движение, прикосновение рук, приветливый, сияющий любовью взгляд все наполняло мое сердце неизъяснимым восторгом. И я встретил там товарищей игр. Для меня, одинокого ребенка, это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травкой площадке, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы полюбили друг друга. Но как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в какие мы играли. Все, что я мог припомнить, это ощущение счастья и два дорогих товарища, которые все время играли со мной. Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами. Строгая женщина с книгой в руках, в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падавшим мягкими складками. Она поманила меня к себе и увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм нехотя отпустили меня. Они прекратили игру и стояли, глядя, как меня уводят. «Возвращайся к нам!» — кричали они. «Возвращайся скорей!» Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на них ни малейшего внимания. Ее кроткое лицо было серьезно. Она подвела меня к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я с изумлением смотрел. На оживших страницах этой книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне. Там было показано все, что случилось со мной со дня моего рождения. Это было поразительно, потому что страницы книги были не картинками, а действительностью. Это была самая настоящая действительность. Да-да, это было так. Люди двигались, события развертывались. Вот моя дорогая мать, почти позабытая мною. Вот и отец, как всегда, прямой и суровый. Вот наши слуги, детская, все знакомые домашние предметы. Затем входная дверь и шумные улицы, где сновали экипажи. Я смотрел и изумлялся, и снова с недоумением заглядывал в лицо женщине и переворачивал страницы книги, перескакивая с одной на другую, и все не мог насмотреться. Наконец я увидел самого себя в тот момент, когда я топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене. И снова я испытал душевную борьбу и страх. «А дальше?» — воскликнул я и хотел перевернуть страницу. Но строгая женщина удержала меня за руку своей прохладной рукой. «А дальше? Дальше?» – настаивал я, пытаясь осторожно отодвинуть ее руку. Изо всех своих детских сил я отталкивал ее пальцы. И когда она уступила, и страница перевернулась, женщина тихо, как тень, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб. Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищей игр, так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую улицу в Вест-Кенсингтоне в унылый вечерний час, когда еще не зажигают фонарей. И я там был, маленькая, жалкая фигурка. Я громко плакал, слезы так и катились из глаз, как ни старался я сдержаться. Это уже была не страница книги, а жестокая действительность. То волшебное место и державшая меня за руку задумчивая женщина, у колен которой я стоял, внезапно исчезли. Но куда? О, как мучительно было это возвращение! Я был маленьким, жалким созданием. Снова вернулся я в этот унылый мир. Когда я до конца осознал, что со мною произошло, мною овладело безудержное отчаяние. До сих пор помню, какой я испытал стыд, когда плакал на глазах у всех. Помню и позорное возвращение домой. Смущенный и испуганный, громко всхлипывая, я вернулся из зачарованного сада в отцовский дом. Таков был, насколько я припоминаю, этот сад, видение которого преследует меня всю жизнь. Разумеется, я не в силах передать словами все обаяние этого полупрозрачного, словно бы нереального мира, такого не похожего на привычную повседневность. Но это так все и было. Разумеется, за этим последовал суровый допрос. Мне пришлось отвечать тетушке, отцу, гувернантке. Я попытался рассказать им обо всем происшедшем, но отец в первый раз в жизни побил меня за ложь. Когда же потом я вздумал поведать об этом тетке, она, в свою очередь, наказала меня за злостное упрямство. Затем мне настрого запретили говорить об этом. Даже мои книги сказок на время отняли у меня, потому что у меня было слишком развито воображение. Да-да, они это сделали. И все пережитое вновь всплыло в моем сознании. Я шептал об этом ночью подушке и ощущал у себя на губах вкус своих детских слез. К своим обычным прохладным молитвам я неизменно присоединял горячую мольбу: «Боже, сделай так, чтобы я увидел во сне мой сад! О, верни меня, Боже, в мой сад! Верни меня в сад!» Настало время, когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении.
1: А ты когда-нибудь пытался найти этот сад?
0: Нет-нет, не помню, чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне это кажется странным. Я снова стал искать свой сад, только гораздо позже. Но был и такой период, хоть это мне кажется сейчас невероятным, когда я начисто забыл о своем саде. Ты когда-нибудь играл со мной в северо-западный пароход?
1: Нет.
0: Да, в то время мы с тобой не дружили. Это была такая игра, понимаешь, в которую каждый ребенок, обладающий живым воображением, готов играть целые дни напролет. Надо было отыскать северо-западный проход в школу. Дорога туда была простая и хорошо знакомая, но игра состояла в том, чтобы найти какой-нибудь окольный путь. Нужно было выйти из дома на 10 минут раньше, пойти куда-нибудь в противоположную сторону и пробраться через незнакомые улицы к своей цели. И вот однажды, заблудившись в каких-то закоулках по ту сторону Кэмптон-Хилла, я уже начал подумывать, что на этот раз проиграл и опоздаю в школу. Я направился наобум по какой-то улочке, казавшейся мне тупиком,
2: и внезапно нашел проход.
0: Я миновал ряд странно знакомых грязных ловчонок, и вдруг передо мной встала длинная белая стена и зеленая дверь, ведущая в зачарованный сад. Мне думается, что мое вторичное переживание, связанное с зеленой дверью, ясно показывает, какая огромная разница между занятой жизнью школьника и безграничным досугом ребенка. Во всяком случае, на этот раз мне и в голову не пришло сразу туда войти. Я был поглощен одной мыслью — поспеть вовремя в школу, ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика. У меня, вероятно, явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь. Иначе и не могло быть. Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел это искушение. Я пробежал мимо стены и, спустившись по холму, очутился в знакомых местах. Я добрался до школы, запыхавшись и весь в поту, но вовремя. Конечно, в то время я не подозревал, что этот сад не всякий раз можно найти. Наверное, меня радовала мысль, что сад где-то совсем недалеко, и я знаю дорогу к нему. Но на первом плане была школа, неудержно влекущая меня. В тот день я так и не пошел туда. На следующий день было что-то вроде праздника, и, вероятно, я остался дома. Возможно также, что за проявленную мною небрежность мне была назначена какая-нибудь штрафная работа, и у меня не оказалось времени на окольный путь. Право же, не знаю. Знаю только, что в то время чудесный сад так занимал меня, что я уже не в силах был хранить эту тайну про себя. Я поведал о ней мальчугану. Как же его фамилия? Ну, он был похож на хорька. Мы еще его звали. А, Пьянчушка.
1: Гопкинс.
0: Да-да, Гопкинс. Я рассказал ему эту историю не слишком охотно. Я чувствовал, что этого не следует делать, но все-таки рассказал. Возвращаясь из школы, часть дороги мы шли с ним вместе. Он был страшный болтун, и если бы мы не говорили о чудесном саде, то говорили бы о чем-нибудь постороннем, а я не мог думать ни о чем другом. Вот я и выболтал ему. Ну, а он взял да и выдал мою тайну. На следующий день во время перемены меня обступили человек 6 мальчишек постарше меня. Они подразнивали меня, и в то же время им было любопытно еще что-нибудь услыхать о заколдованном саде. Удивительное создание, ребенок! Я чувствовал, что я поступаю нехорошо. Я был сам себе противен, и в то же время мне льстило внимание этих больших парней. Один из них обозвал меня лгунишкой и принялся спорить со мной, когда я заявил, что все это правда. Я сказал, что знаю, где находится эта зеленая дверь, и могу провести их всех туда, каких-нибудь 10 минут ходу. Я вел себя как дурачок, и под конец, вместо того, чтобы уйти одному на поиски своего чудесного сада, я повел за собой всю компанию. Я шел впереди с горящими ушами, с воспаленными глазами, с тяжелым сердцем. Шел, сгорая от стыда. А за мной шагали 6 насмешливых, любопытных и угрожавших мне школьников. Мы не увидели ни белой стены, ни зеленой двери.
1: Ты хочешь сказать?
0: Я хочу сказать, что мне не удалось ее найти. Я так хотел ее разыскать, но не мог. И впоследствии, когда я ходил один, мне также не удалось ее найти. В то время я так и не разыскал белой стены и зеленой двери. Теперь мне кажется, что все школьные годы я искал эту зеленую дверь в белой стене, но ни разу не увидел ее, ни единого разу.
1: Ну, а как обошлись с тобой после этого, товарищи?
0: Зверски. Они учинили надо мной лютую расправу за явную ложь. Я прокрался домой и, стараясь, чтобы домашние не заметили, что у меня заплаканные глаза, тихонько поднялся к себе наверх. Я уснул весь в слезах. Но я плакал не от обиды, а о потерянном саде, где я мечтал провести чудесные вечера. Я плакал о нежной, ласковой женщине и ожидавших меня товарищах, об этой чудесной, забытой игре. Трудное время наступило для меня. Бывало, по ночам я плакал, а днем витал в облаках.
1: Я помню, что два добрых семестра ты небрежно относился к своим обязанностям и получал плохие отметки. Я опередил тебя по математике.
0: Да-да, это и заставило меня снова взяться за зубрежку. Я снова увидел зеленую дверь, когда мне было уже 17 лет. Она внезапно появилась передо мной в третий раз, когда я ехал в Паддингтон на конкурсный экзамен, собираясь поступать в Оксфордский университет. Это было мимолетное видение. Сидя в кэбе, я курил папиросу и без сомнения считал себя светским джентльменом. И вдруг появилась стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления. Мы с грохотом проехали мимо. Я был слишком изумлен, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно-таки далеко и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения воли. Я постучал в стену кэба и опустил руку в карман, вынимая часы. «Да, сэр», — сказал любезно кучер. «Послушайте», — воскликнул я. «Да нет, нет, ничего, я ошибся. Я тороплюсь, поезжайте». И мы покатили дальше. Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у камина, у себя наверху, в своем маленьком кабинете, и похвала отца, драгоценная похвала и разумные советы его еще звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, которая должна была придавать мне солидность, и думал о зеленой двери и длинной белой стене. Если бы я остановил извозчика, размышлял я, то не сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру. Я стал лучше разбираться в жизни. Я не сомневался, что ожидавшая меня блестящая карьера стоила такой жертвы. Дорогие друзья, и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной раскрылась другая дверь, дверь моей карьеры. Работал я много и упорно, но в своих мечтаниях неизменно созерцал зачарованный сад. С тех пор мне пришлось 4 раза мельком увидеть дверь этого сада. Да-да, 4 раза. В эти годы мир стал для меня таким ярким, интересным и значительным. Столько открывалось возможностей, что воспоминание о саде померкло в моей душе. Он отодвинулся куда-то далеко, потерял надо мной власть и обаяние. Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званый обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами и знаменитостями? Когда я переехал из Оксфорда в Лондон, я был юношей, подающим большие надежды, и кое-что уже успел совершить. Дважды я был влюблен, но не буду останавливаться на этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, которая, как мне было известно, сомневалась, посмею ли я к ней прийти, я случайно сократил дорогу, пошел по глухому переулку и вдруг наткнулся на белую стену и знакомую зеленую дверь. «Как странно!» — сказал я себе. «А ведь я думал, что это где-то в Кэмпден-Хилле». И я прошел мимо, так как настойчиво стремился к своей цели. Дверь не привлекла меня в тот день. А потом последовали годы упорного труда, и тогда мне было не до двери. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мною овладело странное чувство. Казалось, весь мир заволокла какая-то пелена. Я думал о том, что больше никогда не увижу эту дверь, и меня томила горькая тоска. Право не знаю, что со мной, но с некоторых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают важные политические события, и надо энергично действовать. Странно. Не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все земные радости, какие выпадают на мою долю, кажутся мне ничтожными. С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да, и я видел его еще 3 раза.
1: Как? Ты снова видел этот сад?
0: Нет. Дверь. И не вошел. 3 раза мне представилась такая возможность.

0: проходил мимо этой двери. Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошло резкое разделение голосов при обсуждении закона о выкупе арендных земель, и правительство удержалось у власти большинством всего 3 голосов. В тот вечер мы с Хоткинсом обедали у его двоюродного брата в Брентфорде. Нас вызвали по телефону, и мы тотчас же помчались в машине его брата и едва успели поспеть к сроку. По пути мы проехали мимо моей двери в стене. Она оказалась совсем бесцветной в лунном сиянии. Фары нашей машины отбросили на нее яркие желтые блики. Несомненно, это была она. «Боже мой!» — воскликнул я. «Что такое?» — спросил Хоткинс. «Ничего», — ответил я. Момент был упущен. Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее «прости». Момент опять-таки был крайне напряженный. Но в третий раз было совсем по-другому. Это случилось всего неделю назад. Я испытываю жгучее угрызение совести, вспоминая об этом. Я был с Гаркером и Ральфсом. Мы возвращались с официального обеда, когда в поле моего зрения вновь появилась и белая стена, и зеленая дверь. Разговаривая, мы миновали ее. Шли мы медленно. Как сейчас вижу на белой стене четкий силуэт Гаркера. Низко надвинутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мягкие складки кашне. Вслед за его тенью проплыли по стене и наши. Я прошел в каких-то 20 дюймах от двери. «Что будет, если я попрощаюсь с ними и войду в эту дверь?» — спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером. Меня осаждал целый рой неразрешенных проблем. «Они подумают, что я сошел с ума», — размышлял я. «Предположим, я сейчас скроюсь. Таинственное исчезновение видного политического деятеля». Это повлияло на мое решение в критический момент. Мое сознание было опутано сетью светских условностей и деловых соображений. И вот я сижу здесь. Да, здесь. Я упустил эту возможность. 3 раза. В этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг все это, Редмонд, и оно ушло.
1: «Откуда ты это знаешь?»
0: «Я знаю, знаю. Что мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваясь своей цели, мысль о которой так властно меня удержала, когда наступил желанный миг? Да, я добился успеха. Но что такое успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура. Я должен тебе признаться, Редмонд, меня мучает мысль об этой утрате. Последние 2 месяца я почти не работаю. Только через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Меня томит глубокая, безысходная печаль. По ночам, когда

меньше риска с кем-нибудь встретиться. Я отправляюсь бродить. Хотел бы я знать. Да. Любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента, бродит в темноте, один-одинешенек, чуть ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад.

Передо мной всплывает побелевшее лицо Уоллеса, его глаза с необычайным угрюмым блеском. Сегодня вечером я вижу его особенно ярко. Я сижу на диване, вспоминая его слова, интонации его голоса, а вчерашний вечерний выпуск Вестминстерской газеты с извещением о его смерти лежит рядом со мной. Его тело нашли вчера, рано утром в глубокой яме, близ вокзала. Это была одна из двух траншей, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. Для безопасности проходящих по шоссе людей траншеи были обнесены сколоченным наспех забором, где был прорезан небольшой дверной проем, куда проходили рабочие. По недосмотру одного из десятников дверь осталась незапертой, и в нее-то и прошел Уоллес. Я как в тумане теряюсь в догадках. Очевидно, в тот вечер Уоллес прошел весь путь от парламента пешком. Я так живо представляю себе его темную фигуру. Глубокой ночью он бредет вдоль безлюдных улиц, поглощенный одной мыслью, весь уйдя в себя. Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей грубый дощатый забор показался ему белой стеной? Быть может, эта роковая дверь пробудила в нем заветные воспоминания? Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зеленая дверь? Право, не знаю. Порой мне думается, что Уоллес был жертвой своеобразной галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех, оказавшуюся не на запоре. Но я далеко не убежден, что было именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже недалеким, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром, что им владело, как бы это сказать, какое-то безотчетное чувство или побуждение, которое внушило ему иллюзии стены и двери, как некий таинственный, непостижимый выход в иной бесконечно прекрасный мир. Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут? Но так ли это? Здесь мы у порога извечной тайны, доступны лишь немногим подобным ему ясновидцам, людям великой мечты. Все вокруг нас кажется нам таким простым и обыкновенным. Мы видим только ограду и за ней траншею. В свете дневного сознания нам, заурядным людям, представляется, что Уоллес безрассудно пошел в таивший опасности мрак навстречу своей гибели. Но кто знает, что ему открылось?

0: Вы слушали инсценированный рассказ Герберта Уэллса «Дверь в стене». Роли исполняли Уоллес, Геннадий Бортников, Редмонд, Олег Вавилов.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Советские вокально-инструментальные ансамбли часто включали в свой репертуар песни, так сказать, проверенные временем. В качестве примера послушаем морскую песенку Никиты Богословского на слова Дыховичного и Слободского из репертуара Марка Бернеса. Поет и играет вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». Запись 1980 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransis.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Анджея Жилинского «Размышления деревенского почтальона» была популярна не только в Польше, но и у нас в стране. Фирма «Мелодия» выпустила миньон польской группы «Скальды», где была записана эта песня с припевом на русском языке. Ансамбль «Веселые ребята» записал эту песню на радио в 1973 году. Русский текст Онегина Гаджикасимова. К сожалению, эта запись так и не была выпущена у нас на грампластинках. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Не открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Тот человек, который первым вышел на берега Онега в ранний час, воспринял тишину как голос свыше, и красоту, насколько хватит глаз, впитал и растворился в ней всецело. А розовая нежная заря аккордом еле слышным прозвенела в дремучем грубом сердце дикаря. Шушукались таинственные сосны, сметая без особого труда остатки мутноватой пыли звездной с холодной синей глади в никуда. Пол космоса у самых ног лежало, все было там, и страх, и благодать, и не хватало только слов, пожалуй, чтоб это все с любовью передать. На свежий пень устало сел прохожий, не выпуская кантели из рук, кусок ольхи, вполне обычный, ожил, и с нитей струн сорвался первый звук, чтоб одинокой каплей кануть в воду. Второй родился вслед за ним спеша, с ним выпорхнула птицей на свободу Карелии поющая душа. А третий стал далеким отголоском всех рун, еще не сложенных пока, кипели в нем негромком и неброском грядущие тревожные века. И вера в то, что живы мы, покуда способны излучать и видеть свет, что только от любви возможно чудо. Мир – песня о любви, о смерти –

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии редактор Кирилл Зорин. «Посвящение Кантеле» – так называется стихотворение Олега Гальченко, которое прозвучало в нашем эфире в исполнении Юрия Тихомирова. Герой сегодняшней передачи знает об этом уникальном инструменте практически все. И как один из главных героев карело-финского эпоса «Калевала» Вяйнемёйнен, он берет в руки волшебные гусли и приглашает нас в свои владения, в царство севера. А древний Кантеле в умелых и чутких руках мастера обретает новое звучание. Об этом знают не только в Карелии, но и за ее пределами. Чтобы в этом убедиться, давайте вместе с ведущими программы Марией Кочедыковой и Дмитрием Балыкиным отправимся в Петрозаводск.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Недаром нашу сегодняшнюю передачу мы начали с музыки. Ведь музыка в нашей жизни с нами повсюду. Порой она помогает поднимать настроение, преодолевать трудности. И сегодня у нас в гостях музыкант-терапевт. Человек, который с помощью музыкальных занятий помогает людям не только реализовать себя, но и найти себя, преодолеть различные жизненные трудности. У нас сегодня в гостях Сергей Яковлевич Сангрид из Петрозаводска. Сергей Яковлевич, мы приветствуем вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Нашу программу открыл замечательный вальс, написанный для такого, может быть, немного необычного инструмента – пятиструнные кантели. Ну, про кантели мы немножечко еще поговорим попозже, а сейчас давайте поговорим о том, с чего все начиналось. Потому что, когда до эфира я сказал, что наш проект называется «Зрячее сердце», вы так пошутили, что музыка у вас в сердце, в печенках и, в общем, везде.
2: Наверное, все начиналось в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле, когда я с детства, с 8 лет, пел в академическом классическом хоре. Сначала был в музыке, а потом где-то в лет 15-16 я задался вопросом, что такое музыка, почему она так сильно воздействует. И вся последующая жизнь – это поиск ответов, что же такое музыка, почему она обладает такой силой воздействия на людей. Потом я учился в консерватории по специальности дирижер, хоровик, преподаватель хоровых дисциплин и теоретик, музыковед, преподаватель музыковедческих дисциплин. Работа в ансамбле кантеля, то есть это все профессиональная работа, совершенно академическая в тех рамках, которые диктует профессиональное искусство. И вот здесь я познакомился с калевалой, с инструментом кантеля и заинтересовался историей, народными традициями, народными инструментами. И, в общем-то, с каких-то уже давних пор я играю в такую игру. Вяйна Мёйнин – это главный герой эпоса калевала. Тот, который создал кантеля, и не только кантеля, еще много всяких вещей в этом мире. Чуть ли не мир сотворил, согласно эпосу. Он мог останавливать своей игрой на кантеле войны. Его слушала живая, неживая природа и подчинялась его воле. И я играю в такую игру. А если бы Вяйна Мёйнин жил сегодня? А если это не просто красивая сказка о волшебной силе музыки, в частности, музыки кантеля? Но и, в общем-то, были такие специалисты, были знатоки в истории человечества, которые понимали музыку не просто как авторское произведение композиторское, либо безымянного автора, который исполняется в данных каких-то конкретных рамках, в данной традиции, в концертном зале, в филармонии, в учебном классе, но что-то понимали шире, чем те представления о музыке, которые, в общем-то, были у меня сформированы профессиональной работой и профессиональной учебой. Так я вышел на методику сначала работы с детьми. Это ансамбль «Воробьишки», детский фольклорный ансамбль «Воробьишки». А потом студенческий ансамбль «Джинс Кантеле», который весь был основан, все творчество на импровизации, на различных этнических мелодиях. И это был путь в музыкальную терапию, как оказалось.

Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.

0: за эфиром вы сказали, что вы первоначально, когда закончили только консерваторию, не думали, что ваша профессия музыканта приведет вас к занятиям музыкальной терапии. Как вообще образовался ансамбль Джинсканделя? И как вы решили, что нужно привлекать к занятиям музыкой, что нужно работать не только с профессионалами, но и с любителями, которые не брали в руки никогда инструмент?
1: При создании ансамбля «Воробьишки» я исходил из того, что в народной традиции не было жесткого отбора по каким-то вокальным, физическим данным, психологическим в то или иное творческое сообщество, да, в деревенский хор народный или в праздник народный. То есть могли участвовать все, независимо от того, какой он, да, но не портит, и все, хочется, и пожалуйста. Также в ансамбль «Воробьишки» принимались все желающие, лишь бы было желание регулярно заниматься, учиться, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Это подготовило почву попробовать работать и сделать то же самое со студентами. Первый состав ансамбля «Джинсканделя» — это были необычные студенты, не просто студенты. Это были будущие учителя труда. На своих занятиях по деревообработке они создавали кантели. В то время был большой запрос на малострунные инструменты. Педагогический университет, он откликнулся на этот запрос социальный. Студентами было обеспечено большое количество учеников, как в Петрозаводске, так по всей Карелии, и не только в Карелии, но и в Тверской области, и потом в других финно-угорских народах. Создавали кантели. Но эти ребята, они только делали кантели, как мастера, но не умели играть. И вот Владлен Тропин, в то время декан факультета, он пригласил меня обучать студентов игре на кантеле. Те, которые сами сделали кантель, как Вяйнамёйнин. Мы встретились с ребятами и решили, что просто создать обучение, вот это первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, и все, как бы для себя, это неинтересно. Давайте поиграем в такую игру, создадим концепцию, что мы сохраняем и развиваем мужскую традицию игры на кантеле. Собственно, как это в основном и было, играли мужчины. И Вяйнамёйнин, согласно эпосу Калевала, это первый кантелист в мире. Так стала зарождаться методика устного обучения игре на кантеле.

0: А Кантеле вообще насколько легок в освоении? И вообще, давайте немножечко скажем для наших слушателей, не посвященных, финские, карельские народные инструменты. Что это такое?
1: Угу. Кантеле считается главным этническим инструментом карелов и финнов. Название одно и то же – кантеле. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный русским гуслям. Можно сказать, это северные гусли. На древнем кантеле, которому свыше 1000 лет, считают ученые, было 5 струн. 5 струн достаточно, чтобы играть разнообразную музыку. И мы продолжаем играть начальную ступень, по крайней мере, на 5-струнных кантеле. Насколько сложный, как любой музыкальный инструмент – он требует музыкальности, да, развития мелкой моторики развитой, чтобы бегали пальчики. Единственное, что кантеле – такой очень веселый инструмент в том отношении, что он очень компактный, маленький, легкий, и на нем можно играть, сидя, прижимая к себе инструмент. Можно играть стоя, но можно играть и лежа. Наверное, не так много музыкальных инструментов, на котором можно играть лежа без всяческих потерь.
0: Ну вот да, я припоминаю, что мы, когда посещали ваш Стангрид-центр в июле этого года, минут через 20, да, во время мастер-класса, ну что-то такое наиграли. И у меня здесь все-таки вот вопрос действительно назревает такой. Будучи в музыке все-таки дилетантом, потому что по профессии я юрист, а по совместительству ведущий радио Рансис, инструмент этот освоить, ну, попроще, чем, скажем, гитару.
1: Конечно, это доступный инструмент. Благодаря именно тому, что здесь нет грифа. Да, это род цитры, то есть есть коробок, на который натянуты струны. И если хороший коробок, корпус, который резонирует, хорошие струны, то уже по природе трудно издать неприятный звук. А для того, чтобы играть аккорды, не нужно выстраивать сложные комбинации из пальцев, как на гитаре, либо других грифовых инструментов. Да, я просто приглушаю необходимые струны, и нужный аккорд звучит. Вот сейчас звучит тоника. Переношу пальцы на соседние струны. Вот на этих двух аккордах тоника доминанта основано большое количество народных мелодий европейских различных народов. Добавляем третий аккорд. Это уже какой-то наигрыш. Конечно, это можно учиться даже больше. 20 минут – это вы много взяли. Через 20 минут вы играли пальчиками, Дмитрий. Аккорды, если вы помните, вы заиграли через 2 минуты. Так что за 2 минуты, конечно, простейший аккомпанемент можно овладеть буквально сразу. Ансамбль «Джинс Кантеле» проводит мастер-класс достаточно регулярно по блиц-обучению игре на кантеле. И в Петрозаводске эти мастер-классы пользуются успехом. Мы раздаем инструменты, объясняем, импровизируют либо пальчиками. Я сейчас покажу, как импровизирую колокола. Крайние струны звучат постоянно. В середине импровизируем.

0: Очень похоже.
1: Такие импровизации, собирая 10-15 кантелистов, можно посадить одновременно. Все играют какую-то постоянную ритмическую фигуру, а по очереди импровизируют на других струнах. И это доступно буквально сразу через минуту, две, три после того, как инструмент попал в руки человека. В настоящий момент я использую 5-струнное кантеле, 10-струнное кантеле, 12-струнное кантеле. Есть еще хроматическое, полнохроматическое кантеле, но это требует обучения серьезного и взрослости, потому что струны там натянуты гораздо сильнее. Это профессиональный инструмент, на котором играют в ансамбле кантеле. Кантеле настраиваю мажор или минор, это в зависимости от настроения или каких задач стоят передо мной или перед моим учеником.
0: Вы сказали, что в древние времена кантелистами были мужчины. А сейчас эта традиция нарушается или нет? Девушки приходят в ваш ансамбль?
1: Приходит и в наш ансамбль, да. Во второй состав пришла одна девушка, очень просилась, я сопротивлялся. Пришла Ольга, и я на концертах стал говорить такой текст. «Мы возрождаем мужскую традицию игры на кантеле». Это такая актуальная тема, что нам даже девушка Оля помогает. В третьем – Оля и Маша. В четвертом составе у нас не было ни одного парня, кроме меня. В пятом появляются опять новые парни, и уже их больше. Играют девушки, играют. Но единственное, что когда играют девушки, это звучит все равно по-другому, чем играют парни.
2: Прервемся на несколько минут и прикоснемся к рунам великого эпоса Калевала, где говорится о том, как легендарный Вейнемёйнен создал свой первый кантеле. «Чистый, как небо, звонкий, как мир». Текст читает Юрий Тихомиров.
3: Вековечный Вейнемёйнен рыбу на куски разрезал. Верно, может получиться кантеле из рыбьей кости. Раз уж мастер не нашелся, кто бы кантеле построил, вековечный Вейнемёйнен

свой короб, опускает на колени. Пусть приходят люди слушать ликованье рунопевца, канте лойне на звучанье. Пальцы гибкие порхали, щучьи зубы рокотали, распевал плавник чудесно, пел искусно волос конский, весело струна звенела. Не было такой зверушки среди всех четвероногих, среди скачущих по лесу, чтобы слушать не явилась, не пришла девица чудо. Сколько было птиц небесных, сколько было птах двукрылых, все пургою прилетели, дружной стайкой опустились, чтобы кантеле послушать, чтоб игрою насладиться. Вот сама воды хозяйка, травогрудая красотка, поднимается из моря, выбирается из глуби, налегла на камень грудью, ловко выбралась на луду, чтобы слушать эти звуки. Ликованье старца Вяйно. Вековечный Вяйнемёйнен вновь садится у кормила. Лодку в море направляет, челн ведет к причалам Похье, к пристаням ему знакомым.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: А вот у меня такой, может быть, дурацкий вопрос, но почему очень мало композиторов женщин?
2: Вопрос риторический.
0: Потому что женщины, наверное, больше пишут стихи.
2: Достаточно известно, что занятия музыкой и математика, музыка и математика, они близки, друг друга дополняют. Когда я поступал в хоровое училище, приемные экзамены, прослушивание маленьких мальчиков проходит таким образом, что проверяют и музыкальные способности, и математические. Там хоровое училище при Санкт-Петербургской капелле имени Глинки. Оно ведет традиции с певчих еще Ивана Грозного. Это придворная капелла. И опыт нескольких столетий говорит о том, что если мальчик способен музыкально, то и математически будет. Если он математически способен, то он сможет и в музыке достичь каких-то результатов. Вот я подумал об этом, а много ли тетенек, женщин-математиков? Поэтому и так мало композиторов. Мария права, да, что скорее здесь вот лирика через поэзию проявляет себя, через живопись. Я не прав? Много есть женщин-математиков?
1: Думаю, что нет. Исследователей все-таки мало. И математиков, и психологов все-таки в основном, я смотрю, мужчины, да, больше.
0: Ну вот меня очень удивило ваше высказывание, что музыка и математика близки. Мне всегда казалось, что, ну и из своего опыта, и всегда мне представлялось, что музыку-то больше чувствуют люди гуманитарного склада, потому что я в свое время занималась музыкой, но с математикой у меня были сложности.
2: Конечно, нужны музыкальные способности. Я говорю об успешности профессионального музыканта, да, а не об успешности математика. Но математики, которые встречались мне, взрослые математики, если они хотели включиться, заняться музыкой, будучи зрелыми мужчинами, то математическая логика им помогало в этом, по крайней мере, в европейской музыке, да, очень много математики. Это настройка струн, то есть соотношение струн. С точки зрения физики там стройная система. Построение аккордов — это чистая математика. Там правит число.

0: Давайте вернемся к музыкальным занятиям. В какой-то момент вы стали заниматься с особенными детьми. Как это произошло?
1: Воробьишки к 96-му году уже так завоевали популярность и успех. Появлялись малышки-воробьишки. И главный врач второй детской поликлиники города Петрозаводска пригласил меня в центр реабилитации, а именно в медико-психолога логопедический кабинет, попробовать по этой методике поработать с детьми, у которых есть проблемы с речью. Основания для этих проблем, они были различные. Это и детский церебральный паралич, и другие заболевания. С 96 года я в поликлинике проводил занятия с детьми, называя это просто музыкальные занятия. Через 3 года возник вопрос, чем же мы занимаемся? Может, это музыкальная терапия? Была возможность у меня в Финляндии познакомиться с финскими музыкальными терапевтами и с финской школой музыкальной терапии. Я познакомился, я рассказал, сдал типа что-то публичного экзамена о том, что я делаю. И мне финны похлопали по плечу и сказали: «Это музыкальная терапия, на тебе диплом гильдии музыкальных терапевтов, Сергей, молодец. И ты нас удивил, что ты из Калевалы вытащил музыкальную терапию». Хотя финны тоже кантели развивают и уважают самым образом разнообразным. И музыкальная терапия, официальная музыкальная терапия в Финляндии существует с 1973 года. А у нас, надо сказать, такой специальности в реестре еще нет. Мы можем говорить, что я работаю музыкальным терапевтом, но на самом деле такой профессии у нас нет официально до сих пор. И многократные попытки различных людей создать систему подготовки, параметры, нормы этой профессии, чтобы это попало в реестр профессий, пока не оканчивается неудачей. С 99 года я ощущаю себя, да, вот, понимаю, что это музыкальная терапия. Был еще Грэм Дикерсон, англичанин, который в начале 2000-х годов изучал, мониторил музыкальную терапию у нас здесь, в России. Он тоже был на моих занятиях и сказал, да, все правильно, совпадает по нормам и параметрам мировой музыкальной терапии. Кроме того, еще был важный момент. В 2000 году Сергей Шушаджян организовал первый конгресс «Музыкальная терапия и восстановительная медицина в 21 веке». Задача конгресса была аккумулировать известный опыт в этой области, в области музыкальной терапии, то, что накопилось у нас в России, и создать профессию. Профессия не создалась пока, но зато очень вышел важный для меня приказ по Минздраву Российской Федерации, который находил место музыкальной терапии в системе здравоохранения, а именно в разделе курортология и восстановительная медицина. Моя методика кантелетерапия была названа лечебной педагогикой, относилась к этой системе, да, лечебная педагогика, и рекомендована для использования врачами. Этот приказ мне позволяет работать в том числе в системе Минздрава в психоневрологическом диспансере города Петрозаводска.

0: А вот чего удается добиться благодаря музыкальной терапии? Я вот по себе могу сказать, что я порой без музыки даже как-то не могу уснуть. Включаю плеер, у меня есть несколько альбомов, которые я люблю, с китайской музыкой, в частности, для релаксации. Утром я тоже иногда как-то вот не могу встряхнуться, добираюсь до плеера, включаю что-нибудь быстрое, и минут 10 еще лежу, и только потом меня музыка так вот встряхивает. Вот каковы результаты музыкальной терапии в целом? Потому что, помнится, в одном интервью вы говорили, что вплоть до того, что там реанимации, да, женщину удалось поднять на ноги или что-то такое.
1: На ноги эта женщина, финка и карелка, не поднялась, но что-то в мозгу у нее зашевелилось, услышав в исполнении «Воробьишек» песню своей молодости. После полугода молчания она запела эту песню про себя. Вся проблема в том, что очень трудно унифицировать нормы. Есть только принципы музыкальной терапии. И средства, результаты, они совершенно индивидуальны. У каждого ребенка, с каждым ребенком они будут чаще всего различны в чем-то. Потому что каждый человек различен. А цели, чего удается добиваться, они индивидуальны. Приходит ко мне конкретный ребенок, у которого есть проблемы с общением, либо с речью, либо с мелкой моторикой, либо с крупной моторикой, либо с эмоциями, либо с интеллектом через музыкальные занятия. Чего-то стараемся достичь. Если вы, Дмитрий, используете музыкальную терапию, это так называемая пассивная музыкальная самотерапия, я бы так сказал. То есть вы используете музыку, которая вас либо бодрит, утренняя музыка, либо успокоит, даст вам возможность заснуть. У меня активная форма музыкальной терапии, когда я провоцирую всех детей петь, двигаться, играть на каком-то, на том или ином музыкальном инструменте. То есть это активная форма, когда ребенок вовлечен в процесс музицирования, а не потребляет. Я раздаю инструмент, попробуйте сами играть. Что можно достичь средствами музыкальной терапии? Давайте вспомним, что Всемирная организация здравоохранения говорит про здоровье человека, отмечая три составных части этого здоровья. Первое – физическое здоровье. Второе – психическое здоровье. И третье – социальное здоровье. Так вот, от каждого ребенка, от каждого члена семьи, кто приходит ко мне, взрослого, я жду конкретный заказ или мы договариваемся, в какой части здоровья какие-то есть проблемы. Да? Это либо вопрос коммуникации, общения, проявления себя, то есть социальное здоровье, либо это проблемы какими-то с психическими, когнитивными, эмоциональными проявлениями, либо на физическом уровне дети с ДЦП, где нужно помочь расслабить мышцы, развить мелкую моторику для того, чтобы потом ребенок лучше учился в школе.
0: А активизация интеллектуальной деятельности благодаря музыке возможна? Вы вот будете смеяться, а я, например, пишу на работе некоторые отчеты, заявки проектные под финскую певицу Катри Хелена. Мне вот знакомый диск привез 4 года назад. И вот как-то под нее, ну еще там есть парочка вариантов, под кого пишется.
1: Ну, у меня такое представление о себе и о человеке, что если мы снимем с человека лишние зажимы, напряжение, то и мозг начинает работать лучше, продуктивнее. Значит, Катрин вас вдохновляет, помогает вам. Если человек занимает такое гармонично организованное состояние, не вялый и не слишком зажатый, гиперактивный, некое срединное состояние творческой продуктивности, интеллектуальной в том числе продуктивности,

Вы слушали первый выпуск беседы с музыкантом, терапевтом, руководителем ансамбля «Джинс Кантеле» Сергеем Яковлевичем Стангритом. В ближайшем выпуске передачи мы узнаем о том, что ждет посетителей Стангрит-центра, поговорим о различных музыкальных инструментах, которые хранятся в архиве Сергея Яковлевича и являются изюминкой его оркестра. Пройдем краткий курс музыкального языка, который, я надеюсь, понятен всем жителям планеты. Итак, до новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

Выходишь здесь, ну, будь здорова. Привет, привет, привет.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». У микрофона Евгений Корнев. Все чаще и чаще мне приходится делать выпуски такие невеселые про то, как над инвалидами по зрению просто откровенно издеваются и портят им жизни всеми возможными способами. С появлением интернета многим инвалидам по зрению вроде бы стало жить лучше. Они могут читать книги, они могут работать, они могут заниматься различными делами, которыми раньше не могли заниматься, но для этого им нужны программы экранного доступа, средства распознавания, описания изображений, средства связи со зрячими помощниками и так далее. А все это, как правило, сервисы, которые и делаются, и работают вот в той самой вражеской территории. А дело в том, что весной 2026 года представители властей провели несколько встреч с так называемым IT-сообществом. То есть это интернет-провайдеры, какие-то компании, которые занимаются обслуживанием интернета, мобильные операторы и так далее, где им был отдан приказ свести использование зарубежного трафика, имеется в виду тот трафик, который уходит на территорию вражеских государств, к минимуму. Ну, например, ввести плату за использование VPN и так далее и тому подобное. Так вот, в апреле 2026 года я в полной мере обнаружил, что без всяких церемоний мне просто заблокировали доступ к большинству зарубежных ресурсов и сайтов, которые находятся на территории вот этих самых вражеских государств. Выражается это в том, что я открываю браузер и пытаюсь зайти на какой-нибудь абсолютно безобидный сайт. Ну, например, tvbox.one, который никакой антироссийской пропагандой не занимается, а там просто выкладываются программы для Android TV. Или на тот же ресурс crowding.com, который мне нужен для работы.

Но это еще не все. Я, например, обнаружил, что программа Ethereum, про которую я в свое время целую передачу делал, тоже не работает у меня без VPN. Если по-честному через провайдера ее запускать, то выдается сообщение: не удалось выполнить запрос, потому что при каждом запуске программа обращается к какому-то удаленному серверу, который, по-видимому, тоже находится на вражеской территории, чтобы проверить обновление баз и так далее. А мне просто весь трафик, практически зарубежный, заблокировали. Да, Google, Microsoft еще худо-бедно работают, но вот все остальное уже без VPN и прокси не загружается. В результате получается следующая картина. Все мы платим каждый месяц провайдеру деньги за интернет. Причем у всех провайдер каждый год, а у некоторых и почаще, задирает цены все выше и выше. Платите вы все больше, а полноценного доступа в интернет вам просто не предоставляют. Вы не можете без VPN и прокси пользоваться нужными вам ресурсами хотя бы для того, чтобы какие-то задачи по работе или, ну, например, обновлять скринридеры. VTJOS и NVDA — все это скринридеры, которые и обновляются, и разрабатываются на вражеских территориях. Так вот, все это тоже либо уже не работает, либо скоро работать перестанет. Так вот, я сейчас опишу, как в подобной ситуации вы можете хотя бы чисто из самоуважения попытаться как-то выяснить отношения с вашим провайдером. Инфодром. Начну с того, что все мы, как я уже сказал, платим каждый месяц за интернет. Вы платите не пресловутому, простите за нецензурное выражение, Роскомнадзору, а вашему интернет-провайдеру. Он вам обязан за ваши деньги предоставить полноценный доступ в интернет. Поэтому претензии нужно предъявлять ему. Однако, если вы попытаетесь написать вашему провайдеру или позвоните и сказать, что у меня не открывается такой-то сайт и так далее, большинство российских провайдеров начнут вам, мягко выражаясь, ездить по ушам. Они начнут ссылаться на вот этот самый пресловутый Роскомнадзор, что у них установлено вот это самое ТСУ, и они никакого отношения не имеют, они ничего не могут сделать. Вот ТСУ обязан установить каждый провайдер. Да, это действительно так. Каждый провайдер должен установить вот это устройство ТСУ, которое занимается тем, что в него вот этот самый Роскомнадзор загружает некие правила, цензуры и ограничений, и провайдер не имеет никакой якобы возможности на это все влиять. Ну, если вы после такого ответа отступитесь, ну, значит, провайдер будет издеваться над вами и дальше. На самом деле, вам нужно провести операцию так называемой трассировки. Сейчас я расскажу, как это делается. Трассировка — это процедура, которая выполняется на вашем компьютере. Она просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик. Дело в том, что трафик сейчас, он идет через множество промежуточных узлов. Сначала он идет от вашего компьютера к вашему провайдеру, от вашего провайдера через какие-то промежуточные узлы, и только в конце он либо попадает на компьютер, на котором находится сайт, к которому вы обращаетесь, либо до него не доходит. И процедура трассировки вам просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик и какой узел его блокирует. Я в своем примере буду основываться вот на том сайте tvbox.one. Безобидный сайт, который без VPN открыть просто мне невозможно. Так вот, нажимаем комбинацию клавиши Windows плюс английская буква X, открывается список пунктов, нажимаем на пункт терминал, открывается командная строка, в нее мы вписываем следующую команду. TraceRT, пробел и название сайта, точнее адрес сайта. TraceRT пишется по буквам следующим образом. TRACERT, то есть TRACERT, потом пробел, а потом, ну, в моем примере, tvbox.one. А вы пишете адрес сайта, который вы хотите предъявить провайдеру. Так вот, написали, нажали Enter и смотрите, что вам выдала команда. Ответ вы можете либо с помощью NVDA, либо с помощью JOS. Оба этих скринридера позволяют выделять и копировать текст, либо, используя команду меню самого терминала, по-моему, она называется «копировать вывод», а есть команда, которая сразу ответ позволяет вывести в текстовой файл. В общем, как хотите, главное, что вы должны ответ скопировать, вставить в письмо и это письмо отправить на адрес поддержки провайдера. Там информация будет представлена построчно. То есть первая строка — это первый узел, на который попадает запрос, потом вторая, третья, а последняя — это та строка, на которой запрос остановился. Если в последней строке будет указан домен, адрес того сайта, к которому вы пытались обратиться, это значит, запрос до него дошел. А если будет, как в моем случае, указан другой узел, то вот именно этот узел запрос и заблокировал. В моем случае выяснилось, что запрос блокируется неким узлом, адрес которого там был написан в ответе команды. Да, кстати, рядом с каждым узлом, помимо его адреса или IP-адреса или домена, указаны еще всякие технические параметры в миллисекундах, ну, например, время отклика узла, пинг и тому подобное. Так вот, я обнаружил, что запрос блокирует некий узел с адресом m5-r2.inet2.ru. Я просто открыл браузер и в адресной строке написал inet2.

0: Точка.ру открылся сайт вот этой самой конторы, которая продает трафик. То есть это просто какая-то контора, которая предоставляет услуги как раз обмена трафиком. И там есть пункт, который называется «Участники». Я зашел в этот раздел и обнаружил там провайдера своего. Таким образом, мой провайдер пропускает трафик, точнее говоря, он пользуется услугами вот этого самого сомнительного узла inet2.ru. Причем, я не знаю, то ли провайдер это делает по принуждению, потому что его заставили, то ли хочет как-то выгадать и схитрить, я не знаю. Но это опять не наши проблемы. Главное, что я выяснил, что вот этот узел дальше не пускает запрос. После этого вы можете, если вы обнаружили, что блокирует запрос какой-то ресурс, который вы не используете, но это не ваши проблемы. Вы не по собственной инициативе пользуетесь услугами вот этого самого посредника. Это провайдер им пользуется. Значит, провайдер пусть либо разбирается с тем посредником, через которого он трафик пропускает, либо снижает вам плату и компенсирует вам проблемы, которые они вам создают. Потому что, еще раз подчеркиваю, это провайдер либо пытается как-то что-то выгадать, ну, в общем, занимается вот этими махинациями. Это не вы. Вы платите деньги провайдеру. Вы провайдеру отправляете результат трассировки и говорите, ну вот, пожалуйста, я вам плачу деньги, меня не волнует, как вы трафик пропускаете, кто чего вам приказывает, я деньги вам плачу. Поэтому либо вы мне объясняете, по какому такому решению, причем предоставьте мне в письменном виде это распоряжение, приказ, желательно с указанием ответственных лиц, либо будем разговаривать с вами в другом месте. Провайдер, скорее всего, начнет использовать вот эту самую извечную их отмазку. Ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТЦУ и прочее, прочее. Ну, еще раз повторюсь, это не ваши проблемы. Провайдер с вас берет деньги за то, чтобы вы полноценно пользовались интернетом. А вы им полноценно пользоваться не можете. Вам нужно еще и за деньги, как правило, покупать всевозможные VPN, прокси и прочее. То есть, помимо того, что провайдер с вас берет все больше денег, а доступ в интернет предоставляет все меньше, вы еще должны дополнительно платить другим каким-то ресурсам за то, чтобы полноценно использовать интернет. Инфотрон. Дальше, если провайдер скажет, ой, это не мы, это вот те-то, те-то и те-то, ну тогда вы заходите на сайт вашей прокуратуры местной и смотрите, как составить исковое заявление в суд и пытаетесь подать в суд на вашего интернет-провайдера. На самом деле есть тьма тьмущая всяких норм и законов, которые нарушают подобные конторы. Ну, есть, например, что-то вроде предоставления заведомо некачественных услуг. То есть деньги с вас провайдер берет по-прежнему, немаленькие, а доступ в интернет у вас неполноценный. Значит, это примерно то же самое, как вы пошли в магазин, купили, ну, скажем, 1.5 литра кваса, пришли домой, открыли, а там от силы 0.5 бутылки кваса. Ну, скорее всего, вы от продавца или производителя потребуете товар заменить, либо деньги вернуть. То же самое здесь. Провайдер с вас берет деньги за доступ в интернет. Но доступ в этот интернет либо непосредственно, либо косвенным образом блокирует. А когда вы ему об этом говорите, они начинают говорить, ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТСУ, это какие-то узлы и прочее, прочее. Но это уже не ваши проблемы. Деньги-то вы им платите. Так вот, дальше все зависит от того, кто кого. Вы подаете в суд, либо консультируетесь у юристов, либо сами как-то находите, какие нормы и законы вот это все нарушают. Но это действительно, скажем так, предоставление заведомо некачественных услуг. Либо пусть тогда с вас меньше берут, раз неполноценные услуги оказывают, либо вам это все возмещают и так далее. В моем случае я ни на другого провайдера перейти не могу, потому что у меня в доме всего два провайдера, один из которых оптоволоконный. Хотя, я думаю, тот провайдер тоже, наверное, как-то хитрит и юлит. Да, конечно, если дело дойдет до суда, и представители провайдера начнут как-то оправдываться, вот как, например, они будут оправдывать запрет доступа на сайт tvbox.one. Никакой вражеской пропаганды там нет, никакой антироссийской деятельности он не ведет. А crowding.com, в чем провинился? Ведь никаких конкретных приказов, есть просто установка блокировать зарубежный трафик. Но тогда получается, что у вас могут и скринридеры перестать обновляться. И обновления для NVDA скачиваться с их портала для обновления, дополнений и так далее, потому что все идет из-за рубежа, что касается доступности и многих других полезных сервисов. И как вот провайдер будет оправдываться? Нам приказали? Хорошо, кто приказал? Вследствие чего приказал? А если бы вот таких вот обращений было много и в массовом порядке, возможно, это может быть на что-либо повлияло. Хотя, я думаю, все прекрасно понимают, что в нашей стране, когда дело доходит до разборок с вот этими властными структурами, то тут, как правило, суды сразу начинают бояться. И правда, скорее всего, будет не на стороне простых людей. Но, тем не менее, хотя бы из самоуважения для создания прецедента, вот это все можно попытаться сделать. Как это сделать технически, я вам обрисовал, ну а что в итоге из этого получится, уже, конечно, я знать не могу. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться. Я думаю, еще ни один подобный невеселый выпуск мне придется записать, но я тут, сами понимаете, ничего не решаю. Так что до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию вторую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал», который состоялся в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления первого тура в номинациях «Женский вокал» и «Мужской вокал». Запись дается с незначительными сокращениями.
1: Открываем номинацию «Солисты женщины». Приглашаем на сцену Ларису Юдину, Свердловская региональная организация. Готовится Наталья Могилева. Эдита Пьеха. Про любовь. Лариса Долина. Не на века.

0: на века.
1: Спасибо, Лариса. Приглашаем на сцену Наталью Могилеву, Московская областная организация. Готовится Татьяна Хлебникова. Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева, «Лебединая верность». Музыка Арно Бабаджаняна, слова Раика Бабаджаняна, «Год любви».

Наталья Могилева. Поет Татьяна Хлебникова, Московская областная организация. Готовится Ирина Александрова. Татьяна, выходим на сцену. Музыка Феральда, слова Яковской. Упрямая мелодия.

Спасибо. Приглашаем на сцену Ирину Александрову. Краснодарская региональная. Готовится Виктория Яковлева. Ирина, просим вас. Евгений Мартынов, слова Андрея Дементьева. Алешенька.

Спасибо. Я прошу на сцену Викторию Яковлеву, Костромская региональная организация. Готовится Елена Соснова. Музыка Владимира Матецкого, слова Михаила Файбушевича. «Весна, что нас свела с ума».

Спасибо, Виктория. Свою программу показывает Елена Соснова, Омская региональная организация. Елена, прошу. Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева. «Я жду весну».

0: Микрофон заберите, микрофон заберите, микрофон заберите, кто-нибудь. Все хорошо.
1: Спасибо, Леночка. Я приглашаю на сцену Регину Экарт. Костромская региональная организация «Готовится», Вероника Зеленская. Музыка и слова Елены Ваенга. «Ехал ко мне друг». Музыка Камилова, слова Шима. Песня о родине.

0: Спасибо. Всем добра. И давайте все дружить. Я вас всех люблю.
1: Обязательно будем дружить. Я приглашаю на сцену Веронику Зеленскую, Московская городская организация. Прошу вас. Музыка Алексея Рыбникова, слова Рабиндраната Тагора, последняя поэма, а готовится Надежда Кузнецова.

Спасибо. Завершила свое выступление Вероника. Я приглашаю на сцену Надежду Кузнецову, Волгоградская региональная организация «Готовится» Екатерина Смык. Музыка и слова Елены Ваенги. Шопен.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Поет Екатерина Смык, Краснодарская региональная организация. Музыка и слова Полины Гагариной. «Любовь тебя найдет». Готовится Наталья Колесова.

Спасибо, Екатерина. Приглашаем на сцену Наталью Колесову, Кировская региональная организация. Готовится Анжела Богдасарова. И Анжела финалирует солистов женщин. Наталья, вы готовы? Музыка Оскара Фельдсмана, слова Евгения Долматовского. «Венок Дуная».

Спасибо, Наталья. Поет Анжела Богдасарова, Санкт-Петербургская региональная организация ВОС. И готовится Ярослав Герасименко. Музыка Максима Иванова, слова Валерии. По серпантину.

Анжела Богдатарова, Санкт-Петербург. Поет Ярослав Герасименко, Крымская региональная организация. Нет. Музыка и слова Ирины Белык из репертуара Филиппа Киркорова «Снег».

Спасибо, Ярослав. Прошу вас, Владимир Саранцев, Пермская региональная организация. Александр Маршал, слова Михаила Танича, «Мой дом, Россия», музыка и слова Хоралова, «Я твой пленник», в аккурат до 2 часов.

0: Спасибо.
1: Даулет Зейнулин, Оренбург. Мы приглашаем на сцену Александра Цветкова, Ульяновская региональная организация. Готовится Петр Панов, если он решил свои вопросы с фонограммами. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Роберта Рождественского. «Благодарю тебя».

Спасибо. Конкурсную программу продолжает Петр Панов. Московская городская региональная организация. Готовится Борис Шишкин. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Рождественского. «Позови меня». Аркадий Островский, вокалист.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Мы просим подняться на сцену Бориса Шишкина, Нижегородская региональная организация. В исполнении Бориса Шишкина прозвучат две песни. «Женщины России» из репертуара Иосифа Кобзона. Музыка и слова Елены Василек. «Бравый атаман».
2: Уважаемые жюри, разрешите, пожалуйста, перед столь прекрасной песней первой прочитать несколько стихов, несколько строк стихотворения. Можно, Анатолий Николаевич? Умейте женщину любить и красотою восхищаться. Ну что дороже может быть, когда мужчина не может ей налюбоваться? В нескорби женщина с тобой, она развеет грусть и скуку. Всегда на помощь к нам придет, протянет, как спаситель, руку. Бежит ребенок по земле, тропинка к мамке приближает, он словно скачет на коне. В его глазах любовь к мамочке пылает. Ты знаешь, хочется любить и приносить ей розы. И в мире этом просто жить и никогда не видеть, чтоб у женщин были слезы.

Спасибо. Иван Бегеев, Мордовская региональная организация. Готовится Борис Конопаткин. Музыка Цвик Пик. Русский текст Харина. Вива Виктория.

0: А можно чуть-чуть, спасибо, микрофон на монитору чуть-чуть добавить, а то вообще не слышно.
1: У вас одна песня, Иван.
0: Одна?
1: У вас одна песня.
0: А, спасибо.
1: Вива Виктория. До следующего второго тура.
0: Спасибо.
1: Борис Конопаткин. Владимирская региональная организация «Готовится Сергей Глухих». Музыка Арно Бабаджаняна. Слова Роберта Рождественского. Ноктюрн.

те звездные моря, дальние моря. Как тебе сейчас живется, вешняя моя?

разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только никуда. Мне б туда, где елка в вате, и едва за 30 бате мама шьет сестренке платье. Скоро Новый год.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Приглашаю на сцену Михаила Тарасова. Оренбургская региональная организация ВОС готовится. Александр Штриттер. Музыка и слова Андрея Макаревича «Костер». Музыка и слова Вячеслава Малежика «Еще раз».

снаряжу в дальний путь воспоминания, а потом вам расскажу, что я помню, что узнал, с кем дружил и с кем дружу.

Спасибо. Поет Александр Штриттер, Свердловская региональная организация. Готовится Иван Понявин, Пермская региональная. Из репертуара Филиппа Киркорова «Просто подари».

Конкурсную программу продолжает Иван Понявин, Пермская региональная организация. Готовится Евгений Барышников. Музыка Геннадия Гладкова, слова Юрия Энтина. «Луч солнца золотого».

Спасибо. Нашу программу продолжает Евгений Барышников, Санкт-Петербург. Готовится Олег Алексеев. Музыка Муслима Магомаева, слова Геннадия Козлова. «Синяя вечность». Музыка Исаака Дунаевского, слова Василия Лебедева-Кумача. «Лунный вальс».

поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли.

0: Спасибо. Поет Олег Алексеев, Адыгейская региональная организация. Готовится Александр Любашов. Музыка и слова Александра Маршала «Обернись». Музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева «Ветер перемен». Из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания».
1: Ну, походу, там можно, если что, подстроить.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Поет Александр Любашов, Омская региональная организация. Готовится Александр Бабанов. Музыка Вячеслава Малежика, слова Владимира Мельникова. «Острова».

Спасибо. Поет Александр Бабанов, Ивановская региональная организация, музыка Арно Бабаджаняна, слова Леонида Дербенева, «Лучший город Земли» и музыка Голдена Иринга, слова Маргариты Пушкиной, «Беспечный ангел». Готовится Андрей Калинин.

Спасибо. Поет Андрей Калинин. Свердловская региональная организация. Готовится Валерий Грызлин. Музыка Анатолия Верещагина. Слова Анатолия Пшеничного. «Кому ты нужен» из репертуара Александра Маршала.

Спасибо. Поет Валерий Грызлин, Башкирская региональная организация. Готовится Валерий Иванов. Музыка и слова Ирины Белык. «Снег» из репертуара Филиппа Киркорова.

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

0: Ничего уже не вернуть.
1: Спасибо, приглашаем на сцену Валерия Иванова, Псковская региональная организация. Готовится Аслан Буранов. Аслан Буранов завершит номинацию «Мужчины-вокалисты». Музыка Игоря Казакова, слова Марины Литвиновой, «Любовь 5 звезд». Музыка и слова Виктора Цоя «Видели ночь».

Дождь цветов прольется на твою кровать, я сквозь ливень их тебе принес. Этих роз должно быть ровно пять.

0: Молодцы, спасибо. Мы видели эту ночь, точно?
1: Спасибо, спасибо, до ночи еще далеко. Мы приглашаем на сцену Аслана Буранова, Кабардино-Балкарская региональная организация. Музыка Александра Маршала, слова Ярослава Трусова. «Отпускаю».

Спасибо. Итак, завершили свои выступления солисты-мужчины.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram telegram.me/radio_ransys.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Нет ни одной такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться. Плиний младший.
0: Читаем вместе. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1960 году американский ансамбль Brothers Four записал песню «Green Fields» – «Зеленые поля». По просьбе Эдиты Пьехи Роберт Рождественский написал к этой песне русский текст. Она стала называться «Город детства». В 1966 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку с этой песней. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@rancis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08.

0: классное, Ранцев, это радио классное.
1: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
2: Фрагмент живого выступления.

не любовь ли ты? Слушай, только меркнет свет.

и темнота. Нету ни черта, душно, тишина. Кто же, кто она?

а может, жизни лик, а с изнанки лик смерти.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Инсценированный рассказ Герберта Уэллса «Дверь в стене».

0: Месяца три назад, как-то вечером, когда все кругом располагало к откровенности, Лионель Уоллес рассказал мне про дверь в стене. Эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности. И мне приходило в голову, что, развертывая передо мной эти образы, он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить. Я не нахожу нужного слова. Те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать. Слушая рассказ Уоллеса, я чувствовал, что он всеми силами старается приоткрыть мне некую тайну. Да, теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека? Случайные ли мои замечания? Или упрек? Должно быть, я обвинил его в том, что он не проявил должной инициативы и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды.
1: У меня мысли заняты совсем другим. Должен признаться, я был не на высоте. Дело в том, тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения. Но, как это ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мне жизнь, пробуждает какое-то неясное томление.
0: Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами, когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, грустном или прекрасном. Теперь мне даже кажется, что все можно было прочесть на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой заметно это выражение какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, которая горячо его любила. «Внезапно, — заметила она, — он теряет всякий интерес к окружающему. Он забывает о вас. Он вас не замечает. Хотя вы рядом с ним». Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему. И когда он на чем-нибудь сосредотачивал свое внимание, он добивался незаурядных успехов. И в самом деле его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже давно опередил меня, поднялся гораздо выше и играл в обществе такую роль, какая была мне совершенно недоступна. Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Аталстенском колледже в Вест-Кенсингтоне. Он поступил в колледж, подготовленный не лучше моего, а окончил его, значительно меня опередив, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, делал недурные успехи. Теперь я совершенно уверен, что во всяком случае для него эта дверь в стене была настоящей дверью. В реальной стене и вела к бессмертной действительности.

Это вошло в мою жизнь очень рано. Когда мне было каких-нибудь 5-6 лет, я был не по годам развитым ребенком, поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получают в возрасте 7-8 лет. Мать моя умерла, когда мне было всего 2 года, и я оказался под менее бдительным и не слишком строгим надзором гувернантки. Отец, суровый, поглощенный своими делами адвокат, уделял мне мало внимания, но возлагал на меня большие надежды. Жизнь казалась мне серой и скучной. И вот однажды я отправился бродить. Не помню, как ускользнул из дома и по каким улицам Вест-Кенсингтона проходил. Все это безнадежно стерлось из моей памяти. Но белая стена и зеленая дверь встают передо мной совершенно отчетливо. Я увидел перед собой листья дикого винограда, ярко освещенные полуденным солнцем, темно-красные на фоне этой белой стены. Я внезапно их заметил, хотя не помню, в какой момент это случилось. На чистом тротуаре перед зеленой дверью лежали листья дикого каштана. Они были желтые, с зелеными прожилками. Ну, понимаешь, не коричневые и не грязные. Очевидно, они только что упали с дерева. Должно быть, это был октябрь. При первом же взгляде на эту дверь я испытал странное волнение, меня потянуло к ней, захотелось открыть и войти. Вместе с тем я чувствовал, что это будет неразумно, а может быть даже плохо, если я поддамся этому влечению. Как ни странно, я знал с самого начала, что дверь не заперта, и я могу, если захочу, в нее войти». Каким-то совершенно непостижимым образом мне было известно и то, что отец крепко рассердится, если я войду в эту дверь. Я прошел мимо двери, потом засунул руки в карманы, по-мальчишески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там я увидел несколько скверных грязных ловчонок, и особенно запомнились мне мастерские водопроводчика и обойщика. Кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листья свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с эмалевой краской. Я стоял, делая вид, что рассматриваю эти предметы, на самом же деле страстно стремился к зеленой двери. Внезапно меня охватило бурное волнение. Боясь, как бы на меня снова не напали колебания, я побежал назад, протянул руку, отворил зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за мной. Таким образом, в один миг я очутился в саду, и видение этого сада преследует меня всю жизнь. В самом воздухе было что-то бодрящее, что давало ощущение легкости, довольства и благополучия. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками.
очутившись в этом саду, испытываешь острую радость, какая овладевает человеком только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там все было прекрасно.

0: Видишь ли, Редмонд, там были две большие пантеры. Да, пятнистые пантеры. И я, представь себе, их не испугался. Была там длинная широкая дорожка, окаймленная с двух сторон мрамором и обсаженная цветами. И эти два бархатистых зверя, которые играли мечом. То был зачарованный сад. А его размеры... О, он далеко простирался во все стороны, и, казалось, ему не было конца. Бог знает, куда исчез Вест-Кенсингтон. И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину. Знаешь, в этот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, испещренную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой. Забыл обо всех своих колебаниях и страхах. Забыл всякую осторожность. Забыл о повседневной действительности. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом. Тихая, ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и заманивала все дальше. А со мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно положил свои маленькие руки на их пушистые спины. Казалось, они приветствовали мое возвращение на родину. И когда на дорожке появилась красивая девушка в зеленом, с улыбкой пошла ко мне навстречу, сказала: «Вот и ты!» Подняла, расцеловала, опустила на землю и повела за руку. Это не вызывало во мне ни малейшего удивления, но лишь радостное сознание, что так все и должно быть, и воспоминание о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Поглядывая сверху вниз, моя подруга вела меня по аллее. Я вспоминаю милые черты ее нежного, доброго лица с тонко очерченным подбородком. Своим тихим нежным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень-очень приятное. Мы миновали рощу, где порхали стаи резвых попугаев. Прошли вдоль широкой тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу, где было множество великолепных фонтанов, прекрасных вещей, все, о чем только можно мечтать. Было там и много людей. Одних я могу ясно припомнить, а вот других смутно. Но все они были прекрасны и ласковы. И каким-то непостижимым образом я сразу узнал, что я им дорог, и они рады меня видеть. Их движение, прикосновение рук, приветливый, сияющий любовью взгляд все наполняло мое сердце неизъяснимым восторгом. Я встретил там товарищей игр. Для меня, одинокого ребенка, Это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травкой площадке, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы полюбили друг друга. Но как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в какие мы играли. Все, что я мог припомнить, это ощущение счастья и два дорогих товарища, которые все время играли со мной. Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами. Строгая женщина с книгой в руках, в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падавшим мягкими складками. Она поманила меня к себе и увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм нехотя отпустили меня. Они прекратили игру и стояли, глядя, как меня уводят. «Возвращайся к нам!» — кричали они. «Возвращайся скорей!» Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на них ни малейшего внимания. Ее кроткое лицо было серьезно. Она подвела меня к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я с изумлением смотрел. На оживших страницах этой книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне. Там было показано все, что случилось со мной со дня моего рождения. Это было поразительно, потому что страницы книги были не картинками, а действительностью. Это была самая настоящая действительность. Да-да, это было так. Люди двигались, события развертывались. Вот моя дорогая мать, почти позабытая мною. Вот и отец, как всегда, прямой и суровый. Вот наши слуги, детская, все знакомые домашние предметы. Затем входная дверь и шумные улицы, где сновали экипажи. Я смотрел и изумлялся, и снова с недоумением заглядывал в лицо женщине и переворачивал страницы книги, перескакивая с одной на другую, и все не мог насмотреться. Наконец я увидел самого себя в тот момент, когда я топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене. И снова я испытал душевную борьбу и страх. «А дальше?» — воскликнул я и хотел перевернуть страницу. Но строгая женщина удержала меня за руку своей прохладной рукой. «А дальше? Дальше?» — настаивал я, пытаясь осторожно отодвинуть ее руку. Изо всех своих детских сил я отталкивал ее пальцы. И когда она уступила, и страница перевернулась, женщина тихо, как тень, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб. Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищи игр, так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую улицу в Вест-Кенсингтоне в унылый вечерний час, когда еще не зажигают фонарей. И я там был, маленькая, жалкая фигурка. Я громко плакал, слезы так и катились из глаз, как ни старался я сдержаться. Это уже была не страница книги, а жестокая действительность. то волшебное место и державшая меня за руку задумчивая женщина, у колен которой я стоял, внезапно исчезли. Но куда? О, как мучительно было это возвращение! Я был маленьким, жалким созданием. Снова вернулся я в этот унылый мир. Когда я до конца осознал, что со мною произошло, мною овладело безудержное отчаяние. До сих пор помню, какой я испытал стыд, когда плакал на глазах у всех. Помню и позорное возвращение домой. Смущенный и испуганный, громко всхлипывая, я вернулся из зачарованного сада в отцовский дом. Таков был, насколько я припоминаю, этот сад, видение которого преследует меня всю жизнь. Разумеется, я не в силах передать словами все обаяние этого полупрозрачного, словно бы нереального мира, такого не похожего на привычную повседневность. Но это так все и было. Разумеется, за этим последовал суровый допрос. Мне пришлось отвечать тетушке, отцу, гувернантке. Я попытался рассказать им обо всем происшедшем, но отец в первый раз в жизни побил меня за ложь. Когда же потом я вздумал поведать об этом тетке, она, в свою очередь, наказала меня за злостное упрямство. Затем мне настрого запретили говорить об этом. Даже мои книги сказок на время отняли у меня, потому что у меня было слишком развито воображение. Да-да, они это сделали. И все пережитое вновь всплыло в моем сознании. Я шептал об этом ночью подушке и ощущал у себя на губах вкус своих детских слез. К своим обычным прохладным молитвам я неизменно присоединял горячую мольбу: «Боже, сделай так, чтобы я увидел во сне мой сад! О, верни меня, Боже, в мой сад! Верни меня в сад!» Настало время, когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении.
1: А ты когда-нибудь пытался найти этот сад?
0: Нет-нет, не помню, чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне это кажется странным. Я снова стал искать свой сад, только гораздо позже. Но был и такой период, хотя это мне кажется сейчас невероятным, когда я начисто забыл о своем саде. Ты когда-нибудь играл со мной в северо-западный пароход?
1: Нет.
0: Да, в то время мы с тобой не дружили. Это была такая игра, понимаешь, в которую каждый ребенок, обладающий живым воображением, готов играть целые дни напролет. Надо было отыскать северо-западный проход в школу. Дорога туда была простая и хорошо знакомая, но игра состояла в том, чтобы найти какой-нибудь окольный путь. Нужно было выйти из дома на 10 минут раньше, пойти куда-нибудь в противоположную сторону и пробраться через незнакомые улицы к своей цели. И вот однажды, заблудившись в каких-то закоулках по ту сторону Кэмптон-Хилла, я уже начал подумывать, что на этот раз проиграл и опоздаю в школу. Я направился наобум по какой-то улочке, казавшейся мне тупиком, и внезапно нашел проход. Я миновал ряд странно знакомых грязных ловчонок, и вдруг передо мной встала длинная белая стена и зеленая дверь, ведущая в зачарованный сад. Мне думается, что мое вторичное переживание, связанное с зеленой дверью, ясно показывает, какая огромная разница между занятой жизнью школьника и безграничным досугом ребенка. Во всяком случае, на этот раз мне и в голову не пришло сразу туда войти. Я был поглощен одной мыслью — поспеть вовремя в школу, ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика. У меня, вероятно, явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь. Иначе и не могло быть. Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел это искушение. Я пробежал мимо стены и, спустившись по холму, очутился в знакомых местах. Я добрался до школы, запыхавшись и весь в поту, но вовремя. Конечно, в то время я не подозревал, что этот сад не всякий раз можно найти. Наверное, меня радовала мысль, что сад где-то совсем недалеко, и я знаю дорогу к нему. Но на первом плане была школа, неудержно влекущая меня. В тот день я так и не пошел туда. На следующий день было что-то вроде праздника, и, вероятно, я остался дома. Возможно также, что за проявленную мною небрежность мне была назначена какая-нибудь штрафная работа, и у меня не оказалось времени на окольный путь. Право же, не знаю. Знаю только, что в то время чудесный сад так занимал меня, что я уже не в силах был хранить эту тайну про себя. Я поведал о ней мальчугану. Как же его фамилия? Ну, он был похож на хорька. Мы еще его звали... А, Пьянчушка.
1: Гопкинс.
0: Да-да, Гопкинс. Я рассказал ему эту историю не слишком охотно. Я чувствовал, что этого не следует делать, но все-таки рассказал. Возвращаясь из школы, часть дороги мы шли с ним вместе. Он был страшный болтун, и если бы мы не говорили о чудесном саде, то говорили бы о чем-нибудь постороннем, а я не мог думать ни о чем другом. Вот я и выболтал ему. Ну, а он взял да и выдал мою тайну. На следующий день во время перемены меня обступили человек 6 мальчишек постарше меня. Они подразнивали меня, и в то же время им было любопытно еще что-нибудь услыхать о заколдованном саде. Удивительное создание, ребенок! Я чувствовал, что я поступаю нехорошо. Я был сам себе противен, и в то же время мне льстило внимание этих больших парней. Один из них обозвал меня лгунишкой и принялся спорить со мной, когда я заявил, что все это правда. Я сказал, что знаю, где находится эта зеленая дверь, и могу провести их всех туда, каких-нибудь 10 минут ходу. Я вел себя как дурачок, и под конец, вместо того, чтобы уйти одному на поиски своего чудесного сада, я повел за собой всю компанию. Я шел впереди с горящими ушами, с воспаленными глазами, с тяжелым сердцем, шел, сгорая от стыда, а за мной шагали 6 насмешливых, любопытных и угрожавших мне школьников. Мы не увидели ни белой стены, ни зеленой двери.
1: Ты хочешь сказать?
0: Я хочу сказать, что мне не удалось ее найти. Я так хотел ее разыскать, но не мог. И впоследствии, когда я ходил один, мне также не удалось ее найти. В то время я так и не разыскал белой стены и зеленой двери. Теперь мне кажется, что все школьные годы я искал эту зеленую дверь в белой стене, но ни разу не увидел ее. Ни единого разу.
1: Ну, а как обошлись с тобой после этого, товарищи?
0: Зверски. Они учинили надо мной лютую расправу за явную ложь. Я прокрался домой и, стараясь, чтобы домашние не заметили, что у меня заплаканные глаза, тихонько поднялся к себе наверх. Я уснул весь в слезах. Но я плакал не от обиды, а о потерянном саде, где я мечтал провести чудесные вечера. Я плакал о нежной, ласковой женщине и ожидавших меня товарищах, об этой чудесной, забытой игре. Трудное время наступило для меня. Бывало, по ночам я плакал, а днем витал в облаках.
1: Я помню, что два добрых семестра ты небрежно относился к своим обязанностям и получал плохие отметки. Я опередил тебя по математике.
0: Да-да, это и заставило меня снова взяться за зубрежку. Я снова увидел зеленую дверь, когда мне было уже 17 лет. Она внезапно появилась передо мной в третий раз, когда я ехал в Паддингтон на конкурсный экзамен, собираясь поступать в Оксфордский университет. Это было мимолетное видение. Сидя в кэбе, я курил папиросу и без сомнения считал себя светским джентльменом. И вдруг появилась стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления. Мы с грохотом проехали мимо. Я был слишком изумлен, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно-таки далеко и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения воли. Я постучал в стену кэба и опустил руку в карман, вынимая часы. «Да, сэр», — сказал любезно кучер. «Послушайте», — воскликнул я. «Да нет, нет, ничего, я ошибся. Я тороплюсь, поезжайте». И мы покатили дальше. Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у камина, у себя наверху, в своем маленьком кабинете, и похвала отца, драгоценная похвала и разумные советы его еще звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, которая должна была придавать мне солидность, и думал о зеленой двери и длинной белой стене. Если бы я остановил извозчика, размышлял я, то не сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру. Я стал лучше разбираться в жизни. Я не сомневался, что ожидавшая меня блестящая карьера стоила такой жертвы. Дорогие друзья, и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной раскрылась другая дверь, дверь моей карьеры. Работал я много и упорно, но в своих мечтаниях неизменно созерцал зачарованный сад. С тех пор мне пришлось 4 раза мельком увидеть дверь этого сада. Да-да, 4 раза. В эти годы мир стал для меня таким ярким, интересным и значительным. Столько открывалось возможностей, что воспоминание о саде померкло в моей душе. Он отодвинулся куда-то далеко, потерял надо мной власть и обаяние. Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званый обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами и знаменитостями? Когда я переехал из Оксфорда в Лондон, я был юношей, подающим большие надежды, и кое-что уже успел совершить. Дважды я был влюблен, но не буду останавливаться на этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, которая, как мне было известно, сомневалась, посмею ли я к ней прийти, я случайно сократил дорогу, пошел по глухому переулку и вдруг наткнулся на белую стену и знакомую зеленую дверь. «Как странно!» — сказал я себе. «А ведь я думал, что это где-то в Кэмпден-Хилле». И я прошел мимо, так как настойчиво стремился к своей цели. Дверь не привлекла меня в тот день. А потом последовали годы упорного труда, и тогда мне было не до двери. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мною овладело странное чувство. Казалось, весь мир заволокла какая-то пелена. Я думал о том, что больше никогда не увижу эту дверь, и меня томила горькая тоска. Право не знаю, что со мной, но с некоторых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают важные политические события, и надо энергично действовать. Странно. Не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все земные радости, какие выпадают на мою долю, кажутся мне ничтожными. С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да, и я видел его еще 3 раза.
1: Как? Ты снова видел этот сад?
0: Нет. Дверь. И не вошел. 3 раза мне представилась такая возможность. 3 раза. Я давал клятву, что если когда-нибудь эта дверь снова предстанет передо мной, я войду в нее, уйду от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной сутолоки, уйду и больше не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил. 3 раза в течение 1 года я проходил мимо этой двери. Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошло резкое разделение голосов при обсуждении закона о выкупе арендных земель, и правительство удержалось у власти большинством всего 3 голосов. В тот вечер мы с Хоткинсом обедали у его двоюродного брата в Брентфорде. Нас вызвали по телефону, и мы тотчас же помчались в машине его брата и едва успели поспеть к сроку. По пути мы проехали мимо моей двери в стене. Она казалась совсем бесцветной в лунном сиянии. Фары нашей машины отбросили на нее яркие желтые блики. Несомненно, это была она. «Боже мой!» — воскликнул я. «Что такое?» — спросил Хоткинс. «Ничего», — ответил я. «Момент был упущен». Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее «прости». Момент опять-таки был крайне напряженный. Но в третий раз было совсем по-другому. Это случилось всего неделю назад. Я испытываю жгучее угрызение совести, вспоминая об этом. Я был с Гаркером и Ральфсом. Мы возвращались с официального обеда, когда в поле моего зрения вновь появилась и белая стена, и зеленая дверь. Разговаривая, мы миновали ее. Шли мы медленно. Как сейчас вижу на белой стене четкий силуэт Гаркера. Низко надвинутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мягкие складки кашне. Вслед за его тенью проплыли по стене и наши. Я прошел в каких-то 20 дюймах от двери. «Что будет, если я попрощаюсь с ними и войду в эту дверь?» — спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером. Меня осаждал целый рой неразрешенных проблем. «Они подумают, что я сошел с ума», — размышлял я. «Предположим, я сейчас скроюсь. Таинственное исчезновение видного политического деятеля». Это повлияло на мое решение в критический момент. Мое сознание было опутано сетью светских условностей и деловых соображений. И вот я сижу здесь. Да, здесь. Я упустил эту возможность. 3 раза. В этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг все это, Редмонд, и оно ушло.
1: Откуда ты это знаешь?
0: Я знаю, знаю. Что мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваясь своей цели, мысль, которая так властно меня удержала, когда наступил желанный миг? Да, я добился успеха. Но что такое успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура. Я должен тебе признаться, Редмонд, меня мучает мысль об этой утрате. Последние 2 месяца я почти не работаю. Только через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Меня томит глубокая, безысходная печаль. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретиться, я отправляюсь бродить. Хотел бы я знать. Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента, бродит в темноте один-одинешенек, чуть ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад.

Передо мной всплывает побелевшее лицо Уоллеса, его глаза с необычайным угрюмым блеском. Сегодня вечером я вижу его особенно ярко. Я сижу на диване, вспоминая его слова, интонации его голоса, а вчерашний вечерний выпуск Вестминстерской газеты с извещением о его смерти –

небольшой дверной проем, куда проходили рабочие. По недосмотру одного из десятников дверь осталась незапертой, и в нее-то и прошел Уоллес. Я как в тумане, теряясь в догадках. Очевидно, в тот вечер Уоллес прошел весь путь от парламента пешком. Я так живо представляю себе его темную фигуру. Глубокой ночью он бредет вдоль безлюдных улиц, поглощенный одной мыслью, весь уйдя в себя. Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей грубый дощатый забор показался ему белой стеной? Быть может, эта роковая дверь пробудила в нем заветные воспоминания? Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зеленая дверь? Право, не знаю. Порой мне думается, что Уоллес был жертвой своеобразной галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех, оказавшийся не на запоре. Но я далеко не убежден, что было именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже недалеким, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром. Что им владело? Как бы это сказать? Какое-то безотчетное чувство или побуждение, которое внушило ему иллюзии стены и двери, как некий таинственный, непостижимый выход в иной бесконечно прекрасный мир. Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут? Но так ли это? Здесь мы у порога извечной тайны, доступны лишь немногим подобным ему ясновидцам, людям великой мечты. Все вокруг нас кажется нам таким простым и обыкновенным. Мы видим только ограду и за ней траншею. В свете дневного сознания нам, заурядным людям, представляется, что Уоллес безрассудно пошел в таивший опасности мрак навстречу своей гибели. Но кто знает, что ему открылось?

0: Вы слушали инсценированный рассказ Герберта Уэллса «Дверь в стене». Роли исполняли Уоллес, Геннадий Бортников, Редмонд, Олег Вавилов.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Лирическим украшением третьего миньона ансамбля «Голубые гитары», выпущенного фирмой «Мелодия» в 1972 году, стала композиция руководителя ансамбля Игоря Гранова на слова Павла Леонидова «Первый дождь, первый снег». В начале 1973 года поэт, режиссер и сценарист эстрадных программ Павел Леонидов эмигрировал в США, и при последующем тиражировании пластинки песня «Первый дождь, первый снег» была заменена на хит пионеров Советского Союза «У дороги Чибис» Михаила Иордана и Антона Пришельца. Давайте послушаем. Поют и играют дяди из ансамбля «Голубые гитары».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Первым исполнителем красивой песни «Счастливое сердце», написанной Джеймсом Ластом, был Энди Уильямс. В 1969 году фирма «Мелодия» выпустила миньон Валерия Ободзинского, на котором была записана песня «Настоящая любовь». Русский текст Онегина Гаджикасимова.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц»
2: представляет творчество
1: незрячих авторов и исполнителей.

сидит певичка шансонетка в провинциальном кабаке. Похожа на марионетку на нитях в призрачной руке. Ах, как не спится, как не спится, не отравиться, боже мой. Зима, и снова мне не спится. Ах, очень холодно.

графин рубиновый на стойке и спит до дна. Сидит певичка шансонет

0: Дана Мерзлякова и инструментальный ансамбль «Марципаны», дорогие друзья.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». У микрофона Евгений Корнев. Все чаще и чаще мне приходится делать выпуски такие невеселые про то, как над инвалидами по зрению просто откровенно издеваются и портят им жизни всеми возможными способами. С появлением интернета многим инвалидам по зрению вроде бы стало жить лучше. Они могут читать книги, они могут работать, они могут заниматься различными делами, которыми раньше не могли заниматься, но для этого им нужны программы экранного доступа, средства распознавания, описания изображений, средства связи со зрячими помощниками и так далее. А все это, как правило, сервисы, которые и делаются, и работают вот в той самой вражеской территории. А дело в том, что весной 2026 года представители властей

зарубежных ресурсов и сайтов, которые находятся на территории вот этих самых вражеских государств. Выражается это в том, что я открываю браузер и пытаюсь зайти на какой-нибудь абсолютно безобидный сайт. Ну, например, tvbox.one, который никакой антироссийской пропагандой не занимается, а там просто выкладываются программы для Android TV. Или на тот же ресурс crowding.com, который мне нужен для работы. Но они либо вообще не открываются, либо загружаются очень-очень медленно. Включаем VPN-туннель, прокси и видим, что после включения сайты работают нормально. Но это еще не все. Многие, я думаю, уже столкнулись с ситуацией, когда вы пытаетесь обновить прошивку для вашего смартфона, то есть он показывает, что обновление есть, вы пытаетесь его обновить. Ну, например, так у меня наблюдается на смартфонах Motorola. А обновление не происходит. Стоит 0% и ничего не двигается. Если включить опять пресловутый VPN и прокси, без которого сейчас никуда, обновление начинает загружаться. Но это еще не все. Я, например, обнаружил, что программа Ethereum, про которую я в свое время целую передачу делал, тоже не работает у меня без VPN. Если по-честному через провайдера ее запускать, то выдается сообщение, не удалось выполнить запрос, потому что при каждом запуске программа обращается к какому-то удаленному серверу, который, по-видимому, тоже находится на вражеской территории, чтобы проверить обновление баз и так далее. А мне просто весь трафик практически зарубежный заблокировали. Да, Google, Microsoft еще худо-бедно работают, но вот все остальное уже без VPN и прокси не загружается. В результате получается следующая картина. Все мы платим каждый месяц провайдеру деньги за интернет. Причем у всех провайдер каждый год, а у некоторых и почаще, задирает цены все выше и выше. Платите вы все больше, а полноценного доступа в интернет вам просто не предоставляют. Вы не можете без VPN и прокси пользоваться нужными вам ресурсами хотя бы для того, чтобы какие-то задачи по работе или, ну, например, обновлять скринридеры. VTGOS и NVIDIA — все это скринридеры, которые и обновляются, и разрабатываются на вражеских территориях. Так вот, все это тоже либо уже не работает, либо скоро работать перестанет. Так вот, я сейчас опишу, как в подобной ситуации вы можете хотя бы чисто из самоуважения попытаться как-то выяснить отношения с вашим провайдером. Инфотрон. Начну с того, что все мы, как я уже сказал, платим каждый месяц за интернет. Вы платите не пресловутому, простите за нецензурное выражение, Роскомнадзору, а вашему интернет-провайдеру. Он вам обязан за ваши деньги предоставить полноценный доступ в интернет. Поэтому претензии нужно предъявлять ему. Однако, если вы попытаетесь написать вашему провайдеру или позвонить и сказать, что у меня не открывается такой-то сайт и так далее, большинство российских провайдеров начнут вам, мягко выражаясь, ездить по ушам. Они начнут ссылаться на вот этот самый пресловутый Роскомнадзор, что у них установлено вот это самое ТСУ, и они никакого отношения не имеют, они ничего не могут сделать. Вот ТСУ обязан установить каждый провайдер. Да, это действительно так. Каждый провайдер должен установить вот это устройство ТСУ, которое занимается тем, что в него вот этот самый Роскомнадзор загружает некие правила, цензуры и ограничений, и провайдер не имеет никакой якобы возможности на это все влиять. Ну, если вы после такого ответа отступитесь, ну, значит, провайдер будет издеваться над вами и дальше. На самом деле, вам нужно провести операцию так называемой трассировки. Сейчас я расскажу, как это делается. Трассировка — это процедура, которая выполняется на вашем компьютере, она просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик. Дело в том, что трафик сейчас, он идет через множество промежуточных узлов. Сначала он идет от вашего компьютера к вашему провайдеру, от вашего провайдера через какие-то промежуточные узлы, и только в конце он либо попадает на компьютер, на котором находится сайт, к которому вы обращаетесь, либо до него не доходит. И процедура трассировки вам просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик и какой узел его блокирует. Я в своем примере буду основываться вот на том сайте tvbox.one. Безобидный сайт, который без VPN открыть просто мне невозможно. Так вот, нажимаем комбинацию клавиши Windows плюс английская буква X, открывается список пунктов, нажимаем на пункт терминал, открывается командная строка, в нее мы вписываем следующую команду. TraceRT, пробел и название сайта, точнее адрес сайта. TraceRT пишется по буквам следующим образом. TRACERT, то есть TRACERT, потом пробел, а потом, ну, в моем примере, tvbox.one. А вы пишете адрес сайта, который вы хотите предъявить провайдеру. Так вот, написали, нажали Enter и смотрите, что вам выдала команда. Ответ вы можете либо с помощью NVIDIA, либо с помощью JAWS, оба этих скринридера позволяют выделять и копировать текст, либо используя команду меню самого терминала, по-моему, она называется «копировать вывод», а есть команда, которая сразу ответ позволяет вывести в текстовой файл. В общем, как хотите, главное, что вы должны ответ скопировать, вставить в письмо и это письмо отправить на адрес поддержки провайдера. Там
информация

0: будет представлена построчно. То есть первая строка – это первый узел, на который попадает запрос, потом вторая, третья, а последняя – это та строка, на которой запрос остановился. Если в последней строке будет указан домен, адрес того сайта, к которому вы пытались обратиться, это значит, запрос до него дошел. А если будет, как в моем случае, указан другой узел, то вот именно этот узел запрос и заблокировал. В моем случае выяснилось, что запрос блокируется неким узлом, адрес которого там был написан в ответе команды. Да, кстати, рядом с каждым узлом, помимо его адреса или IP-адреса, или домена, указаны еще всякие технические параметры в миллисекундах, ну, например, время отклика узла, пинг и тому подобное. Так вот, я обнаружил, что запрос блокирует некий узел с адресом m5-r2.inet2.ru. Я просто открыл браузер и в адресной строке написал inet2.ru. Открылся сайт вот этой самой конторы, которая продает трафик. То есть это просто какая-то контора, которая предоставляет услуги как раз обмена трафиком. И там есть пункт, который называется «Участники». Я зашел в этот раздел и обнаружил там провайдера своего. Таким образом, мой провайдер пропускает трафик, точнее говоря, он пользуется услугами вот этого самого сомнительного узла inet2.ru. Причем, я не знаю, то ли провайдер это делает по принуждению, потому что его заставили, то ли хочет как-то выгадать и схитрить, я не знаю. Но это опять не наши проблемы. Главное, что я выяснил, что вот этот узел дальше не пускает запрос. После этого вы можете, если вы обнаружили, что блокирует запрос какой-то ресурс, который вы не используете, но это не ваши проблемы. Вы не по собственной инициативе пользуетесь услугами вот этого самого посредника. Это провайдер им пользуется. Значит, провайдер пусть либо разбирается с тем посредником, через которого он трафик пропускает, либо снижает вам плату и компенсирует вам проблемы, которые они вам создают. Потому что, еще раз подчеркиваю, это провайдер либо пытается как-то что-то выгадать, ну, в общем, занимается вот этими махинациями. Это не вы. Вы платите деньги провайдеру. Вы провайдеру отправляете результат трассировки и говорите, ну вот, пожалуйста, я вам плачу деньги, меня не волнует, как вы трафик пропускаете, кто чего вам приказывает, я деньги вам плачу. Поэтому либо вы мне объясняете, по какому такому решению, причем предоставьте мне в письменном виде это распоряжение, приказ, желательно с указанием ответственных лиц, либо будем разговаривать с вами в другом месте. Провайдер, скорее всего, начнет использовать вот эту самую извечную их отмазку. Ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТЦУ и прочее, прочее. Ну, еще раз повторюсь, это не ваши проблемы. Провайдер с вас берет деньги за то, чтобы вы полноценно пользовались интернетом. А вы им полноценно пользоваться не можете. Вам нужно еще и за деньги, как правило, покупать всевозможные VPN, прокси и прочее. То есть, помимо того, что провайдер с вас берет все больше денег, а доступ в интернет предоставляет все меньше, вы еще должны дополнительно платить другим каким-то ресурсам за то, чтобы полноценно использовать интернет. Инфотрон. Дальше, если провайдер скажет, ой, это не мы, это вот те-то, те-то и те-то, ну тогда вы заходите на сайт вашей прокуратуры местной и смотрите, как составить исковое заявление в суд и пытаетесь подать в суд на вашего интернет-провайдера. На самом деле есть тьма тьмущая всяких норм и законов, которые нарушают подобные конторы. Ну, есть, например, что-то вроде предоставления заведомо некачественных услуг. То есть деньги с вас провайдер берет по-прежнему немаленькие, а доступ в интернет у вас неполноценный. Значит, это примерно то же самое, как вы пошли в магазин, купили, ну, скажем, 1.5 литра кваса, пришли домой, открыли, а там от силы 0.5 бутылки кваса. Ну, скорее всего, вы от продавца или производителя потребуете товар заменить, либо деньги вернуть. То же самое здесь. Провайдер с вас берет деньги за доступ в интернет. Но доступ в этот интернет либо непосредственно, либо косвенным образом блокирует. А когда вы ему об этом говорите, они начинают говорить, ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТСУ, это какие-то узлы и прочее, прочее. Но это уже не ваши проблемы. Деньги-то вы им платите. Так вот, дальше все зависит от того, кто кого. Вы подаете в суд, либо консультируетесь у юристов, либо сами как-то находите, какие нормы и законы вот это все нарушают. Но это действительно, скажем так, предоставление заведомо некачественных услуг. Либо пусть тогда с вас меньше берут, раз неполноценные услуги оказывают, либо вам это все возмещают и так далее. В моем случае я и на другого провайдера перейти не могу, потому что у меня в доме всего два провайдера, один из которых оптоволоконный. Хотя, я думаю, тот провайдер тоже, наверное, как-то хитрит и юлит. Да, конечно, если дело дойдет до суда, и представители провайдера начнут как-то оправдываться, вот как, например, они будут оправдывать запрет доступа на сайт tvbox.one. Никакой вражеской пропаганды там нет, никакой антироссийской деятельности он не ведет. acrowding.com, в чем провинился. Ведь никаких конкретных приказов, есть просто установка блокировать зарубежный трафик. Но тогда получается, что у вас могут и скринридеры перестать обновляться. И обновления для NVDA скачиваться с их портала для обновления дополнений и так далее, потому что все идет из-за рубежа, что касается доступности и многих других полезных сервисов. И как вот провайдер будет оправдываться? Нам приказали? Хорошо, кто приказал? Вследствие чего приказал? А если бы вот таких вот обращений было много и в массовом порядке, возможно, это, может быть, на что-либо повлияло. Хотя, я думаю, все прекрасно понимают, что в нашей стране, когда дело доходит до разборок с вот этими властными структурами, то тут, как правило, суды сразу начинают бояться. И правда, скорее всего, будет не на стороне простых людей. Но, тем не менее, хотя бы из самоуважения для создания прецедента вот это все можно попытаться сделать. Как это сделать технически, я вам обрисовал. Ну а что в итоге из этого получится, уже, конечно, я знать не могу. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться. Я думаю, еще ни один подобный невеселый выпуск мне придется записать, но я тут, сами понимаете, ничего не решаю. Так что до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава первая. По семейным обстоятельствам. Парадокс заключался в том, что Костя Немирович не хотел вступать в партию, а пришлось. Не сказать, что уж прямо из-под палки он туда вступил, но намеки начальства были настолько жирные, что не понять такое мог лишь олигофрен. Полковник Квасненко, недавно назначенный секретарем парткомиссии управления, активно занялся, так сказать, партийной демографией. У него был пунктик – вовлечь в ряды руководящие и направляющие как можно больше адептов. Как ни пытался увернуться Немирович от вступления в партию, не получилось. Пришлось подчиниться. Процесс этот был мутный и формальный. Через год Константину вручили партбилет. «Поздравляю вас, Константин Сергеевич!» — судорожно тряс руку Немировичу секретарь парткомиссии Квасненко. «Теперь вы член партии! Теперь вы в первых рядах несете знамя борьбы с преступностью!» Костя смотрел на этого невысокого человека с тоненькими черными усиками и высоким, наполовину женским, наполовину мужским голосом и спрашивал себя, неужели этот коротышка и правда верит в то, что мелет? От того, что в кармане Немировича появится эта красная шершавая корочка, ровным счетом ничего не изменится. Как искал Костя супостатов, как распихивал их по колониям, так и будет делать это впредь, а корочку, пожалуй, он оставит в сейфе. И ей будет спокойнее, и ему лишний раз она не будет мешаться. Сегодня майским днем Немирович Константин Сергеевич стоял в коридоре управления. Напротив дверь парткома. Там за дверью шла битва. Ему бы в ней поучаствовать, но попросили выйти. Коридор был узкий и слабо освещенный. Экономика должна быть экономной. Вот на лампочках хозяйственные отделы экономил. Единственный источник света — это большое окно в торце коридора. Немирович стоял, прислонившись к стене. Мимо проходили люди. Кого-то он знал, здоровался, кого-то видел в первый раз. Костя ожидал уже минут 10. У него возникло желание плюнуть на все и уйти. Он бы так и сделал, если бы не его начальник Кривошеев. Немирович знал, что сейчас там, за этой дубовой дверью парткома, Вячеслав Романович бьется за будущее своего подчиненного Кости Немировича по прозвищу Станиславский. Константин вдруг вспомнил, из-за чего начался весь этот карнавал, и усмехнулся. Утром, сразу после совещания в отделе, Вячеслав Романович попросил Немировича задержаться. «Ну что?» — сказал Кривошеев, постукивая квадратным кулаком по столу. «Допрыгался?» Немирович опустил голову. Ему было что ответить, но Костя не хотел поднимать нервы начальнику перед заседанием партийной комиссии. «Ты хотя бы подумал, как будешь отбиваться от Квасненко», — продолжал Кривошеев. «А чего мне отбиваться?» — возразил Костя. «Ну, исключат меня из партии, одним обормотом меньше будет». «Ты чего, пришибленный, что ли? Если тебя из партии выгонят, тебя и из милиции попрут, ты это понимаешь?» «Из милиции-то за что?» «За моральный облик», — Кривошеев провел рукой вдоль фигуры Немировича сверху донизу. «А, облика о морали», — Костя скривил лицо. «А если я не люблю свою жену, поэтому ей изменяю, это никак в учет не берется?» «Не берется. И потом, Костя, чего ты мне тут поешь, а? Ты лапшой можешь засыпать уши Квасненко, а мне-то не надо». «Какая лапша?» — вздернул плечи Немирович. «Это истинная правда. Но не люблю я Полину и не любил никогда. Женился по той же причине, по которой и в партию вступил». «Ну да, Савельев тебя заставил жениться на своей дочери. Тебя, кобеля, заставил. Я сейчас от смеха лопну, Константин Сергеевич. Твоей любимой фразой отвечу. Не верю. Понятно? Не верю». «А зря, Вячеслав Романович», — возразил Немирович. «Он, то бишь генерал Савельев, меня в такой угол загнал. Либо я веду Полину в ЗАГС, либо я еду опером в Улан-Удэ. А мне мой папа говорил, за Волгой для нас земли нет». «Вот скажи мне, Немирович, почему я тебя терплю?» «Потому что я хороший опер. При этих словах Константин высоко и гордо поднял голову. — Заметь, Романыч, старший опер.
2: — Чует мое сердце неладное, — с досадой произнес Кривошеев. — Машину у тебя, Полина, еще не отобрала?
1: — Нет пока.
2: — Поехали сдаваться.
1: В машине ехали молча. Гулко урчал мотор москвича 408, легко пробегая по свежим заплаткам на асфальте. Ехали молча, каждый думал о своем. Кривошеев собирал и откладывал в голове аргументы для секретаря парткомиссии. Вячеслав Романович уже знал, насколько Квасненко жаждал показательной казни для Немировича. А Костя вспоминал то злополучное утро, когда внезапно открылась дверь и на пороге появилась Полина. «Костя, ты еще дома?» — громко спросила она из прихожей.
3: «Что это за вопрос? Туфли Немировича стоят в коридоре, куртка висит на вешалке. Время 6 утра, хотя нет, еще даже нет 6. Где может быть Костя? Разумеется, дома».
1: Но Немирович не отвечал. Он в этот момент смотрел в испуганные глаза Лизы, которая стыдливо прикрывала одеялом обнаженную грудь. Константин смотрел на Лизу и прокручивал в голове возможные варианты развития дальнейших событий.
4: «Жена?» — беззвучно спросила Лиза, ярко артикулируя губами.
1: Костя прикрыл веки. Это был самый исчерпывающий ответ. Лиза вскочила с кровати. Она не хотела, чтобы Полина застала ее обнаженной и начала судорожно одеваться. Девушка успела надеть лишь трусики. Дверь распахнулась, и картина подлой измены, это со слов самой Полины, предстала перед глазами. Полина смотрела обезумевшим взглядом на Лизу, девушка, трусливо дрожа всем телом, на Костю, а Костя сел на кровати, обняв руками голые колени, и наглым взором наблюдал за реакцией жены. А что еще ему оставалось? Надо было избрать какой-нибудь способ защиты. Интуитивно выбрал самый примитивный — наглое спокойствие.
4: «Это...» — Полина вытянула указательный палец в сторону Лизы. «Это...»
1: «Да», — пошел в наступление Немирович. Он откинул простыню и встал во весь рост. «Это моя любовница. Мы с ней спим. Знакомить не буду. Поля, выйди, дай девушке одеться». Полина с приоткрытым ртом выслушала мужа, поводила указательным пальцем в воздухе и вышла из спальни. Костя показал жестом Лизе, что надо быстро одеться. Он был прав. У Полины шок пройдет очень скоро, и тогда предсказать ее реакцию будет невозможно. Лиза за какие-то секунды облачилась в одежду и под прикрытием Константина вышла сначала в коридор, а затем и на лестничную клетку. Костя закрыл входную дверь и прошел на кухню, где у распахнутого окна застыла Полина.
3: «Поля», — тихо сказал Костя, — «нам надо развестись».
1: Полина никак не реагировала. Она продолжала стоять и смотреть в окно. «Ты меня слышишь?» — уже громче спросил Немирович.
4: «Давно?» — голос Полины звучал хрипловато.
1: «Да. А какое это имеет значение, давно у меня любовница или только пару дней? Это как-то усугубляет деяние или облегчает ответственность?»
4: «Ты тварь, Немирович! Ты предатель!» — голос Полины задрожал.
1: «Насчет твари я не возражаю», — цинично ответил Костя. «А вот предатель — это не про меня. Что я предал? Нашу любовь, которой никогда не было?»
4: «Скотина!» — Полина заплакала, прикрыв лицо руками. «Зачем ты женился на мне? Ты использовал меня! Ты женился, чтобы остаться в Москве!»
1: «Не ври себе, Поля! Ты сама хотела, чтобы я на тебе женился. Ты так этого хотела, что противостоять твоему напору было невозможно».
4: «Зачем ты врешь?» Полина уже плакала в голос. «Зачем?»
1: «Я не вру. Вспомни, я предлагал тебе повстречаться, годик, пожить, испытать свои чувства. А что сделала ты?»
4: «Я ничего не делала», — оправдывалась Полина. «Я любила тебя и хотела за тебя замуж».
1: «Ну да, объявила мне, что, наверное, у нас будет ребенок. Только сначала почему-то объявила это своему папе. А уже твой папа поставил меня перед фактом. Потом оказалось, что Полина не беременна, что это просто организм дал сбой. И мы в браке с тобой уже несколько лет, а ребенок так и не появился. Даже кобыла рожает за 12 месяцев, а ты за несколько лет не справилась».
3: Полина повернулась, вытерла слезы, поправила волосы и подошла вплотную к мужу. Она заглянула Косте в глаза. Немирович безошибочно определил, что жена что-то задумала.
4: «Развестись, говоришь?» — зашипела Полина. «А вот это видел?»
3: Поля протянула руку, и Немирович увидел перед лицом фигу, исполненную маленьким женским кулачком.
4: «Просто так я тебе вот это не прощу. Я сейчас же позвоню папе, а потом в партком. Я испорчу тебе жизнь, Немирович!»
3: Полина размахнулась и, что есть сил, ударила Константина в грудь. Она вышла из кухни и уже из коридора крикнула.
4: «Развод я тебе не дам! Не дождешься!»
3: Полина выполнила свои обещания. Правда, она не ожидала, что реакция секретаря парткома будет настолько резкой и непредсказуемой. Квасненко взял курс на исключение из партии Немировича и увольнение из милиции. Опомнившись, Полина пошла к папе, а генерал Савельев занял нейтральную позицию. Мол, сами выкручивайтесь, давно уже не дети. Квасненко понял, что большой чин вмешиваться не будет, и вошел в раж. И вот старший оперуполномоченный капитан милиции Немирович стоял в коридоре и ждал решения своей судьбы. Мнения членов парткома разделились надвое. Одни были за то, чтобы исключить Немировича из партии за аморалку, а другие — за выговор. Константина попросили выйти. Внутри парткома шла настоящая битва. Кривошеев против Квасненко. Профессионал против моралиста.
4: «Это была моя большая ошибка», — пафосно говорил секретарь, кипя от негодования, — «рекомендовать Немировича в партию. Это вы, товарищ Кривошеев, ввели меня в заблуждение. Теперь и вы, и я несем ответственность за поступки этого человека».
2: «Я и сейчас поручусь за него», — возразил Вячеслав Романович. «Какое отношение семейные дела имеют к его работе? Он оперативник от Бога, он лучший в моем отделе».
4: «Не вспоминайте Бога в моем кабинете», — заверещал Квасненко. «Вы еще перекреститесь!»
3: Кривошеев едва сдержал себя. Он готов был грубо ответить на маразматические выпады маленького человека с крашенными усами, но понимал, что на нем ответственность за судьбу Кости.
2: «Извините», — сквозь зубы выдавил из себя Вячеслав Романович.
4: «Вы посмотрите», — продолжал нагнетать атмосферу Квасненко. «Посмотрите, как он одевается! Эти вот синие штаны американские, джинсы! Он больше похож не на работника нашего уголовного розыска, а на фарцовщика! Где он берет эту одежду? В магазинах такая не продается! Он же возомнил себя неприкасаемым! Если его тесть генерал Савельев, то это не значит, что ему позволено нарушать моральные нормы строителя коммунизма! Я за то, чтобы исключить Немировича из рядов КПСС!»
2: «Подождите», — Кривошеев обратился к членам парткома. «Подождите голосовать, я хочу добавить. Капитан Немирович совершил поступок, порочащий звание члена партии, с этим я не спорю. Но он не совершил преступления. То, что он изменил жене, это плохо, согласен, осуждаю его за это. Но давайте хоть на минутку попытаемся его понять. Немирович молодой мужчина, влюбился в девчонку, сорвался. Я предлагаю дать ему шанс исправиться. Я за выговор, уверен, он одумается».
3: Немировичу еще пришлось долго ждать. Партийцы никак не могли прийти к единому мнению, принять решение. Разрешил все звонок генералу Савельеву. Константину Немировичу объявили строгий выговор, но это была только часть наказания. А вот вторая часть... Поезд, громко постукивая колесными парами, двигался с черепашьей скоростью. Он даже не ехал, он переваливался сбоку на бок, как старая утка. Чем дальше локомотив увозил состав на юг, тем более невыносимо было находиться в вагоне. Железная коробка накалялась, и пассажиры, казавшиеся расплавленными, томно смотрели на открытые окна купе в надежде дождаться хоть малейшего дуновения ветерка. Напрасно. Состав двигался настолько медленно, что ни о каком дуновении можно было и не мечтать. Константин намочил в туалете вафельное полотенце и положил его себе на шею. Какое-то время можно было вздохнуть с облегчением. Немирович посмотрел на часы. Полдень. Через 3 часа он будет на месте. Место — это районный городок на Волге с незамысловатым названием Прибрежный. Теперь этот город — его новое место работы. Так решили начальники в Москве. Это была ссылка. Только срок, на который Немировича сослали в Прибрежный, ему был неизвестен. Может, на год, может, на 2.
4: а может и на 10.
2: «Я сделал все, что мог, Костя», — говорил Немировичу Кривошеев, провожая своего лучшего опера в Прибрежный. «Думаю, скоро все уляжется, и я буду тебя возвращать».
4: «Не верю, что у вас получится, Вячеслав Романович», — ответил Немирович. «Квасненко не даст».
2: «Не каркай, Станиславский. Не верю, не верю. Ты там дров не наломай, не развращай местных красавиц. Это тебе не Москва, там все друг друга знают. Быстро на кол посадят».
4: Константин спустился на перрон под палящими лучами солнца. Какой-нибудь предмет на голове не помешал бы, но такового не было. Немирович обошел небольшое здание вокзала и вышел на привокзальную площадь. В отличие от Москвы, здесь не было ни одного таксиста. А может быть, в этом городке вообще нет такси? Похоже на то. Костя оглянулся. Невдалеке он увидел автобусную остановку. На ней стояла пожилая женщина в косынке с ведром и матерчатой сумкой.
2: «Здравствуйте», — сказал Немирович, подходя к женщине. «Не подскажете, как мне до РУВД добраться?»
5: «Это до милиции, что ли?» — переспросила женщина.
2: «Ну да».
5: «Это тебе надо прямо через мост», — указала рукой направление местная жительница. «А там на втором перекрестке налево повернешь. Мимо милиции не промахнешься».
4: Немировичу не очень-то хотелось в такую жару перемещаться пешком. «А доехать ни на чем нельзя?» — спросил он. Женщина бросила взгляд на чемодан в руке у Константина.
5: «Можно», — ответила она. «Тогда жди автобус. Туда единичка идет и двойка. Только когда он придет, этот автобус, одному богу известно. Ты бы на голову что-нибудь надел. В такую жару надо голову беречь».
4: Косте повезло. Долго ждать не пришлось. Из-за поворота вырулил старый, небрежно выкрашенный ЛиАЗ. Лязгнул дверьми и впустил Константина в накалившийся салон. Благо, ехать было недалеко. РУВД находился в старом, по внешнему виду, дореволюционном здании из красного кирпича. Это было первое место в городе, где Немирович почувствовал прохладу. Дежурный проводил в приемную начальника. Приемной узкое помещение можно было назвать с большой натяжкой. За столом секретаря, занимающим добрую часть каморки, сидела худощавая женщина с большим носом и бесцветными глазами. «Инна Васильевна», — обратился дежурный к женщине, — «товарищ к начальнику». Инна Васильевна вяло повернула голову в сторону Кости. Ощупав взглядом приезжего, посмотрела на чемодан. «Это можно было оставить в дежурке», — шевеля узкими губами, сказала Инна Васильевна. «У нас тут не Москва, не воруют».
2: «Почему вы решили, что я из Москвы?»
5: «У меня глаза есть, вижу».
2: «А если я из Ленинграда?» — подкинул версию Немирович.
5: «Нет», — твердо ответила женщина. «В Ленинграде люди скромнее. Вы из Москвы».
4: Константин понял, что дискуссию он проиграл.
5: «Николай Иванович в горисполкоме», — сообщила Инна Васильевна и распорядилась. «Отнесите чемодан в дежурку и возвращайтесь. Начальник скоро будет».
4: Ильин Николай Иванович, начальник РУВД, вошел в приемную и уперся взглядом в Немировича. Николай Иванович — крепкий, среднего роста мужчина, с густой русой шевелюрой, квадратным носом и такой же формы подбородком. Сатиновая рубашка с обильными пятнами пота была заправлена в серые широкие брюки. В руке он держал немного мятую текстильную шляпу. Закончив с осмотром новичка, Ильин протянул руку в сторону Инны Васильевны и прохрипел:
2: «Инна, воды!»
4: Секретарь быстрым движением наполнила граненый стакан до краев и подала начальнику. Ильин пил быстро и шумно. Кадык его подпрыгивал с каждым глотком. Осушив стакан, Николай Иванович расправил густые брови и вытер тыльной стороной ладони потный лоб.
2: «Сыльный из Москвы?» — спросил начальник Немировича.
4: Костя кивнул.
2: «Заходи».
4: Ильин распахнул дверь своего кабинета и жестом пригласил Немировича войти.
2: «Личное дело твое к нам еще не пришло», — начал разговор Ильин. «Но из области мне уже звонили. Сказали, оперативник опытный, но опальный. Велели с тобой построже быть. Во что вляпался?»
4: «А это важно?»
2: «Конечно», — опять сдвинул брови Ильин. «Я должен знать, кого в свой муравейник пускаю. Может, ты антисоветчик какой?»
4: «Не бойтесь, советчик я, советчик. Делу партии предан. По семейным обстоятельствам сюда перевели». Ильин прищурился и опять оглядел Немировича с ног до головы.
2: «Чего-то ты скрытный какой-то. Не люблю я этого. Фраза такая-никакая по семейным обстоятельствам».
4: Начальник махнул рукой на Константина.
2: «Личное дело придет, я все узнаю. Значит так, проверим, какой ты опытный. Начальник твой непосредственный, Мантуленко, попал в госпиталь. Вернется не скоро. Будешь пока вместо него. Пошли, представлю тебя в отделе».
4: Ильин пошел впереди, выйдя в коридор, он остановился и опять окинул взглядом Немировича.
2: «Ты знаешь, что, москвич?» — сказал он, потирая нос. «Ты как-то упростись, что ли?»
4: «Не понял».
2: «Чего не понял?»
4: Ильин подошел к Константину близко и дернул его за шлевку джинсов.
2: «Это чё?»
4: «Брюки», — недовольно ответил Костя.
2: «У нас такие не носят. А это чё?» — Ильин указал на туфли.
4: «Туфли? Модные венгерские туфли. Чего вам не нравится?»
2: «Модные не нравятся. И венгерские не нравятся. Блестят так, что аж противно. Город маленький. Тебя в такой одежде все уркаганы быстро срисуют. Скромнее надо быть. Серенькое на себя надевать».
4: Николай Иванович указал на свои брюки.
2: «Незаметное. Ущучил?»
4: Костя понимал, что начальник в чем-то прав. Действительно, одет он был, что называется, не по сезону. Немирович не стал спорить и лаконично ответил. «Я понял». Ильин представил Немировича, так сказать, через губу. Выглядело это так.
2: «Вот капитан Немирович прибыл к нам из столицы. Назначен замом Сан Саныча».
4: Ни один из оперативников не проронил ни звука. Все сидели хмурыми облаками, переводя взгляды то на Ильина, то на Костю.
2: «Пока Сан Саныч в госпитале, будет за него. Ну», — Ильин поводил рукой в воздухе, — «вот люди, вот рабочее место. Разберешься тут, Константин Сергеевич».
4: Ильин закрыл за собой дверь и оставил Немировича один на один с хмурыми облаками. Константин остановил взгляд на каждом сидевшем в комнате. Приветливостью и не пахло. Москвич сделал вывод, что не очень-то его пришлого здесь ждали. В такой ситуации Немирович решил не тратить время на представление, а перенести более тесное знакомство либо на вечер, либо на следующий день. «Не буду вас отвлекать, товарищи», — сказал Константин. «Я в хозчасть, вы свои задачи знаете, за работу». Хмурые облака зашевелились, но Костя этого уже не видел. Он быстро вышел из помещения и застыл в коридоре. Немирович просто не знал, куда надо идти. Где хозчасть? За спиной скрипнула дверь, Костя обернулся. Перед ним стоял молодой оперативник. Немирович приметил этого высокого белобрысого парня еще в кабинете. Паренек, один из всех членов серой массы, имел живое лицо. «Как ваша фамилия?» — спросил Костя у парня.
6: «Бауэр, младший лейтенант Бауэр», — отрапортовал оперативник.
4: «Имя?»
6: «Виктор».
4: «Витя, значит. Подскажи-ка мне, Витя, как пройти в хозчасть?»
6: «Пойдемте», — отозвался Виктор, — «я вас провожу. Легче проводить, чем объяснить».
4: Виктор Бауэр оказался общительным, грамотным и очень приятным молодым человеком. Пока двигались по лабиринтам старого здания в сторону хозчасти, Витя успел рассказать новому начальнику о себе почти все самое интересное. Учится на юриста заочно, фанат мотоциклов. В складчину с отцом купили новенький ЧЗ. Не Ява, но машинка серьезная. Встречается с девушкой по имени Надя. Надя тоже учится заочно на юриста. Витя оставлял приятное впечатление. Простой, светлый юноша. Вот с ним, решил Немирович, надо налаживать отношения в первую очередь. А потом и с другими, возможно, получится. Вечером Виктор на своем мотоцикле отвез Немировича на служебную квартиру, ключ от которой Константин получил в хозчасти. Глава вторая. Простая арифметика. Ночь выдалась жуткой. Жара. Костя смог заснуть лишь тогда, когда лег на пол и обернулся влажной простыней. Это ему Бауэр подсказал. Утром от стука дверь запрыгала, задребезжала и вся мебель в квартире. Костя вскочил с дивана и, широко расставив руки, чтобы не наткнуться на угол, подошел к двери. «Кто?» — спросил Немирович.
6: «Товарищ Немирович», — взволнованным голосом заговорил человек за дверью, — «срочно в отдел, у нас ЧП!»
3: Костя посмотрел на часы. 5:30. Хорошо начинается его служба в Прибрежном. Не успел приехать, уже ЧП. По пустынным утренним улицам кондового южного городка Немирович пешком дошел до отдела. На крыльце у входа стоял Ильин, теребя в зубах жеванный беломор. Константин подошел ближе и увидел лицо начальника. Оно показалось Константину сильно взволнованным. Ильин протянул Немировичу руку. «У нас убийство», — вместо приветствия сказал он.
7: «А мне дежурный сказал ЧП», — не без удивления ответил Немирович.
2: «А что, не ЧП?» — нервно рявкнул начальник. «Это у вас в Москве убийство — обычное дело, а у нас ЧП».
7: «У вас что, никого не убивали?» — продолжал удивляться Костя.
2: «Хватит уже!» — сорвался Ильин. «Устроил викторину. Убивали, но такого не было».
7: Николай Иванович махнул над головой рукой, словно шашкой.
2: «Сейчас машина будет. Вези группу на осмотр. Осмотришь — доложишь. Следователь будет позже».
7: Ильин ловким движением метнул окурок в канаву и исчез за входной дверью. В эту минуту, визжа тормозами, к входу подъехал УАЗ-буханка. Техника, видавшая виды. Костя нырнул в салон. Напротив уже сидел мужчина в выгоревшей текстильной кепке. Он протянул Константину руку.
2: «Глущенко, Валентин!»
7: Немирович пожал сухую, жилистую кисть Валентина. «Костя», — ответил он.
2: «Это я знаю. Тебя вчера Иваныч представлял в отделе».
7: «А, ну да».
2: «Во!» — кивнул Валентин в сторону входа в здание. «Верочка идет».
7: Из двери отдела вышла молодая женщина. Она была в зауженных бежевых брюках, хорошо подчеркивающих ее красивую фигуру, и темно-зеленой блузке с рукавами-фонариками. Это была Вера Мохова, эксперт-криминалист. Немирович тотчас оживился. Теперь, в компании такой симпатичной девушки, это утро ему уже не казалось таким уж неприятным.
2: «Ты, Костя, на нее особо-то глаз не клади», — тихо перехватив искрившийся взгляд Немировича, сказал Валентин.
7: «Не понял».
2: «Потом объясню», — отмахнулся Глущенко и распахнул дверь для Веры.
7: Мохова подала Глущенко чемодан и забралась в салон буханки. Лицо девушки было слегка бледным, глаза тусклыми. Это было неудивительно, ночное дежурство подходило к концу. Вера посмотрела на Константина.
5: «Вы новенький из Москвы?» — спросила она.
7: «Костя», — представился Немирович. «Временно исполняю обязанности начальника УГРО».
5: «Да?»
7: — глаза Моховой открылись широко, и она посмотрела на Валентина.
2: «Саша!» — кивнул Валентин водителю. «Что стоим? Поехали!»
7: Саша с металлическим рыком воткнул первую передачу, и буханка, дребезжа всем старым кузовом, помчалась к месту происшествия. Одинокая телефонная будка с одним, непонятно каким чудом уцелевшим стеклом, стояла на дороге, ведущей в тупик. Справа была роща, за рощей гаражи, слева высокий кирпичный забор. Костя подошел к таксофону и увидел такую картину. На полу будки, положив голову на колени, сидела девушка. Вернее, труп девушки. Уже побледневшие голые руки безжизненно опали и лежали ладонями кверху. Подол простенького ситцевого платья был в крови. Кровь была и на полу будки. Рядом с таксофоном валялась дамская сумочка, скорее всего, принадлежавшая погибшей.
5: «Разрешите?» — отодвинув Костю, попросила Вера и, подойдя к таксофону, присела рядом с убитой. «Товарищи, не топчитесь тут, отойдите!»
7: Немирович подошел к участковому, он первый прибыл к месту убийства.
2: «Кто обнаружил?» — спросил Константин.
7: «Вон!» — младший лейтенант кивнул в сторону человека в соломенной шляпе, сидевшего на бревне от упавшего дерева. «Федотыч!»
2: «Что говорит?»
7: «Ничего не говорит, мычит!» Костя в недоумении посмотрел на участкового.
2: «Товарищ не местный», — вмешался в разговор Валентин и пояснил участковому. «Константин Сергеевич только вчера приехал. Федотыч глухонемой», — разъяснил Валентин уже Немировичу. «Он дворником в районной больнице работает».
7: «Ну да», — кинулся объяснять младший лейтенант. «К 5 утра приходит на работу. Он один весь двор больницы подметает. А там территория ого-го. Если он...»
2: Немирович не выдержал словесную метель младшего лейтенанта, развернулся и двинулся в сторону Федотыча.
7: Костя подошел к дворнику и присел на корточки напротив. Федотыч плакал.
3: По смуглым впалым щекам ползли слезы и застревали в поседевшей щетине.
8: «Здравствуйте», — сказал Костя и сделал характерный для глухонемых жест приветствия. «Вы ее знали?»
3: Федотыч вытер слезы ладонью и жестом показал, что он не был знаком с этой девушкой.
8: «Почему тогда плачете?» — Костя указал на слезы.
3: Федотыч начал жестикулировать, и Немирович понял. Дворник сожалеет о том, что погибла такая красивая и молодая особа.
8: «Ты чего?» — услышал Немирович голос Глущенко сзади. «Язык глухих знаешь?»
3: «Не знаю, но общаться могу».
8: «Откуда?»
3: «Потом расскажу».
8: «Валя, а за забором этим что?»
9: «Так это и есть больница».
3: Немирович опять присел напротив глухонемого. «А кто звонил в милицию?» — спросил Костя, сопровождая речь жестами. Федотыч активно задвигал руками. Костя понял, что звонила дежурная сестра из больницы.
8: «А вы кого-нибудь видели здесь?» — продолжал Немирович. «Кто-нибудь проходил?»
3: Федотыч отрицательно покачал головой. Здесь он никого не видел. А вот там, за рощей, он видел мужчину.
8: «Он шел отсюда?»
3: Немой пожал плечами, он не был уверен.
8: «Как выглядел мужчина?» — спросил Костя.
3: Федотыч красноречиво показал, что мужчина был высокого роста, крупный и сильный.
8: «Запомните меня», — указал немому Немирович на свое лицо. «Если что-то вспомните или увидите этого мужчину, найдете меня в милиции».
3: Федотыч кивнул и при этом фыркнул.
8: «А теперь идите, идите, работайте», — Костя указал в сторону больничного двора.
3: Дворник еще раз сделал жест, означающий, что он сильно сожалеет о случившемся, и пошел прочь.
8: «Валентин», — сказал Немирович Глущенко, — «отправь лейтенанта опросить дежурную сестру и походи здесь вокруг. Вдруг что в глаза бросится, а я Вере помогу».
3: «Понял», — спокойно ответил Глущенко и пошел инструктировать участкового. Костя вернулся к таксофону, где Вера Мохова тщательно искала улики.
8: «Ну что, Вера, чем порадуешь?»
10: «Следы пальцев есть на трубке, на наборном диске и тут на двери».
8: «Это уже хорошо. Следы свежие. А что по девушке?»
10: «Скорее всего», — ответила Вера, — «убита она прямо здесь, в будке. Следов вокруг таксофона нет, и кровь только внутри, вот тут», — Вера указала на рычажок телефонного аппарата. «Я нашла волосы, похоже на волосы убитой».
8: «Думаешь, ее убийца толкнул спиной на аппарат?»
10: «Думаю, она уже выходила из будки, а он ее затолкнул обратно, ударил ножом в грудь и потом уже посадил ее на пол. Поэтому кровь только на платье и на полу. Подробнее судмедэксперт Иван Игнатьевич нам расскажет. Теперь сумочка. Ни денег, ни кошелька, ни документов. Есть ключи, наверное, от комнаты или квартиры и разные женские принадлежности. Все?»
8: «Ограбление», — сделал вывод Костя.
10: «Да, а вот и прокуратура», — Вера указала рукой в сторону перекрестка.
3: К месту убийства подъехала светло-серая «Волга». Из машины вышел полноватый мужчина с круглым лицом и острым маленьким носом. Загорелая лысина была замаскирована копной волос, зачесанных набок. Эта маскировка вызвала невольную улыбку у Немировича.
10: «Бычков», — тихо сказала Вера, — «сейчас ему сразу все станет понятно».
8: «Так», — бодро сказал Бычков и наклонился над убитой.
3: Мохова отошла чуть в сторону, чтобы не мешать следователю. Бычков покрутил головой, оглядел будку, повернулся к Моховой и сказал:
10: «Ну, здесь все понятно».
8: «Что понятно?» — поинтересовался Константин.
3: Бычков обернулся к оперативнику и скорчил недовольную физиономию. Кто это посмел сомневаться в аналитических способностях опытного следователя городской прокуратуры?
10: «А вы кто?»
3: — сделав шаг в сторону Константина, спросил Бычков.
8: «Капитан Немирович», — представился Костя, — «исполняю обязанности начальника уголовного розыска».
3: Бычков как-то брезгливо скривил рот и, посмотрев в сторону Веры, спросил:
10: «Это ссыльный из Москвы?»
8: «Да, если вам так нравится это слово, то я ссыльный из Москвы», — вместо Моховой ответил Немирович. «Так что вам понятно, товарищ следователь?»
3: Бычков еще ближе подошел к Константину и, высоко задрав голову, тихо сказал:
10: «Ограбление. Я не вижу здесь ее вещей. Дамской сумочки или хозяйственной сумки. Женщины всегда ходят с сумками. Или вы возражаете, товарищ исполняющий обязанности?»
8: «Нет», — быстро ответил Костя, — «я с вами согласен. Сумочка у девушки была».
4: «Не понял», — Бычков обернулся к Моховой. «А где она?»
10: «Я уже упаковала сумку», — виновато ответила Вера. «Так надежнее, там наверняка следы есть».
4: «Могла бы меня дождаться, Мохова», — строго сказал Бычков. «Осмотрела сумку?»
10: «Да, документов нет, кошелька нет, денег тоже».
7: Бычков опять повернулся к Немировичу.
4: «Ну вот вам и мотив», — сказал он. «Теперь надо искать свидетелей. Это уже ваша забота, товарищ капитан».
7: «Неплохо было бы личность установить», — возразил Костя. «Могут появиться и другие мотивы».
4: «Личность установим», — уверенно сказал Бычков. «В нашем маленьком городе это расплюнуть».
7: «А если она приезжая?» — предположил Немирович.
4: «Ха-ха!» — засмеялся, сморщив маленький нос Бычков. «Приезжая! Вы на платье посмотрите! Такой ситец у нас на комбинате выпускают. Тут каждая вторая девушка так одета. Местная она, местная».
7: Немировичу ничего не оставалось, как только поверить следователю. Костя дождался, пока вернется Валентин. Глущенко отвел Константина в сторону.
2: «Вот такие у меня мысли, Константин Сергеевич», — рассуждал Глущенко. «Картина рисуется такая. Девушка шла из точки А в точку Б. Точка Б пока нам неизвестна. Выясним личность, поймем».
7: «Логично. А вот точка А, скорее всего, улица Лазо».
10: «Я плохо ориентируюсь на местности», — сказал Костя. «Но почему ты так решил?»
7: «Смотри». Валентин присел на корточки, достал из кармана спичечный коробок и спичкой стал рисовать на песке. «Вот будка. Здесь ее убили. С этой стороны гаражный кооператив. Там сторож, собака и ограждение. Шла бы она здесь, ее бы заметили. С этой стороны больница. Насквозь пройти не получится, ворота закрыты. Я проверил. Значит, в этот тупик она могла попасть либо отсюда, то есть со стороны центра, либо оттуда, из-за рощи».
10: «А где улица Лазо?»
7: «Там, за рощей, внизу. Только там есть жилые дома. Я уверен, оттуда она и пришла».
10: «А почему не из центра?» — спросил Костя.
7: «Смотри», — Валентин повернул ногу и показал Косте подошву ботинка. «Глина».
10: «Ну и?»
7: «Там, по дороге к роще, идет стройка. Видать, вчера копали, глину вывалили на дорожку. Подсохнуть она не успела, я наступил. И девушка тоже наступила. Посмотри на левой туфельке».
10: Действительно, на подошве левой туфельки был след от глины.
7: «А если бы она шла из центра», — продолжал Глущенко, — «то обувь была бы чистая. Там уже все заасфальтировали».
10: «Значит, улица Лазо», — задумчиво повторил Немирович.
7: «Контейнерную станцию, вокзал и ремонтный завод я исключаю. Что бы она делала там ночью?»
10: «Знаешь что, Валентин, давай отправим туда опера. Пусть возьмет фото и пройдется по этим точкам. Маловероятно, но вдруг она там была ночью. Остальных запусти на улицу Лазо. Опросить всех, кого можно. Сам возьми на себя больницу. Ну а я к экспертам и устанавливать личность».
7: Всю дорогу, пока ехали обратно в отдел, Костя рассматривал Мохову. Он особенно этого и не скрывал. Немирович уже строил планы по поводу свидания с экспертом. Почему бы и нет? К тому же, как показалось Константину, Вера тоже смотрела на него с интересом. Когда подъехали к отделу, Костя взял из рук Веры чемодан и понес его в экспертный отдел. Мохова не возражала.
10: «Устала с дежурства?» — спросил Костя, открывая дверь перед девушкой.
4: «Конечно, устала», — ответила Мохова. «Но придется задержаться. Надо оформить все необходимое. Убийство все-таки».
10: «Я уже понял, что в Прибрежном убийство — это редкость».
4: «Редкость», — подтвердила Вера. «По пьяной лавочке случалось, хулиганы друг друга резали, тоже бывало. А вот так ночью девушку ограбить и убить — это не про наш город».
10: «А можно неприличный вопрос?» — лукаво улыбаясь, спросил Немирович. Вера ничего не ответила. Она только посмотрела в лицо Константина и едва заметно улыбнулась одним уголком губ. Костя понял, что девушка ждет, что он скажет дальше.
7: «А что ты делаешь сегодня вечером?»
4: «А ты, Костя, не оригинален, разочаровываешь».
7: «Согласен, глупо, замах на рубль, удар на копейку. Я просто подумал, почему бы не встретиться вечером? Ты показала бы мне город».
4: «Ха-ха-ха!» — в голос засмеялась Вера. «Какой город? Прибрежный? А что тут показывать?»
7: «Неужели так все плохо?»
4: «Даже не представляешь, как плохо и скучно», — потянувшись к уху капитана, прошептала Вера. «На весь город музей задрипанный и один ресторан, а публика там... Как бы тебе понятнее объяснить?»
10: «Не надо объяснять, я уже все понял. Тогда замена предложения. Я беру торт и прихожу к тебе в гости».
11: «Вот это уже неприличное предложение. Исправляйтесь на глазах, товарищ Немирович.
10: Я способный». Костя взял девушку за руку. Вера недовольно вздрогнула, но руку не отдернула.
12: «Я жду ответа», — с придыханием произнес Немирович.
11: «Если найдете в этом городе вкусный торт, то милости просим».
10: Костя поцеловал руку Веры, улыбнулся, облизнулся, как кот, и сказал: «Торт будет, жди». Неужели он не сможет найти вкусный торт в городе? Быть такого не может. Костя проходил мимо приемной начальника и вспомнил про худую строгую секретаршу. Уж она-то должна знать, где можно купить хороший торт. «Здравствуйте, Инна Васильевна», — приоткрыв дверь, улыбчиво поздоровался Немирович. «Можно у вас поинтересоваться?» Инна Васильевна медленно повернула голову в сторону гостя и не очень добрыми глазами посмотрела на Костю поверх очков.
11: «Я не отвлеку вас надолго», — оправдывался капитан.
10: «Слушаю», — сухо, даже грубо отозвалась секретарь. «А где в этом городе можно купить вкусный торт?» Инна Васильевна сняла очки и всем корпусом повернулась к москвичу.
11: «Это вам не Москва», — чеканя каждое слово, сказала она. «Про слово «вкусный» вообще забудьте. Торт можно заказать в ресторане, но не советую. Гадость, как и вся их стряпня».
10: «Ничего себе», — удивился Немирович. «А если вам надо, вы где торт берете?»
11: «Сама пеку. У нас все так делают».
10: «Спасибо», — прошептал Костя и закрыл за собой дверь. Практически это крах всех надежд на вечернее свидание с прелестной Верой. Константин шел в отдел и успокаивал себя. До вечера еще далеко. Может быть, что-нибудь он еще придумает. В отделе Немирович застал лишь Витю Бауэра. Он сидел за своим столом и что-то усердно писал.
13: «Доброе утро, Константин Сергеевич!» — со своей светлой улыбкой приветствовал Немировича Витя.
14: «Здравствуй, Витя. А где все?»
13: «Так Валентин Глущенко всех озадачил. Разбежались, как тараканы. Убийство все-таки».
14: «Понятно. А ты почему остался?»
13: «А я на трубке вишу. Мало ли. Начальнику надо доложить или еще что. У нас так заведено», — пояснил Виктор.
14: «Это правильно. Я тогда тоже составлю тебе компанию. Все равно ждать результатов. Эксперты работают».
10: Костя сел за свой стол, откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и прикрыл глаза. Витя какое-то время рассматривал Немировича, а затем спросил.
13: «Вы что, расстроены? Из-за девушки? Из-за убитой?»
14: «Я?»
10: — такой вопрос застал Константина врасплох.
14: «Да, я расстроен. Не так, чтобы очень. Вернее, очень, но не по этому поводу».
10: Бауэр вытянул шею и высоко поднял голову.
13: «Вам не жалко девушку?»
10: В вопросе Виктора прозвучали нотки возмущения. Костя открыл глаза. На лице Бауэра, казалось, крупным шрифтом было написано непонимание и даже осуждение. Капитан встал со стула. Молодому оперативнику надо было разъяснить, почему Немирович не принимает близко к сердцу гибель молодой женщины. Константин подошел к Виктору. «Конечно, Витя, мне очень жаль эту девушку. Когда я в первый раз еще лейтенантом увидел изнасилованную и убитую девушку 16 лет, лицо которой было изуродовано, я написал рапорт на увольнение. Знаешь почему?»
13: «Потому что испугались?»
14: «Где я и где испугался? Нет, конечно. Я подумал тогда, что если мы найдем этого гада, то я не выдержу. Убью. Убью и изуродую его лицо точно так же. Вот тогда я понял, что мне не место в милиции. Мы не имеем права выставлять на показ гнев, ненависть, личные обиды и чувства. Если не можешь с этим справиться, иди в театральный, там оценят. А мы, легавые, должны ненависть к убийце только помнить, держать чувства при себе. Чтобы поймать гада, надо иметь трезвый ум, иначе мы его не переиграем.
13: А вы все-таки из милиции не ушли».
14: «Не ушел», — Немирович хлопнул по-дружески Виктора по плечу. «У меня был хороший начальник, великий человек, Вячеслав Романович. Он рапорт мой порвал и объяснил политику партии и правительства».
13: «Простите», — пролепетал Бауэр, — «я подумал, что вам все равно».
14: «Не дай бог, Витя, наступит тот момент, когда нам с тобой будет все равно. Тогда только поганой метлой из милиции». Бауэр активно закивал. «Ладно, Витя, это все философия», — продолжил Немирович. «Ответь-ка мне вот на какой вопрос. Мне к вечеру нужен вкусный торт. Где взять? Или кто может испечь?»
9: «Испечь?» — Витя задумался.
14: «Испечь не знаю. А вкусные торты только в областном центре. Там магазин есть, так и называется, торты. Мама на день рождения привозила, очень вкусный.

0: задержусь. Раз уж буду в области, так заеду и Наде подарок куплю, хорошо?» «Надя, это...» «Да», — опередил капитана Виктор, — «это моя девушка». Немирович достал из кармана червонец и протянул Бауэру. «Это много», — покачал головой Виктор. «Торт 2,50 стоит». «Возьми, тут на торт и на бензин, сдачу привезешь». «Хорошо», — Виктор взял купюру и сунул ее в карман. «Только вы теперь за меня на трубе, через 4 часа вернусь». Немирович пожал руку молодому коллеге. Бауэр выскочил из кабинета. Костя подошел к телефону, снял трубку и услышал хриплый гудок. «Работает. Теперь можно спокойно отдохнуть». Константин устроился на стуле, вытянул ноги и, заложив руки за голову, прислонился к стене. Через минуту он заснул. Сколько времени проспал, Костя не знал. Проснулся от гулкого звонка телефонного аппарата. «Немирович, слушаю», — ответил Константин. «Товарищ капитан», — почему-то тихо говорил в трубке мужской голос, — «это дежурный, старшина Стеценко. Здесь мужчина стоит. Хочет заявление писать. Говорит, жена у него пропала». «Я иду», — ответил Немирович и бросил трубку. Около стола дежурного стоял загорелый мужчина лет 30. Он был одет в майку и трикотажные брюки. На ногах были обыкновенные домашние тапочки. У Немировича сложилось впечатление, что посетитель только что встал с постели и, не утруждая себя переодеванием, пошел на поиски жены. Костя сразу понял, что за человек стоит перед ним. На левом плече у мужчины была татуировка. Голая женщина в полный рост с крыльями за спиной. «Сиделец!» — Константин решил сразу обозначить свое отношение к пришедшему. «За что сидел?» — спросил сыщик. «145-е», — коротко ответил мужчина. «Грабеж», — расшифровал Немирович. «Вышел давно?»
1: «Давно».
0: «Ходка одна?»
1: «Одна».
0: «Документы есть?» Собеседник протянул Немировичу паспорт. «Не Чапаренко Сергей Данилович», — прочитал вслух Костя первую страницу и положил паспорт на стол дежурному. «Говорите, жена пропала?»
1: «Да, утром приехал, а дома ее нет. К подруге сходил, Эльке, сказала, ушла вечером. Куда не знает. Домой собиралась. Дома нет».
0: «Как зовут жену?»
1: «Оля».
0: «Полные, фамилия, имя, отчество», — потребовал Немирович.
1: «Не Чапаренко Ольга Ивановна».
0: «Пошли со мной». Поднялись в отдел. Константин посадил Нечипаренко на стул напротив своего стола, дал ему лист бумаги и велел писать заявление. Сам пошел к экспертам. Нужна была фотография погибшей. Возможно, уже готова. Так и есть. С фотографией в руках Немирович вернулся в кабинет. «Она?» — спросил Костя, положив фото женщины перед Нечипаренко. Мужчина молчал. Костя внимательно наблюдал за реакцией Сергея. Лицо не выдавало никакой взволнованности, лишь только авторучка в руке Нечипаренко предательски задрожала.
1: «Кто?» — прошептал Нечипаренко.
0: «Это она?» — еще раз спросил Костя. Сергей кивнул и положил авторучку на стол. Константин налил в стакан воды и поставил перед Сергеем. Тот выпил воду несколькими большими глотками. «Когда последний раз видел жену?» — спросил капитан.
1: «В воскресенье».
0: «Сегодня четверг, а где был 3 дня?»
1: «На работе».
0: «Точнее...»
1: «Я в совхозе «Восход» в стройбригаде работаю. Это 50 километров от Прибрежного. Домой только на выходные приезжаю».
0: «На выходные? А сегодня почему приехал? Сегодня четверг».
1: «Отгулы дали».
0: «Ну, допустим. На чем и во сколько приехал?»
1: «На попутке. На трассу вышел, проголосовал. Мужик на Зелено 130-м меня и подбросил».
0: «Номер машины, имя водителя?»
1: «Не знаю я», — возмущенно рявкнул Нечипаренко. «А брек какой-то. По трассе к себе на юг ехал. Нахрена мне его имя? Номер я тоже не срисовал».
0: «Понятно. Ты сказал, что ходил к Эльке. Кто она такая и почему пошел первым делом к ней?»
1: «Подруга Ольги, Эльвира. Чуть поцапаемся, так она к ней бежит. Вернее, бежала».
0: «Где она живет? На Лазо?» — сыпал вопросами Костя.
1: «При чем здесь Лазо?»
0: Глаза Нечипаренко почему-то налились кровью. Он стиснул зубы так, что Немирович услышал их скрип. «Так где живет Эльвира?» — еще раз спросил Костя.
1: «На Некрасова она живет».
0: «На Некрасова», — повторил Немирович. «А это далеко от Лазо?» Сергей опять посмотрел на капитана с

0: Крепким взглядом и опустил голову. «Почему не отвечаешь, Нечипаренко?»
1: «Не хочу, я домой пойду».
0: Сергей резко поднялся со стула.
1: «Сядь!» — приказал Немирович. «Пойдешь, когда я скажу». «Слышь, начальник, ты права не качай!»
0: Нечипаренко продолжал стоять и смотреть на Костю волчьим взглядом, не хватало только оголить клыки.
1: «Я больше ничего не знаю. Ищи того, кто мою Олю на пику посадил, а я домой». «Сесть!» — громко выкрикнул Костя. «Сесть!»
0: Нечипаренко подчинился под напором опера. Сел. Константин наклонился к мужчине и спросил. «А откуда ты знаешь, что Ольгу убили ножом? Я не говорил, как ее убили». Глаза Сергея забегали. Он несколько секунд раздумывал, потом посмотрел на фото, лежащее на столе, и ткнул в фотографию пальцем.
1: «Так не задушили же», — сказал он. «На шее следов нет».
0: «Не задушили», — подтвердил Костя. «А может, ее застрелили, а?»
1: «Из чего? Из обреза? С обрезом по улице летом не походишь, а волыны в нашем городе только у вас».
0: «Слабый аргумент», — Нечипаренко возразил Немирович. «Придется нам с тобой на твою квартиру проехать. Я уверен, что ты не против». Сергей опустил голову и ничего не ответил. Вел себя Нечипаренко странно. Костя больше не пытался разговорить мужчину. Он взял с собой одного из оперативников, Славу Волкова, и уже через 20 минут опера вошли в квартиру Сергея и Ольги. Это была однокомнатная квартира на первом этаже четырехэтажного новенького панельного дома. Из мебели в квартире был старый лакированный буфет, рядом светлого дерева немолодой шкаф, два кресла на ножках с деревянными подлокотниками, две сдвинутые кровати с панцирными сетками и на хлипком маленьком столике новенький телевизор «Горизонт». Сержант, сопровождавший оперов и Нечипаренко, усадил хозяина квартиры в одно из кресел, а сам встал за ним, сложив руки за спиной. Осмотр квартиры ничего не дал. Залезли в каждый уголок. Немирович лично обшарил всю ванную комнату. Улик никаких. Костя подошел к Нечипаренко. «Сергей Данилович», — официально обратился к мужчине капитан, — «в какой одежде вы приехали из совхоза?»
1: «В этой», — Нечипаренко указал на то, в чем был одет.
0: «Что, в комнатных тапочках?»
1: «Ты что, начальник, не местный?» — спросил Нечипаренко.
0: «Не местный».
1: «Понятно. Здесь все так ходят летом. В таких шузах, как у тебя, сопреешь».
0: «Слава!» — позвал коллегу Немирович. Из кухни выглянул Волков. «Слава, подбери гражданину подменную одежду. Эту заберем на экспертизу».
1: «Ты чё, начальник?» — процедил сквозь зубы Нечипаренко. «В натуре думаешь, что я Ольгу грохнул?»
0: «Скажу честно, подозрение есть».
1: «Ну и сука же ты!»
0: «Эй!» — крикнул Волков. «Ты язык-то придержи!» — раскудахтался. «Давай снимай свое тряпье!» Вячеслав бросил на пол перед Нечипаренко брюки и рубашку, которые достал из шкафа. Сергей, раздувая ноздри от гнева, нехотя переоделся. Сержант собрал одежду Нечипаренко в холщовую сумку. «Нечипаренко, вы задержаны», — сказал Костя и указал на выход. Прежде чем отправить машину с задержанным в отдел, Немирович отвел в сторону Волкова и сказал. «Когда я сказал про улицу Лазо, он в лице изменился. Передай Глущенко, чтобы отправил ребят срочно. Пусть походят по адресам с фотографиями Ольги и этого фрукта. Чую, какая-то зацепка на этой улице есть. Да, и сообщи этому, как его, Быкову».
2: «Бычкову», — поправил Немировича Слава.
0: «Да, да, Бычкову. Пусть поработает с гражданином, а я тут по соседям пробегусь». Милицейская буханка уехала, а Костя остался посреди двора. Ничего удивительного, что люди, даже живущие в соседнем доме, смогли многое поведать о молодой семье Нечипаренко. Константин после беседы с обитателями двора узнал, что в квартиру на первом этаже Ольга, тогда еще Беликова, вселилась после смерти мамы. Они с отчимом разменяли жилплощадь. С Сергеем Ольга встречалась до его судимости. Даже из армии ждала. Потом ждала из колонии.
2: «Зачем, не понимаю?» — сокрушалась пожилая соседка по имени Татьяна Тимофеевна. «Не любила она его».
0: «Если не любила, зачем ждала?» — резонно спросил Немирович.
2: «Боялась. Ты его, сынок, видел? Кулачище во! Морда страшная, а за Оленьку заступиться некому».
0: «А отчим?»
2: Сдалась она ему. У него своих двое, тоже девки. А ведь какого парня она отшила? Все из-за этого Сереги обормота. Олежек добрый, воспитанный, телемастером работает. Уважаемый человек, не читай этому грубияну. Ты у любого здесь во дворе спроси, каждый скажет, жили они плохо. А последнее время Сережка бил девчонку.
0: За что бил? В милицию заявляла? Татьяна Тимофеевна подала знак Косте, чтобы он подвинулся к ней поближе, и тихо сказала.
2: «Я точно не знаю, но говорили, что Ольга никак не могла забеременеть».
0: Соседка подняла голову и оглянулась по сторонам. Убедившись, что ее никто не слышит, продолжила.
2: «Пустая она была, точно не знаю, но так говорят».
0: «А почему она пустая? А может, это он, не Чапаренко», — предположил Костя.
2: «Да брось ты, он здоровый как бык, такому только семя разбрасывать. И еще поговаривали, что Олька стала Сереге изменять. Месяц назад он бегал по двору пьяный и кричал, что убьет проститутку».
0: «А с кем изменяла?»
2: «Это я не знаю. Это ты у подружки ее, у Эли Строковой, спроси. Та точно знает. Скажет, не знаю, но спроси».
0: Немирович записал в блокнот имя и фамилию подруги. Скорее всего, это и была та самая Эльвира, про которую говорил утром Нечипаренко. Вычислить Строкову удалось быстро, но вот незадача. Эльвиры в городе не было. На комбинате, где она работала, сказали, что Строкова утром уехала на похороны тетушки в Ульяновск и вернется не раньше следующей недели. Это осложняло расследование. После обеда начальник милиции потребовал доклад. Немирович направился к экспертам. Возможно, что-то они уже могли прояснить. Костя удивился, когда за столом увидел Веру. «А ты почему здесь?» — спросил у Моховой Костя. «Ты же после дежурства».
2: «Начальник не отпустил. Сказал, ввожу военное положение. Убийство надо раскрывать, а не отдыхать».
0: «Изверг».
2: «Согласна. А ты пока почитай». Вера протянула Немировичу заключение.
0: Константин пробежал глазами по аккуратно написанному тексту. «Ударом в область сердца», — произносил он вслух некоторые фразы, «предположительно нож с узким лезвием».
2: «Что касается пальчиков», — добавила Вера, — «то следы только жертвы, следов убийцы нет».
0: В эту минуту задребезжал телефонный аппарат. Мохова ответила.
2: «Да, Иван Игнатьевич, поняла. Сейчас кого-нибудь пришлем».
0: Вера положила трубку и посмотрела на Константина.
2: «У судмедэксперта готово заключение», — сказала Мохова. «Можно прямо сейчас забрать. Посылай Бауэра, он на мотоцикле за 20 минут обернется».
0: «А что это, далеко отсюда? Без мотоцикла никак?»
2: «Это в другой части города, кстати, там, где убийство произошло. Так что, если хочешь успеть до совещания, посылай Витю».
0: «Витя занят. Набери-ка мне номер телефона этого Ивана Игнатьевича. Пусть по телефону расскажет». Вера позвонила эксперту, объяснила ситуацию и передала трубку Немировичу. «Девочка умерла мгновенно», — объяснял эксперт. «Удар прямо в сердце. Лезвие ножа длинное, вернее, это даже не нож, а пика. Как шило, только длиннее и толще. Убийца правша, видимо, человек сильный. Ростом примерно под 1,80 м. На затылке у девушки небольшая ссадина, но это от удара головой о телефонный аппарат, ссадина пустяковая».
3: «Понятно, Иван Игнатьевич. А примерное время смерти?»
2: «Примерно 5 утра, плюс-минус полчаса».
0: «Значит, Немой обнаружил ее практически сразу после нападения», — сделал вывод Немирович.
2: «Есть еще одна деталь. Важная, неважная для вас, не знаю».
0: «Какая?»
2: «Девушка была беременна. 8-10 недель».
0: «Вот как?» «Только сегодня Константин слышал от соседки, что Ольга была бесплодна. А тут такой сюрприз».
2: «Это важная деталь», — ответил Константин. Капитан положил трубку и взъерошил прическу.
0: «Интересное кино получается, Вера», — сказал он с улыбкой. Костя вкратце рассказал Моховой о разговоре с соседями.
2: «Так ты думаешь, что Нечипаренко узнал о беременности от другого мужчины и...» — предположила эксперт.
0: «Это слишком просто, Верочка. Надо разбираться», — Немирович посмотрел на часы.
2: «Пора. Пойду выложу все начальству, а вечером с тортом к тебе. И не вздумай возражать».
0: Вера улыбнулась и кивнула. Ильина Константин увидел у дверей кабинета. Он стоял с портфелем в руке и помахивал у головы шляпой. Струйки пота лениво ползли по лицу Николая Ивановича. «Поехали!» — сказал он подошедшему Немировичу и, громко топая, направился к выходу.
2: Уже в машине, все в той же дребезжащей буханке, Немирович спросил. «Куда едем, Николай Иванович?»
1: «Регинский вызвал».
2: «Регинский — это кто?»
1: «Это прокурор города».
2: Больше Ильин не проронил ни слова. Он упрямо смотрел на дорогу и время от времени смахивал ладонью капельки пота со лба. Двухэтажное здание прокуратуры было спрятано среди огромных лысеющих вязов. Ильин с Немировичем поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж. Двери в приемную и кабинет прокурора были распахнуты, равно как и окна, в надежде на освежающий сквозняк. Миловидная и улыбчивая девушка при виде Ильина с неизвестным ей человеком привстала и энергичным жестом показала, что надо быстро проходить в кабинет Регинского. Ильин вошел и остановился. Следом за ним остановился и Константин. За столом сидел человек, лицом похожий на Майдадыра из мультика, таким же квадратным и при полном отсутствии шеи. Это и был прокурор Регинский. Он прикрыл глаза и подставил свое большое лицо под струю вентилятора, урчащего на столе.
1: «Дверь закрой», — сказал прокурор непонятно кому.
2: Костя находился ближе к двери, поэтому принял это на свой счет, дверь закрыл.
1: «Докладывай, Коля», — не поворачивая головы, приказал Регинский. «Петр Васильевич, пусть Немирович доложит», — предложил начальник милиции.
2: Регинский лениво повернул голову и смерил взглядом Константина. Выражение лица прокурора стало вовсе неприветливым.
1: «Это ты из Москвы, что ли?»
2: «Я?»
1: «Докладывай».
2: Немировичу было непривычно такое пренебрежительное отношение, но он решил пока смириться. Мало ли, какие у них тут порядки. Имеет ли смысл лезть в бочку? Костя очень коротко рассказал о том, что было известно на этот момент об убийстве Ольги Нечипаренко. Говорил быстро, без лишних комментариев, только факты.
1: «Это правильно, что этого уголовника задержали», — сказал Регинский, выслушав доклад капитана. «Ясно, как божий день, кроме него некому».
2: «Я бы не торопился с выводами», — возразил Немирович. «Прямых улик нет». Регинский привстал. Он взял графин и налил в стакан немного воды. Выпил.
1: «Капитан», — сказал прокурор, облизнувшись, — «ты еще молод, советы мне давать. Я побольше твоего видел и убийц, и насильников. Тут простая арифметика. Узнал, что жена загуляла — убил».
2: В эту минуту приоткрылась дверь и в кабинет просунул голову Бычков.
4: «Разрешите, Петр Васильевич?» — спросил следователь.
1: «Вот», — прокурор указал в сторону Бычкова, — «Алексей Иванович поможет тебе, капитан, найти прямые улики».
2: Костя обернулся в сторону Бычкова, застывшего около двери. Тот вытер платком влажное лицо и выдал.
4: «Можно считать убийство раскрытым, Петр Васильевич. Завтра дожмем этого Нечипаренко».
2: После этих слов Бычков достал из портфеля картонную папку и положил перед Регинским.
4: «Вы это серьезно?» — искренне удивляясь, спросил Костя.
5: «Серьезнее не бывает», — Бычков ткнул пальцем в папку. «Здесь хватает улик».
1: «Не верю».
6: Глава третья. Чертовщина.
7: «Я торт дома в холодильнике оставил», — тихо говорил Виктор, наклонившись к уху Немировича. «Подумал, зачем в отдел тащить?»
1: «Правильно, Витя.
7: А чего с настроением?»
1: «Не нравится мне, Витя, кое-что», — уклончиво ответил Немирович. «Ты вот что, лейтенант, сгоняй-ка завтра с утра в Восход. Знаешь, где это?»
8: «Знаю».
1: «Найди бригадира строителей и выспроси у него, почему Нечипаренко отпустили среди недели. Это первое. Второе. На чем и во сколько уехал Сергей? И третье. Говорил ли он что-нибудь о жене? Может, с кем-то делился? Понял задачу?»
8: «Все понятно, Константин Сергеевич».
2: Ближе к вечеру вернулся в отдел Глущенко с операми.
1: «Результаты есть?» — спросил с порога Немирович.
8: «Нет, никто Ольгу на лозо не видел. Но шла она оттуда», — утверждал Валентин. «Там она была, уверен».
2: И тут Немировичу пришла в голову мысль. Соседка Ольги вспоминала про какого-то Олега, бывшего ухажера Ольги.
8: «Слушай, Валентин, есть у меня идея», — сказал Немирович. «Попробуй вычислить мужчину по имени Олег.
2: Фамилию не знаю, но знаю, что работает телемастером. Много мастерских в городе?»
9: «Телемастерская одна. Телеков-то в городе раз-два и обчелся. В прошлом году только вышку поставили. Я этого Олега прямо с утра сыщу. Зачем он нам?»
2: «Он был ухажером Ольги, раньше, до Нечипаренко. А вдруг они опять связь наладили? А вдруг это он живет на Лозо?»
9: «Резонно. С утра разберусь. А обрезок Костя ты хорошо вычислил?»
2: «Не понял», — переспросил Немирович. «Что за обрез?»
9: «Нечипаренко», — пояснил Глущенко. «Кличка у него такая. Он до посадки с обрезом ходил, пацанов пугал. Потом с этим обрезом и на дело пошел, на грабеж. Так и приклеили ему кличку — Обрез».
2: «Нет у меня, Валя, уверенности, что это он», — Немирович встал и зашагал по кабинету. «В квартире никаких улик, пальчиков его нет, свидетелей тоже. То, что он по пьяной лавочке бегал по двору и кричал «убью», тоже не улика. Мы даже не знаем, от кого была беременна Ольга. Рано выводы делать».
9: «Ты по-своему прав, но здесь у нас город маленький, здесь все не так, как в столице. Кроме обреза...» — Валентин не договорил. Он достал пачку Беломорканала, заглянул в нее, смял и бросил в урну. «Папиросы кончились. Надо сбегать, пока магазин не закрылся, а то придется вечером вонючую махорку смолить».
2: «Ты не договорил», — вернул Костя коллегу к разговору. «Ты тоже считаешь, что убийца не Чапаренко?»
9: «Да».
2: «Даже без улик?»
9: «Улики будут, вот увидишь. Нож найдем, свидетелей найдем. Не в первый раз. Ты, Костя, не переживай так за него. Обрез человек плохой. Этот убить может. Ты с Фомичом поговори, с участковым. Фомич этого фрукта с детства знает, так что чуйка тебя не подвела. Правильно ты его задержал, правильно».
2: Немирович пожал плечами. Ему казалось, что все слишком просто. Приступ ревности Нечипаренко привел к убийству жены. Это бывает в порыве гнева. Костя сталкивался с подобным случаем. Но потом Нечипаренко остыл и пришел в милицию. Пришел писать заявление о пропаже Ольги. Зачем? В такой ситуации человек, судимый, скорее скроется, сбежит. Сергей показался Константину не настолько хитрым и продуманным, чтобы преднамеренно лезть в логово сыщиков. Немирович склонялся к тому, что Нечипаренко не знал об убийстве, поэтому пришел. Невиновен он. Невиновен. Костя, размышляя и прохаживаясь по кабинету, остановился у окна. Он посмотрел вниз и увидел, как Вера вышла из отдела и пошла по дороге. Наверное, домой. Валентин перехватил взгляд капитана и тоже посмотрел в окно.
9: «Ты, Костя, на Веру-то не западай», — тихо произнес Глущенко.
2: «Я уже это слышал от тебя. Еще утром. Может, пояснишь?»
9: «Она девушка Сан Саныча Мантуленко, начальника нашего».
2: «Девушка или жена?» — уточнил Костя.
9: «Зря ты так, Константин Сергеевич. Мантуленко мужик жесткий, с ним лучше дружить».
2: «Я лучше с Верой подружусь», — ответил Немирович, провожая взглядом Мохову.
9: «Смотри», — тон Глущенко изменился, добродушная улыбка пропала с его лица. «Не говори потом, что я тебя не предупреждал».
2: Капитан посмотрел на Валентина. Складывалось впечатление, что Вера Мухова не девушка Мантуленко, а возлюбленная Глущенко. Настолько Валентин негативно отнесся к желанию Немировича приударить за экспертом.
10: «Валь, ты чего?» — спросил Константин. «Ты чего так переживаешь? Крепостное право отменено больше века назад. Ладно тебе. Если Вера скажет, что Александр ей дорог, я сразу оглобля разверну. Но она же не противится, или я не прав?»
9: «Хватит об этом», — оборвал беседу Глущенко. «Может быть, у вас там в Москве это и правильно, а у нас так не делают. Все, закончили. Телемастера я завтра найду. Я пошел. До свидания».
2: Глущенко надел кепку на голову и вышел. «До завтра», — уже закрывшиеся двери, — сказал Константин. «Похоже, я с тортиком поторопился. Домострой у них тут, что ли?» Немирович не спешил. Он подождал, пока за ним приедет Витя Бауэр и с тортом отвезет его к дому Веры Моховой.
10: «Спасибо, Витя», — поблагодарил Константин молодого товарища. «Ты завтра с утра в отдел не приезжай, дуй сразу в Восход».
9: «Слушаюсь, товарищ капитан», — Витя приложил руку к мотоциклетной каске. «Удачного вечера».
10: «Спасибо».
2: Немирович направился было к подъезду, но вдруг резко обернулся и махнул рукой Бауэру.
11: «Стой!» — крикнул он, стараясь перекричать рокот мотора. «Глуши!»
10: Немирович подошел близко и спросил. «Витя, скажи, а почему Валя Глущенко так разозлился, когда узнал, что я хочу за Верой приударить?»
11: Витя с шумом выпустил воздух, снял каску и повесил ее на руль.
10: «А вы ему сказали, что идете к Вере?»
11: «Ну, так прямо не сказал, но намекнул. А что, не надо было?»
10: «Он бы все равно узнал».
11: Бауэр пошарил рукой по карманам, достал конфетку и собрался развернуть фантик, но внезапно протянул конфету Косте. «Леденец хотите?» — спросил он.
10: «Нет, ты на мой вопрос ответить можешь?»
11: «Тут история плохая была», — шумно вздохнув, начал Витя. «Валя из-за Верки с женой чуть не развелся. Влюбился в Мохову. Она вроде как сначала с ним встречалась, все у них шло хорошо. Глущенко уже комнату снял. А тут вдруг появился Сан Саныч».
10: «Что значит появился?»
11: «Его из соседнего района перевели к нам начальником розыска. Мантуленко с Валентином еще со школы знакомы. Сан Саныч на Веру глаз положил, ну и все, Валя по боку, а Мантуленко на коне».
10: «Интересно, девки пляшут. Так Вера Мохова девушка на расхват, так получается?» — спросил Немирович.
11: «Не люблю я ее», — нахмурился Витя. «Играет мужиками как хочет. То ли дело моя Надя. Пусть и не писанная красавица, но зато добрая, честная и любить умеет».
10: «А что же ты меня не отговариваешь от Моховой?»
11: «А зачем?» — Бауэр широко улыбнулся. «Вы совсем другой. Я же вижу, не дурак. Вы с ней поиграетесь, потом хвоста накрутите и свободно в чисто поле. А Моховой так и надо».
10: «Ты, по-моему, меня переоцениваешь, Виктор».
11: «Не-а. Вы себя со стороны не видите. Вы не влюбитесь. Вам побаловаться и больше ничего не надо. Я же вижу».
10: «Ты, я погляжу, профессор психологии», — Костя хлопнул по-дружески Витю по плечу и добавил.
11: «Поезжай, я пойду побалуюсь».
10: Витя громко рассмеялся, надел каску, завел свой ЧЗ и уехал, оставляя за собой кудри песчаной пыли. Костя поправил прическу и вошел в подъезд. Квартира Веры Моховой была на втором этаже. Дверь, обитая коричневым дерматином, выглядела по-современному. В Москве такая обивка была у каждой второй квартиры. Костя нажал на кнопку звонка. Через несколько секунд дверь открылась. На пороге стояла женщина лет 50 с хорошей прической. Одета так, будто собиралась выйти из дома. Женщина рассмотрела Костю, задержала взгляд на коробке с тортом и громко сказала:
12: «Вера, это к тебе».
13: «Да-да», — послышался голос Веры откуда-то из глубины квартиры. «Мама, проводи Костю на кухню, я сейчас».
11: «Так это у нас Костя», — сказала женщина и пригласила жестом кавалера в квартиру.
13: «Иди, Костя, за мной».
11: Мама Веры провела Немировича на кухню. Кухонька маленькая, даже крохотная. Женщина указала на стул в углу у окна.
13: «Садись», — в приказном тоне сказала хозяйка. «Торт давай».
10: Костя протянул коробку с тортом. Женщина взяла коробку и сказала:
13: «Не бойся, Костя, в холодильник отнесу. Меня Раиса Семеновна зовут», — представилась наконец-то женщина. «То, что я мама этой балахрыстки, ты уже понял».
10: «А почему вы так ее называете?»
13: «А потому что пора уже мне внуков нарожать, а она...»
11: Раиса отчаянно махнула рукой и исчезла за углом. Через несколько секунд Раиса появилась снова, поправила прическу и сказала:
13: «Ну, я пошла. На дежурство опоздаю. Не балуйтесь тут спичками. Она сейчас выйдет».
11: Раиса Семеновна указала куда-то вглубь квартиры.
13: «Пока».
11: Константин услышал, как щелкнул дверной замок. Наступила тишина. Только пластмассовое радио, висевшее на стене, бубнило что-то невнятное женским голосом. Немирович привстал, дотянулся до приемника и сделал звук громче.
13: «Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев», — говорила поставленным голосом диктор, — «начал трехдневную поездку в Грузию на празднование 50-летия Грузинской ССР и Компартии Грузии».
11: В эту минуту в кухню вошла Вера и выключила радио.
10: «Ну вот, не дала дослушать», — пошутил Костя. «Дальше самое интересное будет».
13: «Чего там интересного?»
10: «Как же! Интересно, как это они будут праздновать 3 дня. Ты только подумай. 3 дня в Грузии. Шашлык, ркацители и гостеприимные геноцвали. Хочешь в Грузию на 3 дня?»
13: «Болтун», — Вера поставила на плиту чайник. «Я за тортом», — девушка исчезла за углом.
2: «Вы поглядите!» — воскликнула она, видимо, взглянув на торт. «Откуда это? Немирович, вы что, волшебник?» Вера вернулась в кухню с тортом в руках. «Угодил!» — по слогам произнес Костя.
14: «У нас не продают такие торты», — продолжала Вера. «Ну-ка, колись, кто привез? Откуда?»
2: «Это мой большой секрет. Торт заказывали? Получите».
14: «Ты так и будешь скрывать свои секреты от меня?» Вера поставила торт на стол и наклонилась к Немировичу. «Костя, а где твоя жена?»
2: «У меня больше нет жены, и это не секрет».
14: «Почему ты приехал сюда из Москвы?»
2: Костя заглянул в глаза Моховой. По взгляду он понял, что вопрос отнюдь не праздный. Ей действительно интересно, почему капитан перебрался из Стольного Града, где перспектив было в сотни раз больше, сюда, в глухую провинцию. Немирович не хотел врать, но и правды сказать не мог. Он ловко соскочил с неприятной темы.
14: «Твоя мама меня немного удивила».
2: Вера поняла, что ответа на ее вопрос не будет. Она взяла нож и воткнула его в середину торта.
14: «Чем она тебя удивила?» — спросила Вера. «Бесцеремонностью?»
2: «Можно и так сказать. Кем она работает?»
14: «Она главврач нашей больницы, это по должности, а по призванию хирург. Для нее резать по-живому, как тебе побриться».
2: «Теперь ясно. Так это около ее владения убили Нечипаренко?»
14: «Да. А ты на что намекаешь?»
2: «Я не намекаю, я просто констатирую факт. Мне, если можно, чай покрепче». Вера добавила в чашку Немировича больше заварки и подвинула ее Косте.
14: «Так нормально?» — спросила она.
2: «Да, спасибо». Вера откусила кусочек торта. Костя наблюдал за ее реакцией. Если честно, он не был гурманом в сладостях и десертах, но вот Вера, судя по всему, сладкое любила. Она положила кусочек торта в рот и, распробовав, закатила глаза.
14: Промычала Мохова. «Это вкусно».
2: Чаепитие надолго не затянулось. Очень скоро Вера и Константин перебрались из кухни в зал. Вера нажала на большую белую клавишу магнитофона. Катушки с пленкой закрутились, и из динамика пригласил к танцу Джон Леннон. «Imagine there's no heaven», — запел Джон.
14: «Обожаю Битлз», — прикрыв глаза, сказала Вера. «И еще обожаю большие города. Как ты мог променять Москву на прибрежный?»
2: «Так получилось. Хочу думать, что это ненадолго».
14: «Так ты все-таки вернешься в столицу?»
2: «Думаю, да».
14: «И правильно».
2: Вера взяла инициативу в свои руки. Она положила руки на плечи Немировича и прижалась к нему. Костя поддался в танце к девушке. Его руки уже гуляли по манящим округлостям тела Веры. Губы нашли друг друга. С последним аккордом «Imagine» Вера увлекла своего кавалера в спальню. Когда Костя открыл глаза, на улице было уже светло. Ветерок норовил отодвинуть занавеску, то и дело прорываясь в спальню. Костя посмотрел на Веру. Она спала, повернувшись к нему спиной. Волосы были разбросаны по подушке. Немирович нежно провел рукой по обнаженной спине. Вера едва заметно вздрогнула.
14: «Дай поспать», — прошептала она. «Еще рано».
2: Костя осторожно встал с постели, собрал свои вещи и вышел. Дорога домой заняла примерно час. Городской транспорт еще не ходил, а звонить Бауэру в 5 утра было наглостью. Костя пошел пешком. Утром в отделе Немировича ждал сюрприз в лице следователя Бычкова. Алексей Иванович стоял около дежурного и нервно барабанил пальцами по своему портфелю.
14: «Наконец-то!» — недовольно воскликнул Бычков. «Хоть кого-то из розыска дождался!»
2: Костя посмотрел на часы. 10:08. «До начала рабочего дня еще 10 минут», — парировал Немирович. «Что у вас случилось?»
14: «У меня ничего не случилось», — продолжал нервничать Бычков. «Но может случиться, если я не выполню распоряжение Регинского».
2: Бычков достал из портфеля лист бумаги и протянул его Немировичу. Костя прочитал.
14: Повторный обыск, возвращая бумагу следователю, спросил он. «Зачем?»
2: «Надо!» — рявкнул Бычков. «Берите своих оперов и едем на квартиру Нечипаренко».
14: «Мы вчера там все обыскали. Одежду его сдали на экспертизу. Надо подождать заключения».
2: «Плохо обыскали», — дерзил следователь. «Где ваши люди? При Мантуленко такого бардака не было».
14: Костя бросил на пухлого человека с зачесанной волосами лысиной надменный взгляд. Бычков взгляд перехватил.
10: После этого можно было ничего не отвечать. Немирович вышел на крыльцо. Около входа в отдел остановилась черная «Волга». Из автомобиля вышел Глущенко и, попрощавшись с водителем, поднялся на крыльцо здания. «Привет, Валентин!» — протянул руку коллеге Немирович.
15: «Доброе утро!» — Глущенко ответил на рукопожатие.
10: «Кудряво живешь, на черной «Волге» на работу ездишь!» — пошутил Костя.
15: «Да ладно!» — улыбнулся Валентин. «Это товарищ мой, Толик Лапшин. Он прокурора возит. Говорит, за Бычковым сюда приехал. Алексей Иванович здесь, что ли?»
10: «Что ли? Гонит нас с тобой на повторный обыск квартиры Нечипаренко».
15: «Ничего удивительного», — Валя достал из кармана пачку папирос. «Каракуль нам никогда не доверял».
10: «Кто такой Каракуль?»
15: «А, ты же не знаешь», — Валентин подошел ближе к Константину. «Это у Регинского такая кличка. Когда зимой его увидишь, поймешь, почему он Каракуль».
10: Со скрипом распахнулась входная дверь, и на крыльцо вышел Бычков. «Я поехал в адрес», — начальственным тоном сказал он. «А вы поторопитесь и участкового подтяните. Шевелитесь, Немирович!» Бычков водрузился на переднее сиденье прокурорской «Волги», и машина уехала. Квартира Нечипаренко на этот раз была заполнена людьми. Главную роль в этом массовом представлении играл Бычков. Он все старался сделать сам. Зачем ему нужны были оперативники и участковый Павел Фомич, непонятно. Бычков первым делом вывернул наизнанку шифоньер. Потом заставил Волкова перетряхнуть несколько раз все вещи. Понятное дело, ничего компрометирующего хозяина квартиры не нашли. На кухне та же история. Бычков зашел в ванную. Костя знал, что и там следователь ничего не найдет. Вчера Немирович обшарил в ванной каждый сантиметр.
15: «Понятые!» — заверещал Бычков из ванной. «Подойдите!»
10: Под ванной в самом углу лежал сверток. Это была старая мятая газета. Бычков убедился, что понятые все видят, и, взяв из угла веник, подвинул сверток на середину ванной комнаты.
16: «Смотрите внимательно», — обратился Бычков к понятым.
10: Следователь развернул газету. В точности описанный судмедэкспертом нож в виде пики лежал на газете.
17: «Чертовщина какая-то», — сказал вслух Немирович.
16: «Вас что-то смущает, товарищ капитан?» — спросил с довольным выражением лица Бычков. «Вы же тут вчера все обыскали. Куда же вы смотрели?»
15: «Я же сказал, что улики будут», — шепнул на ухо Константину Глущенко.
16: «Вчера под ванной было пусто», — настаивал на своем Немирович. «Вчера обыск был проведен формально», — заявил Бычков, завернул нож опять в газету и пошел в зал писать протокол. Пока следователь занимался рутиной, Немирович вышел из подъезда и отвел в сторону участкового.
15: «Павел Фомич», — сказал Костя, — «вы давно знаете Нечипаренко? Мог он убить Ольгу?»
10: Фомич снял выгоревшую фуражку и сунул ее под мышку.
15: «А вы, я вижу, сомневаетесь?» — спросил он.
10: «Сомневаюсь, причем теперь очень сильно сомневаюсь».
15: «Это хорошо, значит, правду искать будете. Ну а про обреза так скажу. Он мог убить, мог. Не буду утверждать, что Нечипаренко это сделал, но человек он жестокий».
10: Немирович протянул руку Фомичу.
15: «Спасибо, я учту». «А ножа правда вчера не было?»
10: «Не было», — уверенно ответил Костя. «Под ванной точно не было».
15: «Тогда надо фокусника искать».
10: Немирович испытующим взглядом посмотрел на участкового. Похоже, Фомич поверил капитану.
15: «Сейчас почетная делегация смоется отсюда», — продолжил Павел Фомич, — «и приступим. Я по жильцам пройду, а вы... Фу ты, терпеть ненавижу это выколо. Давай на ты».
10: «Давай».
15: «А ты, капитан, во дворе пошукай. Как-то же нож попал в квартиру».
10: Костя кивнул в знак согласия. Не успели Фомич и Константин договорить, как из-за угла рыча двигателем появился Бауэр на своем ЧЗ. Витя заглушил мотоцикл, снял шлем и обратился к Немировичу.
16: «Добрый день, Константин Сергеевич, разговор есть».
10: Отошли в сторону, подальше от любопытных ушей.
16: «Что узнал?» — спросил Костя. «В среду Нечипаренко попросил у бригадира отгулы. У него действительно накопились их несколько дней. Сказал, что уедет в четверг рано утром. Но вот что интересно. Как Нечипаренко уехал и когда, не видел никто».
10: «Получается, алиби у него нет».
17: «Получается, если только найти водителя, что подвозил Нечипаренко», — предположил Витя.
10: «Где же мы его искать будем? Нечипаренко сам сказал, что на попутке приехал».
17: «И еще», — продолжал Виктор, — «мужики в бригаде говорят, что с женой у него большие проблемы были, она уйти от него хотела».
10: «Ну что ж, понятно, что ничего не понятно», — сделал вывод Немирович.
17: «А чего непонятного, Константин Сергеевич? Надо давить на факты, раскручивать Нечипаренко, нож надо искать», — сыпал предложениями Виктор.
10: «Уже?
17: Что уже?»
10: «Нож уже нашли».
17: «Где?»
10: «Под ванной».
17: «Ну вот, считай, убийство раскрыли».
10: «Ничего мы, Витя, не раскрыли», — задумчиво произнес Константин. «Вчера ножа под ванной не было, а сегодня появился. Чертовщина, да и только. Вот если бы там ножа не было, то я бы поверил, что обрез убил Ольгу. А теперь у меня одни сомнения, большие сомнения».
17: «Интересно».
10: «Значит так, Витя, двигай в отдел», — распорядился Немирович.
17: «Сразу зайди к экспертам. Если экспертиза по одежде готова, забирай. Я тут еще порыскаю по двору».
10: К сожалению, ни опрос жителей дома, ни беседа во дворе ничего не принесли.
17: «Ты не кручинься, капитан», — водружая фуражку на седую голову, успокаивал Немировича Фомич. «Бывает такое, но не заметил ты в темноте сверток, и на старуху бывает проруха».
10: «Не было ножа, Фомич», — возражал Костя. «Я не первый день в розыске. Я по-пластунски под ванной пролез, я бачок проверил, под раковиной посмотрел, даже плитку простучал. Не было там ничего, понимаешь? Ничего!»
17: Василий Фомич кашлянул несколько раз в кулак.
10: «Хочу верить тебе, капитан», — сказал участковый. «Но куда наша вера против фактов?»
17: «Надо понять, как нож попал в квартиру. Поймем, найдем убийцу».
10: «Выходит, ты не веришь, что обрез убил?»
17: «Теперь не верю».
10: «Уважаю», — Фомич протянул руку Немировичу и крепко пожал. «Если я буду нужен, найдешь».
17: До отдела Немирович добрался на автобусе. Упитанный кондуктор суровым взглядом оценил сходство фотографии в удостоверении Немировича с оригиналом и дала согласие на проезд даже не фразой, а звуком.
10: «Угу», —
17: промычала женщина и плюхнулась на свое сиденье около задней двери. Свободных мест в автобусе не было, и Костя остался стоять прямо около кондуктора.
10: «А вы, значит, из милиции?» — скорее констатировала, чем спрашивала кондуктор.
17: «Из нее».
18: «Говорят?» — наклонившись к Немировичу, прошептала женщина. «Девушек в городе убивают. Это правда?»
17: «Это неправда», — спокойно ответил Немирович.
10: «Ну да», — многозначительно пробурчала кондуктор и, измерив недоверчивым взглядом сыщика, отвернулась.
18: «Вот что значит маленький город. Только вчера погибла Ольга Нечипаренко, а сегодня уже судачат, что в городе убивают».
17: «Да, прав был Глущенко. Здесь все совсем по-другому. И эту особенность маленького городка впредь надо учитывать». В отделе Немировича уже ждал Бауэр.
10: «Константин Сергеевич», — возбужденно встретил капитана Витя. «Результаты экспертизы отправили в прокуратуру. Регинский приказал. Я ничего не успел сделать».
17: «Что ж, день сегодня не наш». И все-таки Немирович оказался неправ. Удача улыбнулась сыщикам. После обеда в кабинет вошел Глущенко, а за ним молодой человек, кудрявый, с испуганным взглядом.
10: «Знакомьтесь», — указал Валентин на парня. «Олег Иванович Панов, телемастер. Проживает, вернее, снимает квартиру на улице Лозо, 19, со всеми вытекающими отсюда последствиями».
17: «А чего такой испуганный?» — спросил Немирович. Олег пытался что-то ответить, но слова с его губ не слетали. Он лишь открывал рот и часто хлопал ресницами. Немирович налил в граненый стакан воды и подал Панову. Молодой человек выпил и дрожащей рукой вернул стакан Константину.
10: «Что с вами, Олег, вы говорить можете?» — спросил капитан.
19: «Он...» — Олег указал пальцем на Глущенко. «Он... мне... это...»
10: «Что он? Глущенко, что? Он наступил вам на ногу? Или что он сделал?» — допытывался Немирович.
19: «Он сказал...» — голос Олега дрожал. «Что Оля...»
17: Панов побледнел, взмахнул руками и присел прямо там, где стоял. Глущенко еле успел подхватить теряющего сознание свидетеля. Немирович помог усадить Панова на кушетку в углу кабинета.
10: «Врача бы надо», — сказал Константин.
17: «Не надо», — возразил Глущенко. «Сейчас оклемается».
18: Глущенко подошел к шкафу, достал оттуда темно-коричневый пузырек, открыл его и поводил около носа Панова. Парень дернулся и широко открыл глаза. Нашатырный спирт возымел действие. «Вы в порядке?» — спросил Костя. Олег кивнул несколько раз, как заводная игрушка. «Вот и хорошо. Говорить можете?»
19: «Могу».
18: «Чего вы напугались?»
19: «Он...» — Олег опять указал пальцем на Глущенко. «Сказал, что Ольгу убили. Это что? Это правда?»
18: «Правда, Олег, правда», — подтвердил Немирович.
19: «А как же наш...» — Олег затрясся и заплакал. «Как же наш ребенок? Его тоже нет?»
18: Теперь многое становилось понятно. Ольга была беременна от Олега Панова. Видимо, поэтому она хотела развестись с Нечипаренко. Той роковой ночью Ольга возвращалась от Олега.
19: «Почему она пошла домой в такое время?» — спросил Немирович. «Почему не осталась до утра?» «Она боялась», — все еще дрожащим голосом говорил Панов. «Его боялась. Он мог приехать утром. Она боялась. Это он ее убил. Ее и моего ребенка». Олег закрыл лицо руками и завыл.
18: «Он знал, где вы встречаетесь?»
19: «Может, и знал. Может, Строкова проболталась. Это он убил. Арестуйте его!»
18: «Ну вот», — сказал Глущенко, — «а ты, Костя, не верил. Закрывать надо это дело. Колоть обреза и закрывать». Возразить Глущенко Костя не мог. Нечем было. Все складывалось так, что виновен в убийстве муж Ольги. У него и мотив, и отсутствие алиби. Вот только прямых улик в совершении им убийства нет. И нож. Эта чертовщина с ножом не давала покоя Немировичу. А Константин очень не любил, когда в расследование вмешивается необъяснимое явление. В 99 случаях из 100 это говорило о том, что кто-то заинтересованный переводит стрелки на другого.
20: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
21: Скажи мне, где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
20: Программа «Анка-переводчица».
22: В эфире Радио Ранси. С вами Анка-переводчица. Привет! Старая пластинка. Привет из Неаполя. Черетомба. Поет Валентино Валенти.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-перевозчица. О чем эта смешная теритомба, мы узнаем из исполнения Сергея Лемешева. Звучит русская версия на стихи Михаила Улицкого.
1: Выйду к морю я под вечер, там одну красотку встречу. С золотистыми роскошными кудрями

В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Французы тоже очень любят музыкальные шутки. Поет Робер Марино.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Еще одна русская версия «Телетомбы» на стихи неизвестного автора, которая стала более популярной, поет Михаил Александрович.
1: Я не знаю, что со мною, что сжигает грудь мою. Отчего мне нет покоя, отчего я все пою. Телетомба, телетомба, телетомба, неужели?

0: Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
1: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Мой сегодняшний рассказ об одной из самых успешных, влиятельных, новаторских рок-групп. Музыканты создали свой саунд, для которого были характерны утяжеленный гитарный драйв, оглушающее звучание ритм-секции и пронзительный вокал. Группа была одной из ведущих в стиле хард-рок, сыграла основополагающую роль в становлении хэви-метал. Свободно интерпретируя фолк, блюз и классику, музыканты обогащали свой стиль элементами других музыкальных жанров –

Только что прозвучала композиция «Black Dog» в исполнении группы Led Zeppelin. Композиция открывает четвертую долгоиграющую пластинку группы Led Zeppelin, выпущенную фирмой Atlantic Records в 1971 году. Об этой знаменитой британской рок-команде мой сегодняшний рассказ. Композиции Led Zeppelin достаточно длинные. Они выходили только на долгоиграющих пластинках. Группа отказалась от выпуска синглов, заложив таким образом основу понятия «альбомный рок». Например, композиция «Dazed and Confused» звучит почти 6,5 минут. Она взята мною с альбома Led Zeppelin, вышедшего в 1969 году. Слушаем.

Основателями группы Led Zeppelin были гитарист команды Yardbirds, дворовые птицы по-русски, Джимми Пейдж и продюсер птиц Питер Грант. Джеймс Патрик Пейдж – это его полное имя. Родился в январе 1944 года. Его отец был бухгалтером на военном авиазаводе, а мать – секретарем в приемной у врача. Когда Джеймсу было 15 лет, ему в руки попала старая заброшенная семиструнная гитара. Он не знал, что с ней делать, отнес в школу, где одноклассник показал, как ее настраивают. В конце 50-х в моде были Элвис Пресли, Чак Берри, и Джимми хотел играть на гитаре так же, как и они. Цитата. «От некоторых проигрышей, которые я слышал на пластинках, у меня по спине мурашки шли. Я часами, иногда целыми днями пытался сыграть эти звуки». Конец цитаты. Вскоре семиструнка перестала удовлетворять потребностям Джимми. Ему нужна была электрогитара. Для того, чтобы накопить на нее деньги, он перед школой разносил газеты –

Только что прозвучала композиция «Baby, I'm Gonna Leave You» с первой пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1969 году. Через несколько месяцев Джимми купил свою первую электрогитару. Джимми не расставался со своей полуакустической подружкой и постоянно совершенствовал технику игры. Он играл на разогреве на танцах и был замечен руководителем оркестра «Crusaders». С этим оркестром он объездил весь юг Англии. Долгие переезды на микроавтобусе, возвращение домой далеко за полночь, полная самоотдача на концертах подорвали здоровье Джимми. Он был вынужден расстаться с оркестром и поступил в художественное училище, в котором проучился полтора года. Однако занятия музыкой не бросал. Вместо гастролей он стал подрабатывать в лондонских студиях звукозаписи в качестве сессионного гитариста и в этом преуспел. В 1963 году в Лондоне был всего лишь один студийный электрогитарист. Джимми Пейдж, которого прозвали «Литл Джимми», стал гитаристом номер два. Месяцы и годы звукоподражательства Джимми, когда он имитировал игру любимых кумиров, привели к тому, что он мог играть музыку любого направления, любого стиля. 20-летний Джимми Пейдж стал самым известным студийным гитаристом в Лондоне. В течение двух лет Джимми участвовал в сотнях студийных записей с разными группами и исполнителями. Послушаем композицию «You Really Got Me» группы «The Kinks». Партию соло-гитары записал Джимми Пейдж.

конце 1965 года Джимми Пейдж записал свою первую пластинку. Сам играл на всех инструментах, кроме ударных. Сам был звукорежиссером. Однако пластинка никакого успеха не имела. А в студиях звукозаписи Джимми Пейдж работал, не покладая рук. Он делал музыкальные заставки для рекламы, фонограммы к фильмам. Записывал эстрадные, джазовые, народные оркестры. Это его работа в качестве звукорежиссера. Однажды Пейдж попробовал поиграть смычком на электрогитаре. Цитата. «Из последней шестой струны удалось извлечь гнусавое электрическое гудение, а первая, тонкая струна, издавала душераздирающий писк. У гитары, как известно, гриф плоский, поэтому смычком можно играть только на крайних двух струнах. Но когда Джимми провел смычком по всем шести сразу, из динамиков раздались неслыханные ранее всхлипы и стенания. Прием этот Джимми впоследствии доработал и неоднократно применял». Конец цитаты. Пейджу приелась студийная работа. Слишком уж много приходилось играть так называемого музона. И когда Пейджу поступило предложение от менеджера популярной британской группы Yardbirds занять место бас-гитариста, он согласился. На соло-гитаре в группе Yardbirds играл друг Пейджа Джефф Бек, а ранее еще один друг Джимми Пейджа Эрик Клэптон. Во время американских гастролей «Дворовых птиц» Джефф Бек заболел, и Пейдж с блеском заменял его. А когда Бек поправился, группа стала выступать на концертах и записываться с двумя соло-гитаристами. В качестве примера слушаем композицию «Train Kept A Rolling». На соло-гитарах играют Джефф Бек и Джимми Пейдж.

В начале 1968 года Джефф Бек покинул группу Yardbirds, а к середине лета запал у дворовых птиц окончательно иссяк, и группа распалась. Права на название группы Yardbirds, а также концертные контрактные обязательства остались у Джимми Пейджа. Он при поддержке менеджера группы Питера Гранта начал формировать новый состав. Первым был приглашен бас-гитарист, клавишник и аранжировщик Джон Пол Джонс, уже имевший к тому времени большой опыт сессионной и концертной работы. Джон Ричард Болдуин – это его настоящее имя, родился в январе 1946 года. Его отец был джазовым пианистом, мать – певицей и танцовщицей. В 13-летнем возрасте Джон уже был органистом в церкви, а в 15 лет возглавил церковный хор. Играл джаз в дуэте с отцом, а потом увлекся рок-н-роллом. На роль вокалиста и фронтмена группы был приглашен Роберт Энтони Плант. Он родился в августе 1948 года. Отец его был плотником. По настоянию отца Роберт едва не стал бухгалтером, но любовь к музыке, а особенно к блюзу, оказалась сильнее воли отца. Роберт Плант был вокалистом в нескольких рок-н-ролльных командах. Пейдж и Грант увидели его на концерте группы Hobbs Twiddle. Цитата. «От этих первобытных завываний мне стало жутковато. Это был тот самый голос, который я искал. Он пел уже несколько лет и при этом оставался практически неизвестен. Как такое могло случиться, до сих пор понять не могу». Конец цитаты. На место барабанщика Плант порекомендовал Джона Бонема, с которым они вместе выступали в группе The Band of Joy. Джон Генри Бонем родился в мае 1948 года. В трехлетнем возрасте он колотил по чашкам и сковородкам. В 10-летнем возрасте имел свою первую барабанную установку. Джон был прирожденным барабанщиком. Барабанил в разных группах, но владельцы клубов не хотели иметь с ним дело, считая его игру слишком агрессивной. С альбома Led Zeppelin II, выпущенного в 1969 году, слушаем композицию «Heartbreaker».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию короткие объявления и советы для женщин в исполнении автора Леона Измайлова.
1: Объявление. Меняю фамилию из трех букв на аналогичную из пяти. Требуется продавец косметики в хлебный отдел овощного магазина. Пропала собака, рост средний, оскал добродушный. Нашедшего просьба сделать прививку от бешенства. Солидная фирма «Отдых» предоставляет обеспеченным людям следующие услуги. Бассейн, сауна, ужин, массаж, красивые девушки, скорая помощь, реанимация, бюро ритуальных услуг. Усыновлю мальчика не старше 40 лет. Владельца коммерческой палатки. Рост 160, вес 170. Полковник противовоздушной обороны в отставке с небольшим склерозом выдаст все военные тайны, если вспомнит. Обеспеченная женщина 32 лет, миловидная, неглупая, выйдет замуж за любого приличного человека, кроме Харитонова Семена Ивановича, скотина. Советы женщинам. Если вы хотите, чтобы он обратил на вас внимание и все время думал о вас, займите у него побольше денег и подольше не отдавайте. Если вы хотите, чтобы ваш муж не заглядывался на улицы, на посторонних женщин, купите ему шляпу на 3 размера больше. Если вы хотите, чтобы все мужчины сразу обратили на вас внимание, выйдите на улицу в одном противогазе. Если вы хотите навсегда избавиться от веснушек, опустите на 2-3 часа лицо в муравейник. Если вы хотите, чтобы муж любил вас больше жизни, устройте ему такую жизнь. Если вы хотите, чтобы все вокруг сходили от вас с ума, купите себе собачку, пусть даже маленькую, но обязательно бешеную. Если у вас кривые ноги, выпученные глазки, редкие волосенки и противный голос, гордитесь, вы Масяня!
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава 4. Не верю. Вчера с Верой Константин не виделся. У Моховой был отгул. А сегодня капитан решил прийти пораньше и встретить Веру прямо на улице. Немирович направился в сторону автобусной остановки, чтобы встретить Мохову подальше от отдела. Расчет оказался верным. Вера шла по улице, слегка наклонив голову. Когда она увидела идущего к ней навстречу Константина, намеренно замедлила шаг. «А где цветы?» — спросила, улыбаясь, Вера. «Прости», — Костя развел руками. «Я новенький в этом городе, пока еще не знаю, где можно купить цветы. Я исправлюсь». «Посмотрим». «Вера», — Немирович взял женщину под руку, — «мне нужна твоя помощь». «Даже так? Ты решил использовать мое расположение к тебе в корыстных целях?» «Да», — Немирович склонил голову, — «грешен, но без тебя никак». «Проси». «Мне надо узнать результаты двух экспертиз». «Ха!» — хихикнула Мохова. «Зайди к нашим и прочитай». «Заходил. Со мной никто не разговаривает. Регинский». «А-а-а!» — протяжно произнесла Вера. «Понятно. Узнаю каракуля». «Так поможешь?» «Помогу. Попробую». Мохова сдержала свое обещание. Сразу после обеда она заглянула к Немировичу. Увидев, что Константин не один, показала жестом, что надо выйти. «Вот что», — тихо сказала Вера, прислонившись к подоконнику в коридоре. «На одежде следов крови Ольги нет, хотя это ни о чем не говорит. А вот на ноже есть». В этом я как раз не сомневался. «Но», — Вера подняла палец вверх, — «пальчиков Нечипаренко тоже нет». И в этом я не сомневался. Еще какие-нибудь детали есть? Нет, Костя. А газета? А что газета? Наша местная газета, апрельский номер, тираж 20 000, каждый пятый выписывает. Спасибо тебе, Вера. Спасибо, это мало. Сегодня вечером ведешь меня гулять в парк. С огромным удовольствием. Костя поцеловал Веру в щеку и зашел в кабинет. Немирович постоянно задавал себе одни и те же вопросы. Почему Бычков был направлен на повторный обыск? Почему его послал Регинский? От кого исходила инициатива? Костя снял трубку и набрал номер телефона Бычкова. «Да», — Костя узнал голос следователя, — «слушаю вас». «Добрый день, Алексей Иванович, это Немирович». «Слушаю, капитан, чего ты хотел?» Бычков явно не горел желанием разговаривать с опером. «Я хочу узнать, чья инициатива была назначить повторный обыск». «Немирович», — Бычков говорил быстро и нервно, — «а немного ли ты на себя берешь? К твоему сведению, обыск квартиры был один, и проводил его я. А то, что вы там с Волковым носом поводили, это не обыск, а смех один». «Согласен с вами, Костя был готов угодить Бычкову, лишь бы добиться своего. И все же, кто инициировал?» «Я не понимаю, чего ты, капитан, хочешь? Ты что, первый день работаешь?» Костя молчал, не поддавался на провокацию следователя. «Молчишь? Тогда поясню. У меня есть подозреваемый. Я изучаю все обстоятельства, ищу улики. Обыск квартиры — первое дело. Что в этом тебя удивляет?»
4: «Спасибо за ликбез», — Немирович понял, что его вопрос останется без ответа. «Меня уже ничего не удивляет. Извините за беспокойство».
3: «На здоровье», — грубо ответил Бычков. «Еще секунду. Чисто по делу. На ноже пальчики Немировича нашли?»
4: Бычков затих. Куда подевалось его красноречие? Немирович уже знал ответ, но подкинул этот вопрос следователю не зря. Таким способом Константин определял свою позицию.
3: «Наверняка и на одежде нашлись следы», — подбросил еще предположение Костя.
5: «Нет», — услышал наконец ответ Бычкова Немирович.
3: «Что нет?»
5: «Следов пальцев нет, и на одежде ничего нет. Опытный гад, зачистил все, а одежду мог и поменять. Да не мог, а поменял».
3: «И то верно, мог зачистить. Мог нож в канализацию выбросить, но почему-то домой принес. Неправильный преступник этот Нечипаренко».
5: «Ты издеваешься?» — закричал Бычков и бросил трубку.
4: Вот теперь отношения со следователем были испорчены окончательно. Но Немировичу к этому не привыкать. Следом Костя набрал номер телефона участкового Фомича. Опытный милиционер, хорошо знающий обстановку в своем районе, мог за прошедшие сутки получить нужную информацию.
6: «Ты меня прости, Константин Сергеевич», — говорил поникшим голосом участковый. «Хотел вчера вечером оставшиеся квартиры обойти, да давление подвело. Старый я стал, пора на покой».
3: «Тогда я сам сегодня пройдусь», — ответил Костя. «А вы выздоравливайте. С давлением не шутят. Закрывайте свою контору и домой. Если надо будет, я вас найду».
6: «Калинина, 29, это мой адрес. Телефон запомни, 2-13-40.
4: Народ собирался домой после работы, как правило, часам к 7 вечера. Немирович после вечернего совещания у Ильина взял Витю Бауэра и поехал к дому Нечипаренко.
3: «Смотри, Витя», — говорил Немирович, стоя перед домом. «Три подъезда, на двоих не делится. Пойдем вместе, или ты первый, я второй, а третий как получится».
6: «Давайте разделимся», — предложил Виктор. «Я сегодня обещал с Надей в парке погулять. Не приду, обидеться».
3: «Ух ты!» — воскликнул Костя и посмотрел на часы. «А я ведь тоже обещал Вере. Вообще из головы выскочило».
4: Обход занял около часа. Обошли почти все квартиры. Результатов никаких. Немирович и Бауэр вышли на улицу.
6: «Зря время теряем», — подвел итог обхода Виктор.
3: «Похоже, ты прав. Поехали. Подбросишь меня к дому Веры?»
6: «Подброшу».
4: Виктор надел шлем и завел мотоцикл. В эту секунду прямо в голову Бауэру прилетел футбольный мяч.
6: «Черт!» — ругнулся Витя. «Хорошо, что шлем успел надеть».
4: Костя поймал мяч и покрутил головой, пытаясь понять, откуда он прилетел. В углу двора стояла хоккейная коробка. Костя увидел, как через бортик перемахнул резвый мальчишка и побежал в его сторону. Немирович замахнулся, чтобы ударить по мячу и вернуть его мальчишкам, но паренек громко закричал:
5: «Дяденька, не надо, не надо!»
3: «Что не надо?» — спросил Костя.
5: «Не надо бить по мячу», — пояснил, подбежав мальчуган, — «а то как позавчера будет».
3: «А как было позавчера?»
5: «Да дядя тоже здесь стоял», — пояснял мальчик, забрав из рук Константина мяч. «Как дал по мячу, и стекло вон там разбил».
4: Мальчишка указал в сторону подъезда на первом этаже, где была квартира Нечипаренко.
5: «Стекло разбил?» — переспросил Костя.
7: «Да».
5: «А в какой квартире?»
7: «Да вот в этой», — мальчик указал на кухонное окно квартиры Сергея.
4: Костя и Виктор переглянулись. Стекло-то было целым.
5: «Там же ничего не разбито».
7: «Дядя этот его сразу вставил. Добрый такой дядька. Сказал, что в ЖЭКе работает. Просил никому не говорить. Узнают, говорил, накажут».
5: «А как же он в квартиру попал?»
7: «Не знаю. Наверное, с хозяином договорился. Только стекло уже к вечеру было на месте. Мы с пацанами с речки вернулись, уже стояло».
5: «Как тебя зовут, мальчик?» — спросил Немирович.
7: «Димка».
5: «А фамилия?»
7: «Казаков. Я вон в том доме живу», — мальчик указал на дом напротив.
5: «Дима, а ты этого дядю хорошо запомнил?»
7: «Ну да».
5: «Как он выглядел? В чем был одет?»
7: «Он высокий, выше вас. Вот как он», — Дима указал на Бауэра. «В шляпе был. Она ему не по размеру».
5: «Почему?»
7: «На ушах висела. Смешно. Очки такие круглые, тоже смешные. И щека надута».
5: «Как понять надута?»
7: «Зуб, наверное, болел».
5: «Флюс?»
7: «Не знаю, может и флюс».
5: «А если увидишь, узнаешь?»
7: «А то».
5: «Дима», — Костя достал свое удостоверение и показал мальчику. «Мы из милиции, ищем этого дядю с больным зубом».
7: «А он кто?» — с испугом спросил Дима.
5: «Он...» — Костя наклонился к мальчику и шепотом сказал.
8: «Хулиган! Стекла бьет в домах, люди жалуются».
7: «Так он же вставил».
5: «Это он здесь вставил, тебя напугался, а в других домах не вставлял».
7: «А-а-а!
5: Ты рано утром встать сможешь?»
7: «Смогу, мы с папкой на рыбалку в 4 встаем».
5: «Хорошо, завтра в 7 мы за тобой приедем, отвезем тебя в ЖЭК. И там посмотрим, есть такой дядя или нет. Договорились?»
7: «Заметано», — залихватски бросил паренек.
4: Мальчишка побежал играть в футбол. «Вот теперь заводи», — сказал Немирович Витя. ЧЗ завелся с полоборота. Через 10 минут Витя остановился около дома Веры Моховой. «Завтра в 6:30 забери меня», — попросил Костя.
5: «Отсюда?»
4: «Нет, из дома». Виктор уехал, а Константин вошел в подъезд, поднялся на второй этаж и нажал кнопку звонка. Дверь, как и вчера, открыла Раиса Семеновна.
5: «Дежавю», — сказала она, увидев перед собой Немировича. «Торт где?»
4: «Приказал долго жить еще вчера», — ответил капитан. «Вера дома?»
5: «Нет, Вера», — грубовато ответила женщина. «Ушла».
4: «Да?» Костя посмотрел на часы. 9:00. «Ну, тогда я пошел. До свидания».
5: Немирович не стал дожидаться ответа, развернулся и пошел вниз по лестнице.
7: «Что-то ты быстро сдался», — услышал он голос Раисы Семеновны.
5: Костя обернулся.
4: «А чего вы ждали? Хотели, чтобы я, как школьник, начал мучить вас вопросами? Куда ушла, с кем, когда придет?»
7: «Зайди. Дома она. Сидит, злится. Думаю, на тебя».
5: Костя прошел в квартиру. В зале на диване сидела Вера. Она была в легком домашнем халатике. Вера взглянула на Костю.
4: «Мы хотели погулять сегодня в парке», — сказал Константин.
7: «Хотели, да перехотели», — ответила Вера, отвернувшись от гостя.
4: «Тогда я пойду», — спокойно ответил Костя и повернулся, чтобы выйти.
7: «А тебе не кажется, что ты ведешь себя по-хамски?» — громко вслед Немировичу спросила Мохова.
4: «Не кажется. Я не мог прийти раньше. Работал. Поверь, не пиво пил в забегаловке».
7: «Мог бы сказать, чтобы я не ждала тебя как дура в отделе».
4: «Слушай, Вера, мы знакомы с тобой 2 дня, а ты предъявляешь мне претензии, будто я твой муж».
7: «Имею право», — Вера встала и указала рукой в сторону спальни. «Я там его заслужила. Мог бы отказаться».
4: «Понятно». Костя готов был разразиться тирадой, но его останавливало присутствие в квартире Раисы Семеновны. Поэтому Немирович решил сделать паузу. «Обсудим это завтра. До встречи». После этих слов Немирович быстро вышел из квартиры. Вера еще что-то бросила вслед, но Немирович уже не слышал. Без 7:45 Немирович, Виктор и свидетель Димка Казаков сидели на лавочке недалеко от входа в ЖЭК. «Смотри, Дима, внимательно», — инструктировал мальчишку Немирович. «Если узнаешь этого дядю, тихонько ткни меня в бок. Только ничего не говори, звуков не издавай, понял?»
7: «Понял», — ответил Дима и зевнул.
5: Работников ЖЭКа оказалось не так уж и много, а мужчин вообще меньше десятка.
4: Долговязого в очках среди них не было. «Ты вот что, Витя, отвези Диму домой и возвращайся», — распорядился Немирович, — «а я поговорю с местным начальством». Начальник ЖЭКа был в отпуске, замещала его бойкая невысокая женщина, главный инженер, которая представилась Екатериной Николаевной. Она прервала утреннюю планерку. Все-таки представители уголовного розыска не часто появляются в их конторе. «Это я вовремя зашел», — сказал Немирович и спросил у начальницы. «Здесь все ваши работники?» «Почти все», — ответила инженер, — «кроме слесарей, плотника, тех, кто в отпуске и болеет». «Замечательно. Тогда вопрос. Есть ли среди ваших работников мужчина, высокий и выше меня ростом, примерно лет 40, в очках? Возможно, он плотник». «Есть», — не задумываясь, ответила Екатерина Николаевна. «Митрофаныч, Геннадий Митрофаныч, плотник наш. Он, правда, очки надевает только когда работает. Должен быть у себя, в плотницкой. Он 3 дня в отгулах был. Сегодня должен выйти». Плотницкая оказалась закрыта. «Где он?» — спросил Немирович. «Не знаю», — Екатерина Николаевна пожала плечами. «Митрофаныч мужик дисциплинированный, на работу редко опаздывает».
9: «Значит, все-таки опаздывает».
4: «Да», — инженер виновато пожала плечами. «Пил он раньше, запойный был. Но уже пару лет как завязал. Один раз опоздал, и то по болезни». «Знаете, где живет?»
10: «Знаю, тут рядом, через 3 улицы, пешком 10 минут».
4: Небольшой частный дом в глубине двора. На калитке резной барельеф головы овчарки с надписью под ним «Осторожно, злая собака». Костя постучал в калитку. Злая была собака во дворе или нет, но загавкала громко с пугающим рыком.
10: «Кто там?» — послышался женский голос.
11: «Нина, это Катя Вершинина», — громко ответила инженер.
4: Через несколько секунд калитка отворилась. На пороге стояла полная женщина в ситцевом халате и фартуке. Лицо женщины было усталым и потным, волосы спрятаны под косынку.
11: «Это товарищ из милиции», — кивнув в сторону Немировича, пояснила инженер.
4: «Чего надо товарищу из милиции?» — с явным недовольством спросила Нина.
11: «Где Геннадий Митрофанович?» — в свою очередь спросил Костя, попутно показывая Нине удостоверение.
4: «Где ему быть?
11: Дома он».
4: «А чего на работу не пришел?» — возмутилась Екатерина.
11: «Чего-чего?» — Нина закрыла лицо подолом фартука и заревела.
10: «Сорвался он, запил опять, морда козлиная».
4: «А взглянуть на него можно?» — спросил Костя. Нина махнула рукой, приглашая гостей в дом. В комнате висел тяжелый похмельный смрад. Митрофаныч лежал на постели, отвернувшись к стене лицом. То и дело он издавал какие-то мычащие звуки. Костя взял плотника за плечо и развернул лицом к себе. Небритое, измученное пьянкое лицо с закатившимися глазами предстало перед сыщиком. «А где его очки?» — спросил Немирович.
10: «Вон, на тумбочке», — указала рукой Нина.
4: На тумбочке лежали очки в роговой оправе прямоугольной формы. Мальчик говорил про круглые и большие. «А другие есть?» — задал следом вопрос Костя.
11: «Нет, и не было никогда. Эти всегда носят», — пояснила жена.
4: «А флюс где?»
11: «Какой флюс?» — удивилась Нина.
4: «Зуб у него болел», — пояснил Костя и показал рукой на щеку.
11: «Ничего у него не болело. У него только мозги с запоя болят».
4: «Давно запил-то?»
11: 4-й день сегодня», — ответила Нина и опять захныкала.
4: Немировичу без Димки сложно было определить, этот ли лежащий перед ним человек разбил стекло в квартире Нечипаренко и, следовательно, мог проникнуть в жилище, или это был не он. Судя по тому, что Митрофаныч ушел в запой как минимум 3 дня назад, не мог он быть во дворе. Но совпадение, совпадение все же есть, сомнение мог развеять только сам Димка. Мальчишку привезли через час. Показали ему полуживого Митрофаныча.
11: «Не-а», — покрутил головой Дима. «Тот другой был. Моложе и прическа другая. Не, это не тот дядя».
4: Не срослось. Мальчишка говорил уверенно. Ему невозможно было не верить. «Костя», — встретив Немировича в коридоре отдела, сказал Глущенко. «Тебя Ильин искал. Сильно пыхтел. Зайди к нему». Ильин действительно всем своим видом напоминал чайник со свистком, да еще и красный, то ли от злости, то ли от жары.
11: «Где тебя носит?» — грубо встретил он Немировича.
4: «Расследую убийство Нечипаренко. Такой ответ вас устроит?» — дерзко парировал Костя.
12: «Я жалею, что тебя назначил вместо Мантуленко», — послушал Бугров из области. «Глущенко надо было назначать. Все шло бы по плану. Убийство Нечипаренко расследует Бычков», — чуть ли не орал Николай Иванович. «А ты должен организовать работу отдела по другим делам. Вот». Ильин начал трясти перед собой листом бумаги с напечатанным текстом. «Справка. У нас две кражи, тяжкие и телесные в парке. Кто этим занимается?»
13: «Я разберусь».
12: «Будь любезен». «Но это еще не все».
13: Николай Иванович откинулся на спинку стула и широко открыл глаза.
12: «Что еще?» — спросил Ильин.
13: «Незаконное проникновение в жилище».
12: «Ты мне загадками не разговаривай. В какое еще жилище?»
13: «В квартиру Нечипаренко».
12: «Черт, откуда ты это взял?»
13: «Есть свидетель».
12: «Свидетель чего?»
13: Немирович коротко изложил начальнику суть дела. Также он рассказал, как они с Бауэром вышли на след Митрофаныча, но след оказался ложным.
12: «А ты упертый капитан», — сказал Ильин после доклада Константина. «Скажи только честно, ты что, и правда не веришь, что Нечипаренко убил жену?»
13: «После того, как под ванной нашли нож, не верю. Николай Иванович, очевидно же, обреза подставляют. На него так просто списать это убийство, но это еще пустяк».
12: «А что же не пустяк?»
13: «А не пустяк — это то, что человек, то есть убийца, настоящий убийца, знает, как это сделать. А Бычков и рад, что землю рыть носом не надо. Грамоту заработать мечтает».
12: «Но-но, ты на Алексея Ивановича не гони волну», — Ильин погрозил пальцем. «Он человек заслуженный. Бычков не одно убийство раскрыл».
13: «Ну, если так же, как это...»
12: «Помолчи, Немирович, не тебе судить».
13: Ильин вытащил стеклянную пробку из графина и отпил прямо из горлышка.
12: «Хотя твои доводы серьезные, но чтобы убедить каракуля, этого мало».
13: «Завтра вернется Строкова, подруга Ольги Нечипаренко, поговорю с ней».
12: «Что это даст?»

0: Константином взглядами. «Да, женщины умеют помнить обиду». «Здравствуй, Вера», — поздоровался Костя, когда Мохова приблизилась. «Здравствуйте, капитан», — неприветливо ответила Вера и открыла дверь в кабинет. «Мне помощь твоя нужна». Вера опять закрыла дверь и повернулась к Константину. «Вот как? И что же вам от меня надо?» «Давай сейчас съездим на квартиру Нечипаренко, там я все объясню». «Нет уж, объясни сейчас». Немирович рассказал о том, что в квартиру было проникновение, и, возможно, на оконной раме или стекле остались следы пальцев преступника. «Это все?» — с надменной ухмылкой спросила Мохова.
1: «Все».
0: «Знаете что, товарищ капитан?» — Вера, не моргая, смотрела в глаза Немировичу. «У нас тут не Шарашкина контора. Идите к следователю. Даст распоряжение, поеду. А обслуживать вас по вашему желанию я не буду. Понятно?»
1: «Понятно». Немирович сделал шаг в сторону. «Извини, что обратился». Костя быстрым шагом стал удаляться.
0: «И вообще!» — громко в спину сыщику крикнула Вера. «Я слышала, ты хочешь выгородить этого мерзавца. Не выйдет, не Москва тут тебе». Константин не стал оборачиваться и отвечать. Он понимал, что в женщине говорит гнев, и теперь она из союзника капитана превращалась в его врага. «Значит, так этому и быть». Переубеждать разъяренную дамочку сегодня было бессмысленно. Но Константин все же решил пойти к Бычкову. Что-то надо было предпринимать. Этот всеобщий одобрям с Костю не устраивал. Бычков был в кабинете один. Повезло. Можно было поговорить спокойно, без посторонних ушей. Алексей Иванович сидел напротив вентилятора, расстегнув рубашку до пупка и часто дышал. С его комплекцией переносить местную жару было непросто. «С чем пожаловал Станиславский?» — неожиданно спросил Бычков. Костя был ошарашен. Здесь, в Прибрежном, о его московском прозвище никто не знал. Сам он никому об этом не говорил. Это прозвище к Немировичу приклеил сам Кривошеев, его московский начальник. Молодым опером Немирович занимался делом об ограблении и убийстве директора магазина. Тогда подозрения пали на таксиста. Таксиста, бывшего спортсмена, к тому же судимого, должны были приговорить к большому сроку, а может быть и к высшей мере. Но Немирович каким-то внутренним чутьем почувствовал, что мужчина невиновен. Тогда он на совещании у высокого начальства громко заявил: «Не верю!» В итоге оказался прав. Убил директора совсем другой человек. С тех пор с легкой руки Кривошеева Костю стали называть Станиславский. И вот теперь так неожиданно Бычков называет Костю этим московским прозвищем. «Откуда вы знаете?» — спросил после небольшой паузы Константин. «Что знаю?» — не отклеиваясь от вентилятора, переспросил Бычков. «Что в Москве меня называли Станиславским?» «А, справки про тебя навели», — ответил следователь и хихикнул. «А ты что думал, мы тут с соломенными головами? Нет, дружок, мы тоже связи имеем». Бычков, наконец, отвернулся от вентилятора, застегнул рубашку и уже серьезно спросил. «Чего пришел?»
1: «Я пришел рассказать, что есть новые обстоятельства».
0: «Не пугай меня, Станиславский!»
1: Костя выложил Бычкову все о свидетеле Диме Казакове и о неизвестном мужчине, который, возможно, и подбросил нож под ванну.
0: «Бред!» — сделал заключение Бычков. «Ну и что? Разбил какой-то мужик стекло, потом вставил. Ты спал сегодня хорошо, не перегрелся?»
1: «Надо проверить, надо дать распоряжение экспертам».
0: «Надо головой думать, капитан», — грубо прервал Немировича следователь. «Ты на показаниях какого-то мальчугана хочешь развалить дело?»
1: «Я хочу найти убийцу».
0: «И я хочу того же, только у меня есть убийца, а для тебя он невидимка. Мы тут вообще тебя не понимаем. Ты чего добиваешься, Немирович? Ты третий день в городе, а уже всю воду взбаламутил».
1: «Невиновный человек не должен сидеть», — настаивал на своем Константин. Бычков встал со стула и подошел к Немировичу.
0: «Послушай, Костя», — Алексей Иванович сменил тон на дружеский, — «давай вскроем все карты. Мы же делаем одно дело, так?»
1: «Так».
0: «Посмотри на мой стол», — Бычков указал рукой на стопку папок с делами на краю рабочего стола. «Это то, что мне надо разгрести до отпуска. А отпуск у меня через 3 недели. В кои-то веки мне дали путевку в Сочи. Я хочу взять жену и поехать к морю. Я хочу отдохнуть. Я имею право?»
1: «Имеете».
0: «Вот.
1: Мы уже

0: начали понимать друг друга. Садись!» Следователь выдвинул стул. Костя сел. «Сам Нечипаренко себя защищать не хочет. Он вообще молчит. Если ему все равно, то почему мы должны расшибиться в доску и выгораживать бандита? Да и потом, если обрез невиновен, как ты говоришь, то суд его оправдает. Ведь оправдает?»
1: «Я вас понял, Алексей Иванович. Отпуск, Сочи, море — это, конечно, очень важно. Вам действительно надо отдохнуть».
2: Немирович встал, задвинул стул и посмотрел на потное, измученное лицо Бычкова. Этот человек, сидящий перед ним, уже давно забыл, что своей рукой, своим росчерком пера решает судьбы людей. Он превратился в конвейер. Ему все равно, что будет на выходе. Главное, чтобы все было по лекалам, по технологии. А там на выходе есть контролер, вот он и разберется. А если контролер даст осечку, то тогда все, брак. Только этот брак уже не обменяешь, обратно не вернешь, потому что это человеческая судьба. Костя хотел высказать свое мнение Бычкову, но понял, что это пустая трата времени. Надо искать другой путь. «До свидания, Алексей Иванович», — бросил Немирович и быстро вышел из кабинета. Немирович в своем стремлении найти правду остался практически один. Единственным его союзником был Витя Бауэр. Костя побрел в отдел. Он специально свернул к набережной и пошел вдоль Волги. Ветерок был небольшой, и поэтому на речке не было волн. Набережная пустынна. Еще бы. В такую полуденную жару кому охота выползать из убежища? Лишь только беспечные мальчишки, загорелые живчики, прыгали в речную воду с бетонного пирса. Доплывали до берега, снова забирались на пирс и снова прыгали. Эта карусель позабавила Костю. Немирович завидовал загорелым беззаботным мальчуганам. Он оглянулся. Вокруг никого. Зашел на пирс и спросил у пацанов. «Ребята, здесь глубоко?»
0: «Метра два», — ответил один из ныряльщиков.
2: «В компанию возьмете?» — спросил мальчишек Костя.
0: «Раздевайся, дядь!»
2: Немирович получил добро. «А почему бы не поплавать, не понырять, не вспомнить беззаботное детство?» Костя разделся, сложил вещи на пирсе, разогнался и нырнул. Это блаженство. Вода была настолько комфортной температуры, что Немировичу захотелось задержаться в реке до вечера. Он в эту секунду забыл обо всем. Не было здесь в ласкающей волжской воде ни убийств, ни преступников, ни коллег со сложными характерами. Здесь было приятно и легко. Немирович заплыл очень далеко. Увидев перед собой высокий красный буй, он остановился и оглянулся на берег. Мальчишки все еще продолжали прыгать с пирса, но были они уже совсем маленькими. Костя сделал вывод, что уплыл он метров на 500. Надо возвращаться. Добравшись до берега, Константин забрался на пирс и увидел, что около его вещей лежит, вывалив длинный красный язык, большая дворняга. В этом не было бы ничего страшного, но эта псина успела позабавиться с одной туфлей капитана. Позабавиться так, что новенькие, кстати, довольно дорогие туфли из березки теперь можно было только отнести на мусорку.
0: «Ты что наделал?» — возмущенно воскликнул Костя. «Ты, папуас безмозглый!»
2: Собака по тону владельца импортных туфель поняла, что сейчас последует исполнение наказания. Она виновато заскулила и рванула с пирса, поджав облезлый хвост. Это была катастрофа. Как быть? Не надевать же сейчас в летнюю жару зимние ботинки. Другой обуви на замену у Константина не было. Костя сукоризной посмотрел на мальчишек. Они продолжали беситься и нырять с пирса. Мальчуганам было по барабану, что за туфлю грызет дворовый пес. Упрекнуть загорелых чертиков Немировичу было не в чем. Костя надел погрызенную туфлю и пошел в отдел.
0: «Константин Сергеевич, честно, я не знаю, где можно купить такую обувь», — разводил руками Витя Бауэр. «У нас только в универмаге обувь продается, там отдел есть».
2: Костя держал в руках изуродованную туфлю и абсолютно безнадежно смотрел на Виктора.
0: «Да», — прочитал взгляд капитана Бауэр, — «в нашем универмаге такую обувь не купить».
2: В эту минуту распахнулась дверь, и в кабинет вошел Ильин.
0: «Обувайся!» — громко приказал он Немировичу. «Поехали! Каракуль вызывает!»
2: Когда Немирович с начальником милиции вошли в кабинет прокурора, то Костя тут же вспомнил сказку Пушкина. «Пуще прежнего старуха вздурилась, не дает старику мне покою». Побагровевшее лицо Регинского, бледные губы и в гармошку сдвинутые брови красноречиво говорили о том, что сейчас будет разнос.
1: «Ильин!» — положив обе ладони на стол, начал Регинский. «Подумай над тем, как избавить моих следователей от нравоучения вот этого товарища!» Прокурор кивнул в сторону Немировича.
2: Ильин медленно повернул голову и посмотрел на Костю.
1: «Я вас понял», — не уточняя детали, ответил Николай Иванович. «Я проведу работу».
2: «Товарищ старший советник юстиции», — официально обратился Константин к прокурору. «Если вы по поводу моего сегодняшнего визита к следователю Бычкову, то слово «нравоучение» вы использовали неправомерно».
1: «Ты видишь?» — Регинский вскочил со стула и трясущейся рукой указал на Немировича. «Ты видишь, Ильин? Он и меня пытается учить!»
2: «Я вас не учу», — опередил начальника Костя. «Я отстаиваю свою точку зрения. Это же не запрещено. Все доказательства, собранные следователем, просто лажа. Это мое мнение».
1: «Теперь...» — Регинский перешел на зловещий шепот. «Я понимаю, почему тебя хотели турнуть из партии. Я понимаю, почему тебя сослали сюда. Если бы не твой родственник, давно бы такого работника в угрозыске не было».
2: «Вы опять ошибаетесь», — не уступал Костя. «Если бы не мой родственник, генерал Савельев, вы же на него намекаете, то я бы сейчас работал в Москве в своем отделе, в том, в котором начинал».
1: «Смелый», — ухмыльнулся Регинский. «Очень смелый. Но я посмотрю, как ты будешь повышать раскрываемость с таким подходом к делу. Я посмотрю. Мы вернемся к этой теме в конце месяца. Вот тогда и похвалишься результатами. Свободны».
2: Регинский небрежно махнул рукой, давая понять, что не намерен больше продолжать разговор. Ильин с Немировичем вышли.
1: «Ты чего в бутылку полез?» — спросил Ильин, усаживаясь в буханку.
2: «Терпеть не могу самодуров».
1: «Мой тебе совет, Константин, держись от Регинского подальше. Каракуль человек мстительный, он тебе этого разговора не забудет. Даже родственник твой не поможет».
2: «И вы туда же».
1: «Ты хочешь сказать, что генерал Савельев тебе не помогал? Не двигал по службе?»
2: «Начнем с того», — ответил на ехидный намек Ильина Костя, «что Савельев мой тесть, уже бывший тесть, фактически бывший. Во-вторых, он никогда не вмешивался в мою карьеру. Я сам этого не хотел. Это родство мне больше мешает, чем помогает».
1: «Ладно тебе байки травить, чем оно может тебе мешать?»
2: «Я не хочу об этом говорить. Это долго и неприятно. В другой раз, хорошо?»
1: «Хорошо», — согласился Николай Иванович и, посмотрев на испорченную туфлю Немировича, спросил. «Это ты что, под бульдозер попал?»
2: «Можно и так считать».
1: «Зачем к Бычкову поперся?»
2: Рассказал ему о новых обстоятельствах, думал...
1: «Плохо ты думал. Ты что, капитан, до сих пор не понял, как работает система?»
2: «Понял я, все понял. Не понимаю другого. Все вы это видите, а ничего не делаете. Вы сами мне говорили, что Бычков хороший исследователь, что ему можно верить, с ним можно работать, а на деле что?»
1: «А на деле, Константин Сергеевич, раскрытое убийство, причем быстро, по горячим следам».
2: «Ха!» — усмехнулся Немирович. — «Раскрытое. Я посмотрю, что каракули Бычков будут делать, когда не Чапаренко посадят, а убийца продолжит свое дело».
1: «Тьфу на тебя!» — махнул рукой Ильин. — «Ты чего мелешь? Я в этом городе уже 30 лет живу, никогда такого не было».
2: «Ну-ну», — многозначительно сказал Немирович и отвернулся к окну. Знал бы Костя, каким словом обзовет его Ильин уже на следующее утро. Валентин предупредил Немировича, что универмаг закрывается в 20:00. В половине восьмого Костя вышел из автобуса на остановке универмаг. Современное двухэтажное здание универмага располагалось на центральной улице. В вечерние часы перед закрытием покупателей было много. Советские люди на генетическом уровне умели мгновенно организовываться в очереди. Костя остановился сразу после входа. Над лестницей, ведущей на второй этаж, висело большое информационное табло. Костя пробежался взглядом и наткнулся на нужное слово «обувь». Первый этаж, секция номер 2. Значит, Немировичу туда. На пути к секции извивался хвост очереди. Константин стал его обходить. Вдруг кто-то схватил его за рубашку.
3: «Вы последний?» — спросила женщина с круглым лицом. «Что дают?»
2: «Что дают?» «Не продают, а именно дают. Так почему-то принято было спрашивать. А еще Костю смешило расхожее выражение тех лет.
3: В ЦУМе выбросили югославские сапоги».
2: Он всегда задавался вопросом, почему выбросили. Для Кости это звучало смешно, для многих других призывом к действию.
3: «Так вы последний или нет?» — домогалась гражданка.
1: «Нет, я не из этой очереди», — вежливо ответил Костя и пошел дальше. Он быстро нашел обувной отдел. Там тоже стояла очередь. Видимо, выбросили какой-то дефицит. Немирович посмотрел на часы. До закрытия магазина оставалось чуть больше 20 минут. Эх, если бы Костя был сейчас в Москве, разве покупка новых туфель стала бы проблемой? Конечно, нет. Он тотчас позвонил бы Жене Биркину, своему приятелю и по совместительству директору «Березки». Евгений Александрович в короткий срок переобул бы оперативника. С Женей Немирович познакомился несколько лет назад. Правда, слово «познакомился» здесь не очень подходит. Это был первый случай, когда в своей милицейской практике Константин в корне не согласился с утверждением своего начальника, подполковника Кривошеева. А дело обстояло так. Костя в этот день дежурил. Был поздний вечер воскресного дня. Поступил вызов. Убийство. В квартире найден труп пожилого мужчины. Убит выстрелом из охотничьего ружья. Ружье тут же в квартире лежит рядом с трупом. В гостиной оперативники увидели еще одного мужчину, моложе. Он с окровавленной головой сидел на диване и закрывал рану большим махровым полотенцем. Рана головы была от удара тяжелым предметом. Именно такой предмет, большой серебряный подсвечник, лежал на полу в комнате. Убитым оказался хозяин квартиры Степанов Илья Захарович, а раненым мужчиной Евгений Биркин, зять убитого. Милицию вызвала соседка сверху. Женщина услышала выстрелы, их было два. Биркин не мог объяснить, кто и как убил его тестя. «Илья Захарович позвонил мне уже под вечер», — рассказывал Биркин. «Сказал, что плохо себя почувствовал, скорую вызывать не хочет. Он вообще не любил лечиться, попросил привезти лекарства. Я заехал в аптеку на Малой Бронной и сразу сюда. Позвонил в дверь, никто не открывает. У меня свой ключ. Открыл. В коридоре темно, из комнаты свет. Я испугался. Подумал, что с тестем что-то случилось. Обувь сбросил и в комнату. Дверь открываю. Помню, что он на меня смотрит. Бледный, сидит на стуле и руки почему-то за спиной. Все. Дальше темнота, удары, больше ничего не помню». Дежурный следователь Юра Пузач попросил показать Биркина, где и как все происходило. В этот момент в квартиру вошел Кривошеев. «Вячеслав Романович, вы откуда?» – удивленно спросил Немирович. «Вы же на рыбалку поехали». «Нарыбачился», – зло ответил начальник. Кривошеев прошелся по квартире, выслушал Костю, оценил обстановку и подозвал к себе следователя. «Юра, ты уже выяснил, кто такой Степанов?» – спросил Кривошеев. «А кто он такой?» – в свою очередь спросил следователь. «Ответственный работник тяжмаша, министерства», – тихо сказал Вячеслав Романович. «Дальше объяснять не надо?» «Не надо, я все понял», – вытянувшись в струнку, ответил Юра. «Что, сейчас понаедут?» «Все может быть, раз уж меня с природы выдернули. Работаем, пока не выясним, кто убил, а в идеале преступник к утру должен быть за решеткой». Юра оказался прав. Один за другим в квартире стали появляться начальники разных мастей. Все что-то требовали, чем-то пугали, мешали неимоверно. Но с этим ничего не поделаешь. С этим просто надо смириться. Неожиданно, как из-под земли, появился невысокий человек, одетый во все серое. Прошелся по квартире, поговорил о чем-то в сторонке с Романовичем и также незаметно исчез. Оказался оперативником с Лубянки. Картина вырисовывалась такая. В квартире двое мужчин. О присутствии еще кого-либо речь не шла. Следов нет. На подсвечнике следы пальцев убитого Степанова. На ружье следы пальцев Биркина. Под давлением сложившейся обстановки Юра делает вывод, что убийство совершил Биркин. «Ты хочешь сказать, — спросил Кривошеев, — что Биркин убил своего тестя?» «Улики налицо». «А мотив? Мы еще ничего не знаем об этих людях», — возразил Костя. «Улики, конечно, убойные. Биркина я задерживаю», — стоял на своем Юра. «Я не вижу других вариантов. Прямые улики. Что еще надо?» «Не поспоришь», — согласился Кривошеев. «Похоже на семейный конфликт». Немирович чувствовал внутренний протест. Как-то слишком все просто. Нет, если бы это была семья неблагополучная, то версия следователя не вызывала бы сомнений. Но здесь дело другое. «Что-то мне не верится», — вмешался в беседу коллег Костя. «Аргументируй», — попросил Кривошеев. «Мне надо поговорить с Биркиным». «А чего с ним говорить?» — возразил Пузач. Он ничего не помнит или прикидывается, что не помнит. Я попробую».
2: Константин зашел в зал. На диване сидел Биркин. С ним только что закончил манипуляции врач скорой.
1: «Как он?» — спросил Немирович у врача.
3: «Надо госпитализировать. Сотрясение. Состояние плохое. Больше ничего пока сказать не могу».
2: Немирович подсел к Биркину на диван. «Евгений Александрович, ничего не вспомнили?»
1: Биркин поднял тяжелые глаза на Костю и очень медленно покачал головой.
2: «Может быть, голос слышали, может, что-то из одежды запомнили, запах какой-нибудь почувствовали?» — пытался пробудить память Евгения сыщик.
1: «Нет», — коротко ответил Биркин, — «только испуганные глаза Ильи Захаровича. Такого взгляда я у него не припомню».
2: «Чего вы не припомните?»
1: «Испуга. Илья Захарович железный человек», — пояснил Биркин. «Кто мог его напугать?»
2: «А где ваша жена?» — сменил тему разговора Костя.
1: «В Евпатории. Она лечится. В санатории она. Когда узнает...»
2: Голос Биркина стал тихим и задрожал. Евгений закрыл глаза и сильно сжал губы.
3: «Вам плохо?» — спросил Немирович.
2: Биркин кивнул и взялся руками за голову. Немирович вышел на кухню. Там за столом сидели Кривошеев и Юра Пузач. В проеме двери застрял врач скорой.
3: «Вы решайте скорее», — говорил врач. «Удар был сильный, мало ли что».
1: «Доктор прав», — добавил Костя. «Биркина надо в больницу».
3: «Хорошо», — согласился Юра. «Вячеслав Романович, распорядитесь взять Биркина под охрану».
1: «Сейчас устроим», — ответил Кривошеев и вышел в коридор.
2: «Юра», — Немирович подсел к следователю, — «я почему-то уверен, что Биркин не убивал».
3: «Смешной ты, Костя», — Юра ехидно хихикнул.
1: «Почему-то.
3: Так и запишем. Почему-то старший опер Немирович не верит в виновность гражданина Биркина. Так? Его отпечатки на ружье, других нет».
1: «Ружье можно и вложить в руку человека. Вот тебе и отпечатки, старо как мир».
3: «Иди, Костя, романы пиши, Агата Кристи, мать вашу!» Пузач встал и вышел из кухни.
1: «Подожди!» — попытался остановить Пузача Немирович. «Выслушай!»
2: Но Юра только махнул рукой. Константин не собирался сдаваться. Он вышел за следователем и остановил его, взяв за рукав.
3: «Юра, я до утра выложу тебе все обстоятельства», — решительно говорил Немирович. «Об одном прошу, не спеши. Ты даже не знаешь, пропало ли что из квартиры или нет».
1: «Да ничего здесь не пропало», — раздраженно возразил следователь. «Посмотри, здесь все на месте. Если бы придуманный тобой убийца что-нибудь искал, здесь был бы такой бардак. Не согласен?»
3: «Резонно, но это тоже не аргумент. Может, это было на виду, а может, придуманный убийца знал, где искать».
1: «Да мне сам Биркин сказал, что все на месте».
3: «А он видел? У него башка раскроена. Он ничего не соображает. Что он может тебе еще сказать?»
1: «Брейк!» — крикнул Кривошеев, увидев, какую опасную форму приобретает перепалка молодых и горячих. «Биркина увозим, с ним пока два патрульных поедут. В больнице мой Захаров будет ждать».
3: «Спасибо, Романович», — поблагодарил следователь.
1: «А ты, Костя, успокойся», — в приказном тоне сказал Немировичу начальник. «Юра прав, никаких следов посторонних здесь нет».
3: «Я найду», — буркнул Костя.
1: «Вот же упрямый», — недовольно произнес Кривошеев и посмотрел на часы. «Время тебе до 8 утра, Немирович. К 8 не докажешь свою правоту, получишь взыскание. Наука будет».
2: Костя не стал терять время. Несмотря на очень поздний час, он прежде всего решил поговорить с соседкой сверху. Той женщиной, которая вызвала милицию. Соседка ничего внятного сообщить не смогла. Слышала два громких хлопка и потом какой-то шум, похожий на падение тяжелого предмета. Хлопки сразу приняла за выстрелы, никого не видела. Немирович расспросил о семье Степанова.
3: «Хорошая семья», — уверенно ответила соседка. «Дружная. Женя с Ларисой часто навещали отца. Он болел в последнее время. Обычно летом на дачу уезжали. Но Илья Захарович недавно попал в больницу, наверное, поэтому остались в Москве».
2: Костя поблагодарил женщину, оставил ей номер телефона отдела и ушел. Немирович спустился вниз к квартире Степанова. В этот момент отворилась дверь квартиры напротив. В проем протиснулась голова мужчины с неопрятной прической, похожей на облезлую кисточку, и в узеньких очках, схватившихся за кончик носа.
4: «Вы их поймали?» — шепотом спросил мужчина.
2: «Кого?»
4: «Ну, этих двоих».
1: «Так-так».
3: Костя подошел к соседу, предъявил ему удостоверение и, наклонившись к уху мужчины, спросил. «Вы их видели?» Мужчина кивнул, закусив при этом нижнюю губу, и указал пальцем на дверной глазок.
4: «Я видел одного. Это врач из скорой помощи, но их было двое».
3: «Почему вы так уверены?»
4: «Я слышал. Говорили двое. У этого доктора баритон, а у его помощника скрипучий, очень нечистый тенор».
3: Сосед поймал недоверчивый взгляд Немировича.
4: «Зря вы мне не верите, молодой человек. Я много лет преподаю в консерватории. У меня идеальный слух. Вот сейчас поставьте десяток человек, и среди них этого скрипучего. Так я его узнаю, и баритон узнаю».
3: «Я верю вам, верю. Как вас зовут?»
4: «Станислав Теодорович», — мужчина выпрямился и слегка склонил голову. «Погодин».
3: «Станислав Теодорович, вы сказали, что это был врач скорой помощи. Почему вы так решили? Он был в халате?»
4: «Да, в халате и с портфелем. Я еще подумал, почему такой портфель? Большой очень. Обычно врачи приходят с такими сумками, знаете...»
3: «Знаю-знаю», — притормозил Погодина Костя. «О чем они говорили, слышали?»
4: «Очень тихо говорили, не разобрать. Только когда Степанов спросил, кто, этот врач громко ответил. Скорую вызывали?» Илья Захарович дверь открыл и говорит. «Я не вызывал». Баритон. «Не знаю, у меня вызов на этот адрес», и бумажку читает с адресом. Тогда Степанов: «Это Женька, наверное, подсуетился, переживает, заходите». Они зашли, а я пошел работать в кабинет.
3: «Это все? Больше ничего не слышали?»
4: «Почему?» — мужчина гордо поднял голову. «Слышал. Как вы приехали, слышал».
3: «В котором часу скорая приезжала?»
4: «Сейчас я вспомню».
3: Станислав Теодорович поднял глаза к потолку и начал беззвучно шевелить губами.
4: «Без 15:09».
3: «Откуда такая точность?»
4: «В 9 начинается программа «Время», — разъяснил Погодин. «За 15 минут я всегда ставлю чайник, завариваю чай и сажусь смотреть телевизор. Я пошел на кухню и это услышал. Без 15:09, точно».
3: «Понятно. Больше ничего не сможете добавить?»
4: «Почему? Смогу».
3: Погодин открыл дверь квартиры шире и близко подошел к Немировичу.
4: «Я вспомнил, где видел этого доктора», — энергично вращая глазами, прошептал музыкант.
3: «Ну и?» — поторопил свидетеля Костя.
4: «В нашей поликлинике».
3: «Так», — протяжно сказал Немирович, — «подробнее». Погодин рассказал, как он на прошлой неделе провел час около кабинета терапевта. И вот когда подходила его очередь, в кабинет бесцеремонно вошел тот самый баритон.
4: «Я возмутился», — эмоционально рассказывал Погодин. «Но этот хам посмотрел на меня таким взглядом строгим, ну как...» Погодин замешкался, подбирая слова. «Как наш вахтер Зыбин. Рентгеновский такой взгляд, понимаете?»
3: Константин кивнул, мол, понимаю. Он даже представил себе свирепого вахтера Зыбина.
4: «И говорит мне», — продолжил сосед, — «я к коллеге для консультации. Или вы против, товарищ?» Что я мог ему возразить? Я сел на место и стал ждать.
3: «Как фамилия врача?»
4: «Я не знаю, как его фамилия, он мне не представился».
3: «Я спрашиваю фамилию терапевта, к которому вы сидели на прием», — пояснил Костя.
4: «А-а-а», — Погодин всплеснул руками. «Багулец Ольга, отчество не помню, она у нас недавно в поликлинике работает».
3: Костя записал показания свидетеля в блокнот. Затем отвел Погодина к следователю Пузачу и попросил все подробно повторить. Минут через 30 после опроса соседа Юра Пузач подошел к Немировичу. «Костя», — сказал следователь, прикуривая сигарету, — «беру свои слова обратно». «Ну и чутье у тебя, Немирович, ты опасный человек». «Мне жена говорит это почти каждый день».
4: «Про то, что ты опасный?»
3: «Нет, про то, что у меня чутье, никак меня с любовницей накрыть не может, злится». Уже к началу рабочего дня Немирович знал, кто такая Ольга Багулец, откуда она переехала в Москву, где проживала. Терапевт тут же попала в разработку. Из города Хмельницкого прислали справку на Багулец Ольгу Ивановну. Оперативникам не составило особого труда вычислить связи терапевта. В поле зрения попал ранее судимый Ткачук Николай Васильевич. По фотографии, переданной из Хмельницкого, сосед Степанова опознал баритона. Задержали бандитов ранним утром в подмосковном Тучкове. Преступление было раскрыто. А еще через 2 недели к Немировичу пришел Женя Биркин.
4: «О, Евгений Александрович», — узнал бедолагу Костя. «Как ваше здоровье?»
3: «Спасибо», — опустив перебинтованную голову, ответил Женя. «Все нормально. Я пришел сказать вам спасибо, Константин Сергеевич».
1: «Да ладно вам».
3: «Нет, не ладно», — твердо возразил Биркин. «Если бы не вы, не знаю, где бы я сейчас был».
1: «Где-где? На нарах. Где же еще?»
3: Биркин поперхнулся от откровения сыщика. «Только вы не меня благодарите, а своего ушастого соседа. Берите бутылку и идите к Станиславу Теодоровичу».
4: «Да, я обязательно к нему зайду. Но и вы не скромничайте. Вы же не остановились? Вы пошли дальше».
3: «Лажу терпеть не могу. Халтуру, в смысле. А скромничать обещаю не буду», — Костя протянул руку Биркину. «А вы выздоравливайте». Евгений пожал руку Немировичу и, прежде чем отпустить, ее спросил. «А что с этой будет? Даже врачом ее назвать не хочется».
4: «Надолго сядет. За ней хвост еще из Хмельницкого тянется».
3: «Так они и там людей убивали?»
4: «Сначала просто грабили, а потом похожий случай, как и с вашим тестем. Багулец пришла на вызов, увидела хорошо обставленную квартиру, больной оказался директором нефтебазы. Сами понимаете, дальше по отработанной схеме. Только директор оказал сопротивление, и они его убили. Скорее всего, случайно. Оставаться в Хмельницком не стали, а копались в Москве. Здесь вообще можно, как они думали, задержаться подольше. Непаханная целина. Но вот на Илье Захаровиче их подвиги закончились. Они думали, что им повезло с вами, Евгений. Замысел был неплохой. По всем статьям вы убийца. Но Погодин им все испортил».
3: «Да, действительно, это мне повезло, а не им. А как они узнали о сейфе? Тесть никогда его не показывал посторонним».
4: «Багулец увидел», — разъяснил Костя. «Она предложила Илье Захаровичу достать хорошее импортное лекарство. Он поверил. Наши люди вообще врачам верят. Только надо было деньги отдать сразу. В кошельке столько не было, вот он и полез в сейф. А она подглядела. Все просто в этом мире».
3: «Это ужасно», — шепотом произнес Биркин. «Убивать людей из-за денег».
1: «Евгений Александрович, я вас умоляю», — в голосе Немировича послышались ироничные нотки. «Людей в основном и убивают из-за денег, и гораздо реже из-за чего-то другого».
4: «Да, вы правы. Позвольте».
3: Евгений указал пальцем на блокнот Немировича, лежащий на столе. Костя вопросительно посмотрел на Биркина. Тот поспешил объяснить свою просьбу.
4: «Нет-нет, не подумайте, я просто хотел записать в ваш блокнот свои номера телефонов. Я хочу быть вам полезным».
3: Таким образом, Константин и Женя стали друзьями, а дружба в этой стране гораздо более твердая валюта, чем деньги. Да, если бы Немирович был сейчас в Москве, то ему не надо было наблюдать за суетой у обувного отдела в Прибрежном. Черт побери, а почему Костя должен стоять в этой очереди и, скорее всего, ничего так и не купить? Нет у него времени, ему нужен результат, и весьма быстрый.
4: Немирович достал удостоверение и нырнул в толпу. «Товарищи!» — громко говорил Немирович, держа перед собой корочку. «Уголовный розыск, дайте пройти!»
3: Советские люди есть советские люди. Народ расступился, и Константин проник в отдел, как нож в теплое масло. Он поднял голову и увидел перед собой существо невообразимой красоты. Перед Костей стояла девушка. Большие голубые глаза шарили по лицу сыщика. Испуг, который в этих глазах увидел Костя, придавал им еще больше шарма, детской неподкупной наивности.
4: «Что-то случилось?» — пробормотала напуганная девушка.
3: «Да, случилось», — Костя ловким движением убрал удостоверение обратно в карман. «Вы кем здесь работаете?»
4: «Я? Я продавец», — девушка махнула рукой куда-то себе за спину. «Если надо, я позову заведующую секцией».
3: «Заведующую?» — строго повторил Костя. «А она такая же красивая, как и вы?»
4: «Да? Ой, нет».
3: Молодая продавщица сначала не поняла, о чем это говорит милиционер. И лишь легкая самоуверенная улыбка капитана выдавала его намерение. Девушка покраснела. «Как вас зовут, чудесная?»
4: «Меня Алена».
3: «Алена, какое красивое имя, необычное».
4: Алена никак не могла понять, что привело представителя уголовного розыска в обувной отдел универмага. Немирович понял немой вопрос девушки, взял ее под руку и отвел в сторону.
3: «Алена, вопрос мой очень важный. Если вы мне не поможете, опасный преступник останется на свободе. Вы понимаете, о чем я?»
4: Алена кивнула. Взгляд ее стал еще более испуганным.
3: «Чем?» — спросила она. «Вот», — Костя показал свою погрызенную собакой туфлю. «Я не могу так ходить. Мне нужна новая обувь, хорошая. модная. Задача ясна?»
4: «Ясна».
3: Алена тут же направилась в сторону прилавка с мужскими туфлями. Вдруг остановилась и задумалась. Потом повернула голову, посмотрела на Костины туфли.
4: «42-й?» — спросила девушка.
3: «Точно», — подтвердил Костя. Продавщица взяла с прилавка коробку с обувью и подошла к Немировичу. Костя открыл и непроизвольно сморщился.
4: «У нас здесь другого нет», — пояснила девушка.
3: «А где есть?»
4: «Завтра у нас будет завоз. Всегда приходит немного Цеба или Ленвест. Я оставлю для вас».
3: «Вот за это большое спасибо, Алёнушка».
4: «Пока не за что. Приходите завтра в это же время».
3: «Обязательно. А сегодня я провожу вас домой».
4: «Не надо», — возразила Алена.
3: «Надо», — твердо ответил Костя и, достав удостоверение, добавил. «Не сопротивляйтесь уголовному розыску».
2: Глава 6. Розовые очки. Немирович проснулся не от того, что невнятно крякал звонок в дверь, а от стука. Кто-то упорно долбился в дверь кулаком. Костя открыл глаза и машинально посмотрел на часы. Стрелка еще не добежала до 6 утра. «Кто?» — подойдя к двери, еще спящим голосом спросил Константин.
5: «Это я!» — послышался из-за двери голос Бауэра. «Константин Сергеевич, поехали, у нас происшествие!»
3: Костя открыл дверь. «Заходи, рассказывай», — бросил он Виктору. «Я пока соберусь».
5: Женщина утром побежала к телефонной будке скорую вызвать для сына, а там девушка мертвая.
3: «Где? В таксофоне?»
5: «Да, опять!»
3: «Поехали!» — на ходу заправляя рубашку в джинсы, сказал Костя. Когда Бауэр и Немирович подъехали к месту происшествия, начальник милиции Ильин был уже на месте.
5: «Долго спите!» — вместо приветствия изрек Николай Иванович. «Бауэр, заводи свою таратайку и дуй на Минскую, 12, к ней домой. Это здесь рядом, в частном секторе. Всех, кто есть дома, собирай в отдел».
3: «Откуда адрес?» — спросил Костя.
5: «В сумочке паспорт. Пурлова Светлана Павловна».
3: «Может, я поеду с Витей?» — предложил Немирович. «Мало ли что там».
5: «Нет», — резко ответил Ильин. «Сам справится».
3: В эту минуту подошел эксперт Иван Игнатьевич.
5: «Ну что?» — спросил Ильин.
4: «Сильный удар по голове. Очень сильный удар в челюсть. Били, скорее всего, рукой», — рассказывал эксперт. «Потом задушили. Душили веревкой. Кости челюсти сломаны, на шее следы удушения, но убили не здесь».
3: «Почему?»
4: «У девушки каблуки, отпечатались бы на земле, а тут ее следов нет», — аргументировал Иван Игнатьевич.
3: «Это что же получается?» — спросил Немирович. «Ее сюда принесли?»
4: «Да», — уверенно ответил эксперт. «Следов волочения нет, значит, принесли. Принесли и положили в будку».
5: «Пальчики?» — спросил Ильин.
3: «Сейчас Вера работает», — эксперт кивнул в сторону телефонной будки, внутри которой колдовала Мохова.
5: «Нет там пальчиков», — тихо сказал Немирович.
3: Ильин с удивлением посмотрел на подчиненного. «Уверен», — ответил на взгляд начальника Немирович, — «пальчиков там не будет».
5: «Вы посмотрите на него, провидец! Может, ты еще знаешь, кто убийца?» — не без иронии спросил Ильин.
3: «Этого пока не скажу, но найду его обязательно».
5: «Ну-ну», — слепой сказал, — «посмотрим».
3: Костя огляделся и увидел тропинку, ведущую в заросли кустарника. «Интересно, а там что?» — спросил он.
5: «Там? Там ничего», — ответил эксперт. «Там за деревьями овраг, а вдоль оврага дорога к 4-му гаражному кооперативу».
3: «Понятно», — протяжно сказал Костя и пошел по тропинке.
5: «Ты куда?» — окликнул его Ильин.
3: «В 4-й кооператив», — бросил фразу Костя и исчез за кустами. Немирович прошел 500 метров вниз вдоль оврага и уперся в ворота гаражного кооператива.
5: «Есть кто?» — постучал в дверь старушки капитан.
3: Щелкнул замок, и дверь приоткрылась.
5: «Че надо?» — спросил мужчина с рябым лицом.
3: «Уголовный розыск», — объявил Константин. «Капитан Немирович». Сторож вытянулся в струнку, видать, бывший вояка.
5: «Заходите, товарищ капитан», — пригласил он Костю.
3: «Времени нет». Немирович быстро задал несколько важных вопросов и узнал, что вчера поздно вечером из гаражей уходил некий товарищ Лобов Владимир. Он всегда уходил поздно. Почему? А потому что браги у него в гараже несколько бидонов. Выпить Вован-Мастак вот задерживается. Пока пару-тройку кружек не приголубит, домой не идет. Адрес есть?
4: А как же, услужливо откликнулся сторож. У нас порядок, вот в книге все адреса записаны.
3: Костя переписал адрес Лобова и ушел. Лобова привезли на место убийства меньше, чем через час. Небритый любитель бражки, испытывая неловкость, прикрывал рот рукой. Но это не спасло милиционеров от безнадежно испорченной атмосферы.
4: «Я ничего не гоню», — оправдывался Лобов, — «и не продаю, упаси бог».
3: «Это нас интересует в последнюю очередь», — прервал оправдание мужчины Костя. «Вы, гражданин Лобов, вчера в половине одиннадцатого вышли из гаражного кооператива, так?» Лобов закрутил головой. Он никак не мог взять в толк, к чему это клонит милиционер.
4: «Я ничего не воровал», — дрожащим голосом заговорил Лобов. «Я посидел с приемником, постановочку послушал. Я люблю по вечерам, знаете, так душевно».
3: «Повторить вопрос?» — жестко спросил Немирович.
4: «Нет», — крикнул Лобов. «Да».
3: «Что да?»
4: «В половине одиннадцатого вышел из гаражей, в двенадцать был дома. Танька, жена моя...»
3: «Стоп!» — Костя поднял руку вверх. «Хватит балаболить. Отвечать на вопрос и все».
4: «Да».
3: «Какой дорогой вышли?»
4: «Вот», — Лобов указал рукой на проход в кустах. «И туда».
3: «Пошли». Немирович с Лобовым пошли по маршруту, которым возвращался домой любитель бражки.
4: «Я вот так шел, вот, вдоль посадки», — иллюстрировал Лобов свой путь. «Вот тут, как раз между этими липами, стояла Волга. Я еще думаю...»
3: «Тихо», — тормознул Лобова Костя. «Что за Волга? Цвет, номер, внутри кого-нибудь видел?»
4: «Не видел. Черный. Номер, не посмотрел на номер. Ну зачем мне?»
3: «К машине подходил?»
4: «Да вы что, она же черная».
3: «И что?»
4: «Так на черных у нас сами знаете, кто ездит».
3: Лобов медленно поднял руку и указал вверх.
4: «А вдруг там какая-нибудь шишка эта, ну с бабой?»
3: «Понятно. Как стояла?»
4: «Ровно».
3: «Я спрашиваю, носом туда, к кустам или сюда, к дороге?»
4: «Туда, как с дороги съехала, так и стояла».
3: «Еще что-нибудь или кого-нибудь видели по дороге?»
4: «Нет, больше никого».
3: Лобов внезапно замолчал и открыл рот. «Что?» — переспросил Костя.
4: «Видел», — перешел на шепот Лобов. «Там», — он указал рукой в сторону таксофона.
3: «Кого?» — торопил Немирович.
4: «Мужик впереди меня. Он так быстро шел. Я только сейчас подумал, а откуда это он шел?»
3: «Как выглядел? Лицо видели?»
4: «Откуда же он мог идти?» — продолжал на своей волне Лобов. «Тут тропинка одна. Впереди меня он не шел».
3: «Алло!» — щелкнул пальцами Костя. «Вы меня слышите?»
4: «Чего?»
3: — будто очнулся Лобов. «Лицо, говорю, видели?»
4: «Нет, он спиной ко мне был. Да и темно уже. А у нас один фонарь на 10 гектар...» «Ой!» — испугался Лобов своей крамольной шутке.
3: «Приметы?» — коротко спрашивал Немирович.
4: «Это...» — замешкался Лобов. «Серая кепка, а может, черная. Темно, товарищ милиционер. Ну, мужик как мужик».
3: «Высокий, низкий, толстый, худой, хромой», — накидал подсказок капитан.
4: «Выше вас, спина большая, широкий дядька. И как это, полубокс у него стрижка. А может, лысый? Волос сзади нет или были? Темно».
3: «Все?»
4: «Так точно».
3: «Вот уже что-то. Куда пошел?»
4: «Туда», — Лобов указал в направлении переулка. «Там Алтайская улица, она в центр идет».
3: Немирович передал свидетеля в руки дежурного следователя, а сам пошел на то место, где ночью Лобов видел черную «Волгу». Но прежде он решил подойти к Моховой, сидевшей около телефонной будки, и пригласить ее с собой. «Доброе утро, Вера». Мохова подняла голову, смерила Немировича взглядом и небрежно ответила.
6: «Здравствуйте, товарищ капитан».
3: «Я по делу к тебе подошел».
6: «И что, мне сплясать перед тобой?»
3: «Вера, ты личное пока припрячь, мы тут не на дискотеке, у нас убийство».
6: «Ба, я и не заметила, вот курица».
3: «Пошли со мной, надо осмотреть место, где машина ночью стояла».
6: «А что ты тут раскомандовался? Лейтенант Мохова свою работу сделала, а ходить с тобой по кустам я не собираюсь, понятно?»
3: В эту минуту из-за угла, разбрасывая по сторонам клубы пыли, выехала серая «Волга» и резко остановилась, клюнув носом. Из автомобиля, как всегда кряхтя, вышел следователь Бычков. На его лице, казалось, крупными буквами было написано откровенное недовольство. Бычков подошел к Ильину, стоявшему в теньке под деревом, о чем-то коротко с ним поговорил и направился к телефонной будке.
4: «Вот», — кивнула в сторону Бычкова Вера, — «если он скажет с тобой идти, тогда пойду».
3: Алексей Иванович подошел к таксофону. Несколько секунд молча смотрел на облезлую будку.
4: «Здесь?» — спросил он, обращаясь к Немировичу.
3: «Здесь. Труп уже увезли. Дежурный следователь все оформил». Бычков достал из кармана платок, вытер пот со лба и с шумом вздохнул.
4: «Дежурный — это хорошо», — как бы размышляя, сказал следователь. «Но Регинский опять на меня это дело вешает. Черт, я так в отпуск никогда не уйду».
3: Костя решил воспользоваться настроением Бычкова. «Алексей Иванович, я свидетеля нашел».
4: «Так-так-так», — оживился Бычков.
3: «Он видел с той стороны посадок черную «Волгу» ночью. Пойдемте место осмотрим».
4: «А чего, пойдем», — Бычков еще раз вытер лоб платком.
3: «Эксперта надо взять», — как бы невзначай бросил Костя. «Может, понадобится».
4: «Мохова», — в приказном тоне сказал Бычков. «Пошли».
3: Подошли к тому месту, где, по словам Лобова, он и видел «Волгу».
4: «Автомобиль тут стоял», — сделала вывод Мохова. «Но слепки протектора не сделать, листва». «Жаль», — протяжно сказал Бычков. «Все равно фото сделай и пошли отсюда».
3: Вера сняла с объектива «Зенита» крышку и сделала несколько снимков. Хотела закрыть объектив, но крышка выскользнула из рук и упала в листву. Костя стоял рядом. Он быстро наклонился и, отбросив листву, выудил из листвы крышку от фотоаппарата.
4: «Я бы и сама могла наклониться вместо «спасибо», — сказала Вера.
3: «Ну, извини, поторопился». Костя пнул лежащую на листве ветку, и вдруг его внимание привлек маленький белый кусочек пластмассы. «А это что?» — спросил Костя то ли себя, то ли Веру. Немирович наклонился, взял с земли тоненькую ветку и раздвинул листву. Перед ним лежал осколок чего-то пластмассового. Небольшой кусочек размером примерно 0,5 сантиметра на 0,5 сантиметра.
4: «Как ты думаешь, что это?» — спросил Немирович Веру.
3: «Не знаю», — недовольно ответила Мохова. «Пошли уже, и так с утра тут торчим».
4: «Нет-нет», — возразил Костя, — «это надо изъять».
3: «Зачем, Немирович, ты совсем обалдел?» «Здесь стояла машина. Стояла сегодня ночью. А если это выпало из кабины?» — настаивал капитан. «Что, так трудно оформить изъятие?»
4: «Алексей Иванович!» — крикнула Вера. «Идите сюда, здесь Немирович чудит».
3: Бычков подошел и, сморщив маленький нос, проворчал.
4: «Что еще тут у вас?»
3: «Вот», — Вера указала на пластмассу, — «Немирович предлагает оформить изъятие этого мусора».
4: «А что это?» — Бычков присел на корточки и пригляделся.
3: «Это, Алексей Иванович, кусочек пластмассы. Такого хлама по городу хоть отбавляй. Давайте все будем приобщать к делу», — с раздражением в голосе объяснила Мохова.
4: Бычков поднял голову на Немировича. «Нахрена тебе это?»
3: «Это выпало из кабины», — ответил Костя. «Я уверен, если бы этот кусок пластмассы лежал тут долго, был бы грязный и тусклый, а он как новый. Надо выяснить, от чего он. И на пальчики проверить не мешало бы».
4: «Да ну!»
3: — Бычков еще раз взглянул на белый кусок, потом на нервное лицо Веры и решил.
4: «Не знаю. Мне кажется, это ты, капитан, выдумываешь много. Пойдем».
3: Бычков поднялся, прогнул спину, издал скрипящий звук и махнул рукой, призывая Мохову и Костю за собой.
4: «Неужели так сложно сделать такую мелочь?» — вспылил Константин.
3: «Не кипятись, Немирович», — сморщил лицо Бычков. «Пустое это, хватит уже». Константин посмотрел на Веру, она ехидно улыбалась. «Мол, ничего ты тут не добьешься, тут наша власть. Пышься, не пышься, а будет так, как мы решили». Но Немирович в таких ситуациях никогда не уступал.
4: «Хорошо», — пожал плечами Костя, — «мы пойдем другим путем».
3: Оперативник быстрым шагом пошел по дороге.
4: «Ты куда?» — удивился Бычков.
3: Немирович обернулся. «За понятыми», — ответил он. «Я оформлю изъятие сам, напишу рапорт. Так как нашему прокурору его направлять бесполезно, отправлю в область. А там посмотрим, как это все обернется».
4: Бычков побагровел. Расчет Немировича был совершенно верен. Такие люди, как Алексей Иванович, как огня боятся всякого рода начальников, а жалоб еще больше.
3: «Мохова!» — крикнул Бычков да так громко, чтобы удаляющийся Немирович слышал. «Оформляем изъятие!»
2: Маленькая, но победа. Костя улыбнулся. Он вернулся, убедился, что все оформлено правильно, и только после этого ушел. На входе в отдел милиции Немировича встретил дежурный. «Константин Сергеевич!» — крикнул Немировича старшина. «Вам начальник велел сразу в актовый зал идти!»
3: «В актовый так в актовый!» — пробормотал себе под нос Костя.
2: Около входа в актовый зал на облезлых фанерных театральных креслах сидели люди. Рядом стоял сержант и Слава Волков, опер из отдела.
3: «Это что?» — наклонившись к уху Волкова, спросил Немирович.
2: «Это Ильин велел собрать. Здесь соседи Пурловой, ну, убитой. С ее работы женщины и работяги из автобазы. Там муж Пурловой слесарем работает.
3: Словом, облава».
2: «Ильин новые методы внедряет», — хихикнул Волков. «Это ты его, Константин Сергеевич, подвигнул».
3: «Хоть что-то полезное успел в этом городе сделать. А мужа убитой нашли?»
2: «С ним в отделе Валентин работает», — ответил Слава.
3: «Так что я тут торчу? Мозоли на языке с тобой набиваю. Пойду я пока с мужем Пурловой пообщаюсь».
2: Костя взлетел по лестнице и вошел в кабинет. За столом сидел Глущенко, напротив другой мужчина. Загорелый, в майке не первой свежести, трико и комнатных тапочках на босу ногу. Двухдневная щетина и нестриженные волосы недвусмысленно намекали на образ жизни мужчины. Глущенко, увидев вошедшего Немировича, подал Косте знак, что надо поговорить без свидетелей. Оперативники оставили мужчину в кабинете, а сами вышли в коридор.
3: «Пурлов?» — спросил Костя.
7: «Да», — ответил Валентин, — «бывший муж убитый».
3: «Бывший?»
7: «Месяц назад развелись. Короче, Костя, тут что-то все тухло».
3: «Подозреваешь его?»
7: «Сам посуди. Жена — заведующая лабораторией на комбинате. Он слесарь автобазы. Пьет. Из-за пьянки потерял работу водителя. А возил, между прочим, директора комбината, по местным меркам Кучерява. Там со Светланой и познакомился. Дом купили на деньги родителей Светы. Он после развода требовал дом поделить, Пурлова была против. Выгоняла бывшего мужа в его коммуналку. У слесаря комната на Фабричной. Сдает. Конфликт налицо».
3: «Думаешь, это мотив?»
7: «Еще какой! Жилье — это железный мотив».
3: «Где был ночью?»
7: «На рыбалке, говорит».
3: «Один или с кем?»
7: «Говорит, с друзьями. Бауэр уже поехал на залив», — Валентин посмотрел на часы. «Сейчас друзей привезет, спросим».
2: Глущенко не ошибся. Буквально через несколько минут в конце коридора появился Виктор. За ним шли двое мужчин. По возрасту примерно ровесники Пурлова. Костя распорядился отвезти подозреваемого на время в дежурку, а сам пригласил одного из друзей в кабинет.
7: «Он вечером уехал», — говорил один из друзей. «Ижак свой завел и сорвался».
3: «Вечером это во сколько?»
7: «Темнело уже, после 9.
3: «Ничего не сказал? Взял и просто так уехал?» — спросил Немирович.
7: «Знаете», — мужчина сжал губы, — он решал, говорить или нет.
3: «Говорите», — Виталий подтолкнул свидетеля Костя. «Дело непростое. Пурлов не лопату из огорода стащил. Убита его жена. Мы подозреваем его. Говорите все, что знаете».
7: «Он весь день на Светку ругался».
3: «Из-за дома?»
7: «Нет, про дом он ничего не говорил. Он думает, что она себе другого мужика нашла».
3: «Был повод?»
7: «Не знаю. Она бабовидная была. На комбинате хорошую должность занимала. У такой всегда ухажеры найдутся. Только вот не рожала ему. Похоже, не хотела. Развелись. Жорик еще сильнее запил».
3: «Как думаете, мог он пойти на убийство из-за ревности?» — спросил Немирович.
7: «Побить мог. Убить? Не думаю. Не такой Жора».
2: Такой же вопрос Константин задал второму другу Пурлова.
7: «Товарищ милиционер», — отвечал мужчина, — «мелковат Жора для этого».
3: «А если в порыве ярости?»
7: «Вы Светку не знали. Она баба бойкая, в обиду себя не даст. Подраться они могли, бывало. Но чтобы пойти и убить... Нет, это не про Жору. Водички можно?» — вдруг спросил мужчина.
2: Костя взял на тумбочке у окна графин со стаканом и поставил его перед свидетелем. Тот налил и жадно выпил.
7: «Спасибо», — сказал рыбак. «Мы ведь на автобазе часто с ним разговаривали. Он все время говорил, что Светка домой поздно приходит. Жрать ему не готовит, нафуфыривается каждый день.
6: Подозревал он ее. Как-то Толян ему говорит...
3: «Толян — это кто?» — уточнил Немирович.
6: «Водитель, шишку возит. Ремонтируется у нас на базе. Так вот, он говорит, проследи за ней. После работы посмотри, куда она ходит. С кем встречается, вот тогда и предъявишь ей. А так чего языком чесать?»
3: «Проследил?»
6: «Куда там? Жора на бутылку сел. Ленивый он».
3: Рыбаков отпустили.
6: «Ну что?» — хлопнул в ладоши Глущенко. «Будем считать, нашли душегуба?»
3: Костя поднял глаза на Валентина. «Нет, Валя», — сказал он после затянувшейся паузы. «Ничего мы считать не будем».
6: «Послушай, Костя», — Глущенко взял стул, поставил его напротив Немировича и присел. «Ты откуда такой сложный? Ни Чапаренко для тебя не убийца, хотя нож в квартире нашли. Этот гусь немытый тоже, по-твоему, ни при чем. Уехал ночью, куда объяснить не может. Утром пьяного в доме взяли, на жену бочку катил, мотив железный, а ты опять туда же, невиновен, надо проверять. Да проверяешься, что всех молодых баб в городе поубивают».
3: Валентин замолчал и упорным взглядом продолжал смотреть на Немировича. Ждал ответа, но Костя молчал, выдерживал паузу. Глущенко встал, небрежно пнул стул и сказал:
6: «Звони Бычкову, пусть допрашивает Пурлова и закрывает дело. Нечего тут проверять».
3: «Спешка нужна при ловле блох», — спокойно возразил Немирович. «У вас с Бычковым что, бригадный подряд? Ты выдергиваешь из толпы первого попавшегося, а он его сажает? Так система работает?»
6: «Ты знаешь что, капитан?» — Глущенко сжал кулаки, и его верхняя губа приподнялась, как у собаки перед нападением на жертву. «Ты язык свой придержи, не тебе судить. Приехал тут умник, штаны у него американские, туфли у него заграничные, фраер, а не опер. Мы тут без тебя справлялись и без твоих советов обойдемся. Сказал, звони Бычкову, значит, звони. Не хочешь, я сам».
3: «У дела прикусив», — полголоса сказал Костя. «Позвоню тогда, когда разберусь. А ты пойди покури, нервы успокой». Глущенко еще несколько секунд стоял неподвижно и зло смотрел на Немировича, потом выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. «Константин Сергеевич», — сказал наблюдавший за этой сценой Бауэр, — «а мне кажется, Валентин прав. Алиби у Пурлова нет, да и друзья его говорят, что он на жену злился». «Вот, Витя, ты тоже услышал то, что хотел услышать. А то, что его друзья в один голос сказали, что Жора на убийство не способен, это тебе никак в уши не прилетело?»
6: «Сказать, конечно, можно, но факты...»
3: «Вот это правильно. Факты надо проверить. Тащи сюда Пурлова». Через пару минут Георгий Пурлов сидел перед Немировичем. «Георгий Петрович», — обратился Константин к подозреваемому, — «куда вы уехали вчера в половине десятого вечера?» Пурлов поднял глаза на оперативника. Взгляд его был не столько жалким, сколько просящим. Видимо, он уже понимал, что в убийстве жены подозревают его.
6: «Я все расскажу», — голос Георгия дрожал. «Все. Я ездил к Тамаре. Тамара — это...» Пурлов вдруг стал громко и часто дышать. «Я не знаю», — он продолжал изъясняться обрывками фраз. «Она замужем. Если про нее узнают, то... Поймите меня, я был у Тамары. Утром поехал домой, выпил стакан водки и заснул. Я...»
3: «Фамилия Тамары и где ее найти?» — прервал мычание Пурлова Костя. «Хватит мямлить, фамилия!»
6: «Сидорчук», — шепотом произнес Пурлов.
3: «Сидорчук?» — повторил Костя. «Тамара Сидорчук?»
6: «Что?» — вдруг удивился Бауэр. «Сидорчук?»
3: «Ты ее знаешь?» — Немирович переключился на Бауэра.
6: «Тамара — жена Степановича?» — спросил Витя у Пурлова.
3: Жора кивнул несколько раз. «Кто она такая?» — теперь уже Костя спрашивал у Виктора.
6: «Жена директора автобазы, Сергея Степановича».
3: «Это так?» — спросил Костя Пурлова.
6: «Так», — тихо подтвердил он.
3: «Тогда везем ее сюда», — решил Немирович.
6: «Нет», — вскрикнул Пурлов, — «прошу вас, нет».
3: «А чего ты так боишься?» — спросил Жору капитан. «Ты определись, Георгий, или сядешь за убийство жены, надолго сядешь, или получишь по морде от обманутого мужа. Я бы выбрал второе».
6: «А она? Как же Тамара?»
3: «А так же», — резко ответил Костя. «Значит, удовольствие налево получить — это мы в первых рядах. А как правду следствию рассказать — это увольте. Нет, не пойдет. Вези, Витя, ее сюда!»
4: «Товарищ милиционер, не надо ее сюда!» — жалобно просил Пурлов. «Там, дома, поговорите. Степаныч только завтра из командировки вернется. Там

0: ответил Немирович. «А с Жорой беда». Реакция Тамары была мгновенной. Она выпрямила спину, поправила халатик на груди и, чуть прикрыв глаза, спросила. «С каким Жорой? Вы о ком?» Константин понял. Сейчас начнется сказка про белого бычка. В главной роли Тамара Сидорчук. Костя незаметно для женщины подмигнул Виктору и, разглядывая картину на стене, как бы, между прочим, начал рассказывать. «Я про Георгия Пурлова. Маньяком оказался. Женщин убивает. Убийство двух уже доказали. Думаю, и еще будут». Костя краем глаза глянул на Тамару. Женщина стояла посередине комнаты, схватившись обеими руками за воротничок халата, прижав ладони к груди. Немирович понял. Она защищается, надо нагнетать. «Убивает жестоко», — продолжил Костя, активно иллюстрируя свой рассказ жестами. «Бьет железякой по голове, а потом душит. Да так душит, что кости шеи ломает, как хворост. Вроде мужик такой некрепкий, да?» Тамара кивнула. «Откуда такая сила в руках? Ну ничего, поймали. Теперь осудят и расстреляют». Константин повернулся к Тамаре лицом. Она стояла бледная, с округлившимися глазами. «Да вы не бойтесь, Тамара, мы его поймали. Он вчера вечером убил свою жену, так же жестоко. Она, наверное, заподозрила его, вот он и избавился от Светы». «Кто?» — словно очнувшись, спросила Тамара.
1: «Что кто?»
0: «Жора убил Светлану?» — переспросила Тамара.
1: «Да».
0: Сидорчук затрясла головой. Это продолжалось несколько секунд. «Нет», — сказала она громко, — «он не мог. Вчера не мог. Это не он. Он не маньяк, не Жорик».
1: «Так», — вцепился за сказанное Немирович, — «уточните, почему он не мог?»
0: Тамара начала махать на себя ладонями, опустилась на диван и несколько раз глубоко вздохнула. «Мне плохо», — сказала она и указала рукой в сторону кухни. «Принесите мне воды. Воды». Виктор быстро сообразил, метнулся на кухню и через несколько мгновений подал женщине стакан с водой. Тамара выпила и немного успокоилась. «Тамара», — Константин присел рядом с хозяйкой, — «почему вы уверены, что Пурлов не убийца?»
2: «Он не мог», — тихо говорила Тамара. «Его действительно могут расстрелять?»
0: «Да», — ответил Костя.
2: «Не надо. Он был у меня вчера вечером. Ушел только под утро, по-моему, в 5.
0: «А пришел во сколько?»
2: «В начале 11-го. Прямо с рыбалки приехал. Я его отмыла и...»
0: «Вы должны эти показания дать официально. Готовы?» Тамара сидела с закрытыми глазами. Губы ее шевелились, будто она советовалась с кем-то. Потом Сидорчук открыла глаза, посмотрела на Костю, на Виктора, встала и твердо произнесла. «Я дам показания». «А мужа не боитесь?» — спросил Бауэр.
2: «Нет. А чего мне бояться? Чего?» — Тамара уже переходила на крик.
0: «Это неуместный вопрос», — пытался выправить ситуацию Немирович.
2: «Почему же?» — Тамара и не собиралась успокаиваться. «Это правильный вопрос. Вы же все думаете, что я шалава, да? Что я этого слесаря к себе в постель затащила?» «И затащила. И не собираюсь этого скрывать».
0: Тамара говорила все громче и громче. Она стукнула себя ладонью в грудь.
2: «Вот здесь все накопилось. Здесь. Он же со мной не спит уже 5 лет. Он уходит после работы в свою спальню и храпит там, как кабан. Я для него мебель. Я...» Тамара провела руками по своей талии и остановила руки на бедрах. «Молодая, сочная женщина. Я любви хочу, понимаете, любви. Не сковородки мыть каждый день, а от мужских рук стонать. Грубой мужской ласки хочу. Имею право?»
0: «Имеете», — поддакнул Костя.
2: «Я сейчас переоденусь, и мы поедем».
0: Тамара ушла в спальню, Костя и Виктор переглянулись. «А вы артист», — прошептал Бауэр и поднял большой палец кверху. Когда подъехали к отделу, увидели, что у крыльца припаркована серая «Волга». «Бычков», — сделал вывод Бауэр. «Глущенко постарался», — решил Немирович. Бычков уже заканчивал допрос подозреваемого, когда в допросную вошел Немирович. В руках у Кости был протокол.
2: «Что ты за человек, Немирович?» — встретил возмущенной фразой капитана Бычков. «Если бы не Валентин, так и висело бы сегодняшнее убийство».
0: «А теперь не висит?» — спросил Немирович.
2: «Как сказать, упирается гражданин», — Бычков указал авторучкой на Пурлова. Но это ненадолго. Улики у нас есть, свидетели есть, а...

0: Либи у него нет.
1: «Есть», — обрезал Немирович. «Что есть?» «Алиби у гражданина Пурлова есть. Придется искать настоящего убийцу, Алексей Иванович». После этих слов Костя положил на стол протокол допроса Тамары Сидорчук. «Читайте». Бычков схватил протокол и забегал по бумаге маленькими глазками. Прочитав, положил на стул и поднял глаза на Глущенко.
0: «Поторопился ты, Валя», — с досадой сказал Бычков.
1: Пурлова отпустили. Уезжая из отдела, Бычков пыхтел и, выражая недовольство, ворчал.
0: «Проводи меня, капитан», — сказал Немировичу следователь.
1: Когда подошли к двери, Бычков остановился и тихо спросил Костю.
0: «Ты чего думаешь? Что дальше делать будем? Кого искать?»
1: «Ух ты! Не прошло и трех дней, как Немирович стал авторитетом для самого Алексея Ивановича. Еще позавчера следователь прокуратуры смотрел на капитана сверху вниз, и вдруг такой поворот».
0: «Вы дайте команду Моховой», — почти шепотом проговорил Костя, наклонившись к уху Бычкова. «Пусть она побыстрее сделает экспертизу той пластмассы».
1: «И все, что ли?»
0: «Нет, сейчас ребят пошлю по следу. Надо выяснить, откуда так поздно возвращалась Пурлова».
1: «Вот, это правильно. Это ты хорошо мыслишь, Немирович». Бычков с довольным видом похлопал Костю по плечу. «Результаты сразу мне. Телефон мой знаешь?»
0: «Конечно».
1: «Давай, Костя, надежда только на тебя». Бычков навалился плечом на дверь и вывалился на улицу.
0: «Товарищ капитан», — услышал голос дежурного старшины Константин, — «тут вас женщина дожидается».
1: Костя обратил внимание на стоящую в углу женщину с платком в руках и заплаканными глазами. «Вы ко мне?» — спросил капитан.
2: «Да», — ответила посетительница робким голосом. «Я вчера вечером приехала и узнала...» В уголках глаз женщины набухли капельки слез. Она смахнула их платком и продолжила. «Мне сказали, что я должна прийти к вам. Вот», — женщина протянула кусочек бумажки с надписью «Капитан Немирович».
1: «Понял», — сказал Костя, — «вы Строкова, подруга Ольги Нечипаренко». Строкова кивнула и снова вытерла слезы платком.
0: «Пойдемте со мной», — Костя взял женщину под локоть и повел в кабинет.
1: «Воды налить?» — спросил Немирович, усадив Строкову на стул.
2: «Да».
1: Костя подал стакан и сам сел напротив. Убедившись, что Строкова успокоилась, начал разговор. «Эльвира, от вас, вернее, от ваших показаний многое зависит. Вы сейчас, пожалуйста, успокойтесь и вспомните вечер, когда к вам последний раз приходила Ольга Нечипаренко. Вспомнили?»
2: «Да, вечером Оля пришла ко мне, а утром я уехала на похороны».
1: «Вот и хорошо. В каком часу она от вас ушла и куда?»
2: «Не поздно. Ее Олег ждал».
1: «Олег Панов? Ее любовник?»
2: «Ну да, только это не любовник».
1: «А кто же он?»
2: «Это первая любовь. То, что Оля вышла за Сергея, за это чудовище, это просто недоразумение. Я ей говорила, что добром это не кончится. Вот видите, так и получилось».
1: У Эльвиры опять навернулись слезы. Она захныкала и закрыла лицо. Костя не мешал. Он терпеливо ждал, когда женщина успокоится.
2: «Зачем он ее убил?» — подняв покрасневшие глаза на Немировича, спросила Эльвира. «Застал с Олегом?»
1: «Нет», — коротко ответил Костя. «Скажите, Эльвира, к вам утром приходил Сергей Нечипаренко?»
2: «Приходил?» — Строкова ухмыльнулась. «Не приходил, а вломился. Чуть дверь мне не вынес».
1: «А в какое время это было? В котором часу?»
2: «Утром. Рано было еще».
1: «Очень важно», — Костя поводил перед лицом Строковой указательным пальцем. «Эльвира, важно. Вспоминайте точное время, когда у вас был Нечипаренко». Строкова задумалась. Она уперлась локтем в стол, положила на ладонь голову и закрыла глаза. Вспоминала.
2: «Пяти не было еще», — вспомнила Эльвира.
1: «Полпятого, пять?» — уточнял вопросами Костя.
2: «Нет, полпятого — это рано», — уверенно сказала Строкова. «Наверное, без пятнадцати, но до пяти это точно».
1: «Почему так уверены? На часы посмотрели?»
2: «Нет, какие там часы? У меня сосед в пять выходит на работу. Он водитель на первом маршруте. Я Сергея выпроводила, а через несколько минут сосед дверью хлопнул. Поэтому точно до пяти».
1: «Так, это уже что-то». Немирович открыл блокнот, посмотрел записи и задал следующий вопрос. «Вы живете на Некрасова?»
2: «Да, Некрасова, 7.
1: «А от вас до районной больницы далеко?» Эльвира в недоумении посмотрела на капитана. Костя понял, отчего так удивилась женщина. «Не удивляйтесь, я не местный», — пояснил сыщик. «Город пока еще плохо знаю».
2: «То-то я не поняла», — усмехнулась Строкова. «Далеко».
1: «Если пешком идти, то сколько времени?»
2: «Это смотря как идти. Если торопиться, то минут 40, а если нога за ногу, час».
1: «А рано утром можно на чем-нибудь доехать?» — продолжал выспрашивать Немирович.
2: «Да что вы, на чем? Автобусы не ходят так рано».
1: «А на такси?»
2: «Вижу, вижу, что вы не местный. Такси не тот случай. У нас на Некрасово днем такси не поймаешь, а уж в такую рань тем более».
1: «Я вас понял». Костя достал из стола протокол, записал показания Строкова и проводил женщину к выходу. Затем поднялся в приемную Ильина. Инна Васильевна с мраморным лицом и со сноровкой робота что-то печатала на машинке. Не отрываясь от работы, она резко повернула голову в сторону вошедшего Немировича и строго спросила. «По делу?»
3: «Да», — в той же тональности ответил Костя. Больше вопросов не было. Инна Васильевна энергично кивнула, разрешая войти к начальнику.
2: «Ты пришел меня напугать?» — недоверчиво спросил Ильин.
1: «Не знаю, это как вы отреагируете».
2: «Вижу, что-то выкопал. Гадость какую-то, да?»
1: «Почему сразу гадость? Надо ехать к Регинскому. Нечипаренко не убивал жену».
2: «Это чего вдруг такие выводы?»
1: «Вот», — Костя положил перед Ильиным показания Строковой. Ильин надел очки и внимательно прочитал содержание.
2: «Ну, и что?» — спросил он, прочитав.
1: «Как что? Это алиби. Он в момент убийства находился у Строковой. Вы на время обратили внимание?»
2: «Ты меня за придурка не держи, вижу я время».
1: «И что, ты точно знаешь время убийства Ольги?»
3: «Эксперты установили. Это было примерно в половине пятого».
2: «Примерно», — перебил Костю Ильин. «И каракуль тебе то же самое скажет. Не лезь в бутылку, Станиславский. Это, — Николай Иванович потряс в руке протокол, — не доказательство. Только беду на себя накличешь».
1: «Что теперь?»
2: «Ничего, занимайся сегодняшним убийством. С тем вопрос решен, Нечипаренко пока посидит».
1: «Вы что думаете, Николай Иванович, я за обреза переживаю?»
2: «Нет, я переживаю за невинных женщин. Я уже говорил вам, пока отдувается Нечипаренко, настоящий убийца ходит на свободе. Вы что, не видите, что убийство Ольги Нечипаренко и Пурловой похоже? Не видите?» «Это хорошо, что тебя каракуль не слышит», — затряс кулаком Ильин. «Он бы тебя порвал на куски. Ты ошалел, Немирович? Чем они похожи?»
1: «Николай Иванович, снимите розовые очки. Мой вам совет, пока не поздно, отнеситесь серьезно к моим словам».
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».
5: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Зоя Шишкова. Сегодня у нас в гостях Олег Иванович Колодяжный из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Олег Иванович.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Урансис».
0: Я познакомилась с Олегом Ивановичем относительно недавно. И вот однажды в разговоре он вдруг начал о чем-то вспоминать и делиться со мной своими воспоминаниями. Я почувствовала, что это может быть интересно не только мне, но и слушателям. И поэтому я решила поговорить с Олегом Ивановичем о его жизни. Мне кажется, ему будет что сказать. И давайте, Олег Иванович, начнем. А начнем давайте сначала. Я думаю, что самое яркое в жизни каждого человека – это детство. Так давайте начнем с вашего детства.
1: На самом деле ничего примечательного в моей жизни нет, но вспомнить действительно есть что. Родился я в 49-м году в Астрахани, очень рано, в результате несчастного случая. Начал терять зрение очень резко, и уже к 3 годам практически его потерял. Но почему-то я помню очень рано себя. Я даже немного помню, как я видел. Пусть это будет как во сне, в глубоком-глубоком сне, но тем не менее, кое-что в моей памяти сохранилось.
0: А какие-то зрительные воспоминания остались?
1: Да, однажды мы с моим братом, двойняшкой, стоим на улице, и я вот сейчас помню, говорю, а вон папа идет, и побежал ему навстречу. Но вот помню только до бюста, вот с ног до бюста, а выше у меня в сознании ничего не осталось. А еще один случай. У нас отец был музыкант по профессии, он работал в районе в музыкальной школе, преподавал там виолончели, и мы, наверное, с матерью ездили к нему. Иногда мы его навещали, как я понимаю. Едем на трамвайчике, и вот я вижу, до сих пор помню, вдалеке где-то какие-то вот типа палок. Теперь-то я понимаю, что это мачты корабля или трубы. Такая зрительная память сохранила, что вот эти палки вырастают, вырастают, вырастают, и вдруг мимо нас проплыло что-то. В 53-м году умер мой отец, и это я очень хорошо помню. Я уже к тому времени не видел, потому что его пытался в гробу щупать руками. Мне не позволяли этого делать взрослые. Меня очень удивляло это, почему же они все-таки не разрешают мне, моего папу, потрогать. У моей матери первый муж, он погиб на фронте, и она имела двоих дочерей от него, которые, естественно, старше нас и существенно. А дальше нас было четверо детей. Мне родных братьев трое.
0: Олег Иванович, ну вот у вас была музыкальная семья, и, вероятно, у вас тоже были какие-то музыкальные способности?
1: Любил петь, и меня очень удивляло, когда мой брат, двойняшка, пел неправильно.
0: То есть у вас хороший слух?
1: Хороший был слух, это совершенно точно.
0: Мама сознавала, что у вас хороший слух. Было желание как-то развить ваши музыкальные способности?
1: Каким образом это можно было сделать в те годы, не имея ни средств, ничего? Моя мать, человек, была беспокойна. И, может быть, в данном случае, по-хорошему, самолюбивый человек. Она была новгородская, из Боровического района Новгородской области. Это надо заметить. Потому что, как оказалось, Новгородская область в моей жизни была очень важной вехой впоследствии.
0: Мама задумалась о том, что же делать с вами.
1: Да, как же ее будет сын сидеть, рот раскрывший? Она пошла в общество слепых, в Астраханское, нашла нужных людей, и в конце концов ей объяснили, что у меня надо отдавать школу слепых. Но в Астрахани специальной школы не было. Я попал в Грозный, но в то время, в 1956 году, это не была Чечено-Ингушетия, это была Грозненская область. Надо сказать, что в 1954 году у нас появился отчим, нам стало легче жить, и с этим отчимом и с матерью мы приехали в Грозный в конце августа 56-го года. Я стал заниматься на баяне с 3-го класса. Хотел с 1-го класса, но у нас брали только с 9 лет.
0: Преподаватель хороший был?
1: Теперь-то я понимаю, что не очень. А в то-то время он мне оказался гением, естественно. Анатолий Кириллович Иванюк, к сожалению, его сейчас нет уже живых. Но как бы там ни было, он мне дал очень много. Ну, во-первых, он меня научил нотной грамоте и научил играть. Как там, это вопрос уже другой. Но научил.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Я приехал на зимние каникулы. Но надо отметить, что меня в начальных классах брали только на летние каникулы. Жили мы всегда бедно. А вот в этот год, в 61-м году, я оказался на зимних каникулах. Первый раз за все годы. И как-то однажды пришла одна женщина, и у моей матери спрашивает: а говорят, у вас мальчик играет на баяне. Она говорит: да, играет. А не мог бы у нас он на елке поиграть? Ко мне она подошла, он говорит: пожалуйста, 3 елки надо было отыграть. Ну, я никогда в общественных местах не играл. Это только в школе в своей. Другое дело, я уже и хору аккомпанировал в это время. Ну, согласился я поиграть эти 3 елки. Мне заплатили за 3 елки. Тогда как раз была денежная реформа. Мне заплатили 100 рублей старыми и 5 рублей новыми. Вот я заработал на новые деньги 15 рублей, на старые 150. Потому что мы договаривались еще на старые деньги.
0: Как вы их потратили?
1: Мать у меня забрала.
0: Вы в школе были активным?
1: Очень лидером, можно сказать. Ну, в начальной классе я все время отлично учился. Председателем там выбирали. А потом и комсоргом был. Ну, такая жизнь лидера, отличненько, знаете.
0: Вы закончили 10 классов? 11?
1: Нет, Грозненская школа, она не полносредняя была. И вот после 9 класса, не думая долго, решил поехать в Курск. Сказать, что я очень уже к тому времени любил музыку и непременно хотел стать музыкантом, нельзя. В 64-м году я поступил в Курское училище.
0: Поступили без проблем?
1: Абсолютно без проблем. Учились по возможности. Кто хотел учиться, учился усердно. А я от природы немножко ленив такой. Как и в школе учился. С 5 на 10 очень много пропусков было.
0: Вы закончили нормально?
1: Закончил очень хорошо, без строек.
0: Закончили вы училище, а дальше?
1: Вот начинается жизнь. И вот тут уже реалии, так сказать, полностью вступают в силу. Как нам в школе когда-то говорили, а перед вами все дороги, все пути. Но на самом деле оказалось все по-другому. Реальная жизнь, она несколько отличается от школьной. Сразу проблемы возникли. Куда ехать после училища, где работать? Вернулся в Астрахань, попытался там устроиться на работу. В отдел культуры астраханский ходил. Там пожимали плечами: ну как это так? У нас своих некуда девать, а вы еще тут. А почему вас училище не устроило? Я очень хотел работать в школе слепых. В одну, в другую. Ну, естественно, все было занято. В общем, ни с одного места я не получил ответа. Поработал один месяц примерно на УПП, на Астраханском. Потом оттуда уволился. Ну, а надо вот отметить это существенное обстоятельство, что в доме все-таки у меня, имею в виду Астрахани, в семье была не очень здоровая обстановка. Ну, и по этой причине я решил из Астрахани уехать от родных. И первым делом я про курс вспомнил. Может быть, поехать в Курск, и там мне могут помочь куда-нибудь устроиться. Я имею в виду по специальности. Приехал, с директором поговорил, он мне тоже не помог. Но я вообще такой человек коммуникабельный от природы. И как-то быстро там за несколько дней удалось мне сдружиться с ребятами с Северного Кавказа. Вот на первом курсе там братья Абубакаровы были. Они окончили Избербашскую школу дагестанскую. И вот они как раз сказали, что в Избербаше нужен преподаватель музыки в школе в Избербашской. Дали мне телефон, я созвонился с директором этой школы, Пазилят Кадиевна Алиева тогда была там директором. И она мне сказала: добро, приезжайте. Я и поехал. Приехал в Избербаш. Ну, там трудности привыкания, ну, привык. Ну, во-первых, где мне жить там было? Негде, я же приехал в совершенно незнакомый город. На работу устроился, а жить негде. Жить можно было только на частной квартире. Ну, у меня же ни денег, ничего не было. Какую частную квартиру? Директор мне разрешил жить среди детей. в спальне с ними же.
0: Вот это интересно.
1: Это очень интересно.
0: И как вы там с детьми?
1: Я жил нормально. Представляете, учителю 19 лет, а старшему из учеников 18, наверное, было. Дети-то из аулов, да, в Дагестане, когда их там в школу привозили. Они многие были переростки.
0: И долго вы так жили с детьми в спальне?
1: В спальне долго, до Нового года, точно. Почему мне пришлось уйти из спальни, снять частную квартиру? Потому что однажды вызывает меня директор, говорит, что вот была комиссия, как каким-то образом до нее слухи дошли, что учитель проживает в спальне вместе с детьми. Это ни в коей мере недопустимо, и уж вы меня извините, но ищите частную квартиру. Сделать это было очень нелегко. Но мы все-таки нашли женщину, которая нас пустила. Почему нас? Потому что там был преподаватель математики, мой одношкольник. Ну, мы решили объединиться и нашли частную квартиру на двоих. Ну, комнату, не квартиру, а комнатку.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Избербаш на берегу Каспийского моря. Очень интересный там климат такой. Там может быть тихо-тихо-тихо, и в то же время даже не в одночасье, а вот сию секунду может подуть страшный ветер, с ног сбивающий. Я помню случай, когда мы с Арслан Гиреем зашли в столовую пообедать. Был прекрасный солнечный день, тихо. И пока мы там обедали, сколько потратили? Полчаса, не более. Выходим, а нам дверь не открыть. Представляете, что такое? Как будто ее кто-то держит. Мы открыли. Такой ветер дует, что он с ног сшибает. И потом он так же быстро прекратился.
0: А какие-то ученики в этой школе вам запомнились?
1: Вот несколько дней назад по радио «Урансис» я слушал беседу Ирины Зарубиной с работниками Дагестанского общества слепых. Одним из собеседников был Хавлатип Назаргаджиев, теперь председатель Дагестанского управления и, по-моему, и генеральный директор, я точно не знаю. Так вот, Хавлатип Назаргаджиев – это один из моих учеников. Я помню его еще 15-летним мальчиком, очень способный молодой человек. Вот он, в конце концов, видите, каким стал большим человеком в Дагестане. Очень приятно было услышать привет из юности.
0: Сняли вы квартиру, продолжали жить, работать?
1: Продолжал жить, работать, но недолго. Вдруг меня тоска обуяла. Одно дело учиться в Грозном, где одна национальная республика. Мы дети были, и между нами, в общем-то, проблем никаких не было. Никогда. А вот когда я уже 19-летний, ну, почти 20-летний приехал в Дагестан, там многонациональная республика, много языков. Ты зайдешь в учительскую иногда, там, скажем, в данный момент присутствуют кумыки, учителя. Вот они между собой говорят, я только слышу, что они мое имя отчество называют. Что они там говорят, того ни одному богу известно. Другой день зайдешь, там даргинцы, допустим, тоже иногда что-то там про тебя, что-то смеются. Но про меня, потому что я свое имя отчество слышу. Естественно, что меня упоминают. Каким там добрым, злым словом, непонятно. Потом радио. Целый день радио говорит на кавказских языках. Одни новости только по-русски. Все остальное там они старались на всех языках говорить. И там было скучно, радио даже не послушать. Ты иногда сидишь. Ну, тоска вот, натуральная тоска, просто чувствую, хоть волком воет. Ну, а молодой, мне все-таки любить хотелось, уж простите меня. А кого? И где? Я понял, что это абсолютно бесперспективно.
0: И в итоге? Разве...
1: В итоге я однажды написал своему приятелю по Курску, Косюченко Николаю Семеновичу, что, мол, пишу тебе письмо, вот сейчас поют по радио «Над Россией небо синее». У меня вот, ну, буквально слезы из глаз. Такая тоска. Быстро что-то получил и от него ответ. Ну, куда ж тебя занес мне, Макар, телят не пас. Давай-ка сюда ко мне приезжай, на Украину. Ну, я, недолго думая, собрался, уволился. Приехал на Украину к Николаю, поселок Володарка, в Киевской области. Он в музыкальной школе там работал. Но оказалось, что квартиры у него нет. Живет он в гостинице. Ему там на льготных условиях разрешили жить. Он платил существенно меньше, нежели номер стоит. И работал в музыкальной школе, но там был филиал музыкальной школы. Это значит, что у него не было здания. Какая музыкальная школа могла быть в рабочем поселке? Естественно, музыкальная школа имела одного преподавателя, а занимался в обычной массовой школе. На следующий день он пошел на работу, но я с ним поприсутствовал там на его занятии. Ученики, ну а всегда они очень народ любопытный, они попросили, чтобы я сыграл. А играл я неплохо в то время, и вот им понравилось. И стали меня просить, чтобы я остался в этой массовой школе музыкантом. Ну а я уже был сыт общеобразовательной школы в то время и не захотел. А тем более смотрю, как Николай живет в этих условиях, в гостинице. Ну, это что же жизнь какая? Да, рабочий поселок, совершенно не приспособлен для слепого, там водили его. Ни дорог, ничего. Одним словом, я не остался там. А куда ехать? А вот всю жизнь почему-то я хотел в Ленинграде. Ну, я и поехал в Ленинград с Киева. Приехал ранним утром. Ну, худо-бедно добрался до областного управления. Я был готов к тому, что если меня возьмут на работу в Ленинграде, то хоть кем угодно. Рабочим там.
0: Лишь подбор. Бы в Ленинграде остаться.
1: Лишь бы в Ленинграде, да. Но общежитий же не было в Ленинграде, только в области. Был тогда Водов, зампредседателя областного управления. И к Водову меня в приемной даже не пустили. А вы к кому? Я говорю, ну вот так и так, вот хочу на работу. Мы иногородних не берем. Я говорю, да ко мне бы к председателю попасть, может быть, с ним поговорить. Он занят. А когда освободиться? Неизвестно. Мягко говоря, меня сухо приняли, к председателю не пустили. А куда мне деваться? У меня денег нет. Жить мне негде. Тогда говорили, что забота государства там о людях. Да кому какое дело было? Где хочешь, там и живи, хоть на вокзале. Но плевать им на то, что тебе 19 лет там, или 20 лет, что у тебя нет ни денег, ничего. Идти побираться, что ли? Зато за это дело тогда очень серьезно карали, наказывали. Да я и сам никогда бы не осмелился просить у кого-то. Но в силу характера своего просто.
0: И что же вы?
1: Ну, а что мне оставалось делать? Я вернулся на вокзал. Там какая-то, может быть, десятка у меня была. Хватило ее тогда, чтобы за 50% можно было купить билет. Я поехал в Москву, в центральное управление. Больше мне ничего не оставалось. Попал в приемную, тогда была заведующая приемная Нина Федотовна Михайленко, а дело было уже 6 марта, естественно, день был укороченный. Она меня приняла, выслушала, но чувствовала, что она очень торопится. Но очень недолго так мы с ней беседовали, она мне, я могу вас только устроить на ОПП. Стала думать, ну, думала недолго, вот поедете в Боровичи, в Боровичах вроде бы есть свободные места. Ну, я тут и обрадовался. Помните, он говорил, что моя мать из Новгородской области?
0: Да.
1: Я говорю, ну, конечно, я поеду, там у меня дед. Ну, я с радостью поехал туда. Она дала мне направление, 10 рублей денег. Именно билет столько стоил до Боровичей, но немножко меньше. Приехал я в этот же вечер в Боровичи, в гостиницу устроился там тогда еще. Недорого было, 60 копеек стоил номер, что ли. И вот 3 дня я жил в гостинице до 10 марта. Там познакомился с мужчиной с одним. Он был в командировке и тоже вот эти выходные пережидал. Шофер-мужчина работал на КамАЗе. Ну, как обычно, беседы, как, зачем рассказывать о себе. Я говорю, я никогда в этом городе не был. Где это предприятие искать? Ну, найду, надеюсь, люди помогут. Ну, да ты не волнуйся, я тебя отвезу. И вот утром...
0: На КамАЗе?
1: На КамАЗе, да.
0: Вы подъехали к предприятию.
1: К предприятию, да. 10 марта 69 года. И он меня даже проводил к директору. Когда убедился, что я уже на месте, в кабинете у директора. Вот он только тогда пожал мне руку и уехал. Ну вот меня и приняли на предприятие рабочим, металлоштамповщиком. Проработал я там до мая месяца. Ну, такая работа, конечно, никак не могла меня устроить. И я уволился, вернулся опять в Астрахань. В Астрахань вернулся, а там от чего уехал, к тому и вернулся. Я на следующий день из Астрахани уехал.
0: Но ведь прежде чем уехать, надо же было решить, куда ехать.
1: А уехал я в Ярославль. А почему? По рассказам, люди работали, очень хвалили рыбинское предприятие Ярославской области. Я поехал в Ярославль, в надежде, а вдруг меня там в Рыбинск пустят. Не приняли меня, мест нет. И денег у меня нет, ни копейки. Все я потратил на поездку в Ярославль. Пошел я опять на вокзал. Подошел тут поезд. Владивосток-Москва, как сейчас помню. А билета-то у меня нет. Но все равно тут уж я стеснение преодолел. Поезд подошел, двери открыли. Я зашел в вагон, у меня проводница спрашивает, у вас билеты? Я говорю, потом. Сейчас не могу. У меня баян с собой, рюкзак. А вагон оказался купейный. Негде даже сесть. А остановок не было до Москвы ни одной. Я откинул тогда сиденье. Сел, сижу, подходит проводник. Ваш билет. Я говорю, нету. Почему? Я говорю, денег нет. Как в вагон попали? Я говорю, да вот уж, коли я здесь так попал, мы вас высадим. Я говорю, а где, в Москве? Мне туда надо. Ну, в общем, я доехал до Москвы, дело к вечеру. Ночь просидел на вокзале, поехал опять в центральное правление, к Нине Федотовне. А на этот раз это был совершенно другой человек. Ну, Мегера настоящая.
0: Ну, извините меня, она вам однажды помогла?
1: Я ж не в обиде. Я в обиде на нее только что она дверь захлопнула перед моим носом. Пришлось мне возвращаться в Боровичи. Почему? Потому что там у меня была пенсия. Мне просто некуда было деваться. Я на перекладных приехал опять в Боровичи. Пришел в общежитие, мое место еще не было занято. У меня остался ключ от комнаты, от моей. Комендант зашла, но она меня не выгнала. Но когда директор случайно зашел, увидел, он меня натуральным образом погнал оттуда. Грубо, резко. Кто его сюда пустил, чтобы я его тут ноги не видел? Нашли бандита. Так уж мне обидно стало. Я пошел в гостиницу и совершенно не знаю, что мне делать дальше. Но все-таки тут меня осенило. Лето. Почему бы мне не устроиться в пионерский лагерь? Не попробовать устроиться. Ну и пошел в отдел культуры. И вот, на счастье, там городской лагерь, знаете, такой был, да? Площадка.
0: Да.
1: Это летние лагеря при школах. И вот при одной школе там как раз нужен был баянист. И меня взяли. Но жить мне негде, а я директору пожаловался, что я бы вот поработал бы у вас, но мне ведь жить негде. Но она пообещала договориться с директором и договорилась. Устроила так, что мне разрешили в том общежитии, где я жил, даже на той же самой койке. А потом директор должна была работать уже в деревне, в сельской школе лагеря устраивали. Они меня попросили, значит, еще один месяц я скоротал в пионерском лагере. А потом кончилось же лето, наконец. Опять проблемы с Сарой возникли. Мотаться, честно говоря, надоело уже. Уехать из Боровича, а куда? Ну что ж, пришлось идти с повинной к директору предприятия. Берите, вот я весь, берите кем угодно. Но опять меня в наказание на самую плохую работу. У нас крышку делали, рубили ее там, а из отходов делали пломбу. Видели когда-нибудь?
0: Нет.
1: Пломба металлическая для одежды, вот эти этикетки.
0: А, поняла,
1: вот
0: поняла.
1: Вот там эту пломбу и делали.
0: Угу.
1: Так вот, меня, значит, определили на эту работу. Это ужасная работа. То есть она опасная для рук. Там на смену двух пар рукавиц не хватало. Ну, наверное, воспитать меня хотели. Чтобы я привыкал работать, как они говорили. Работал, наверное, до ноября. А потом все-таки они меня стали привлекать и аккомпанировать. Я ж на них не обиделся. Мне предложили сначала ансамбль баянистов. А хор не доверили. Взяли зрячего человека. А этот человек быстро смекнул, зачем ему работать, когда его работу могу делать я. Он придет, позвонит, ты знаешь, проведи занятие, у меня сегодня некогда, там, ну, находил причины. По сути дела, приходилось полностью мне из-за него работать. Но однажды, может быть, кто-то из народа возмутился, может быть, в нем совесть заговорила, а может быть, действительно, он решил все это дело бросить на предприятие и пошел к этому же самому помощнику, говорит, а зачем я вас буду тут, вот, у вас есть свой работник хороший, который вполне с этой работой справляется. Мне отдали и хор. И потом уже и вокально-инструментальный ансамбль появился. В конечном итоге вся самодеятельность у меня оказалось, оно, собственно, так и должно было быть, но я должен был пройти какой-то испытательный срок. Танцевальному коллективу, как водится, аккомпанировал. Все это было на мне. Платили-то мало, и все равно даже при этой загруженности меня рабочие предприятия всегда считали тунеядцами. Самодеятельность – это вообще не работник. Может быть, они отчасти и правы. Они все-таки работают в цехе, а я вот... И все-таки я проработал там ни много ни мало до 91 года. Когда я переехал бы в Санкт-Петербург. Оказался я здесь совершенно случайно. Я понимал, что мне это надо получить диплом о высшем образовании. А как мы еще могли? Только заочно учиться. Уж все-таки семья была.
0: А семью-то вы завели? Когда?
1: В 70-м году я женился. А поступил я в институт в 87-м году. С 87-го года по 92-й я учился в институте заочно. А с 91-го года вот я переехал в Санкт-Петербург. Здесь тоже поначалу устроился в МЭО, работал. Это музыкальное эстрадное объединение. Ну, мне там пришлось поработать месяца три. Работа была неинтересная, и я долго не задержался.
0: Чем вы там занимались?
1: Да в основном только работал в первичках. Устроился потом на предприятие, надомным рабочим. Ну, несколько месяцев, наверное, проработал. Скучновато мне стало. Все-таки я очень долго работал руководителем художественной самодеятельности, да еще и молодой был. Ой, как все в жизни связано, просто что я хочу сказать. Когда я работал в Боровичах, я же там еще, помимо всего прочего, и в домах культуры работал. Там не один дом культуры, городские я имею в виду. По совместительству я работал. И вот в городском доме культуры решили создать хор директоров районных домов культуры. И пригласили меня этим хором руководить. Поработала там недолго, потому что этот хор быстро развалился. Ну, кто же будет ездить на занятия из районов, сами посудите. Это вообще идея изначально была обречена на провал. Ну, попробовали пару репетиций, и все это потом успешно развалилось. Кайгощ есть такой район в Боровическом районе. Участницей этого хора была директор этого дома культуры. А к чему я это все рассказываю? Вот этот директор Дома культуры, она тоже поступила в Институт культуры Санкт-Петербурга. Она впоследствии переехала в Ленинградскую область. Есть такой рабочий поселок Пудость. Это недалеко под Гатчиной, там была птицефабрика. Птицефабрика имела свой Дом культуры. И вот мы с ней там повстречались, когда я учился в институте. И она говорит: «О, Олег Иванович, а что, у меня нет руководителя хора, давай ко мне». Ну, я с радостью согласился. Стал руководителем женского ансамбля. И работал там 5 лет.
0: До тех пор, пока этот ансамбль тоже не распался?
1: Он не распался, я его передал просто другому человеку, потому что туда очень тяжело было ездить. Там не столько заниматься приходилось, сколько туда добираться.
0: И вы продолжали работать надомником на предприятии?
1: Да, работал надомником на предприятии. А потом там клуб же, скажем, предприятие был, правильно, свой?
0: Конечно. Вот
1: директор клуба ушла, и на ее место назначили другую женщину. И эта женщина меня знала. И она мне предложила заняться самодеятельностью уже на первом предприятии. То есть я, не бросая работу надомником, занимался там же и самодеятельностью. Тоже у меня ансамбль был женский. А потом у всех предприятий настали трудные времена. Настали трудные времена и для первого предприятия.
0: Олег Иванович, вот вы были руководителем кружков самодеятельности, а сами вы играли, пели, выступали?
1: Приходилось, а как же? Потому что ведь, скажем, кто-то хочет петь сольно, или надо спеть какое-то произведение дуэтом, да, петь некому вторую партию. Вот приходилось самому петь. Я больше вам скажу, мне иногда приходилось с женщинами петь, вот, на предприятии, особенно на первом. Петь в унисон женскую партию с первой партии, а что делать? Такая работа в самодеятельности.
0: Ах, жаль, что записи таких не сохранилось.
1: Записи этих нет. Ну, а вы бы там не услышали, потому что там трехголосие было. Там незаметно это было, что я пою с ними.
0: Ну, вот одна запись вашего выступления в 2000 году сохранилась, и мы ее сейчас послушаем.
1: Там я как участник самодеятельности Дома культуры Шелгунова. Там был ансамбль вокальный, которым руководил и руководит Сапогов Владимир Николаевич, очень известный. Среди незрячих музыкант, надо сказать, великолепный музыкант.
0: Ну что ж, мы и послушаем вас не как руководителя, а как участника.
1: Да, бэк-вокал там поет этот ансамбль.
3: Элвис Пресли, «Люби меня нежно», солист на чистом английском языке. А Олег Колодяжный.

0: Thank you very much.
1: Вот так вот.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
3: А вот любовь к английскому языку возникла не сразу, постепенно.
4: Расскажите, расскажите, как у вас возникла такая любовь?
3: Я очень люблю английский язык. По мере возможности, вернее, по мере желания им занимаюсь. Я со школы еще буквально влюбился в радио. Случайно однажды, услышав радио хулиганов на средних волнах, это было мне лет 12 или 13. Вот я сразу полюбил это дело и на всю жизнь. Это уже даже было больше, чем хобби. Потом в 63-м году я приехал в пионерский лагерь. Поехал я туда отдыхать, а получилось, что мне там пришлось баянистом работать. Целых 3 смены.
4: Школьником были, да?
3: А как же, мне было 14 лет.
4: А как же так получилось?
3: Не было баяниста. А поскольку наш воспитатель директором пионерского лагеря была, вот этого, она меня попросила поработать, пока не найдут баяниста.
4: Хорошо. Работали вы там 3 смены баянистом, и какое отношение это имеет к...
3: А к радио, к радио. Самое непосредственно. Да. Однажды я прогуливался, и там был такой... помещение так отдельно стоящее. И вдруг я услышал, там говорят что-то непонятное. Послушал сначала за дверью, потом туда зашел и сразу остолбенел. Что-то там творится это непонятно. Вдруг. О6 КПК, там, внимание, Троицк, или внимание, Челябинск, я О6 киловатт, Павел киловатт. Я догадался, что это радиолюбители, наверное, но это не те радиолюбители, которых я слышал на средних волнах. Это оказалась радиостанция Республиканского дворца пионеров, которую на лето вывезли в этот пионерский лагерь. Руководитель этой радиостанции увидел изумление на моем лице и предложил мне, хочешь попробовать? А я же никогда в жизни за микрофоном за этим не сидел. Ну, я попробовал, конечно, из меня там 2 слова нельзя было выжить. Ну, в общем, я с этой радиостанции потом так и не ушел. Все свободное время проводил на ней. Вот тогда я понял, что это радиолюбители настоящие, которые коротковолновики, что они имеют лицензии, они проводят связи, получают для этого карточки квитанции о подтверждении связи, так называемые QSL-карточки.
4: И этим вы продолжали всегда заниматься?
3: Очень долгое время я мечтал этим заниматься. Мне даже и во сне снилось очень часто, но не было возможности нигде. А вот когда я уже в Боровичи приехал, когда более-менее устроился, уже в 73-м году я осмелился прийти в Боровичский радиоклуб. И когда я зашел туда, ну, они, конечно, как всегда, с недоверием людей незрячих встречают, что это такое. Но это меня не поразило, а поразило то, что там что-то пищит, морзянка какая-то. Я же думал, что радиолюбители только микрофоном работают. Я спросил у них, а микрофоном можно работать? Они говорят, нет, к сожалению, у нас такой возможности нет. Я стоял, слушал, наблюдал и слышал, ах, американец, или, а это бразилец. Ну, как же так?
4: А как подождите, это... а как вы это слышали, как вы это понимали?
3: Они между собой, вот люди, которые там сидели.
4: А, говорили, они комментировали, да?
3: Да, комментировали, да. Я же телеграф это не знал.
4: Я вот они, и удивилась.
3: Они мне предложили, хочешь поработать? Я говорю, так я не умею, я только вот когда-то микрофоном. Я вообще не знал, что, оказывается, еще можно вон как. В эфире работать. Они тогда предложили, походи, поучись, мы тебя морзянкой научим. Я с удовольствием. Там были типа курсов для призывников. Ну, и я выучил эту морзянку, потом потихоньку стал уже понимать, как что к чему. И постепенно, постепенно, опять-таки, каким-то недоверием они меня стали пускать за радиостанцию, а тогда была старая там радиостанция, первобытная. А потом всегда все-таки я мечтал получить свой позывной индивидуальный и работать уже из дому. В конце концов, так все и случилось.
4: И до сих пор вы этим продолжаете заниматься?
3: Лицензия у меня 76-го года, она и по сей день есть. А потом же у меня появилась возможность работать микрофоном, но я ничего не могу понять, там же много иностранцев. Так говорят по-английски. Ну как же так, они будут говорить, я ничего не понимаю.
4: Так, вот так, ну, мы вот уже приходим к основной вашей любви, с которой начали, да?
3: Да. Что ж, я понял, надо заниматься английским. Возможностей было не очень много. Говорить-то не с кем.
4: С радиолюбителями.
3: Ну, а там много не скажешь, потому что там в основном используется, ну, типовая связь, она так называется. Существует вообще-то и существовало еще более того. Сейчас меньше ограничений. А в то время были очень суровые, очень жестокие ограничения на информацию, которую ты можешь передать в эфир. То есть твое имя, погода, данные о слышимости. Я занимался этим делом до 2004 года. Очень активно, очень серьезно. У меня была техника, но антенн серьезных у меня не было. В рычаг были, а здесь нет. И однажды мои простенькие антенны просто-напросто взяли и порезали. Я обратился к одному, к другому, к третьему. Но не нашлось, кому помочь реставрировать мои антенны.
4: И вы оставили это дело?
3: Я человек импульсивный. Взял, демонтировал все, что у меня было, все мои мачты, продал свою технику.
4: Но сейчас уже мы перешли на другого рода виртуальное общение. А радиолюбители все равно существуют до сих пор?
3: Существуют в меньшем количестве гораздо. Но я еще радиолюбитель, потому что я имею лицензию. Без лицензии я не могу. Когда я продал свой трансивер японский, чем же должен я был заниматься? Работать я уже не работал.
4: Вы когда оставили работу?
3: В 2004 году. А вот когда повредили мои антенны, 2 недели примерно я был без всего, и потом я решил купить компьютер. Решил, совершенно не имея о нем никакого понятия. Зачем он мне нужен? Что я буду с ним делать? Даже боялся его включить. Но однажды все-таки отважился, включил. Но самому это дело было освоить. Хотя бы какой-то толчок мне нужен был. Я тут помучился несколько дней. Ну, и вспомнил про человека, у которого я занимался. Решил ему позвонить, потому что он человек такой безотказный. Он согласился меня немножко просветить. По телефону он там мне читал лекции, которые я добросовестно записывал на пленку. Потом переписывал по Брайлю. И вот так постепенно я стал осваивать компьютер. Но все равно этого было мало. Самому там было трудно разобраться. А тут я вспомнил, я же работал в школе. Их меценаты этой школы, она же, в общем-то, большей частью существует сейчас на их средства, Германии. Они решили, поскольку это дело популярно в Германии, радио я имею в виду, они решили, чтобы дети наши вот здесь, вот в Петербурге, тоже занимались радиолюбительством. И решили подарить технику японскую в эту школу. Но для этого им потребовался преподаватель. Вот они меня попросили преподавать в этой школе, администрации школы, так?
4: Да.
3: Я проработал с детьми 5 лет в этой школе. Это продолжалось до тех пор, пока не открылся компьютерный класс. Вот тут я и вспомнил. Ага, у меня, оказывается, были детки, которые занимались компьютерным классом. А поскольку уже прошло довольно достаточно времени, я подумал, они ведь, наверное, чему-нибудь уже и научились сами-то. А раз они научились, пусть теперь и меня учат. Вот и я и позвонил одному из них. И он действительно уже знал очень много. Спасибо ему, очень многому меня научил. Собственно говоря, я и понял компьютер благодаря ему.
4: Вот вы сейчас уже теперь в основном, так сказать, живете с компьютером.
3: Только.
4: И чем вы занимаетесь?
3: Занимаюсь я очень многим. Поскольку я музыкант, у меня было всегда желание оцифровать все мои пластинки, которые у меня имелись.
4: Оцифровали?
3: Первое, с чего я начал.
4: Компьютер дает вам, как и многим другим, возможность общения с людьми, да?
3: Да, без компьютера я себе просто уже жизни не могу представить. У меня такое ощущение, что как же я жил, когда его не было.
4: Теперь вроде и радио особенно
3: нет. Теперь радио нету, уже даже и мысли о возвращении в радио. Существуют виртуальные программы, так называемые эмуляторы трансивера. Я могу теперь в эфире работать не в живом эфире, виртуально, но очень приближен к реальному эфиру. На компьютере.
4: Без всяких антенн.
3: Без антенн, без помех, без всего. Я, пожалуйста, у меня есть программа, в которой я спокойненько могу общаться со всем миром в любое время суток.
4: А вы это делаете?
3: Делаю, как же.
4: А как с английским языком?
3: Вот когда у меня появилась эта программа CQ100, я понял, что у меня недостаточно знания английского языка. А там очень много англоговорящих, и в основном англоговорящие люди в этой программе присутствуют, да? А мне стыдно, я ущербно себя чувствую, когда, как это, я не понимаю то, что у меня спрашивают. Я стал усиленно заниматься английским языком и нашел людей, англоговорящих, естественно, американцев, англичан, даже есть незрячие люди. Мы обменялись скайп-именами, мы встречаемся каждый день.
4: И они вам помогают совершенствоваться в английском языке, да?
3: Сами даже того не хотят. Один из них, англичанин, он живет в Новой Зеландии, слепой, кстати говоря, работает массажистом, Ричард Хейвор. Занимается русским языком, я уже помогаю ему учить русский язык. И он меня английскому учит, а уже я его русскому языку учу. Есть американец один, пожилой довольно, корни его русские, его родители эмигрировали в 21-м году в Америку. Фамилия у нее украинская, Максимчук, зовут его Томас. Вот он мне помогает очень, присылает мне истории, анекдоты на английском языке. Сам бывают такие короткие истории. Записывает и высылает мне тексты. Очень много песен он мне прислал.
4: Олег Иванович, я знаю, что вы активный член голосового чата «Вентрила», да?
3: Да.
4: И вы там записали песню.
3: Текст этой песни мне прислал Томас Максимчук. Спел я его сам, минус сделал Владимир Николаевич Сапогов. Я там спел на три партии. Партии эти я сам сделал. Я отослал это в Одессу по скайпу. А свел это все, отрежиссировал Александр Филиппович Медведев. Таким образом вот появилось такое произведение.
4: Ну и вот прежде чем его послушать, прежде чем нам с вами закончить разговор, распрощаться с радиослушателями, я хочу вам задать еще один вопрос. Вот сейчас вы уже не работаете, вы, как говорится, свободный человек. Как вы считаете, сейчас ваша жизнь интересна, она наполнена чем-то содержательным? Или сейчас кажется, что жизнь прошла, вы доживаете и тому подобное?
3: На этот вопрос вдруг не ответишь. Конечно, откровенно говорю, мне хотелось бы больше. Я человек по натуре активный, да, и немножко вот эта вот пассивность... Засиделся я дома. А в целом-то чем же мне быть недоволен? Всем я доволен.
4: То есть, если я скажу, что жизнь продолжается, и она по-прежнему интересна, вы со мной согласитесь?
3: Совершенно верно.
4: Ну что ж, вот на этом мы с вами и распрощаемся.
3: Я тоже благодарю наших слушателей за внимание. Благодарю вас за то, что вы меня пригласили. Всего доброго.

0: Вы слушали программу «Запечатленная». Сегодня моим собеседником был Олег Колодяжный из Санкт-Петербурга. Музыкант, радиолюбитель и, как мне кажется, интересный человек. Я, Зоя Шишкова, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новой встречи.
1: Электронный адрес программы impr@francis.org. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Всегда, всегда, как только я кого-то полюблю, как только паруса наполню кораблю.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире Радио Рансис авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
4: Фрагмент живого выступления.
5: Мы желаем прекрасного настроения. Следующая песня именно о нем.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Инсценированный рассказ Герберта Уэллса «Дверь в стене».

0: Месяца три назад, как-то вечером, когда все кругом располагало к откровенности, Лионель Уоллес рассказал мне про дверь в стене. Эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности. И мне приходило в голову, что, развертывая передо мной эти образы, он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить, я не нахожу нужного слова, те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать. Слушая рассказ Уоллеса, я чувствовал, что он всеми силами старается приоткрыть мне некую тайну. Да, теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека. Случайно ли мое замечание, или упрек? Должно быть, я обвинил его в том, что он не проявил должной инициативы и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды.
1: У меня мысли заняты совсем другим. Должен признаться, я был не на высоте. Дело в том, тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения. Но, как это ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мне жизнь, пробуждает какое-то неясное томление.
0: Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами, когда приходится говорить о чем-нибудь трогательном, грустном или прекрасном. Теперь мне даже кажется, что все можно было прочесть на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой заметно это выражение какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, которая горячо его любила. «Внезапно», — заметила она, — «он теряет всякий интерес к окружающему, он забывает о вас, он вас не замечает, хотя вы рядом с ним». Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему. И когда он на чем-нибудь сосредотачивал свое внимание, он добивался незаурядных успехов. И в самом деле его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже давно опередил меня, поднялся гораздо выше и играл в обществе такую роль, какая была мне совершенно недоступна. Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Атолстенском колледже в Вест-Кенсингтоне. Он поступил в колледж, подготовленный не лучше моего, а окончил его, значительно меня опередив, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, делал недурные успехи. Теперь я совершенно уверен, что во всяком случае для него эта дверь в стене была настоящей дверью. В реальной стене и вела к бессмертной действительности.

Это вошло в мою жизнь очень рано. Когда мне было каких-нибудь 5-6 лет, я был не по годам развитым ребенком, поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получают в возрасте 7-8 лет. Мать моя умерла, когда мне было всего 2 года, и я оказался под менее бдительным и не слишком строгим надзором гувернантки. Отец, суровый, поглощенный своими делами адвокат, уделял мне мало внимания, но возлагал на меня большие надежды. Жизнь казалась мне серой и скучной. И вот однажды я отправился бродить. Не помню, как ускользнул из дома и по каким улицам Вест-Кенсингтона проходил. Все это безнадежно стерлось из моей памяти. Но белая стена и зеленая дверь встают передо мной совершенно отчетливо. Я увидел перед собой листья дикого винограда, ярко освещенные полуденным солнцем, темно-красные на фоне этой белой стены. Я внезапно их заметил, хотя не помню, в какой момент это случилось. На чистом тротуаре перед зеленой дверью лежали листья дикого каштана. Они были желтые, с зелеными прожилками. Ну, понимаешь, не коричневые и не грязные. Очевидно, они только что упали с дерева. Должно быть, это был октябрь. При первом же взгляде на эту дверь я испытал странное волнение, меня потянуло к ней, захотелось открыть и войти. Вместе с тем я чувствовал, что это будет неразумно, а может быть даже плохо, если я поддамся этому влечению. Как ни странно, я знал с самого начала, что дверь не заперта, и я могу, если захочу, в нее войти». Каким-то совершенно непостижимым образом мне было известно и то, что отец крепко рассердится, если я войду в эту дверь. Я прошел мимо двери, потом засунул руки в карманы, по-мальчишески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там я увидел несколько скверных грязных ловчонок, и особенно запомнились мне мастерские водопроводчика и обойщика. Кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листья свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с эмалевой краской. Я стоял, делая вид, что рассматриваю эти предметы, на самом же деле страстно стремился к зеленой двери. Внезапно меня охватило бурное волнение. Боясь, как бы на меня снова не напали колебания, я побежал назад, протянул руку, отворил зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за мной. Таким образом, в один миг я очутился в саду, и видение этого сада преследует меня всю жизнь. В самом воздухе было что-то бодрящее, что давало ощущение легкости, довольства и благополучия. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками.
очутившись в этом саду, испытываешь острую радость, какая овладевает человеком только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там все было прекрасно.

0: Видишь ли, Редмонд, там были две большие пантеры. Да, пятнистые пантеры. И я, представь себе, их не испугался. Была там длинная широкая дорожка, окаймленная с двух сторон мрамором и обсаженная цветами. И эти два бархатистых зверя, которые играли мечом. То был зачарованный сад. А его размеры... О, он далеко простирался во все стороны, и, казалось, ему не было конца. Бог знает, куда исчез Вест-Кенсингтон. И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину. Знаешь, в этот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, испещренную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой. Забыл обо всех своих колебаниях и страхах. Забыл всякую осторожность. Забыл о повседневной действительности. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом. Тихая, ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и заманивала все дальше. А со мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно положил свои маленькие руки на их пушистые спины. Казалось, они приветствовали мое возвращение на родину. И когда на дорожке появилась красивая девушка в зеленом, с улыбкой пошла ко мне навстречу, сказала: «Вот и ты!» Подняла, расцеловала, опустила на землю и повела за руку. Это не вызывало во мне ни малейшего удивления, но лишь радостное сознание, что так все и должно быть, и воспоминание о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Поглядывая сверху вниз, моя подруга вела меня по аллее. Я вспоминаю милые черты ее нежного, доброго лица с тонко очерченным подбородком. Своим тихим нежным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень-очень приятное. Мы миновали рощу, где порхали стаи резвых попугаев. Прошли вдоль широкой тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу, где было множество великолепных фонтанов, прекрасных вещей, все, о чем только можно мечтать. Было там и много людей. Одних я могу ясно припомнить, а вот других смутно. Но все они были прекрасны и ласковы. И каким-то непостижимым образом я сразу узнал, что я им дорог, и они рады меня видеть. Их движение, прикосновение рук, приветливый, сияющий любовью взгляд – все наполняло мое сердце неизъяснимым восторгом. Я встретил там товарищей игр. Для меня, одинокого ребенка, это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травкой площадке, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы полюбили друг друга. Но как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в какие мы играли. Все, что я мог припомнить, это ощущение счастья и два дорогих товарища, которые все время играли со мной. Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами. Строгая женщина с книгой в руках, в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падавшим мягкими складками. Она поманила меня к себе и увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм нехотя отпустили меня. Они прекратили игру и стояли, глядя, как меня уводят. «Возвращайся к нам!» — кричали они. «Возвращайся скорей!» Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на них ни малейшего внимания. Ее кроткое лицо было серьезно. Она подвела меня к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я с изумлением смотрел. На оживших страницах этой книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне. Там было показано все, что случилось со мной со дня моего рождения. Это было поразительно, потому что страницы книги были не картинками, а действительностью. Это была самая настоящая действительность. Да-да, это было так. Люди двигались, события развертывались. Вот моя дорогая мать, почти позабытая мною. Вот и отец, как всегда, прямой и суровый. Вот наши слуги, детская, все знакомые домашние предметы. Затем входная дверь и шумные улицы, где сновали экипажи. Я смотрел и изумлялся, и снова с недоумением заглядывал в лицо женщине и переворачивал страницы книги, перескакивая с одной на другую, и все не мог насмотреться. Наконец я увидел самого себя в тот момент, когда я топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене. И снова я испытал душевную борьбу и страх. «А дальше?» — воскликнул я и хотел перевернуть страницу. Но строгая женщина удержала меня за руку своей прохладной рукой. «А дальше? Дальше?» — настаивал я, пытаясь осторожно отодвинуть ее руку. Изо всех своих детских сил я отталкивал ее пальцы. И когда она уступила, и страница перевернулась, женщина тихо, как тень, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб. Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищи игр, так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую улицу в Вест-Кенсингтоне в унылый вечерний час, когда еще не зажигают фонарей. И я там был, маленькая, жалкая фигурка. Я громко плакал, слезы так и катились из глаз, как ни старался я сдержаться. Это уже была не страница книги, а жестокая действительность. То волшебное место и державшая меня за руку задумчивая женщина, у колен которой я стоял, внезапно исчезли. Но куда? О, как мучительно было это возвращение! Я был маленьким, жалким созданием. Снова вернулся я в этот унылый мир. Когда я до конца осознал, что со мною произошло, мною овладело безудержное отчаяние. До сих пор помню, какой я испытал стыд, когда плакал на глазах у всех. Помню и позорное возвращение домой. Смущенный и испуганный, громко всхлипывая, я вернулся из зачарованного сада в отцовский дом. Таков был, насколько я припоминаю, этот сад, видение которого преследует меня всю жизнь. Разумеется, я не в силах передать словами все обаяние этого полупрозрачного, словно бы нереального мира, такого не похожего на привычную повседневность. Но это так все и было. Разумеется, за этим последовал суровый допрос. Мне пришлось отвечать тетушке, отцу, гувернантке. Я попытался рассказать им обо всем происшедшем, но отец в первый раз в жизни побил меня за ложь. Когда же потом я вздумал поведать об этом тетке, она, в свою очередь, наказала меня за злостное упрямство. Затем мне настрого запретили говорить об этом. Даже мои книги сказок на время отняли у меня, потому что у меня было слишком развито воображение. Да-да, они это сделали. И все пережитое вновь всплыло в моем сознании. Я шептал об этом ночью подушке и ощущал у себя на губах вкус своих детских слез. К своим обычным прохладным молитвам я неизменно присоединял горячую мольбу: «Боже, сделай так, чтобы я увидел во сне мой сад! О, верни меня, Боже, в мой сад! Верни меня в сад!» Настало время, когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении.
1: А ты когда-нибудь пытался найти этот сад?
0: Нет-нет, не помню, чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне это кажется странным. Я снова стал искать свой сад, только гораздо позже. Но был и такой период, хоть это мне кажется сейчас невероятным, когда я начисто забыл о своем саде. Ты когда-нибудь играл со мной в северо-западный пароход?
1: Нет.
0: Да, в то время мы с тобой не дружили. Это была такая игра, понимаешь, в которую каждый ребенок, обладающий живым воображением, готов играть целые дни напролет. Надо было отыскать северо-западный проход в школу. Дорога туда была простая и хорошо знакомая, но игра состояла в том, чтобы найти какой-нибудь окольный путь. Нужно было выйти из дома на 10 минут раньше, пойти куда-нибудь в противоположную сторону и пробраться через незнакомые улицы к своей цели. И вот однажды, заблудившись в каких-то закоулках по ту сторону Кэмптон-Хилла, я уже начал подумывать, что на этот раз проиграл и опоздаю в школу. Я направился наобум по какой-то улочке, казавшейся мне тупиком,
2: и внезапно нашел проход.
0: Я миновал ряд странно знакомых грязных ловчонок, и вдруг передо мной встала длинная белая стена и зеленая дверь, ведущая в зачарованный сад. Мне думается, что мое вторичное переживание, связанное с зеленой дверью, ясно показывает, какая огромная разница между занятой жизнью школьника и безграничным досугом ребенка. Во всяком случае, на этот раз мне и в голову не пришло сразу туда войти. Я был поглощен одной мыслью — поспеть вовремя в школу, ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика. У меня, вероятно, явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь. Иначе и не могло быть. Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел это искушение. Я пробежал мимо стены и, спустившись по холму, очутился в знакомых местах. Я добрался до школы, запыхавшийся весь в поту, но вовремя. Конечно, в то время я не подозревал, что этот сад не всякий раз можно найти. Наверное, меня радовала мысль, что сад где-то совсем недалеко, и я знаю дорогу к нему. Но на первом плане была школа, неудержно влекущая меня. В тот день я так и не пошел туда. На следующий день было что-то вроде праздника, и, вероятно, я остался дома. Возможно также, что за проявленную мною небрежность мне была назначена какая-нибудь штрафная работа, и у меня не оказалось времени на окольный путь. Право же, не знаю. Знаю только, что в то время чудесный сад так занимал меня, что я уже не в силах был хранить эту тайну про себя. Я поведал о ней мальчугану. Как же его фамилия? Но он был похож на хорька. Мы еще его звали. А, Пьянчушка.
1: Гопкинс.
0: Да-да, Гопкинс. Я рассказал ему эту историю не слишком охотно. Я чувствовал, что этого не следует делать, но все-таки рассказал. Возвращаясь из школы, часть дороги мы шли с ним вместе. Он был страшный болтун, и если бы мы не говорили о чудесном саде, то говорили бы о чем-нибудь постороннем, а я не мог думать ни о чем другом. Вот я и выболтал ему. Ну, а он взял да и выдал мою тайну. На следующий день во время перемены меня обступили человек 6 мальчишек постарше меня. Они подразнивали меня, и в то же время им было любопытно еще что-нибудь услыхать о заколдованном саде. Удивительное создание, ребенок! Я чувствовал, что я поступаю нехорошо. Я был сам себе противен, и в то же время мне льстило внимание этих больших парней. Один из них обозвал меня лгунишкой и принялся спорить со мной, когда я заявил, что все это правда. Я сказал, что знаю, где находится эта зеленая дверь, и могу провести их всех туда, каких-нибудь 10 минут ходу. Я вел себя как дурачок, и под конец, вместо того, чтобы уйти одному на поиски своего чудесного сада, я повел за собой всю компанию. Я шел впереди с горящими ушами, с воспаленными глазами, с тяжелым сердцем, шел, сгорая от стыда, а за мной шагали 6 насмешливых, любопытных и угрожавших мне школьников. Мы не увидели ни белой стены, ни зеленой двери.
1: Ты хочешь сказать?
0: Я хочу сказать, что мне не удалось ее найти. Я так хотел ее разыскать, но не мог. И впоследствии, когда я ходил один, мне также не удалось ее найти. В то время я так и не разыскал белой стены и зеленой двери. Теперь мне кажется, что все школьные годы я искал эту зеленую дверь в белой стене, но ни разу не увидел ее, ни единого разу.
1: Ну, а как обошлись с тобой после этого, товарищи?
0: Зверски. Они учинили надо мной лютую расправу за явную ложь. Я прокрался домой и, стараясь, чтобы домашние не заметили, что у меня заплаканные глаза, тихонько поднялся к себе наверх. Я уснул весь в слезах. Но я плакал не от обиды, а о потерянном саде, где я мечтал провести чудесные вечера. Я плакал о нежной, ласковой женщине и ожидавших меня товарищах, об этой чудесной, забытой игре. Трудное время наступило для меня. Бывало, по ночам я плакал, а днем витал в облаках.
1: Я помню, что два добрых семестра ты небрежно относился к своим обязанностям и получал плохие отметки. Я опередил тебя по математике.
0: Да-да, это и заставило меня снова взяться за зубрежку. Я снова увидел зеленую дверь, когда мне было уже 17 лет. Она внезапно появилась передо мной в третий раз, когда я ехал в Паддингтон на конкурсный экзамен, собираясь поступать в Оксфордский университет. Это было мимолетное видение. Сидя в кэбе, я курил папиросу и без сомнения считал себя светским джентльменом. И вдруг появилась стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления. Мы с грохотом проехали мимо. Я был слишком изумлен, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно-таки далеко и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения воли. Я постучал в стену кэба и опустил руку в карман, вынимая часы. «Да, сэр», — сказал любезно кучер. «Послушайте», — воскликнул я. «Да нет, нет, ничего, я ошибся. Я тороплюсь, поезжайте». И мы покатили дальше. Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у камина, у себя наверху, в своем маленьком кабинете, и похвала отца, драгоценная похвала и разумные советы его еще звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, которая должна была придавать мне солидность, и думал о зеленой двери и длинной белой стене. «Если бы я остановил извозчика, — размышлял я, — то не сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру. Я стал лучше разбираться в жизни. Я не сомневался, что ожидавшая меня блестящая карьера стоила такой жертвы. Дорогие друзья, и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной раскрылась другая дверь, дверь моей карьеры. Работал я много и упорно, но в своих мечтаниях неизменно созерцал зачарованный сад. С тех пор мне пришлось 4 раза мельком увидеть дверь этого сада. Да-да, 4 раза. В эти годы мир стал для меня таким ярким, интересным и значительным. Столько открывалось возможностей, что воспоминание о саде померкло в моей душе. Он отодвинулся куда-то далеко, потерял надо мной власть и обаяние. Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званый обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами и знаменитостями? Когда я переехал из Оксфорда в Лондон, я был юношей, подающим большие надежды, и кое-что уже успел совершить. Дважды я был влюблен, но не буду останавливаться на этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, которая, как мне было известно, сомневалась, посмею ли я к ней прийти, я случайно сократил дорогу, пошел по глухому переулку и вдруг наткнулся на белую стену и знакомую зеленую дверь. «Как странно!» — сказал я себе. «А ведь я думал, что это где-то в Кэмпден-Хилле». И я прошел мимо, так как настойчиво стремился к своей цели. Дверь не привлекла меня в тот день. А потом последовали годы упорного труда, и тогда мне было не до двери. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мною овладело странное чувство. Казалось, весь мир заволокла какая-то пелена. Я думал о том, что больше никогда не увижу эту дверь, и меня томила горькая тоска. Право не знаю, что со мной, но с некоторых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают важные политические события, и надо энергично действовать. Странно. Не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все земные радости, какие выпадают на мою долю, кажутся мне ничтожными. С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да, и я видел его еще 3 раза.
1: Как? Ты снова видел этот сад?
0: Нет. Дверь. И не вошел. 3 раза мне представилась такая возможность. 3 раза. Я давал клятву, что если когда-нибудь эта дверь снова предстанет передо мной, я войду в нее, уйду от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной сутолоки. Уйду и больше не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил. 3 раза в течение 1 года я проходил мимо этой двери. Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошло резкое разделение голосов при обсуждении закона о выкупе арендных земель, и правительство удержалось у власти большинством всего 3 голосов. В тот вечер мы с Хоткинсом обедали у его двоюродного брата в Брентфорде. Нас вызвали по телефону, и мы тотчас же помчались в машине его брата и едва успели поспеть к сроку. По пути мы проехали мимо моей двери в стене. Она оказалась совсем бесцветной в лунном сиянии. Фары нашей машины отбросили на нее яркие желтые блики. Несомненно, это была она. «Боже мой!» — воскликнул я. «Что такое?» — спросил Хоткинс. «Ничего», — ответил я. «Момент был упущен». Во второй раз это было, Когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее «прости». Момент опять-таки был крайне напряженный. Но в третий раз было совсем по-другому. Это случилось всего неделю назад. Я испытываю жгучее угрызение совести, вспоминая об этом. Я был с Гаркером и Ральфсом. Мы возвращались с официального обеда, когда в поле моего зрения вновь появилась и белая стена, и зеленая дверь. Разговаривая, мы миновали ее. Шли мы медленно. Как сейчас вижу на белой стене четкий силуэт Гаркера. Низко надвинутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мягкие складки кашне. Вслед за его тенью проплыли по стене и наши. Я прошел в каких-то 20 дюймах от двери. «Что будет, если я попрощаюсь с ними и войду в эту дверь?» — спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером. Меня осаждал целый рой неразрешенных проблем. «Они подумают, что я сошел с ума», — размышлял я. «Предположим, я сейчас скроюсь. Таинственное исчезновение видного политического деятеля». Это повлияло на мое решение в критический момент. Мое сознание было опутано сетью светских условностей и деловых соображений. И вот я сижу здесь. Да, здесь. Я упустил эту возможность. 3 раза. В этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг все это, Редмонд, и оно ушло.
1: Откуда ты это знаешь?
0: Я знаю, знаю. Что мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваясь своей цели, мысль о которой так властно меня удержала, когда наступил желанный миг? Да, я добился успеха. Но что такое успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура. Я должен тебе признаться, Редмонд, меня мучает мысль об этой утрате. Последние 2 месяца я почти не работаю. Только через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Меня томит глубокая, безысходная печаль. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретиться, я отправляюсь бродить. Хотел бы я знать. Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента, бродит в темноте один-одинешенек, чуть ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад.

Передо мной всплывает побелевшее лицо Уоллеса, его глаза с необычайным угрюмым блеском. Сегодня вечером я вижу его особенно ярко. Я сижу на диване, вспоминая его слова, интонации его голоса, а вчерашний вечерний выпуск Вестминстерской газеты с извещением о его смерти лежит рядом со мной. Его тело нашли вчера, рано утром в глубокой яме, близ вокзала. Это была одна из двух траншей, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. Для безопасности проходящих по шоссе людей траншеи были обнесены сколоченным наспех забором, где был прорезан небольшой дверной проем, куда проходили рабочие. По недосмотру одного из десятников дверь осталась незапертой, и в нее-то и прошел Уоллес. Я как в тумане теряюсь в догадках. Очевидно, в тот вечер Уоллес прошел весь путь от парламента пешком. Я так живо представляю себе его темную фигуру. Глубокой ночью он бредет вдоль безлюдных улиц, поглощенный одной мыслью, весь уйдя в себя. Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей грубый дощатый забор показался ему белой стеной? Быть может, эта роковая дверь пробудила в нем заветные воспоминания? Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зеленая дверь? Право, не знаю. Порой мне думается, что Уоллес был жертвой своеобразной галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех, оказавшуюся не на запоре. Но я далеко не убежден, что было именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже недалеким, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром, что им владело, как бы это сказать, какое-то безотчетное чувство или побуждение, которое внушило ему иллюзии стены и двери, как некий таинственный, непостижимый выход в иной бесконечно прекрасный мир. Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут, но так ли это? Здесь мы у порога извечной тайны, доступны лишь немногим подобным ему ясновидцам, людям великой мечты. Все вокруг нас кажется нам таким простым и обыкновенным. Мы видим только ограду и за ней траншею. В свете дневного сознания нам, заурядным людям, представляется, что Уоллес безрассудно пошел в таивший опасности мрак навстречу своей гибели. Но кто знает, что ему открылось?

Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Давида Тухманова и Владимира Харитонова «Как прекрасен этот мир» получила широкую известность в исполнении ансамбля «Веселые ребята», а также Юрия Антонова с «Веселыми ребятами». Однако первым исполнителем этой песни был ансамбль «Москвичи». Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Первой исполнительницей веселой песенки польского композитора Бориса Климчука «Руды Риц» была Хелена Майданец. На русский язык эту песню перевел Асар Эппель, а записала ее Тамара Миансарова. Называется песенка «Рыжик».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

не любовь ли ты? Слушай, только меркнет свет.

и темнота. Нету ни черта, душно, тишина. Кто же, кто она?

а может, жизни миг, а с изнанки лик смерти.

Их имена известны во всем мире. Хосе Фелисиано.

0: Даяна Шу. Рэй Чарльз.
1: Wow!

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: Сергей Яковлевич, кантеле, джинс кантеле, а Стангрид-центр когда появился и как?
2: Стангрид-центру скоро будет 5 лет в январе. 5 лет назад, где-то вот в декабре 2011 года, я задумался, а что я буду делать, выйдя на пенсию? У нас ведь на севере пенсия в 55 лет дается, если есть стаж. Какой-то этап жизни проходит, что будет потом? При этом я работал во Дворце творчества и пошел год такой где-то предпенсионный, большой запрос на работу с аутистами. И я пытался организовать эту работу группы аутисты или дети с аутическим спектром на базе дворца, но как-то там не было возможности организовать такое настоящее музыкально-терапевтическое пространство. Это требовало больших затрат. Так как-то так сложилось, что 5 лет назад появилась возможность аренды в удобном районе города с удобным подъездом, практически центр у железнодорожного вокзала. Появился надежный ассистент в Европе, в Америке, где давно музыкальная терапия, всегда работает 2 человека как минимум, то есть ассистент. Одна из моих учениц по джинс-кантеле, Мария Сибелева, показала себя уже там на базе дворца, что аутисты ей дают ручки. Вы понимаете, это очень редкое качество, чтобы аутический ребенок первый раз в виде человека мог дать ему ручку. Так еще как-то получилось, что в течение многих лет я собирал музыкальные инструменты дома. И подарки, и что-то покупал, и большая коллекция и кантелей, и духовых, и даже была своя ударная установка. Вот я приобретал, не знаю для чего, и оказалось, это все приобреталось для того, чтобы создать центр, и его можно было оснастить уже теми инструментами, которыми могли пользоваться дети. В течение 5 лет, конечно, мы мощно разрослись и инструментами, и опытом. Стали приходить дети, это очень мило, с 2-месячного возраста такие ученики. Не только дети с особыми потребностями, с особыми возможностями здоровья. Стали приходить взрослые, целые семьи, многодетные семьи. Богатая палитра клиентов. Спасибо нашим родителям. Они поддерживают.
1: Поддерживают финансово? Вот тоже вопрос очень интересный. Центр функционирует как социальный проект?
2: Нас никто не поддерживает. Мы все живем за счет родителей, за счет учеников. Это и аренда, это налоги, это приобретение инструментов. Никакой бюджетной поддержки ниоткуда у нас нет.
1: К сожалению.
2: Я даже и не знаю.
1: Да, это сложный вопрос, поскольку я сам работаю в общественных организациях. Вы правильно отвечаете, потому что неизвестно, что лучше, так как грантовое финансирование, какое-то еще финансирование. Это, конечно, хорошо, но львиная доля времени уходит на подготовку отчетов.
2: Мы участвуем в других проектах, и уже на стадии написания с нами сотрудничают различные организации, и мы говорим, да, мы готовы участвовать, мы проведем то или иное событие, то мероприятие. Проблема в том, что, к сожалению, не все дети, которые бы хотели, могли посещать занятия именно в силу материального положения семьи. Особенно сейчас в кризис, кто-то уходит, мы бы рады, но, к сожалению, увы, вот зарплата не позволяет. И мы бы пошли бы, наверное, на то, чтобы кто-то бы помогал этим родителям посещать какой-то программе. Пока этого нет.

0: Мы очень много говорили сейчас с вами о том, что же такое музыкальная терапия. Но, наверное, наши слушатели не очень представляют, что же ждет их на этих занятиях. Вот, например, если я окажусь в Карелии и приду к вам в Сангрид-центр, что ждет меня?
1: Так, вы заходите. Я скажу «добро пожаловать», снимайте обувь. При входе, вот на этом, на черном коврике, потому что мы занимаемся носочком. Потом я вас посажу на диван и начну мучить вопросами. А зачем вы пришли? С чем? Вот, вы мне скажете, меня привело любопытство. Тогда я скажу, ну, хорошо, добро пожаловать. И я начну хвастаться музыкальными инструментами, теми возможностями упражнений, которые они дают. Вероятно, сначала мы начнем с вами использовать свое тело, хлопки, руками, да, голосом экспериментировать. А-а-а, о-о-о, а-мама. Пробуждать голос. Может быть, что-то на body percussion сделаем. Вот, вы будете сидеть на стуле и видеть синтезатор, пианино, кантели, балалайку, гитары, флейты, баритон, ударную установку, чимес, губные гармошки, глиняные птички, еще целый шкаф различных маленьких музыкальных инструментов, перкуссии.
0: И каждый инструмент можно будет взять в руки и подержать в руках.
1: Не просто держать и играть. Да, может быть, мы пойдем с вами по пути такому, что я держу в руках кантели, показываю, вот на нем простейшим образом можно сыграть так, изобразить карельский ветер. 5 секунд, и я даю вам это кантели. Также с флейты, гармошки, мелодики, балалайка, гитары, пианино. Давайте сыграем в 4 руки на пианино. На барабанах играем, на джембах или бонгах. Играют вот так, вот такие-то упражнения. Давайте здесь вот сочиним или споем, или просто пообщаемся. Для меня очень важен в музыке диалог и вообще в системе. Помимо импровизации, ключевое слово. Второе слово – это диалог. Это диалог между учеником и учителем. Это диалог между учениками. Это диалог ученика с самим собой. А вы уже выберете тот инструмент, который ближе вашей душе, вашему физическому состоянию. И на нем, может быть, мы обострим. И в следующий раз, при следующей встрече, вы начнете углубляться. Или же, как это бывает, с Дмитрием мы проговаривали об этом до эфира. Нередко после занятий в Сангрид-центре люди спрашивают в конце, а где можно приобрести вот тот или иной инструмент? Человек продолжает сам. Как я уже говорил неоднократно, для меня задача с теми, кто пришел ко мне в общение, на занятия в Сангрид-центр, я хочу этих людей не привязывать к себе личностно, а запустить внутри такой механизм, чтобы человек сам мог потом импровизировать по жизни, развиваться музыкально в том числе. В каждом сидит творческая составляющая. Иногда ей нужно легкого толчка, ну, может быть, пинка, чтобы человек решился развиваться и идти дальше. Маша, вы довольны нашим занятием?
0: Да, и я сразу скажу, что я бы выбрала фортепиано или синтезатор.
1: Ой, с удовольствием. Это мои тоже любимые инструменты.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах. Вы сказали, что к вам приходят дети с 2-месячного возраста. Я понимаю, что может сыграть на музыкальном инструменте, даже на самом простом, ребенок, которому 2-3 года. Но каким образом участвует ребенок такого маленького возраста, как 2 или 3 месяца?
1: Ну вот это да, этот вопрос очень многие родители задают и не понимают. Приходят с маленькими грудными детьми и говорят, а чему вы их учите? Эти дети, они просто сидят или у мамы на колени, или лежат и слушают. И я создаю вместе с Машей, вместе с другими родителями, мы создаем музыкальную среду, среду живой музыки, интонируемой, лирической, веселой, тихой, громкой, быстрой, медленной, мажорной, минорной. Песня, либо инструментальное произведение. Ребенок наблюдает или слушает. Вот. Недавно совсем были обнаружены так называемые зеркальные нейроны в мозгу человека. Зеркальные нейроны, которые отражают какую-то деятельность, которую человек наблюдает. Футбольный болельщик, сидя за телевизором, мысленно, да, психологически вместе с футболистами бегает. То же самое проявляется у детей. Они наблюдают. Они запоминают, у них откладывается впечатление, какие-то переживания, которые проявятся, конечно, не сейчас, гораздо позже. И мы не знаем, какие именно вот переживания, впечатления остались у этого ребенка. Но то, что они оставляют след, это видно, потому что ребенок не истерит, не кричит, не плачет. Он наблюдает, он ласково пилькает. Но вот эта девочка Гуля, которая пришла в 2 месяца, она с 2 месяцев среагировала на мелодический инструмент. Мелодика. Знаете, такой духовой инструмент. Или пианика. Это был единственный инструмент, который вызывал ее длительный взгляд и изумление. И она наблюдала за мной. Я мог покачиваться, и глаза следили за мной. И до сих пор, сейчас ей 2 года, она потрясающе танцует, реагирует на музыку, пытается играть уже более правильно на музыкальных инструментах. И она как бы мелодист в психологии. Второй мальчик пришел в 3 месяца, они вместе, Семен. Тот сразу потянулся к бонгам. И в течение занятий уже в 3 месяца он по бонгам лупасил. Сегодня ударные инструменты для него – это самое главное. И фортепиано. Последние месяцы где-то появился интерес устойчивый к синтезатору и фортепиано. Ему сейчас 2,5 года, берет табуретку и уже сам подсаживается ко мне. Нина, говорит, Нина, пианино, будем играть вместе.
0: То есть, другими словами, вы учите маленьких детей слушать музыку и воспринимать.
1: Я вот это слово «учить», оно в нашей педагогике представляет так, садись и учись. Когда-то я прочитал исследование, что африканские дети до 2-3-летнего или даже 4-летнего возраста значительно опережают в развитии европейских детей. Именно потому, что мамы их таскают все время, они очень много видят с младенчества. В отличие от европейских, которые младенцами видят только коляску и вообще и там кроватку. Потом эта разница, она, конечно, компенсируется, потому что школа, там, детские сады, они дают другое развитие. Но вот на раннем этапе африканские дети, их впечатления, они их развивают. Ну вот я создаю эти впечатления. Это не та школа, которая сел и учись. Это и 3-летнему ребенку будет сложно играть на каких-то инструментах. Вот, погладить кантель или подергать струну, это могут уже дети, да, годового. Звездочки. Вот снег пошел. Это могут сделать дети. Ноты учить – это гораздо позже и не умение. Я только даю базовое какое-то элементарное знание теоретическое. То, о чем вы спрашиваете, Мария, оно предполагает знания, умения, навыки. Зуны – то, что педагоги прекрасно знают. Да? То есть сначала знания, потом формируем умения, да, которые превращаются в навык. Я исхожу из устной традиции, когда сначала я формирую умения, навыки, а потом уже даю знания.
2: Ну и тут, наверное, важно восприятие красоты звука. Это так же, как красивая архитектура, например. Вспоминаю я разговор Владимира Познера с одним из архитекторов, литовских, по-моему. Как раз в советские времена там был в Вильнюсе отреставрирован квартал исторический. И он спросил архитектора, а вот зачем? А стоит ли? А тот ему ответил, человек, который с детства растет в такой красоте, он мир воспринимает просто по-другому. Так же, наверное, и тут.
1: Да, я согласен с вами, Дмитрий. Живое звучание качественных инструментов – это сильное средство воздействия.

0: А вот с незрячими детьми у вас занятия проводятся?
1: Ну, у меня в прошлом году еще были два ученика, в этом году их сейчас нет. В прошлые годы были, да, два незрячих ребенка. Один совсем незрячий, и с остатками зрения была девочка. Да, мальчику очень нравились ударные инструменты, барабан. Он слушал бесконечно, сам играл и вслушивался в вибрирующую поверхность. Девочка реагировала на кантеле, на пение, сама с удовольствием пела.
0: А есть ли люди с нарушениями слуха, и вот им какую пользу музыкальная терапия может принести? Просто даже не я этот вопрос задаю, а мне его задавали, когда узнали, что у нас был мастер-класс в Стангрид-центре. Особенно, например, интересовали люди, ну, с тотальной потерей слуха, потому что в моем случае все-таки хорошая компенсация, да, я использую слуховые аппараты.
1: В практике вот этот мальчик, он еще и с остатками слуха. Опыта у меня не было, кроме одного. На одном из семинарий финских музыкальных терапевтов участвовал в нем, в его работе, американец, слепо-глухонемой от рождения. У него был переводчик рядом. И он приехал в Финляндию продолжать обучаться профессии музыкального терапевта. Для меня это было потрясение, что это возможно. Финский один из докладчиков рассказывал о диджериду. И я увидел, как этот американец попросил поиграть ему на диджериду в спину. Он слушал вибрации спиной. Я этот опыт использовал в работе с вашей группой. Да? Помните джембе, которые я прикладывал к людям? То есть я понимаю, что можно помочь человеку и дать, рассказать через тембры, через вибрации на физическом уровне, когда слух совсем его мало. Потому что я сам люблю эти вибрации. Финны придумали замечательную вещь. Называется физиоакустическое кресло. К сожалению, оно очень дорогое, чтобы его приобретать. У меня его нет в кабинете. Но это замечательное средство от разных болезней, ну хотя бы даже для релаксации. Суть в чем, что это мягкое кресло, в которое человек может лежать или полулежать. В него встроены низкочастотные динамики. И компьютер управляет программой. Может звучать музыка, а может быть только вот это рокот, это низкочастотное. Представляете, ощущение, как будто вы на кошку, которая мурлычет от удовольствия, вы на нее просто в нее легли. Ну и потом, я думаю, что в любом случае активная форма вашей группы, да, Дмитрий, сколько людей стали играть на барабанах, да? Чисто тактильные ощущения. И либо барабан, либо кантели, где кончики пальцев, но опять же на кончиках пальцев, которыми мы играем на струнах кантели, сосредоточено очень большое количество нервных окончаний, в том числе, которые дают радость. Очень даже приятно сидеть и перебирать. Приятно для пальцев. Ну и для слуха тоже.
0: Ну не только для слуха, сразу что-то как будто поднимается в организме.
1: Наверное. Еще когда в бытность моей работы во второй поликлинике с главным врачом Олег Юнилайнин, кстати, я не назвал его имя, мы хотели провести серьезные исследования воздействия музыки на детей, но не смогли договориться с кафедрой педиатрии университета. Я думаю, что это впереди еще много-много работы для молодых, которые сегодня пошли этим путем музыкальной терапии. Кстати, у меня уже 3 ученика есть, я этому очень рад. Те, которые продолжают работать.

0: Ну вот с таким инструментом, как кантеля, мы уже познакомились. А какие еще инструменты у вас есть, экзотические, необычные? Расскажите, пожалуйста, о них.
1: Еще мы используем активно флейты для развития речи, укрепления дыхания. Прежде всего, блок флейты, но также и наши карибские народные пастушьи берестяные флейты. Используем мы варган. Этот инструмент возвращает как-то всех в глубокую древность.

0: Ну, я уже даже себя представил в каком-нибудь там шаманском одеянии.
1: Это на себя куда-то, вот у меня по ощущениям, он уходит в позвоночник туда.
2: А как этот инструмент выглядит?
1: Это культурный аналог для русской. Будет медведь из сказки, который играет на щепочке, оставшейся от дерева, в которое попала молния. Здесь гибкий, эластичный у меня металлический язычок, встроенный в подкову. Наверное, в детстве в школьниках многие играли, прижимая к столу линейку, и она создает такой вибрирующий звук. Вот этот инструмент, он не карельский. Вот остался у тюркских народов. Я впервые услышал его в Туве. Но потом прочитал в научной литературе, что, оказывается, в средние века в Европе этот инструмент пользовался среди молодежи такой же популярностью, как в настоящее время гитара. Молодежь тусовалась и играла в подворотнях средневековых на варганах. Этнический еще инструмент йохико. Но этот звук специфичный для маленьких детей. И, в общем-то, для детей с обостренным слухом он не очень приятен для восприятия. Напоминает немножко скрежет мокрым пальцем по стеклу. Ну, ударные среди карельских – это барабанка, пастуший сигнальный инструмент. Это шаманский бубен, саамский, оставшийся в Карелии со времен, когда-то они были саамы здесь, на этой территории, пока их карелы не выгнали далеко на север. Ну вот, и рубель, в принципе, бытовой прибор, утюг, либо стиральная машина бабушкина. Стирали с помощью. Мастера делают таким образом, что на рубеле возникает несколько звуков, и он симпатично звучит. И трещотка, и коробочка, сочетание двух инструментов. Еще есть берестяные погремушки, то, что относится к этносам. В Карелии либо пастушьи флейты продольные, либо берестяные трубы. Берестяная лента, скрученная в трубу. Играют как на трубе. Таким звуком. Плюс тростевые лиру. Мастера делают современные, очень хорошие лиру, профессиональные, звучащие качественно, но техника игры очень сложная, потому что трость.
2: А у вас только карельские народные инструменты или инструменты других народов России и мира тоже у вас есть?
1: Конечно, самые разные инструменты и классические инструменты. Большим спросом, особенно среди маленьких девочек, пользуется ударная установка. Классическая, академическая, с бочкой, с хэтом, со всеми томами, с малым барабаном и тарелками. Африканские барабаны, на которых играют руками, джембе, либо бонги. Ну вот, различные трещотки, коробочки. Что раздобуду, то и есть. Есть виолончель, есть скрипка, есть несколько гитар. Как я говорил, есть балалайка. Ну вот, есть баритон классический из духового оркестра, сакс-баритон. Вот Маша, моя помощница, ассистентка, она играет на поперечной классической флейте большой. Училась на музыкальной школе. Да, я автор методики, которую я назвал кантелитерапия. Но бывает, что нередко понимают люди и думают, что это только лишь кантели. Кантели в данном случае выступает символ, конечно, местной культуры, где мы живем и работаем, где рождаются дети. Как правило, это дети, родившиеся здесь, на территории Карелии. В большей степени кантели – это символ тех традиций многовековых, которые стоят у нас в нашей предыстории. Консерватории появились совсем недавно. А мастера игры на кантели, они были в течение столетий. И певцы, не обучавшиеся ни в каких вокальных школах. Это природа. Система обучения шла устная, от учителя к ученику. Кантелитерапия – символ импровизации, символ свободы, символ радости, творчества. А это создается на любых инструментах, которыми мы владеем.

0: Ну вот, Сергей Яковлевич, слушаю я вас, и, знаете, несколько ощущений возникает. Во-первых, погружаешься в какое-то детство немножечко, знаете. Во-вторых, текут слюнки, да, что в Петрозаводске такой центр есть у нас, ну, я вот точно не знаю, возможно, что и нет. И в связи с этим возникает вопрос. Нас слушают во многих городах и даже странах благодаря интернету. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет заниматься музыкальной терапией, но кто не может прийти в Стангрид-центр?
1: Ну, между прочим, Дмитрий, Казань ведь не так далеко от вас. Эрик Марковский сейчас учится на психолога в Казани, и он уже ведет музыкально-терапевтическую практику с детьми. Я готов делиться своим опытом, своими знаниями, своим пониманием с людьми. К сожалению, в моей методике живая музыка и живое непосредственное общение двух душ — это играет существенную, ключевую роль. По скайпу, наверное, не будет такого эффекта присутствия и сосуществования, события. Со-радости. Есть во многом такой элемент детскости, непосредственности, радости. В каждом из нас есть ребенок, взрослый и родитель. Такие представления, что мы все были детьми, учились быть взрослыми, и где-то кто-то внутри нас ответственен за то, чтобы род человеческий продолжался жить. Очень плохо, если в человеке остается кто-то один, либо только ребенок, безответственный, хоть и любопытный, либо взрослый, который вот только действует серьезно здесь сейчас, либо только родитель, который всех учит и все понимает и ответственен за все грехи мира. Мне кажется, что человеческой жизни нужно уметь быть разным в разные моменты жизни и позволять быть себе ребенком, любопытным, непосредственным, смелым, храбрым, не запуганным и не зашоренным. В общем, ключевое слово это здесь – музыкальная импровизация.
2: Я хотела бы еще по поводу импровизации спросить. Вот я сама обучалась музыке в течение 8 лет. Сейчас, к сожалению, больше я сижу за учебниками, чем за инструментом. Но когда начинала обучаться, моя первая учительница по музыке, Ирина Александровна Сабитова, она как раз и учила тому, что гаммы в музыке — это не главное. Да, важно знать ноты, но главное — научиться вот через импровизацию. И больше всего из занятий музыкой мне нравилось две вещи. Это подбирать что-то, что я уже знаю и люблю, и импровизировать. И импровизация у нас проходила по-разному. Иногда Ирина Александровна задавала мне какую-то тему, на которую мы импровизируем. Иногда я под впечатлением от чего-то такого, от чего-то, что я прочитала или что я где-то услышала, задавала какую-то тему. У нас даже было так, что мы делали новогодний концерт, и на каждого из присутствующих в зале, я заранее знала, кто придет, мы делали музыкальный портрет, а наши зрители должны были угадать, кого мы изобразили. Как импровизация происходит у вас? Вы ребенку задаете какую-то тему, на которую импровизируют, или ребенок придумывает и сочиняет?
1: Маша, вы меня раздразнили. Мне очень хочется, чтобы вы пришли в Стангрид-центр и чтобы мы с вами поимпровизировали на разные темы, на разные ситуации. Конечно, для меня важнейшим источником является ребенок импровизации. У меня нет мало тех детей, или они либо маленькие, еще малышки совсем, вот, либо они имеют особые возможности здоровья, которые, в общем, не позволяют им что-то ярко проявлять себя на каком-либо инструменте. Методика состоит в том, что я в своей импровизации подстраиваюсь под состояние ребенка и даю тем самым понять ему, что его готовы в этом мире принять, понять, посочувствовать, сопрожить с ним вместе какой-то эпизод жизни. Конечно, идея идет от ребенка. Это ритм-идея, либо интенционная идея. Хотя есть мальчик Миша, 10-летний, который замечательно может импровизировать на церковных колоколах, либо на фортепиано, либо на мелодике. Появились, кстати, еще 2 замечательных инструмента, которые называются глюкофоны. Аналог ханга, который придумали наши. Сферическая поверхность с прорезями, и получается 10 различных звуков. Колокольня на коленях. А к Новому году у меня есть настоящая маленькая звонница из церковных колоколов. Есть еще по поводу импровизации. У меня несколько способов, Мария. Какой-то ритм, да, я беру от ребенка, либо интонацию, я об этом сказал. Может быть, мое какое-то переживание. Вот, например, «Теплый майский день», пьеса, которую играл Джин Скантели, должна быть запись где-то есть. Основная тема родилась в в какой-то из майских реальных дней, когда я просыпаюсь утром, представляете, Карелия, это все-таки северный край, я просыпаюсь, смотрю на улице солнце, я подхожу к термометру, ой, 22 градуса тепла в мае, когда обычно вообще должно быть гораздо холоднее. И я просто улетаю мыслями и чувствами неизвестно куда от предвкушения, какой будет классный день. Иду к фортепиано, и у меня рождается эта мелодия. Сразу выскакивает из меня.

0: Есть еще способ для импровизации. Может быть, он будет вам интересен таким образом. Когда-то я обратил внимание, что на древнем кантеле 5 струн. 5 струн соответствует как 5 пальцев на руке, 5 органов чувств и 5 основных гласных звуков, которые может издавать человек. Причем неважно, на каком языке он говорит. Это О, А, И, У, Э. Других нет. Либо они ютированные, либо близкоязычные. Но, в общем, на многих языках я импровизировал, вплоть до японского, на многих европейских языках по этой системе. Система такова, что эти основные гласные я соотношу со струной. И получается соль, соль, о, ё, ля, а, я, си, и, ы, до, у, ю, ре, е, э. Все гласные русского языка здесь есть. Я беру какое-то слово, либо имя человека, либо, например, название передачи «Зрячее сердце». Да? Маша, произнесите «Зрячее сердце». Эти слова дадут струны, которые создадут мотив.
1: «Зрячее сердце».
0: «Зрячее сердце, зрячее сердце». «Зрячее сердце».
1: Здорово! Иными словами, вы придумали свой музыкальный язык.
0: Получается, да. Способ импровизации. Можно взять из числа. Первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, потом шестерка, опять же, на первый, на второй, третий, четвертый, пятый. 2016 год, тогда это получается так будет. 2, 0, 1, 6. Вот интонация нашего года.
2: Слушайте радио Ранси, слушайте, слушайте радио Ранси.
0: Радио Рансис, нот радио Рансис, радио Рансис, радио Рансис, слушайте.

0: Вот, слушайте радио Рантис, это так было.
1: Ой, я надеюсь, что вот после такого призыва наши слушатели будут не только слушать нас, но и писать нам отзывы чаще.
2: Да. И сразу же напишут нам письмо после окончания этой передачи.
1: Дорогие друзья, если вы написали письмо сразу же после окончания этой передачи, значит, вы поняли музыкальный язык. А подбираете ли вы уже известные мелодии или песни?
0: Да, конечно. С детьми мы поем детские песни. Я использую для разных целей, это для создания оркестра. Под барабан можем сыграть Моцарта, под ударную установку. Играем красивые мелодии, отечественные, зарубежные, те, которые трогают душу. Я очень люблю мелодии ансамбля «Битлз».
2: «Yesterday».
0: Например. Или «Hey Jude».
1: И потом, ведь если человек подбирает, играет свою любимую какую-то мелодию, все равно вот эти мелодии вызывают какие-то приятные воспоминания в их жизни.
0: Безусловно. Музыкальная терапия учитывает биографию человека и старается и добавить что-то новое в эту биографию, ну и предыдущий опыт, любимая песня из детства, из юности.

0: Блиц-опрос.
1: Поскольку время близится к завершению, Сергей Яковлевич, небольшой блиц-опрос в формате «Короткий вопрос, короткий ответ». Ваша любимая книга?
2: Мартин Иден.
1: Ваше любимое блюдо?
2: Жареная картошка с домашней котлетой и горчицей.
1: С кем из людей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
2: С Рахманиновым, наверное, из прошлого. А с настоящим, в том мире, в котором мы живем, конечно, я как взрослый человек, меня интересуют подтексты политики, что какие там тайны, кремлевские там или белодомовские тайны, которые, правда, открываются лет через 100 или 200 после того, как произойдет. Просто понять, что же происходит в мире. Наверное, вот с кем-то бы так хотел встретиться. С Путиным.
1: Может быть, он приедет в Петрозаводск.
2: И посетит Стангрид-центр. Вполне,
1: да.
2: Я допускаю.
1: Что для вас главное в жизни?
2: Жизнь.
1: А в музыке?
2: Жизнь во всей ее многозначности, многоцветности, многозвучности. Богатство жизни.
1: В каком месте на планете Земля, где вы еще не были, вам хотелось бы оказаться?
2: В Азии. Юго-Восточной Азии.
1: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе или, может быть, хочется вам что-то сыграть для нас?
2: Давайте я сыграю на ре-минорном кантеле, возвращаясь к тому ответу, что кантель настраивает в зависимости от настроения и состояния. Ре-минорное. Танец коровы. Традиционный наигрыш.

0: Великолепно. Ну и напоследок, каковы ваши планы для Стангрид-центра, для Джинс-кант или, может быть, как планируете Новый год отметить?
1: Пусть все живет и развивается. Пусть появляются новые ученики. Пусть небо даст и вдохновение новую музыку. Пусть будет в мире больше любви, радости

0: счастья и здоровья.
1: Вы стараетесь, следуя восточной мудрости, все-таки находиться здесь и сейчас и получать удовольствие настоящим, двигаться вперед, я так понимаю, да? Задавать вопрос относительно того, кем вы видите себя через 5 лет, наверное, смысла особого нет.
0: Никто и не знает, что может быть, да, и какие-то планы, рамки. Все-таки законы импровизации – это понимать этот момент, помнить о истории и быть готовым к каким-то открытиям, которые могут ждать сегодня или завтра, какие-то новые явления, новые события, новые мысли.
1: А мечта у вас есть?
0: Лишь бы не было войны, наверное. То, чем я занимаюсь, это все очень радостно. Я рад за учеников, я рад за детей, которые развиваются. Я рад за родителей, которые меняются во время занятий. Пусть будет в мире много счастья, и я стараюсь сделать, чтобы его не убывало.
1: И чтобы приумножалось благодаря музыке взаимопонимание между людьми, потому что вы используете разные музыкальные инструменты. К вам приходят дети, взрослые разных национальностей. Благодаря музыке, наверное, взаимопонимание может и должно приумножаться.
0: Музыка – одно из средств, которое объединяет всех людей. Это особенно заметно на различных международных фестивалях народной музыки, где встречаются люди, исполнители с разных континентов, и они, имея языковые различия, на языке музыки понимают все, что говорят друг другу. И это здорово. Это внушает оптимизм на будущее.
2: Сергей Яковлевич, мы благодарим вас за эту безумно-безумно интересную встречу. Очень было с вами интересно. И, честно сказать, не только я вас, но и вы меня раздразнили. Я бы тоже с удовольствием поимпровизировала. И больше того, я хотела бы вот после этой передачи занятия музыкой мои как-то возобновить.
0: Здорово, я очень рад. Браво. Мои аплодисменты, Мария. Наверное, мы все-таки встретимся когда-нибудь в 4 руки. Между прочим, я очень много гастролировал по молодости. Вся страна, весь Советский Союз был в свое время объезжен от Калининграда до Сахалина, от Мурманска до Сочи. Но я ни разу не был в Нижнем Новгороде. У вас есть шанс восполнить пробел моей биографии.
1: Ну, это скорее у меня, а в Сыктывкаре, наверное, вы были.
0: В Сыктывкаре был, да.
1: Спасибо, что зарядили нас положительной энергией, которая, я уверен, останется в нас надолго и сохранится в нас. А потом мы просто сядем в поезд и приедем в Петрозаводск.
0: Добро пожаловать.
2: Я думаю, не только мы, но и наши слушатели, которые заинтересовались и которые любят музыку народную, эстрадную, любую, тоже присоединятся к нам и к вам и будут также импровизировать.
0: Все добро пожаловать. Только заранее предупредите о приезде. Устроим встречу. Спасибо вам всем. Всем здоровья.
2: Ну и на этом мы завершаем нашу передачу сегодняшнюю. Напомним, что сегодня у нас в гостях был музыкальный терапевт Сергей Яковлевич Стангрид из Петрозаводска. Мы по-прежнему ждем, дорогие друзья, ваших писем на наш электронный адрес pro@skmf.ranzis.org. А над сегодняшней передачей работали ведущие Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова, редактор выпуска Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире Радио Ранзис.
1: Всего хорошего, дорогие друзья!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис, очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.

Нашу программу открыла заводная композиция под названием «Рок-н-ролл», взятая мною с четвертого альбома Led Zeppelin, выпущенного в 1971 году. Первая репетиция новой группы состоялась 7 сентября 1968 года. Цитата. «И вот четверо стоят лицом к лицу. Волнением и предчувствиями пропитан воздух. 24-летний гитарист Джимми Пейдж и 22-летний бас-гитарист Джон Пол Джонс уже опытные сессионные музыканты. Но оба впервые оказываются в одной репетиционной комнате с 20-летними Робертом Плантом и Джоном Боннебом. Комнатка совсем маленькая. Места в ней ровно столько, сколько требуется, чтобы вместить их четверых со своим оборудованием. И совсем уж крошечная, чтобы можно было скрыть некомпетентность, если она вдруг проявится. Выдав риф, чтобы просто удостовериться в том, что звук из его динамика идет оглушающий, Пейдж бросает взгляд на Джонса и предлагает для начала пройтись по рок-н-ролльной классике «Train kept a rollin'». Басист не очень-то с ней знаком, но следует краткая инструкция, и старт взят. Боннем за своей установкой – настоящий монстр. Играет с мощью и самозабвением, каковых ни Пейдж, ни Джонс раньше не видывали. Вокалист есть на что посмотреть. Высокий, стройный. Вьющаяся грива сотрясается в такт бою Боннема. Пронзительный вокал разносится над всеобщим грохотом. Сочетание четырех элементов столь мощное, что, закончив песню, все четверо замирают и раздражаются смехом. Отчасти от облегчения, отчасти потому, что понимают. Только что с ними произошло что-то очень важное. Конец цитаты. Слушаем композицию «Immigrant Song» с третьего альбома Led Zeppelin, выпущенного в 1970 году.

Как я уже говорил, после распада группы Yardbirds в июле 1968 года права на название и контрактные обязательства принадлежали Джимми Пейджу и менеджеру группы Питеру Гранту. В сентябре 1968 года новый состав группы был сформирован. Питер Грант решил выполнить условия контракта. И через три недели после первой репетиции в Копенгагене состоялся первый концерт обновленной группы. Коллектив стал называться New Yardbirds – «Новые дворовые птицы». Джимми Пейдж вспоминал, цитата, «Мы действительно находились в смятении, за спиной имея лишь около 15 часов совместных репетиций». Конец цитаты. Нервозность рассеялась, едва только квартет вышел на сцену. Чтобы подчеркнуть, что их больше ничто не связывает с прежними Yardbirds, ребята сменили название группы на Led Zeppelin – «Свинцовый дирижабль».

Только что в исполнении свинцового дирижабля Led Zeppelin прозвучала композиция «Good Times, Bad Times», открывшая первую пластинку группой, выпущенную в 1969 году. Цитата. Led Zeppelin. «Они явились миру в сумасшедшее и прекрасное время. Бунтарский дух носился по всей Европе в сопровождении громоподобного рока, заглядывал за океан и щекотал нервы обывателей студенческими бунтами и посланиями хиппи». На репетиции 7 сентября 1968 года свершилось, пожалуй, самое интересное. Встретилось четыре человека, четыре бесспорные личности, которые не подавляли друг друга. Каждому вменялось в обязанность энергично шевелить мозгами и выдавать взрывоопасные идеи, творить, как только того душа пожелает. Еще один кирпичик для здания будущей популярности свалился к ногам Пейджа и компании в виде менеджера Питера Гранта. Этот человек уже прошел огонь, воду всех видов разлива и трубы бизнеса всех калибров. Он сознанием дела определил путь музыкантов к успеху, и ставка его была «Соединенные Штаты Америки». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin слушаем композицию «I Can't Quit You, Baby».

Первые концерты Led Zeppelin в Англии прошли в октябре-ноябре 1968 года. В ноябре в полной мере проявился талант Питера Гранта в качестве менеджера Led Zeppelin. В Нью-Йорке американский лейбл Atlantic Records Corporation заключил контракт с Питером Грантом на сумму $200,000. Причем такой аванс ни одна группа раньше не получала. Цитата. Atlantic Records предлагает свежую английскую группу Led Zeppelin в одном из крупнейших проектов года. Atlantic Records заключила контракт с новой английской группой Led Zeppelin на долгий срок и с эксклюзивным правом издания ее пластинок. На этот проект возлагается больше надежд, чем на любой из предыдущих. Соглашение было подписано между исполнительным вице-президентом Atlantic Records и менеджером группы Led Zeppelin. Конец цитаты. Питеру Гранту удалось организовать небольшой концертный тур Led Zeppelin по Соединенным Штатам Америки. Группа произвела фурор, затмив на концертах знаменитых американских звезд. Например, на концерте 31 января 1969 года в Сан-Франциско американская популярная группа Iron Butterfly отказалась выходить на сцену после Led Zeppelin. Джимми Пейдж вспоминал, как, цитата, «со сцены чувствовал, что с публикой происходит что-то необыкновенное. Словно в зале был прежде вакуум, и мы явились, чтобы его заполнить». Конец цитаты. С первого альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Communication Breakdown». Эта композиция положила начало жанру, который впоследствии получил название «heavy metal».

Материал для своей первой пластинки группа записала в Лондоне еще до подписания контракта с Atlantic Records. Такова была воля Джимми Пейджа. Было потрачено около 30 часов студийного времени и около 1500 фунтов стерлингов. Первый альбом Led Zeppelin поднялся в США до 10-го, а в Великобритании до 6-го места в списке лучших альбомов. К 1975 году он принес Led Zeppelin около 6 миллионов фунтов стерлингов. Впоследствии альбом получил статус мультиплатинового. Стиль композиций альбома можно характеризовать как утяжеленный блюз-рок. Скорее рок, чем блюз. Впоследствии критика назвала первый альбом Led Zeppelin поворотным пунктом в развитии хард-рока и хэви-метал. 1969 год был для Led Zeppelin очень насыщенным. Группа выпустила две долгоиграющие пластинки, провела 4 американских и 4 британских турне. Это примерно 140 концертов, из них чуть больше 30 в Великобритании. Концертное исполнение композиций значительно отличалось от записанных на пластинках. На сцене царил дух творчества и импровизации. Группа выступала без разогрева и газетной рекламы. Концерты длились зачастую 3-4 часа. Вот как вспоминал о концертах Led Zeppelin их фронтмен Роберт Плант. Цитата. «Одна композиция постепенно переходит в другую, а мы подбрасываем один кусок за другим из вещей, которые никогда не репетировали. На некоторых концертах я начинал петь что-нибудь, просто чтобы узнать, известны ли остальным аккорды. Это было своего рода живая энциклопедия. Типа, я знаю вот эту песню, старый B-side Ларри Уильямса, а вы? И начиналось. Временами мы играли очень странные вещи. Dazed and Confused постоянно менялась в каждой из своих частей. Стоя сбоку за кулисами, я думал, «Бог мой, это же замечательно! В этом и состояла для меня красота Led Zeppelin». Конец цитаты. Формат радиопрограммы не позволяет мне использовать концертные записи Led Zeppelin. Второй альбом Led Zeppelin был выпущен в октябре 1969 года. Пластинка поднялась до первого места в британских и американских списках популярности. Альбом Led Zeppelin 2 является в США одним из трех самых продаваемых альбомов всех времен. С этой пластинки слушаем композицию «Whole Lotta Love». В этой композиции Джимми Пейдж использовал прием игры на электрогитаре смычком.

Цитата. «Они сумели произвести цепелиновскую революцию в музыке, не прибегая к ошеломляющим пиротехническим, звуковым или световым эффектам. Такого возбуждения от рок-действа, от мощи инструментов и всепроникающего голоса певца не вызывала ни одна группа из разряда хиповых кумиров. И хотя Плант вживую позволял себе не всегда точно петь, а Пейдж не совсем точно играть, молодежь от восторга, причем, заметьте, впервые в США и впервые в истории рока, колотилась головой о сцену. Это не громкие слова. Это правда. Победа Led Zeppelin заключалась в придании этой музыке настоящего мужского звучания, в синтезе утяжеленного блюза и акустического фолк-рока». Конец цитаты. Считалось, что белые певцы не могут по-настоящему петь блюз. Цитата. «Когда мы говорим о блюзе, мы имеем в виду черный блюз. Только он является для нас настоящим. Еще ни один белый не спел блюз». Конец цитаты. Когда великий незрячий негритянский певец Рэй Чарльз услышал пение Роберта Планта, он сказал,

0: Продолжение рассказа о британской рок-группе Led Zeppelin вы услышите в нашей следующей программе. На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава 7. Делитесь, Константин. Подругам она улыбается весело, подруги ответят и тут же обидятся. Красивая женщина — это профессия, а все остальное — сплошное любительство. Копируя манеру чтения молодых современных поэтов, читал Немирович. «А чьи это стихи?» — спросила Алена. «Роберта Рождественского». «Красивые стихи». «Такой поэт о женщинах некрасиво не напишет». «Ты еще молодая, Аленка, и, наверное, не поняла, что мы, мужики, в этой жизни все делаем только ради завоевания ваших сердец». Костя взял руку девушки и приложил ее к своей груди. «Слышишь? Я не вру». Алена громко рассмеялась, да так, что редкие прохожие обернулись. «Чего я сказал смешного?» Костя шутливо скорчил обиженную физиономию. «Это я просто вспомнила, подумала...» Девушка продолжила смеяться. «Ну так расскажи, посмеемся вместе». Алена дернула Немировича за руку и потащила к лавочке, одиноко стоящей под нависшей большой ивой. «Давай посидим», — предложила девушка, — «а то скоро мой дом, а около подъезда я сидеть не хочу». Константин послушно сел рядом с Аленой. «Ну как?» — спросила Алена, глядя на новенькие чешские туфли Немировича. «Не жмут?»
3: «Ты знаешь, очень даже удобные черевички», — ответил Костя, любуясь на новенькую обувь. «И все-таки ты не рассказала мне, над чем смеялась».
2: «Вот ты приставучий, Костя», — сопротивлялась Алена. «Не хочу я тебе об этом рассказывать».
3: Костя вдруг сделал серьезное лицо, снял с ног туфли и поставил их на скамейку.
2: «Ты что делаешь?» — полушутливо, полуиспуганно спросила девушка. «Надень сейчас же».
3: «Нет». Костя снял носки, убрал их в карман, встал и...